0: Это то, что происходит с нами. То есть, если мы... Почему было разбиение? Разбиение было потому, что свет бесконечности, окончательное исправление прошел через всех китикелим, хочет наполнить Малхут бесконечности. Это от Сиум до Пелигаргаль, это все это Малхут. А келим не могут получить этот свет с намерением ради отдавать. И разбиваются. Если мы возьмем сейчас разбитый келим и по одному будем исправлять, то есть у нас всего нужно исправить 288 частей, рапах частей. Если мы каждую часть будем отдельно исправлять, исправление, то есть... А что включает в себя исправление? Исправление включает в себя так, берут 320 частей, все, что есть у нас от распиения, нужно от них извлечь из них 32 части, которые невозможно, и исправить нету сил для этого, и остается 288 разбитых частей выясняют, их можно исправить, и мы исправляем каждую часть отдельно. После того, когда у нас есть 288 частей исправленных, начинаем их соединять вместе. Когда соединяем их вместе, приходим к кли, который кроме 32 частей, эти части, которые невозможно исправить. Кроме этих, если приходим к этому состоянию, это значит, что мы сделали все, что на нас возложено сделать. И эта работа мы делаем в мирах Ацилут, Брия и Сия, которые придут затем, после этого. Есть система после этого, она сейчас строится после разбиения, которая разбивает, исправляет это разбиение и всю реальность к Мартику.
1: А Майвон — это два мира Акутим?
0: Не путайся с тем, что ты не знаешь. Ну, послушал, и хорошо. Лучше молчи. Вот. Еще.

0: Посмотрим чертеж.
1: Им
0: Если можно показать этот чертеж, это не мы, слава Богу, это чертеж Рава. И мы видим, собственно, мы видим, что от парцуфа к парцуфу действительно у нас есть процесс ослабления или очищения. То есть Малхут желает получить, насколько она может, ради отдачи, потому что иначе это не истинная отдача. И тогда у нас в таборе есть взаимоударение, когда свет хочет войти дальше, хочет отдавать, а Малхут тогда не может больше получать. И тогда это максимум. Вот до сюда она может получить третью отдачу и не сверх этого. А отсюда и дальше она ослабляется, она отталкивает свет. И тогда раскрывается ступень вьюта новая, меньшая. Сколько я могу получать третью отдачу? Сколько я могу отдавать? Из этого следует вопрос. Поэтому уровень авьюта и облачения все время опускаются раз от разу. Мы сейчас говорим об авиюте гимнун, это выходит парсуф ап. Тут происходит тот же процесс взаимоударения. Здесь

0: работы ради отдачи, но Малхут, которая пробуждается, не дает ей работать в этих желаниях и ограничивает Бину, происходит Цинцумбет и все продолжение. Если ты понял, да? Тогда снова он все эти предыдущих порцовках, я снова, получается, Далит Гимер. С Далит уже можно работать, да? Потому что то, что называется «Творец увидел, что не может мир существовать, остановился, и сделал сочетание Медат Адин и Медат Рахамим, свойство суда и свойство милости. А здесь это можно сделать каким-то образом ради отдачи. Я хочу только отдавать, да? Только отдавать. Для этого нет ограничений. Отдавай. Когда ты захочешь получить, как это произошло, когда я уже хочу получить, тогда тебе нужно это ограничить и не работать с этим. Да? Да, спасибо.
1: Да. Солт-Лейк-Сити подняли знак вопроса. Пока что Москва 3.
2: Да, вопрос такой. Там на рисунке, который рисовал Рав, четыре. Вот где находятся эти четыре Малахим? Не совсем было понятно. Там вроде как бы на три части было поделено, а вот где четвертое?
3: Башвира там итковен, кен?
1: Ты имел в виду в разбиении?
4: Эфшерля акзира да сертут?
2: Да, в разбиении, конечно.
0: Можно показать чертеж?
3: Кен.
4: Тистакель.
1: Да.

объяснил нам, что происходит здесь разбиение. И так как Зерампин — это полный парцуф десяти сферот, то весь этот Зерампин разбивается. Что здесь...

0: Ахат, мы будем это учить отдельно. Не нужно сейчас бежать вперед и объяснять все. Это невозможно. Но когда у нас есть хисарон, мы можем это также изучать. Мы придем туда и будем это учить.
1: Солт-Лейк-Сити.
2: Солт-Лейк-Сити, тоже мы.
1: Мы не слышим вас, Солт-Лейк-Сити. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Когда Раф сказал «над табором», нет там света. Означает ли это, что парцуф...
3: Парцуф is created.
1: Первое сокращение, оно всегда. И еще раз перевод вопроса. Рамкуль, может быть, микрофон не работает. Видимо, микрофон плохо работает. Пожалуйста, еще один раз.

0: так происходит разбиение, то у нас есть здесь 8 малахим. Вы посчитали, да? Умножить на 32. Все расчеты, да, которые мы проводили здесь. Что еще? И все. И тогда мы пришли к состоянию, когда у нас есть шах с 320 разбитых килим. 32 на 8. И в каждом 32, и у каждого по 10 сферот, получается 320. Из 320 минус 32, которые невозможно исправить, это лева эвен, у нас остается 288, это называется рапах, 320 называется шах. Так, рапах, рапах искр. Рапах искр, это можно исправить, а 32 невозможно исправить. Это то, что происходит с нами. То есть, если мы... Почему было разбиение? Разбиение было потому, что свет бесконечности, окончательное исправление прошел через всех китикилим, хочет наполнить Малхут бесконечности. Это от Сиум до Пелегаргальта. Все это Малхут. А килим не могут получить этот свет с намерением ради отдавать. И разбиваются. Если мы возьмем сейчас разбитый килим и по одному будем исправлять, то есть у нас всего нужно исправить 288 частей, рапах частей, если мы каждую часть будем отдельно исправлять, исправление, то есть... А что включает в себя исправление? Исправление включает в себя так, берут 320 частей, все, что есть у нас от разбиения, нужно от них извлечь из них 32 части, которые невозможно, и исправить нету сил для этого, и остается 288 разбитых частей выясняют, их можно исправить, и мы исправляем каждую часть отдельно. После того, когда у нас есть 288 частей исправленных, начинаем их соединять вместе. Когда соединяем их вместе, приходим к кли, который кроме 32 частей, эти части, которые невозможно исправить. Кроме этих, если приходим к этому состоянию, это значит, что мы сделали все, что на нас возложено сделать. И эта работа мы делаем в мирах Ацилут, Брия и Сия, которые придут затем, после этого. Есть система после этого, она сейчас строится после разбиения, которая разбивает, исправляет это разбиение и всю реальность к Мартику.
1: А Майвон — это два мира Акутим?
0: Не путайся с тем, что ты не знаешь. Ну, послушал, и хорошо. Лучше молчи. Еще спрашивайте о том, что здесь не то, что вы слышали.
1: То, что мы говорили на прошлом уроке о заповедях, которые это исправление 620.
0: Это потом уже. Мы все еще не видим здесь то, что мы должны исправить здесь, как исправить 288 частей после разбиения. Придет мир Ацилут и Абия, и в них будет уже ступени этих заповедей, то есть духовных действий, которые, с помощью которых мы можем исправлять. Да, друзья, мы слышали сейчас урок Рава. Конечно, вы рисовали и записывали вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете задавать. Мы видим, насколько свет

0: который распространяется, строит все в четырех стадиях прямого света, которые есть в любой части. Где мы это видим, вы можете спросить, где? Например, это пример Рава. Мы приходим к Раву, хотим получить от него. У нас есть желание получать. Мы получаем. Получаем, чувствуем, насколько Рав дающий. Хотим уподобиться ему. Как уподобиться? У нас есть такие желания. Так мы получаем. Начинаем получать то, что он дает нам, для того, чтобы уподобиться ему. И тогда раскрывается в нас желание получить все, и также его статус, его состояние. Что тогда делаем с этим желанием? С этим желанием мы не можем уподобиться, это нам мешает. Так что мы делаем? Мы делаем сокращение. Сокращение на это желание для того, чтобы уподобиться Раву, хозяину. И как мы с этими желаниями можем уподобиться? Рав сказал, если мы используем и делаем расчет, насколько мы можем получить от хозяина для того, чтобы уподобиться ему, это уже работа нашей рожь, чтобы мы были подобны. И тогда что сказал Рав? Что тогда творение получает возможность также быть подобным, действительно подобным Творцу, подобным Раву. И так как же мы используем наши желания для того, чтобы быть подобным нашему Раву? Он весь на отдаче. И мы хотим, он хочет привести нас к очередному исправлению, он дал нам всю свою жизнь для этого. И мы видим тогда и в нашем мире это действует. Даже в нашем случае вся наша работа, она только для того, чтобы вернуть, для того, чтобы уподобиться. Весь свой свет я не могу, мое желание такое, поэтому мы находимся в этом мире. Для того, чтобы мы начали работать с нашими желаниями. Что же сказал Рав? Что после окончательного исправления все собирается в одно. Так, если мы исправим наши желания, мы будем в одном намерении отдавать Творцу, и тогда весь свет пройдет через нас, чтобы мы могли отдавать. Это окончательное исправление, к которому мы должны прийти с помощью нашего объединения. Это вся наша работа, и как мы работаем с помощью усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы знать, как работать с этим желанием. С помощью света мы получаем это.
1: Тогда, друзья, давайте сейчас начнем поднимать знаки вопроса в зале и во всем мире. Пожалуйста.
0: Прежде всего, будьте большие впечатления от объяснения, которое мы получили, и вопрос технический, чтобы понять эту картину. Что приводит к издахихуту, очищению парцуфа?
1: Что приводит к очищению парцуфа?
0: И вопрос дополнительный, семантика авиюта и тлапшут. Что эти буквы означают? Он постоянно был сначала далит, далит, потом далит геймер и так далее. Для того, чтобы понять, какой здесь смысл в этих обозначениях.
1: Прежде всего, очищение или ослабление. Что вызывает очищение парцуфа?

означает? Может быть, мы посмотрим чертеж? Если можно показать этот чертеж, это не мы, слава Богу, это чертеж Рава. И мы видим, собственно, мы видим, что от парцуфа к парцуфу действительно у нас есть процесс ослабления или очищения. То есть Малхут желает получить, насколько она может, ради отдачи.

0: взаимоударение, когда свет хочет войти дальше, хочет отдавать, а Малхут тогда не может больше получать. И тогда это максимум. Вот до сюда она может получить третью отдачу и не сверх этого. А отсюда и дальше она ослабляется, она отталкивает свет. И тогда раскрывается ступень вьюта новая, меньшая. Сколько я могу получать третью отдачу? Сколько я могу отдавать? Из этого следует вопрос. Поэтому уровень вьюта и облачения все время опускаются раз от разу. Мы сейчас говорим об Авиюте Гимнон, это выходит парсуф Аб. Тут происходит тот же процесс взаимоударения. Здесь также Малхут ослабляется. И выходит парсуф Саг. Уже на Авиют Бет, на второй уровень Авиюта, откуда исходит Гимл. А потому что есть воспоминания о предыдущем Авиюте. Гимл — это Авиют, Бет — это Авиют, то, что мы получили практически. Но Гимл — это память о том, что было раньше. То есть вначале был Дали-Дали, пыталась работать на все это Галгальта, затем увидела, что не может, осталось воспоминание от Галгальты, а Авиют практически — это уже Гимл, это уже Аб. Затем во взаимоударении Аб остается только воспоминание об облачении Гимл, но практически настоящий Авиют — это Бет.
1: А что значит, что, какой смысл в Зикароне, то есть в памяти? Что это такое?
0: Решимо. Решимо — это память. Легко это так определять.
1: Ты, собственно, спрашиваешь, почему не получить еще? Почему нужно ослабить это все, из всего отказаться и не получить еще? Потому что Малхут работает со всем своим желанием и видит, что если свое желание оно получит, то невозможно больше получить. С этим желанием невозможно больше работать. И здесь приходит это ослабление, очищение. Не получая, не может получить весь свет, который хочет дать ей Творец. Что же делать? Она должна сделать снова в Рош расчет, сколько она может получить с этим авьютом, который она раскрыла. Она видит, что невозможно больше работать. Что же делать? Нужно отказаться от света, чтобы получить другую порцию света. Это называется рождение следующего парцуфа. А что в нем есть? Для того, чтобы родить этот парцуф, необходимо решимо от света, который был. И это итлапшут, то, что ты спросил, это свет облачения. Но авиют, с которым я буду работать практически с этим парцуфом, это авиют уже с гимель. Я не могу уже работать с авиютом, который был. Сейчас я работаю с авиютом меньшим. Малхут работает с меньшим авиютом. И тогда раскрывает, что у него есть желания, включая те желания. Мы также учили, что не Кудот Десак спускаются под парсу, потому что это свойство дачи, можно спускаться, не было сокращения на это, и она подготавливает все килим там под парсу для работы ради отдачи. Но Малхут, которая пробуждается, не дает ей работать в этих желаниях и ограничивает бину, происходит цимцум бет и все продолжение. Если ты понял, да? Тогда снова он все эти предыдущих парцуфах, я снова, получается, Далит Гимель. С Далит уже можно работать, да? Потому что то, что называется, Творец увидел, что не может мир существовать, остановился, и сделал сочетание Мидат Адин и Мидат Рахамим. Свойство суда и свойство милости. А здесь это можно сделать каким-то образом ради отдачи. Я хочу только отдавать, да? Только отдавать, для этого нет ограничений. Отдавай. Когда ты захочешь получить, как это произошло, когда я уже хочу получить, тогда тебе нужно это ограничить и не работать с этим. Да? Да, спасибо.
0: Да. Солт-Лейк-Сити. Поднялись знак вопроса. Пока что Москва 3.

0: Да, вопрос такой. Там на рисунке, который рисовал Раф, четыре. Вот где находятся эти четыре Малахим? Не совсем было понятно. Там вроде как бы на три части было поделено, а вот где четвертое?
1: Башвира, там Итковен, кен?
2: Ты имел в виду в разбиении?
3: Эфшерля Акзира де Сертут?
0: Да, в разбиении, конечно.
4: Можно показать чертеж?
1: Кен, кен, кен?
3: Тистакель?
2: Да.
3: Айфу Асертут, ешно, окей. Тистакель, улам Никудим...
4: Смотри, в мире Никудим, да,
3: здесь,
4: в Рош де Сак произошел расчет, а затем этот расчет спускается в место, где получают эти желания. Это под табором, там, где было сокращение. У нас есть Гальгаль Тайнаем де Кетер, Гальгаль Тайнаем де Абавы Има и Гальгаль Тайнаем де Зон. В этом

Смотри, что происходит. Затем есть еще один расчет на Далит Гимель в Рождесак. Что это за расчет на Далит Гимель в Рождесак? Когда есть желания, которые не могут получать, но в этом состоянии, когда есть...

Сейчас есть просьба от этих желаний, которые находятся под табором, также отдавать. Сначала это было желание получать. То есть произошел зевук абсак, спускаются решемот, кетер, 10 сферот, и также задействуется гальгальтайнаем, а деабавима вместе с ахапом декетер.

0: но она разделяется. Начинается Швирашту, разбивается Мелехадат, Мелехахесед, все падает под парсук. Падают, разбиваются и умирают. Они невозможно пользоваться этими желаниями, да? Хесед, после Даат, потом Гвура и Тиферет, две трети Тиферет, или Рав говорит, половина Тиферет. Сейчас вот что? Что же остается? Еще раз произошло очищение после разбиения, работать с меньшим авиютом, да? Если бы это был эс, это был... Да, гимель, теперь гимель бет. Эти, нижняя часть Тиферет, Нецех, Отбы, Вести, Исот и Малхот. Вот эти восемь Малахим. Почему восемь? Потому что Тиферет разделилась. Почему Нецех и Отбы Яхат? Мы будем это учить отдельно. Не нужно сейчас бежать вперед и объяснять все. Это невозможно. Но когда у нас есть хисарон, мы можем это также изучать. Мы придем туда и будем это учить.
1: Солт-Лейк-Сити.
2: Солт-Лейк-Сити, слышите?
1: Мы не слышим вас, Солт-Лейк-Сити. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Когда Раф сказал «над табуром»,
3: but from pay to
1: нет там света
3: to tabur, you have to have the first restriction. Does this mean that the parzuf disappears
1: означает ли это, что парцуф
3: disappears when the parzuf is created?
1: Первое сокращение, оно всегда. И еще раз перевод вопроса. Рамку, может быть, микрофон не работает. Видимо, микрофон плохо работает. Пожалуйста, еще один раз вопрос. Повторите yeah. вопрос.
3: Please clarify what the Rab said. That above the tabur, there's unlimited light, there's no restriction.
1: Да, над табором был безграничный свет.
3: Isn't it that between the pay and tabur,
1: there's no между P и табуром там было сокращение. Сокращение было, когда парцов был создан? Нет, мы не очень слышали перевод, но вопрос был о первом сокращении, тогда, когда был создан парцов, то первое сокращение исчезло. Нет, первое сокращение никогда не исчезает. Первое сокращение присутствует, когда получение только ради отдачи. И этот принцип, он всегда действительный. А в чем была проблема с разбиением килим? Когда килим не могли получить ради отдачи, поэтому они разбились. То есть невозможно это отменить. В тот момент, когда Малхут видит, что она не может получить по своей природе, ради отдачи, из-за стыда, который возникает, то создается первое сокращение. То есть стыд вызывает первое сокращение. Невозможно получить ради получения. Это сразу вызывает разделение с Творцом, стыд, и получение света прекращается. Из этого потом получается разбиение килим. И это остается все время. А ты спросил о таборе. Над табором нет проблемы. Там получают все света. Собственно, до табора все света принимаются, создают все парцуфы, калькальта, абсаг, мабон. Они там выходят, нет никакой проблемы, можно там принимать света. Вся наша работа по исправлению — это исправить желание получающие, с которыми нужно было работать ради отдачи. И там действительно есть все, что мы изучаем, разбиение, исправление, сокращение и так далее. Над табором нет проблемы. Малхут из первого сокращения может работать с этими килим, и есть света.
0: Да, друзья, к сожалению, наше время

0: Время закончилось, здесь много вопросов,
1: сообщения.
0: Есть сообщения также, да, я закончу тогда. Это вопросы нашей жизни, мы должны понять, что мы получаем света свыше. Это очень важно, чтобы мы это изучали в нашем желании, чтобы мы захотели подняться. А сейчас сообщение от наших дорогих товарищей, пожалуйста.
1: Да, спасибо, Гади и Хайм. Когда мы захотим уподобиться Раву, Творцу, у нас есть сообщение от товарищей из израильского кли. Мы от нашего дорогого Шимона и его товарищей получили несколько вопросов в последнее время о нашей работе в десятках с Роша Сирия, с главой десятки. Всякие сомнения, страхи, выяснения, которые возникают, и мы хотели пригласить товарищей, подруг на встречу сегодня вечером в 7 часов вечера в среду. И сегодня мы на этом уроке будем изучать статью Рабаша и выясним там заодно вопрос о Роша Сирия. В прошлую среду это была тема урока, и сегодня мы продолжим этим заниматься. Поэтому те, кто хочет выяснить вместе помолиться, чтобы свет, чтобы Творец посвятил нам, чтобы мы выполнили это действие, выстроить рожь десятки, в каждой десятке. Мы приглашаем всех подсоединиться, объединиться.
0: Да, Орен и я, мы обучаем на иврите 3 раза в неделю. Это в понедельник для сообщества учеников, там учим Бальсулама, и в среду то, что

Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417 странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты.

0: נוהגת תמיד. הזוהר הקדוש שואל,
1: важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову все это, сказав, «Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Почему же он не поверил, а сказал, «Если будет всесильный со мной?» Он отвечает, «Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И потому он сказал, «Если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным». Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющий к нам непосредственное отношение. Что такое сон? И что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, «Если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным, тогда исполнит он обет». Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим,

сказать, чтобы то благо, которое Он дает гадам и присмыкающимся, Он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человеком, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия,

аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых растительных животных. И это, как сказано в предисловии книги Зор. И надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творения будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сына. В той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. И сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. И не имелось в виду материальное наслаждение. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зор, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Торе и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради

готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца, а сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть, чтобы творения получали бы от него.

в предисловии книги Зоар. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы. И знай, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости. И по этой причине клипот называются словом «мёртвые», как сказано, «жертвы мертвеца». То же самое с грешниками, которые идут за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать заложенное в них в противоположности по форме относится относительно святости Творца, отделяет их от источника жизни, и они далеки от Творца, как будто находятся на разных полюсах.

Творец хочет дать, не может исполниться, так как Он не подготовил подходящих келим, в которые могли бы войти добро и наслаждение. То есть, чтобы между ними не было разделения. Ведь, как известно, различие формы разделяет духовные объекты надвое.

свое собственное мнение. И в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где его обязывает разум, но не против своего знания. И говорят, потому нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека свой разум, но он увидел, что Творец, создав творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение.

затушевываем свое понимание и выяснение. Каббала настолько четко отсекает все, что человек чувствует, что ему с этим неудобно и трудно, и проходит много времени, пока он начинает понимать, что это хороший, правильный подход. Если ты говоришь человеку, что твое желание — это животное желание, просто сказала кому-то в одной системе школ, перед учителями самых разных классов, все попадали. Сразу же перестали ко мне относиться с уважением, я уже не культурный, и все, и просто нечего со мной делать, и все поубегали, и все такое. Ну, что поделать? Каббала действительно требует максимально точно. Но как говорит Баль Сулам, что если мы берем ветвь и корень, то относительно ветви в корне, корнем мы называем такие понятия, как зивук, нашика,

0: желание еще не является духовным с экраном. То есть до этого это желание без экрана. То же самое желание в нашей душе, в нашей душе. Когда у человека уже как бы есть нашама, то есть точка в сердце. То тоже желание, которое все еще там без экрана, без масаха, с которым мы начинаем работать.
1: С
0: ощущения точки в сердце и вплоть до того, что все больше и больше мы работаем с ней, с этой точкой, для того, чтобы как бы исправить ее, уподобить ее духовному, искать через нее, кто такой Творец, потому что все происходит во тьме, в двойном скрытии или в одиночном скрытии. А также мы проходим как некие такие этапы исправления. Но исправление тоже в таком необычном, странном виде. То, что называется, я увеличиваю свое желание, что вплоть до того, что не даст мне уснуть, это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, насколько я далек от духовного. То есть и то, и другое. И тогда тоже на меня действует свет, возвращающий к источнику, как он и описывает это в 155-м пункте в предисловии к учению 10 сфер. Эти действия, которыми я стараюсь исправить себя, главным образом во время учебы, или во время подготовки, которую я провожу с группой, с товарищами, книгами, статьями, выполняю разные действия во время учебы для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все это на меня действует, и это, эти действия называются заповедями, действием заповеди в этом мире. И абсолютно все, что может способствовать тому, что приходит свет, вызывая и возвращающий к источнику, называется заповедь. После того, как человек постарался сделать, он все еще не знаком с частями своего тела, с 613 желаниями в своей душе. Вся его душа — это пока только точка, это семя, из которого не развилось никакое тело, никакой гуф. Но, тем не менее, хоть он это и не различает, неважно, понимая или не понимая, различая или нет, он проходит всеми своими усилиями, все 613, ну, как бы, этих... не знаю, начальных клеток, хромосом, все, что есть внутри капли семени, внутри точки в сердце. Когда он завершит все это, он этого не знает. Тогда называется, что он готов действительно к тому, чтобы войти в состояние зародыш, в духовном и быть на ступени асия, святости, дагдуша. Как он все это проходит, он не знает. Сколько прошло и сколько осталось, он тоже не знает. Но тем не менее он работает над 613 желаниями своей души. Просто подсознательно. Когда он завершает, это называется, что он завершает свою полную меру, и тогда готов к спасению Творца или выходу из Египта, к входу на ступени лестницы. То есть все его действия, читает ли он статьи, работает на кухне, занимается, вкладывает себя в любовь к товарищам, подготавливает разнообразные хиссароны, которые привлекут к себе свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих потребностей хиссарон и работа с книгой, когда он сидит и учится по книге, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел к нему этот свет и исправил его. Вот это и называется, что он выполняет действия заповеди. Это и есть, что он занят Торой. Об этом он пишет в 17-м пункте предисловия Иктес. А потому образуется изучающий перед учебой, укрепится в вере в Творца и так далее. То есть это действительно называется действием заповеди. В духовном, когда человек входит, затем в то, что он видит в свете Творца, он начинает видеть свою душу. Он видит желания, из которых она состоит, и связь между желаниями. Он видит гуф из 613 частей желаний. Телом называется душа. Кли души — это тело. Гуф. И тогда

0: он видит, как работать с каждым из желаний, как сделать в нем направленное действие заповеди. И тогда, делая одно действие, называется то, что он накладывает тфилин, он делает другое действие ради отдачи. Означается, что он облачается в талит. И третье действие он делает. Есть разные заповеди. И одно делает, другое не делает. Все зависит от того, в каких желаниях он находится. И на языке кабалы эти желания не называются словами этого мира, действиями заповеди, а называются по именам сферот или по уровням авиюта и так далее, или по решимот. Но это то же самое. Есть количество заповедей рамах, которые указательные, их делать другое количество заповедей шаса, те, которые нельзя делать. Есть действия выше хазе, ниже хазе, в парцуфа, есть отдающий килим, получающий килим, гальгальтейная, махаб и так далее. То есть все, что мы изучаем, как исправление каждого из желаний, и каждый орган называется действием исправления заповеди. И поскольку всякий раз он по-разному исправляет своего желания, от того, что он не знает, что он делает в этом мире, и вплоть до того, что он знает, и все больше и больше сливается всем телом с Творцом на уровне Шоура, Шалев, Бет Гимл, даже на уровне Далит, полностью весь в слиянии, то, соответственно, он нуждается во все большем свете, более сильном свете, возвращающем к источнику. И тогда и свет, который облачается в него, это тоже все больше свет. Все больше и больше. Все. Это называется действиями заповеди и заповеди занятия.
1: Действия, которые мы делаем во время учебы.
0: Весь путь, он также делится. Хотя делится на пять миров. Но мы тут тоже, чтобы не запутались, мы можем поделить на 620 ступеней. Тарах, 620. Или на языке каббалы тогда делят это просто на 5 или на 10. Или на 6 тысяч, на 3 мировья. Это не имеет значения. Все зависит от того, как удобнее нам это выразить. Но, по сути, речь идет о желании получать, которое постепенно проходит исправление в 5 уровнях своего авиюта.
1: Общий такой вопрос. Есть ли разница в отношении, которое должно быть у меня между чтением Шловей Сулам и чтением Тес? В мыслях, в том, что я прошу.
0: Когда читаю статью Рабаша перед тем, как начинаю изучать учение 10 сферот и его отца, у меня к этому отличающееся отношение к одному и к другому. Мы читали в субботу молитву, предваряющую молитвы Раби Ноама Эльмелеха. Написано, что человек должен подготовить себя к молитве. То есть он, в общем, должен набраться сил, укрепиться в самом разном и подготовиться. Я вижу, что даже в подготовке к молитве,

Противоположность нашей работы и всего мира. Весь мир считает, что мы можем сделать что-то самостоятельно. Все так думают. Американцы прежде всего во главе. Властвовать, управлять. Все это еще должно раскрыться. Это зло. То есть неспособность властвовать. Ни в разуме, ни средствами, никак. Но насколько это все противоположно, мы видим из того, что мы должны делать, когда все усилия, вся энергия, разум, все управление над собой мы должны направить на наше состояние, в том, чтобы все, что Творец нам посылает, чтобы мы все это собрали, все эти ужасные условия, всю эту запутанность и сложность, и страдания, чтобы мы собрали это именно сформировали в правильную просьбу. А не то, чтобы я делал, и таким образом, чтобы он делал. Поэтому, когда я готовлю себя к молитве во время учебы, то нет ничего другого. Даже единственное, что мы можем что-то сделать, чтобы во время учебы я был в молитве. Чего я хочу от учебы? Что я хочу, чтобы у меня было? Свет, возвращающий к источнику. А если так, то я должен думать об этом, когда я читаю статью. И статья должна меня пробуждать к этому. И все статьи в конечном итоге действуют в этом направлении под разными углами. Речь идет о величии Творца, говорится об отношении человека к Творцу. И говорится о самых разных видах связи моей с Творцом. И с помощью статьи я как бы подготавливаю себя к ТЭС. Когда я уже изучаю ТЭС, это уже время молитвы. Не подготовка к молитве, а время собственной молитвы. Учеба должна быть вместе с молитвой, а иначе это не Тора. Иначе ты читаешь мудрость. В этом большая разница. Меня в интернете тоже спрашивали, какие книги я рекомендую читать. Нечего ответить, что рекомендуют, чего не рекомендуют.

0: зависит от того, как ты ее открываешь. Тебе эта книга что-то может сделать или нет? Если есть молитва, есть просьба, и ты обязуешься, понимаешь, каким словом он пользуется? Потому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы. Потому что говорит, что во время Торы, занятий Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться привлечь свет, заключенный в Торе свет. Это в предисловии Тесса он пишет абсолютно все. Там обо всем написано. Так вот только это. И на это нужно быть направленными, и только на это. Все, что можно делать, только чтобы во время учебы, от начала и до конца учебы, ты бы требовал, требовал, требовал. А сама учеба, ты можешь сосредоточиться на ней хорошо, не можешь, тоже не страшно. Главное, чтобы твое требование и молитва просто горела в тебе. Учеба — это тест?
1: Учеба — это тест. То есть Бальсулам пишет об этом. В чем разница? И в предисловии к тесу он об этом пишет. И в других статьях. Почему именно изучение Каббалы? Потому что скрытый здесь свет больше и ближе к тебе, и ты с помощью этого изучения должен больше вернуться к цели творения, потому что говорят о действии Творца буквально напрямую, без одеяния, там бык, осел, корова и всякие ущербы. Только в этом разница. Но одеяние — это тоже, по сути дела, тот же принцип там есть в море, скажем, только он скрыт, когда ты не способен прийти правильному требованию очень трудно. Он пишет, что особые люди могут получить это оттуда, но не простые люди, такие как мы.
2: Так,
1: это суть изучения. И это должно быть заботой каждой группы, и это вся работа. Ради этого созданы группы. Вместе укреплять этот посыл, чтобы он выделялся, пробуждать друг друга, говорить о величии Творца и о нашей способности с помощью учебы, во время учебы, действительно ухватиться за этот свет и исправиться. И чем больше группа сосредотачивается на этом и находит в этом все больше и больше точек удержания, тем больше это успешно. Нет здесь никакой другой способности, возможности подняться. И в соответствии с этим нужно выстраивать всю работу группы, чтобы она была вокруг этого. И до действия это может быть действие на кухне, и после этого для чего мы делаем, чего мы хотим с помощью этого. Это как бы не связано одно с другим. Мы идем работать на кухне, чтобы во время учебы не забывать о чем-то определенном. Определенном, не просто в общем. Что-то такое. Делайте, делайте такие упражнения, и вы увидите, насколько это повлияет. Насколько повлияет. И это называется усилием. Это по-настоящему усилие, не более. Сколько бы ты там ни чистил эти кастрюли, неважно. Это уже держится на этом материале, на твоем внутреннем усилии. Но должно быть вместе одно в другом. Тогда есть благословение на все действия этого мира, что было стремление прийти к слиянию во всех действиях. Поэтому нет действия в этом мире, которое ты как бы не можешь связать с целью, потому что это не важно, какое действие, только чтобы это было пригодным действием. Ты не можешь. Я сейчас съем свинину со сметаной и... Что?
0: И что было требование во время учебы?
1: Да, что было требование в учебе слиться с Творцом. Ты думаешь, что такое возможно? Это условия, которые он сказал тебе заранее, свыше тебе это дали. Почему? Потому что это против связи ветви и корня. Это не вопрос.

0: просто там несчастной свиньи в этом мире. Что у нее есть? Кусок этого мяса. Но против ветви и корня ты не можешь. Если ты в итоге требуешь от своих действий, чтобы из корня пришел свет, свет, соответствующий душе, тогда тебе нужно действие, которое тоже будет направлено на одно в соответствии с другим. И поэтому тебе сказали, эти заповеди, да, эти действия, да, а вот эти нет. Все. Так, может быть, мы сделаем это, когда мы пишем мезузы, делаем тфилин или талит. Давайте сделаем это в каком-то действии, где произведем эти святые предметы.
1: А?
0: Что вы думаете? Как будто действие это больше слито с корнем, да? Если я сделаю здесь тфилин в этом мире или буду сидеть тфилин. Конечно же, это еще больше связано с корнем. Или нет? Или неважно. Я на кухне готовлю там ножку, засовываю в духовку, и этого хватает.
2: А? Говорит об отношениях, связи.
0: Кроме отношений, я говорю, отношения — это все верно. Два человека делают. Один занимается чем-то, что в этом мире напрямую связано с корнем, скажем, да? А второй просто совершает какое-то действие, делает обувь на работе. Он сапожник — это его профессия. Лучше запорник,
2: если он это делает и ищет связь с Творцом внутри работы.
0: Если он ищет через свою работу связь с Творцом, работает с более грубым желанием получать, тогда, конечно, его молитва, его подготовка будет более успешна. Понятно?
2: Да. Он тут пишет о том, что благодаря скрытию, скрытие было, чтобы исправить человека. А далее говорит, благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя.
0: Где у нас самый большой в таких действиях? В зивуге. Да-да.
1: Катув бисварим хасидим альзарбе дварим.
0: Написано в хасидских книгах об этом много. Как раз именно у раввинов есть впечатление от этого. Самый большой авиют, это называется корень всех наслаждений в этом мире, самый большой авиют, если человек может также и в это время. Хорошо, я не говорю, что нужно делать из этого всевозможные упражнения, нет. Сделать это из этого профессию? Нет, просто согласно ветви и корню мы должны понять, что это идет по авиюту.
2: Человек может приучить себя к тому, чтобы все, что делает, было ради Творца. Как можно быть ради небес, если все в скрытии?
0: Человек должен приучить себя, чтобы все его действия были ради небес, да?
2: Но вскрытие, что значит ради небес, но вскрытие.
0: То, что он находится вскрытие, то, что он хочет делать ради небес, да, ради небес. Конечно, он не способен вскрытие делать ради небес, потому что раскрытие глаз, когда он увидит величие Творца, это даст ему силу делать ради небес. Но стараться, он обязан, пока не приходит к состоянию, когда ему действительно дадут увидеть величие Творца, которое исправит его.
2: А что значит «ради небес» в таком состоянии?
0: «Ради небес» называется «ради отдачи». Насколько он представляет себе, что это? Я не понимаю, мы сейчас говорим, что требовать во время учебы от света, возвращающего к источнику? Что ты требуешь от него? Чтобы пришел свет, который исправит меня. Ну хорошо, это общая молитва, чтобы пришел и исправил. Что исправит? У меня болит живот, голова, всевозможные вещи. Что ты хочешь, чтобы он это исправил? Или кроме этого есть тоже что-то?
2: Не говорю о выражении.
0: Конечно, я говорю о воображении. И о воображении мы пока действительно должны говорить. Ну и что? Поэтому наше время называется временем подготовки. Когда мы пишем на доске мелом, и эта вещь вообще сама по себе ничего не стоит. Она стоит только как подготовка. Как ребенок, который читает какие-то глупости в книге, это его подготовка. Этим он готовит себя стать взрослым человеком. Так игра, ты знаешь, написано «игра» — это серьезная вещь. Я жил в Риховате, и был у меня товарищ в институте Вайцмана, который работал в отделе разработки игр. Да-да. И там психологи, не знаю, врачи, всевозможные учителя. Да, как сделать игры, чтобы человек с их помощью развивался самым естественным для тела образом и самым полезным и хорошим образом для своей жизни. Так что, конечно же, я сейчас в игре. Я все время говорю, товарищ, действительно, товарищ, должен играть. Но тот, кто играет, влияет серьезным образом на своего товарища, потому что тот уже впечатляется иначе. Все? Ты находишься со всеми своими товарищами во дворе, и они хотят сейчас тебя разыграть. Начинают рассказывать тебе какую-то вещь, которая есть у них, а у тебя нет. А ты носишься прямо, взрываешься. Ну, так это ложь. Ложь. Но твое желание становится настоящим. Это то, что нужно. Мне не нужно ничего другого. Какая мне разница, что у них есть, а у меня нет. Мне важно, чтобы было у меня желание. Это все. Так, игра — это серьезная вещь. Да.
2: Этапы подготовки мы говорим, что мы не знаем, когда заканчивается подготовка. Можно почувствовать, что это развитие, продвижение? Почувствовать поручительство.
0: На этапе подготовки есть много этапов внутри, где человек, конечно же, проходит шлифовку. И как ребенок растет, ты же не можешь не различать между ребенком однолетним, 5 лет, 10 лет и 15 лет, да? Что, дорогой мой? Приходит ко мне, скажем, мама с двумя сыновьями. Один сын 10 лет, а второму 2 года. Но 10-летний остался в развитии как годовалый. А 2-летний такой маленький обгоняет его. И ты видишь, насколько это что-то ужасное. Это не рост, ничего. Ты видишь 2-летнего, насколько он острый, насколько все схватывает уже. Приходит ко мне, ищет на моем столе разные вещи. А тот сидит истуканом. Так нужно развиваться. Что делать с детьми, которые состарились?
2: Да. Написано, что этот мир, он как сон. Что это означает, мир как сон? И свойство сна что такое?
0: А почему ты спрашиваешь?
2: Ну, написано здесь.
0: Я же написал статью, чего ты меня спрашиваешь? Нет, действительно не знаю, здесь чем он там говорит. О чем он говорит? О сне?
2: Говорится о сне Якова.
0: А сон Якова — это уже нечто другое, поди знай.
2: Что такое сон? Что это означает?
0: Сон. Мы же изучаем, что такое сон. Сон — это уход махин, когда ты сливаешься с более высокой ступенью, когда твои нынешние махин уходят, и тогда ты находишься как относящийся к более высокой ступени. Подъем души, душа поднимается, мы говорим, когда человек спит, его душа поднимается в небеса, ты знаешь, все эти рассказы. Это не рассказы. То есть в духовном это так. Человек входит в состояние лежа, то есть его голова и ноги равны, да? он лежит, то есть и есть уход махин, голова не выше ног, нет цвета хохма, да? И тогда то, что он получает от того, что есть на более высокой ступени, это называется сном. Слияние с Высшим с помощью такого действия называется сном. Что он этим приобретает? Мы изучаем. Дорогой мой, ты учил это, когда я читаю Шма, затем засыпаю, я подготавливаю этим келим для следующего дня. И не я сам, а мои абавыима до полуночи, то, что они делают, они подготавливают мне келим, а затем при свете дня, когда я пробуждаюсь, начинаю молитву, то есть чтение Шма и Курбанот, молитва Шмоне Исре, всем этим я уже беру эти келим и начинаю исправлять их и приобретаю день. Приобретаю свет, когда свет входит внутрь келим, это мой день, это мое состояние на следующей ступени. Но как я пришел к ней? С помощью сна. Когда я отменяю себя перед более высокой ступенью, перед Абавыима, что называется, они работают надо мной, подготавливают мне кли, затем я приобретаю это кли с помощью света, который приходит утром. Но это огромное усилие быть во сне, отменить себя, передать себя в руку твою, уверяю, дух мой. Но сделай. Какая вера должна быть? Какая самоотмена должна быть?
2: Человек просыпается утром.

0: когда мы просыпаемся утром с тем, что видел во сне, что с этим делать? Прими холодной душ и все. Что с этим делать? Ничего не поделаешь. Это глупости. Наши сны животные. Куда поднимается твоя душа? Подъемом души называется, когда ты в состоянии очень большого усилия, в то время, когда все твои кости и все жилы, и все, что у тебя есть, все так находится в напряжении. Ты в этом огромном напряжении входишь в состояние, которое называется сном. Ты отменяешь себя перед Высшим, готов действительно передать себя, передать свою душу. Это не то, что ты ложишься там на диванчик и делаешь... Это, дорогой мой, действительно очень большое усилие. Это называется сном. И тогда, после такой работы, которую ты действительно сделал, ты готов к следующей ступени добавить... к ступени самоотмены, когда ты отменяешь только свои килим, отменить их еще и в действии. Ведь каждая ступень больше предыдущей. Просто войти в Высшего, ты обязан войти в самоотмене. Но когда ты вошел в самоотмене, ты уже хочешь добавить от себя к этой самоотмене больше, ты уже начинаешь расти. Так это сон, сон. Знаешь, ты потеешь в таком сне.
1: Он пишет, что важность веры должна быть такой, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Даже в Гадлуте.
0: Я слышу, что ты спрашиваешь. Ты вообще спрашиваешь или нет?
1: Да, спрашиваю. А то, что все раскрыто, есть уже гадлут, есть совершенные отношения.
0: Если все раскрыто, то и делать нечего.
1: А что такое вера?
0: Нет веры. Если все раскрыто, для чего вера? Я не понимаю тебя. Какая вера должна быть?
1: Ну, так вопрос, должна быть вера? Он так пишет.
0: Если все раскрыто,
1: да.
0: Если все раскрыто, то то, что уже раскрыто, уже стирает у тебя веру. Верой называется сила величия Творца, которая помогает мне работать ради отдачи. Но если это уже все раскрыто, тогда какие мне нужны еще силы ради отдачи?
1: Но это последнее предложение в статье.
0: Не знаю. Нужно посмотреть. А где мы?
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем взять для реализации в десятке.
0: Разница между нашей работой и работой всего мира — это то, что мир думает, что может сделать что-то сам. А здесь без молитвы и подготовки и внутреннего усилия это не работает. И во всем мы должны просить. И Рав дал пример. Даже подготовка к молитве должна прийти, и чтобы была молитва, чтобы было желание твое и так далее. И молитва во время учебы должна быть, что будет от учебы. И о свете, возвращающем к источнику, надо просить. Нет у нас управления разумом, вообще ничем. Мы можем только просить.
1: И работа наша другая. Соединить все с Творцом. То, что нет никого, кроме Него, и Он — источник всего происходящего с нами.
0: Даров упомянул, что если что-то нашим, если меня отвращает что-то в этом мире, это признак того, что наши килим не исправлены, и все понятие подготовки к учебе.

0: По-настоящему подготовка к учебе и молитве — это наша подготовка читать ТЭС. Мы должны буквально быть в таком намерении подготовки, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы мы могли сейчас войти в изучение ТЭС.
1: Ну, в общем, вся учеба должна сопровождаться молитвой и просьбой. Раф упомянул, что молитва, предваряющая молитву, так далее. Чем дальше возвращаешься назад в каждом своем действии, ты должен просить помощи Творца, чтобы Он восполнил. И на этом слаломе все, что выделяет нашу учебу от любой другой, где изучается мудрость, то, что должно быть сопровождаться молитвой и просьбой к свету, возвращающему к источнику, от начала и до конца. И это, собственно, будет называться учебой.
0: Был урок очень насыщен всевозможными темами, и видно, как Раф ведет группу и приводит себя в соответствии с ней. Это новая группа, поэтому свет, возвращающий к источнику, о котором говорил Шарон, это самая основная молитва для того, чтобы привлечь этот свет, возвращающий к источнику, и там есть много искр. Человек должен привыкать действовать ради небес. Он не способен во время скрытия, но он должен стараться это делать, стремиться к этому. И это, по сути дела,

0: это ради отдачи, но это не просто ради отдачи, это насколько он может. Потому что во время скрытия мы не всегда знаем, что такое ради небес. И поэтому мы должны все время стараться, насколько это возможно. На тему в конце он говорил и обо сне, что это очень утомляло, какое большое усилие человек делает по отмене в ночи, во тьме, для того, чтобы принять на себя высшую ступень. И именно из этой отмены, в тот момент, когда приходит день, так это начало отмены превращает в еще большую отмену и в большее усилие. И даже в таком сне ты потеешь. Но на самом деле, чтобы мы удостоились так спать, чтобы на самом деле удостоились слышать каждое слово каббалиста в правильном и точном виде.
1: Да, еще раз, учеба должна быть вместе с молитвой. Иначе это просто изучение мудрости. Я слышал, что вот здесь колоссальная разница. И записал себе следующее. Все, что может привести к тому, что придет свет, возвращающий к источнику, называется заповедью. Нужно молиться во время учебы. Это заповедь. Быть на дежурстве во время, выполнять дежурство на кухне — это тоже заповедь. В общем, все действия в нашей жизни, сами усилия наши, главное в молитве. А еще интересно, слышал, что первая часть урока — это подготовка к молитве. А, собственно, молитва во время изучения тест. Как раз вот сейчас мы должны войти в молитву и получить что-то на целый день, чтобы были силы пройти все эти состояния, которые изучали.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем еще один урок Птихи, введение в Каббала. Что мы хотим от этого? Мы слышали на уроке, что мы должны требовать от состояния, в котором мы находимся, от самого низменного состояния, но самого подходящего к тому, чтобы начать исправление, требовать. Что значит требовать? Как пишет Бааль Сулам, и потому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере лицов и в управлении. Что такое мир Ацилут? Это мир управления, передачи, исправления всему творению. Очень важный мир, мир управления. Как мы должны исправиться? Откуда мы будем знать, что мы находимся в состоянии сна, как говорится? Как выйти из этого состояния? И Рав сказал, с помощью света, на каждой ступени, когда мы получаем желание новых хиссарон, низкое состояние, когда мы не хотим учиться, мы здесь должны спросить себя, это ли то место, в котором мы должны приложить усилия, с помощью чего? С помощью товарищей, которые находятся вокруг меня. Мы видим, что у них есть желание, мы получаем. И Рав говорит, даже играть, потому что игра — это серьезное дело. Мы должны сейчас получить, даже если не дали мне это желание, я сейчас направляю себя и кладу голову свою под веру, а веру получаю от всего света, который приходит и исправляет желание. И тогда человек может подняться, и тогда будет еще желание и еще раз подняться. Это миры, о которых мы учим. Это то, что объясняет нам Рав в своих чертежах. Если у нас есть намерение, что даже добавляем его к работе в кухне и хотим продвинуться в духовном, не просто мы там чистим кастрюли на кухне. Мы получаем свет, окружающий свет. И это как раз намерение на уроке. Давайте продвинемся. Рабаш дает нам понятие полной молитвы. Давайте вместе сделаем это, и будет нам легче получить все те ощущения, которые мы хотим, чтобы наша душа развивалась. Даха.
2: Да, действительно, мы сейчас слышали от Рабаша о подготовке к молитве, что делать, какова должна быть сама молитва. Сейчас мы входим в молитву. Действительно, для того, чтобы притянуть этот свет, сегодняшний урок с Равом, он более длинный. Мы удостоились 49 минут. Стоит слушать все. Рав начинает там сначала. Вообще он говорит о книге Зоар, о предисловии книги Зоар, объясняет, что это очень красивое объяснение. Затем он возвращается к теме и приходит к изучению Птихи. Он сегодня сосредоточивается в основном о том, что уже прошли, прежде чем мы перейдем к миру Ацилут, он хочет, чтобы все хорошо так у нас усвоилось, все понятие второго закрещения, Кадмута, мира Никудим Гадлута, мира Никудим Разбиение Келим. Сегодня частично будем на этом сосредоточены, и стоит нам быть готовыми, чтобы понять мир Ацилут, стоит все записать с самого начала вопроса, чтобы потом мы были готовы после видео, чтобы мы сразу могли спросить и ответить как можно больше вопросов. Начертить, Рав чертит много и очень хорошо объясняет, так основательно все свои чертежи. Стоит следовать очень внимательно его объяснениям. Поэтому, пожалуйста, давайте вместе нырнем, вместе с Равом в высшие миры.
1: Книга Зоар состоит из нескольких частей. Сначала есть там предисловие. предисловие к книге Зор, введение науки Каббала, затем предисловие к самой книге Зор. И в этом предисловии в Зор десяти томах она занимает половину первого тома. В предисловии книги Зор на странице Агдама, предисловие книги Зор, это кетер всего, всей книги Зор. Затем это все распространяется. Поэтому предисловие книги Зор стоит прочесть со сначала до конца. Мы сейчас сделаем это. Мы 2-3 раза в неделю утром будем это делать. Вы можете взять кассеты. Мы сейчас будем читать статью «Буквы». Очень интересная статья на странице 22. Все 22 буквы мы проходим эту статью, и как мы раз в несколько лет мы проходим эту статью. А в Шавуот мы читаем статью «Ночь невесты». Невеста — это Малхут. Мы сейчас начинаем учить мир Ацилут, который проходит, поэтому это называется «Невеста». Кроме этого, она называется «Шхина», потому что цель ее, чтобы свет Творца пребывал в ней, поэтому называется она «Шхина». А ночь — это называется подготовка в течение 6000 лет, особенно в наше время, с 1990 и далее. Начинается новое особое время, так написано во всех книгах каббалистических. Это особое время. И все дни изгнания называются ночью невесты. А и в темноте начинают выяснять все келим, организовывать их, исправлять. Когда приходит утро, день, это называется полное избавление, когда раскрывается в нашем мире вся высшая сила и цель, и управление, как подготовить себя, как получить этот свет, и написано в этой статье «Ночь невесты». Поэтому читают это в Шавуот. В Шавуот растворяет нам выход из Египта и все исправления в течение 49 дней. 49 и 50 — это Малхут. И тогда есть раскрытие светов. Это тоже называется конечное исправление. Все. Это, собственно, то, что относится к празднику. Есть вопросы? Хорошо, все знают все. Хорошо, мы учили с вами мир Ацилут, да? Немного. Мы только... Хорошо. Еще раз. Все миры, Гальгальта, табур ее. Сиюм. П, Рош, Тох и Сов, Хазе Рош Деаб, это Гальдгальта, выходящая на Далит-Далит, а выходит на Решимот Далит-Гимель, Саг. От Хазе до Педеаг это его Рош, а это его Тох. А Саг выходит на Решимот Гимель Бет. А Никудот де Саг начинают очищаться. Мы с вами это учили. Так эти Никудот переходят вниз и распространяются от Табура до Сиюма, так как они смешиваются с Наиды Гальгальта. То есть мы разделим эти Никудот на Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот и Малхут. То именно в Тиферет, в середине как раз Тиферет, происходит второе сокращение. Малхут поднимается в Тиферет, и этим она ограничивает парцуф, и все парцуф, парцуфим до этого места, которое называется Парса. И только до этого места позволено, чтобы высший свет проходил через все парцуфим, от Эйнсов до от бесконечности, может проявляться через все парцуфим, но вот только до этого места. И это ограничение называется второе сокращение. Наша цель теперь — наполнить все это кли, и тогда будет гмартикун, окончательное исправление. А пока что то, что можно наполнить, наполнить можно только до табура. Где Гальгальта, Абсак наполняют Малхут бесконечности от П до Табура, но ниже Табура до Сима наполнить ее нельзя, кроме как светом Хасадим. Здесь это дозволено наполнять от Табура до Парса, но не ниже этого. После этого приходит к нам мир Никудим, поскольку этот парцуф очищается. Он приходит, требует от Саг Зивуга в Никвейнаем Дорожде Саг. Что такое Никвейнаем Дорожде Саг? Если мы разделим Кетер, Хохма, Бина, Зерампет и Малхут, то там, где заканчивается Келим де Ашпа, это называется Никвейнаем. У нас есть, как правило, Кетер, Хохма, Бина, Зерампет, Малхут в каждом парцуфе, в каждом месте, везде. Потому что кроме Творца, кроме света, есть кли, которое разделено на пять частей. Кетер — это авиют, шореш — это отдача, хохма — это авиют алиф, Бина — это авиют бет, Зерампин — это авиют гимель, Малхут — авиют далит. И тогда то, что получается, что до Бины, до Гарды Бина, все келим хотят только отдавать. Это называется кли де ашпа, кли отдачи. Они хотят только отдавать. Почему? Потому что у них нет большого авиюта. А от зад до Бина и ниже это уже келим де кабала. Они хотят получать, если работают, то либо получение ради отдачи, либо получение ради получения для себя. То есть есть два вида кли в творении: кли ашпа и кли кабала. Почему бина делится пополам? Потому что по сути, вина хочет отдавать. Ее собственное свойство — это хафец хесед, это, собственно, верхняя часть в ней. Я здесь напишу маленькое ха, хафец хесед. Это верхняя часть, которая называется гар, гимль ришонот. Первые три сферы, верхняя часть. Но за дзайн тахнонот, это семь нижних сферот, нижняя часть бины, там уже не так. Там она хочет уже получать, чтобы отдать это зерам пиной малхут. Это связано с тем, что мы изучали с вами в Далит Пхинодор Яшар, если вы помните, четыре стадии прямого света. Что там было? Вышел свет от Творца, он наполнил гли хохма, желание получать. И когда кли наполнил желание получать, оно захотело отдавать обратно по природе света, который его наполнил. Желание получать, наполняясь светом, хочет отдавать, хочет давать. Это тоже наша проблема. Если мы могли бы наполниться светом, мы тоже бы хотели отдавать. Тогда мы вышли бы из всей нашей ограниченности. Так хохма, наполняя светом, превращается в бину, которая вместо того, чтобы получать, хочет отдавать. Но раз она хочет отдавать, она делает расчет, что же она может дать? У нее ничего нет, поэтому она строит для себя некое место, где говорит так: «У меня нечего дать, но поскольку Творец хочет, чтобы я получила и наслаждалась, то если я получаю ради дачи, потому что ему будет этого хорошо, то с моей стороны это называется отдача. Если это как если я уверен, что сижу, скажем, у хозяина дома, и я ем у него, доставит это ему удовольствие, тогда, хотя ем у него, этим доставляю ему наслаждение. Поэтому такое получение, как у нас есть свойство бина, хафец хесед, если я затем иду и получаю, это называется не получением, а отдачей. Короче, килим делятся на килим дашпа и килим дакабала. Внутри бины, между верхней частью, которая не хочет получать больше ничего, и нижней частью, которая хочет получать, чтобы отдавать дальше. Поэтому здесь второе сокращение говорит нам о том, что нам запрещено получать какой-либо свет. Поэтому в рожды сак, который сюда приходит, масах с решемот, экран с решемот, он останавливается здесь в бине. Здесь у меня кетер, хохма, гар, дебина. А ниже будет зад дебина, зерампин и малхут. А здесь стоит масах, говорит, сделай зивук. На что? Раз здесь был гимель бет, то здесь уже бет алиф. Сделай зивут на решемот бет алиф, дай мне свет по этим решемот. Но при условии, что это будет второе сокращение, чтобы свет пришел только в ту часть из моих желаний, где я способен получать ради отдачи. А там, где не способен, туда пусть не приходит наслаждение. Потому что если наслаждение придет в те клит, над которыми у меня нет экрана, я получу его ради получения, и тогда весь свет уйдет. Итак, из этого зивуга в рожды сак вниз проходит свет, наполняет клит только в этой дозволенной части. Давайте сделаем здесь точнее. Вот так вот. Сюда приходит свет. Почему он приходит именно сюда? Куда поднялись решемот? Туда и приходит свет. И он распространяется только в той части,

0: ему дозволено распространяться от табура до парса, а ниже нет. Почему? Потому что кетер хохма бина — это гальгальта, а хесед гура тиферет — это эйнаем. В сумме это называется гальгальта вейнаем. Это кли ашпа, кли отдачи. Так же, как хетер хохма бина — верхняя часть бины. А хесед и тиферет — это как зад дебина, нецаод и суд малхут, это килим получения, вместе они называются ахаб. Почему ахаб? Потому что половина тиферет называется озен, мы это учили, а нецаод и суд вместе называются хотем, а малхут называется п. Все это записано у вас, да? Если не здесь, то в предыдущих чертежах. В книге «Каббала для начинающих» там все это есть. Что?
1: 462.
0: Ну что, изучишь, что ли? Ну это 462 страница. Видите, кто-то знает наизусть. Теперь парцуф, который выходит на решемот из того, что произошло здесь ниже табура, называется мир никудим. Он построен из кетера, абаваима и зон. Кетер абаваима — это расшим головы такие. А зон — это тело. Уф. Он построен таким образом, что у кетера есть у него гальгальта вейнаем снаружи, а хаб его не действует. На его хаб облачаются аба вейма, у которых гальгальта вейнаем находятся снаружи, но хаб их не действует, и на них облачается зон, у которого гальгальта вейнаем снаружи, а ахаб не используется. Давайте нарисуем это красивее. Вот кетер гальгальта вейнаем аба вейма. Гальгальта вейнаем зон гальгальта вейнаем.
2: Ахаб шилаем.
0: Их ахаб не задействуется. Это ахаб кетера. Это ахаб абаваима. А это ахаб зон. То есть используется здесь кли отдачи. Кетер, абаваима и зон. Короче, мы рисуем это здесь. Почему именно так? Чтобы показать, что есть только гальгальта вейнаем от кетера, гальгальта вейнаем абаваима и гальгальта вейнаем от зон. От части, которых нет, которые не раскрыты, эти части просто не рисуют, потому что они сейчас не находятся в действии. А что происходит дальше?
1: Да. Есть. Есть такое понятие П, которое повторяется два раза. Что оно означает? Есть П, которое в Роше, в Галгальте, есть П, которое в Ахаб.
0: П — это всегда место зивуга. В общем, о чем мы говорим? Творец создал желание получать, желание наслаждаться. Это хиссарон к наполнению наслаждением. Что такое наслаждение? Наслаждение само по себе — это творец. Если я его чувствую внутри, я наслаждаюсь. Если я чувствую, что мне не хватает, я страдаю. И нет, кроме этого, ничего больше. Есть хиссарон к ощущению Творца. И этот хиссарон называется творение. нет в реальности больше ничего. Этот хисарон есть также то, что называется моах. Система, которая помогает этому желанию достичь то, чего оно желает. А иначе мы просто бы страдали и не знали, откуда, как и что, как можно наполнить себя, как можно вообще. Это желание получать само по себе развивает мысленные системы. Говорят, что если человек страдает, то будет умным. У него развивается эта система. Если у него все есть в жизни, он не задействует свои мозги, как достичь чего-то, так он остается действительно вот таким. Это развитие, это результат ощущения хисарона. Поэтому, когда и нас хотят развивать, чтобы мы пришли к большим духовным наполнениям, нас развивают с помощью страданий, нет выхода никакого другого. Поэтому каждое поколение страдает все больше и больше. Несмотря что в материальном есть все, он чувствует все больше и больше страдания. Но он не понимает, что это страдание от хисарона к духовному. Это скоро раскроется. Сейчас так. Сделать расчет. Сколько я получаю, сколько я не получаю, это уже непросто. Почему? Творец создал желание получать. Вместе с желанием получать, которое он создал, он дал желанию получать ощущение себя, как в примере с хозяином и

чувствует страдание, которое называется буша, называется стыд. Такой большой, что он готов отказаться от любого получения, потому что каббала, получение происходит со страданием. Поэтому происходит первое сокращение, что я не получаю, потому что получение приводит к страданиям. И после этого, когда творение начинает работать с рош и находить решение, есть развитие после малху, которое сокращается, есть развитие десяти.

прийти к состоянию, когда абсолютно подобен хозяину и наполнен всем светом, который приходит от него, потому что он полон им. Для этого мне нужно взять сейчас расчет, сколько мне можно получить, но с намерением, что я буду подобен ему. Это намерение ради отдачи. Он дает мне наслаждение в том, что дает мне наслаждение, я получаю наслаждение в том, что я передаю ему это наслаждение. То есть, скажем, ребенок относительно матери, он получает от матери то, что он хочет, чтобы он взяла. Так делает хороший ребенок. А так и хозяин, и гость. То есть для того, чтобы просто наслаждаться творению, не нужен рожь, не нужен разум. Нужно просто использовать свой келим де каббала. Поэтому мы говорим, что малхут бесконечности, которая получает просто ради получения внутрь все, что есть, то малхут бесконечности нет у нее ни роши, ни софа, все есть, а все тох. Она получает наслаждение и все. А в малхут после сокращения, когда малхут сокращения, малхут бесконечности развивается, там уже есть рожь, она делает расчет, сколько может получить ради отдачи. Тогда берут в расчет, у нас какой есть экран, и наслаждение, которое приходит свыше, делаем расчет, сколько мне можно попробовать этого наслаждения, чтобы я не потерял голову, чтобы я все-таки думал о хозяине, сколько он дает мне, а я должен возвратить ему. Я чувствую наслаждение, не наслаждаюсь этим наслаждением, а только для того, чтобы быть связанным с ним. В ощущении наслаждения, чтобы я не отключился от ощущения Творца. И эти расчеты я делаю в рожь. Место, где я делаю расчет, называется П. То есть от П и выше у меня есть 10 сферот рожь, в которых я произвожу расчет. И когда я произвожу расчет, я получаю это наслаждение практически от П и ниже. Я запускаю это наслаждение в желание. Часть желания я наполняю ради отдачи. А часть от желания остается пустым, потому что я решаю, что не могу наполнить его, потому что очень сильные желания там. И если я буду наслаждаться в этом, я могу вообще забыть о всем, что я хочу сейчас сделать. Я буду думать только о наслаждении, а не том пути, который я выбрал себе. Это напоминает, скажем, мне нельзя есть какие-то особые вещи, да? Скажем, ну так я намеренно, скажем, я хочу похудеть. Я не то, что не люблю эту еду, но я ем такие вещи не очень вкусные, которые не очень выглядят хорошо, да? Что я не очень-то привык к ним. Не по моему вкусу. Это помогает мне ограничить себя. Это немного напоминает работу с экранами. Но я здесь я получаю, скажем, здесь я получаю здоровье, если я так ограничиваю себя. Также и с духовным, если я получаю света с ограничением, то свет не исчезает, несмотря на то, что это часть, но это хотя бы часть. Если бы я получил без расчета, то он бы весь ушел, то, по крайней мере, я получаю часть. Кроме того, что я получаю часть, я уподобляюсь Творцу, я становлюсь подобным ему. Когда я становлюсь подобным ему, у меня, кроме наслаждения, которое я получил ради отдачи, когда я наслаждаюсь, у меня есть наслаждение быть как он. И это наслаждение, которое выше места, выше времени, это совершенство, которое невозможно описать словами.
То есть есть здесь большая награда.

0: Да. В этом в наслаждении ради отдачи. Вообще невозможно получить наслаждение без расчета и экрана. Есть особое место Малхут Бесконечность, которое называется «Этот мир». Там можно получать эти наслаждения, как мы вот делаем, без расчета. Получать и все. Можно убивать, можно воровать, всевозможные такие вещи. Этот мир называется состояние подготовки. Тут готовят души перед постижением духовного. И так души крутятся, пока не приходят к тому состоянию, когда действительно им положено уже начать работать со светами. Но для того, чтобы немного они поварились, подготовились, есть особые условия, когда можно получить ради получения очень маленькие наслаждения. Это то, что называется тонкое свечение. И через тысячи лет кругооборотов они приходят к состоянию, как в наше время, когда уже начинается требование от душ прийти к настоящему наслаждению. И опыт во время всех этих кругооборотов приводит к человеку, несмотря на то, что он не чувствует предыдущих кругооборотов, но душа его готовится и приходит к состоянию, когда невозможно уже получать наслаждение, наполнение от наслаждений, которые перед нами в этом мире. И разница между получать наслаждение без расчета и с получением от расчета, с помощью расчета приходит это в рожь. И этот расчет происходит вот в П. Если мы производим зиук дака, то связь между творением и Творцом или кли со светом, и это эта встреча происходит как раз в П, парцуфа.
1: А что это за П вахап?
0: Всегда, когда есть встреча между светом и келим, это называется П. П может быть в любом месте, в каждом желании. У меня есть тысячи желаний. Если буду работать со всеми тысячами желаний, То есть я на все желания делаю расчет и для всех получаю свет. Если я вижу, что я не способен работать со всеми тысячу, то, скажем, я выбираю три желания. Я наполняю и ставлю масах, и ставлю только на эти три желания. Только с ними я работаю. А все остальные 997 желаний, я как бы извлекаю их из расчета. Я вообще не делаю на них никакого расчета. Тогда мой П стоит в том месте, где я выбрал.
1: Есть желание кетер, желание абваима, желание...
0: Я говорю о катнуте. Все мои желания делятся на желание получать и желание отдавать. Я говорю так. Если желание получать, с ними нельзя мне работать, то здесь мне понятно, после второго сокращения невозможно работать, нельзя работать с желаниями получать. Можно работать с желаниями отдавать, то, что называется Гальгальта Инаем. И я прошу Усаг, дай мне, пожалуйста, света, которые бы наполнили только мою верхнюю часть, только келим отдачи, а не келим получения. И тогда я получаю сверху особое строение моих желаний, которое называется Гальгальтовый Наим, а Ахапы не задействованы. Они находятся скрытым образом, я не могу выбросить свои желания, но я как бы...

0: так, обществе каком-то. Передо мной всякие наслаждения, да? Ну, скажем, пришел я к тебе как гость. Я делаю расчет. Если я возьму это или возьму это, то не подумают, что я такой голодный, да? И я не буду стыдиться. Но если я возьму это, то это уже нехорошо. А если я возьму стакан виски или кусок мяса, да, то я уже произвожу расчет, что можно мне взять, а что нет, да? Так я... После того, как я сделал этот расчет и ограничил свои желания, они находятся во мне, я не могу их выбросить, но я даю им такое покрытие, это сила, я держу их внутри, не пользуюсь. Это то, что делает Сак. Он берет все эти желания предыдущие и по их просьбе происходит зивук дака, при условии, что я сохраняю цимцумбет. И это получается парцуф второго сокращения, и в этом, по сути, можно уже существовать, да?
1: Из этого чертежа я понимаю, что вдох уже входит...
0: В эти части свет не заходит.
1: Нет, над табуром. От П до табура. Есть свет или нет света сверху?
0: Здесь наверху есть очень много светов. И нет ограничений, никаких ограничений.
1: Это не часть парцуфа вообще?
0: Нет, до табура, от бесконечности до табура нет никакого ограничения. Как здесь я нарисовал. А никудо-деса, которые опустились ниже табура, они подготовили это место. Что такое никудо-десак? Мы учили. Когда они спустились под табур и привели свет бины, свет отдачи, то есть как бы все это место стало местом хасадим, когда можно отдавать. Но так как вмешивается здесь, как я здесь нарисовал, желание получать, которое здесь есть, авиют далит, тогда этот далит авиют сразу сокращает эти килим, разделил на две части. Прежде это не было, не ощущалось, что это две части, а теперь это ощущается. Далит давиют, если бы не влияло на никудо-десак, никудо-десак был бы просто биной. Но если я запускаю такой большой авиют в бину, то сразу ощущается, что она состоит из двух частей. Верхняя ее часть — это хафец хесед, да? Как мы говорили, хафец хесед. Здесь верхняя часть бины. А нижняя часть бины — это килим получения. Получения. И тогда... То есть у меня происходит разделение до места, где есть у меня хафец хесед, килим дашпа, можно получать света, а ниже нет. Но все-таки, когда есть второе сокращение, я получаю, зарабатываю здесь. Здесь раньше можно было получать до табура, а здесь можно наполнить уже всю эту малху до этого места. Все-таки у меня есть еще здесь какой-то... Если бы я наполнил до сиум гальгальта, было бы уже сразу окончательное исправление. Да.
1: Если отдача в сак, в тиферет, если раньше мы говорили об отдающих келим внутри бины.
0: Это не важно, ты прав. Ты хорошо спрашиваешь. Он приходил уже несколько раз утром, да. Очень хорошо. Мы говорили о том, что есть рожь, есть гуф. Если я просто получаю свет, без всякого расчета мне не нужна рожь. Просто приди свет и все, я наполняюсь. Если я должен произвести расчет, при каких условиях я получаю ради отдачи, какое еще может быть условие? Да? Взять расчет с хозяином, чтобы мне не садиться. Так мне нужна рожь. И ограничение между килим де кабала, килим де ашпа в рожь называется никвейнаем, это посредине бины. А ограничение в гуф между Килим де Кабала и Килим де Ашпа называется Тифе.

0: Тиферет – это бина де гуфа, это бина гуф. Это то же самое. Поэтому здесь мы произвели зевук в Никинаем, то есть в середине бины Дерош, и тогда пришли света до Тиферы, это середина бины де гуф. А где это Тиферет?
1: Середина Зерантина.
0: То есть, так как у нас здесь есть кетер, хохма, бина, потом хесед, гвура, тиферет, харнецах, от исот, малхут.
2: Да?
0: Кетер, хохма, бина – это гар. Первые три сферы – это то, что приходит от Творца. Это свойство. Затем в небольшой, маленькой очень части это хесед, гура, тиферет. Хесед — это как кетер, гура — это как хохма, а тиферет — это как бина. То есть, если это, скажем, каждый 100%, то каждый здесь 50%, 10%, неважно. То есть, если я хочу сказать, что бина в малом состоянии, то это тиферет, маленькая бина. В гуф это такое свойство. Мы будем еще это учить. Собственно, что здесь происходит? Дальше. Есть у меня еще такой фломастер? Что происходит здесь дальше? После того, как произвели зивук на бет алиф, Цимцум Бет. У нас есть Решимот Далит Гимель, то, что пришло от Неида Гальгальта сюда. И тогда то, что происходит, что если зивут на Бет Алиф Цимцум Бет было в Никвинаем, а зивук на Далит Гимель происходит в П, на весь этот уровень. И тогда свет приходит и распространяется во всех этих килим. Кетер хохма и зад демина от начала до конца. И когда начинает он распространяться в рош до этого места, это еще не ощущалось тогда. Почему? Потому что Гальгаль Тайнаем Декетер, это нормально. Оттуда распространяется даже свет Дали Давид, свет Ехида, очень большой свет, свет окончательного исправления. И даже когда кетер использует свой ахаб и гагальтайнаем абвима, тоже можно.

проводить Гальгальтайнаем зоды зон, а потом из-за Гальгальтайнаем дезон начинает проходить парсу вахаб дезон, тогда начинается разбиение. Разбиение начинается, когда света проходят парсу. До этого момента можно, чтобы прошел свет, а здесь начинается разбиение. Но так как зон — это также Гальгальтайнаем и Ахаб, они соединены вместе в 10 сферот, поэтому разбиение начинается отсюда, от П до Абавыима. Тогда у нас здесь есть во всем этом распространение от Абавыима один раз сверху вниз. Это называется Мелех Дат. Затем истончение Масаха, крана назад, которое происходит в три этапа, называется Мелех Хесед, Мелех Гвура, Мелех Тиферет. Верхняя треть Тиферет. Это четыре первых Малахим. Четыре Малахим. А затем у нас есть еще зивук, не на Далит Гимель, как есть у Абавыима, а зивук на Гимель Бет. Есть тоже распространение здесь, и потом уход света. Да? Это распространение называется внизу Мелех, нижний третий Тиферет, Мелех Нецах, Иод, вместе они, Есод и Малхут. Еще четыре, вторые четыре Малахим. Так происходит разбиение. То у нас есть здесь 8 Малахим, вы посчитали, да? Умножить на 32. Все расчеты, да, которые мы проводили здесь. Что еще? И все. И тогда мы пришли к состоянию, когда у нас есть шах с 320 разбитых килим, 32 на 8, и в каждом 32, и у каждого по 10 сферот, получается 320. Из 320 минус 32, которые невозможно исправить, это лево эвен, у нас остается 288, это называется рапах, 320 называется шах. Так, рапах, рапах, искр. Рапах, искр, это можно исправить, а 32 невозможно исправить. Это то, что происходит с нами. То есть, если мы... Почему было разбиение? Разбиение было потому, что свет бесконечности, окончательное исправление прошел через все китикилим, хочет наполнить Малхут бесконечности. Это от Сиум до Пели Гаргальта. Все это Малхут. А килим не могут получить этот свет с намерением ради отдавать. И разбиваются. Если мы возьмем сейчас разбитый килим, и по одному будем исправлять, то есть у нас всего нужно исправить 288 частей, рапах частей. Если мы каждую часть будем отдельно исправлять, исправление, то есть... А что включает в себя исправление? Исправление включает в себя так, берут 320 частей,

0: те, все, что есть у нас от распиения, нужно от них извлечь из них 32 части, которые невозможно. И исправить нету сил для этого. И остается 288. 288. 288 разбитых частей выясняют, их можно исправить, и мы исправляем каждую часть отдельно. После того, когда у нас есть 288 частей исправленных, начинаем их соединять вместе. Когда соединяем их вместе, приходим к кли, который кроме 32 частей, эти части, которые невозможно исправить. Кроме этих, если приходим к этому состоянию, это значит, что мы сделали все, что на нас возложено сделать. И эта работа мы делаем в мирах Ацилут, Брия и Сия, которые придут затем, после этого. Есть система после этого, она сейчас строится после разбиения, которая разбивает, исправляет это разбиение и всю реальность к Мартику.
1: А Майвон — это два мира Акутим?
0: Не путайся с тем, что ты не знаешь. Ну, послушал, и хорошо. Лучше молчи. Еще спрашивайте о том, что здесь, не то, что вы слышали.
1: То, что мы говорили на прошлом уроке о заповедях, которые это исправление 620?
0: Это потом уже. Мы все еще не видим здесь то, что мы должны исправить здесь. Как исправить 288 частей после разбиения? Придет мир Ацилут и Абия, и в них будет уже ступени этих заповедей, то есть духовных действий, которые, с помощью которых мы можем исправлять. Да, друзья, мы слышали сейчас урок Рава. Конечно, вы рисовали и записывали вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете задавать. Мы видим, насколько свет, который распространяется, строит все в четырех стадиях прямого света, которые есть в любой части. Где мы это видим, вы можете спросить, где? Например, это пример Рава. Мы приходим к Раву, хотим получить от него. У нас есть желание получать. Мы получаем. Получаем, чувствуем, насколько Рав дающий. Хотим уподобиться ему, как уподобиться. У нас есть такие желания. Так мы получаем, начинаем получать то, что он дает нам, для того, чтобы уподобиться ему. И тогда раскрывается в нас желание получить все, и также его статус, его состояние. Что тогда делаем с этим желанием? С этим желанием мы не можем уподобиться, это нам мешает. Так что мы делаем? Мы делаем сокращение. Сокращение на это желание для того, чтобы уподобиться Раву, хозяину. И как мы с этими желаниями можем уподобиться? Рав сказал, если мы используем и делаем расчет, насколько мы можем получить от хозяина для того, чтобы уподобиться ему, это уже работа нашей рожь, чтобы мы были подобны. И тогда что сказал Рав? Что тогда творение получает возможность также быть подобным, действительно подобным Творцу, подобным Раву. И так как же мы используем наши желания для того, чтобы быть подобным нашему Раву? Он весь на отдаче. И мы хотим, он хочет привести нас к очередному исправлению, он дал нам всю свою жизнь для этого. И мы видим тогда и в нашем мире это действует, даже в нашем случае вся наша работа, она только для того, чтобы вернуть, для того, чтобы уподобиться. Весь свой свет я не могу, мое желание такое, поэтому мы находимся в этом мире. Для того, чтобы мы начали работать с нашими желаниями. Что же сказал Рав? Что после окончательного исправления все собирается в одно. Так, если мы исправим наше желание, мы будем в одном намерении отдавать Творцу, и тогда весь свет пройдет через нас, чтобы мы могли отдавать. Это окончательное исправление, к которому мы должны прийти с помощью нашего объединения.

0: вся наша работа и как мы работаем с помощью усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы знать, как работать с этим желанием. С помощью света мы получаем это.
1: Тогда, друзья, давайте сейчас начнем поднимать знаки вопроса в зале и во всем мире. Пожалуйста.
0: Прежде всего, будет большое впечатление от объяснения, которое мы получили. И вопрос технически, только чтобы понять эту картину. Что приводит к издахихуту, очищению парцуфа? И вопрос дополнительный, семантика авиюта и тлапшут. Что эти буквы означают? Он постоянно был сначала далит, далит, потом далит геймель и так далее. Для того, чтобы понять, какой здесь смысл в этих обозначениях.
1: Прежде всего, очищение или ослабление. Что вызывает очищение парцуфа? Парцуф очищается. Еще раз, вся цель — это прийти к получению всего света. Да, наполниться всем светом, чтобы все кли было наполнено, и это конец исправления. Но невозможно получить его, если не ради отдачи. И отсюда следует стыд изначально, что Малхут свет получила, почувствовала противоположность Творцом, и в результате сделала сокращение, предпочла вообще не получать. Чтобы она смогла получить ради отдачи, получить правильным образом, она должна начать проверять, что она может получить и что не может получить ради отдачи. Всякий раз, когда она получает, может быть, мы посмотрим чертеж. Если можно показать этот чертеж,

0: получить, насколько она может, ради отдачи, потому что иначе это не истинная отдача. И тогда у нас в табуре есть взаимоударение, когда свет хочет войти дальше, хочет отдавать, а Малхут тогда не может больше получать. И тогда это максимум. Вот до сюда она может получить ради отдачи и не сверх этого. А отсюда и дальше она ослабляется, она отталкивает свет. И тогда раскрывается ступень вьюта новая, меньшая. Сколько я могу получать ради отдачи? Сколько я могу отдавать? Из этого следует вопрос. Поэтому уровень вьюта и облачения все время опускаются раз от разу. Мы сейчас говорим об авиюте гимну, это выходит парсуф ап. Тут происходит тот же процесс взаимоударения. Здесь также малхут ослабляется. И выходит парсуф саг. Уже на авиют бет, на второй уровень авиюта, откуда исходит гимл. А потому что есть воспоминания о предыдущем авиюте. Гимл — это авиют, бет — это авиют, то, что мы получили практически. Но гимл — это память о том, что было раньше. То есть вначале был далет, пыталась работать на все это галгальта, затем увидела, что не может, осталось воспоминание от галгальты, а авиют практически — это уже гимл, это уже аб. Затем во взаимоударении аб остается только воспоминание об облачении гимл, но практически настоящий авиют — это бет.
1: А что значит, какой смысл в зикароне, то есть в памяти? Что это такое?

0: Ослабить это все, из всего отказаться и не получить еще, потому что Малхут работает со всем своим желанием и видит, что если в свое желание оно получит, то невозможно больше получить, с этими желаниями невозможно больше работать. И здесь приходит это ослабление, очищение, не может получить весь свет, который хочет дать ей Творец. Что же делать? Она должна сделать снова в рожь расчет, сколько она может получить с этим авьютом, который она раскрыла. Она видит, что невозможно больше работать. Что же делать? Нужно отказаться от света, чтобы получить другую порцию света. Это называется рождение следующего парцуфа. А что в нем есть? Для того, чтобы родить этот парцуф, необходимо решимо от света, который был. И это итлапшут, то, что ты спросил, это свет облачения. Но авиют, с которым я буду работать практически с этим парцуфом, это авиют уже с гимель. Я не могу уже работать с авиютом, который был. Сейчас я работаю с авиютом меньшим. Малхут работает с меньшим авиютом. И тогда раскрывает, что у него есть в желаниях, включая те желания. Мы также учили, что никуда Кудот десак спускаются под парсу, потому что это свойство дачи, можно спускаться. Не было сокращения на это, и она подготавливает все килим там под парсу для работы ради отдачи. Но Малхут, которая пробуждается, не дает ей работать в этих желаниях и ограничивает бину, происходит цимцумбет и все продолжение. Если ты понял, да? Тогда снова он все эти предыдущих парцуфах, я снова, получается, далит гимель. С далит уже можно работать, да? Потому что то, что называется, Творец увидел, что не может мир существовать, остановился и сделал сочетание Мидат Адин и Мидат Рахамим. Свойство суда и свойство милости. А здесь это можно сделать каким-то образом ради отдачи. Я хочу только отдавать, да? Только отдавать. Для этого нет ограничений. Отдавай. Когда ты захочешь получить, как это произошло, когда я уже хочу получить, тогда тебе нужно это ограничить и не работать с этим. Да? Да, спасибо.
1: Да. Солт-Лейк-Сити. Поднялись за знак вопроса. Пока что Москва 3.
2: Да, вопрос такой. Там на рисунке, который рисовал Рав, четыре. Вот где находятся эти четыре Малахим? Не совсем было понятно. Там вроде как бы на три части было поделено, а вот где четвертое?
1: Ты имел в виду в разбиении?
2: Да, в разбиении, конечно.
0: Можно показать чертеж?
3: Ты стакель?
1: Да.
3: Айфу асертут, ешь, ну, окей. Ты стакель, улам никудим, кен?

Это было желание получать. То есть произошел звук абсак, спускаются решимот, кетер, 10 сферот, и также задействуется гальгальтайнаем, абавима вместе.

0: to Tabor, that you have to have the first restriction. Does this mean that the parcuf disappears
1: once the enemy? Does the first
0: restriction disappears when the parcuf is created?
1: Первое сокращение, оно всегда? И еще раз перевод вопроса. Рамкуль, может быть, микрофон не работает. Видимо, микрофон плохо работает. Пожалуйста, еще один раз вопрос. Повторите вопрос.
0: Please clarify what the Rab said. That above the Tabor, there's unlimited light, there's no restriction.
1: Да, над табором был безграничный свет.
0: Isn't it that between the Pei and Tabor,
1: Табором там было сокращение. Сокращение было, когда парцов был создан. Нет, мы не очень слышали перевод, но вопрос был о первом сокращении, тогда, когда был создан парцов, то первое сокращение исчезло. Нет, первое сокращение никогда не исчезает. Первое сокращение присутствует, когда получение только ради отдачи. И этот принцип, он всегда действительный. А в чем была проблема с разбиением келим? Когда келим не могли получить ради отдачи, поэтому они разбились. То есть невозможно это отменить. В тот момент, когда Малхут видит, что она не может получить
2: по
1: своей природе, ради отдачи, из-за стыда, который возникает, то создается первое сокращение. То есть стыд вызывает первое сокращение. Невозможно получить ради получения. Это сразу вызывает разделение с Творцом, стыд, и получение света прекращается. Из этого потом получается разбиение келим. И это остается все время. А ты спросил о таборе. Над табором нет проблемы. Там получают все света. Собственно, до табора все света принимаются, создают все парцуфы, Галгальта, Абсаг, Маабон. Они там выходят, нет никакой проблемы, можно там принимать света. Вся наша работа по исправлению — это исправить желание получающие, с которыми нужно было работать ради отдачи. И там действительно есть все, что мы изучаем, разбиение, исправление, сокращение и так далее. Над табором нет проблемы. Малхут из первого сокращения может работать с этими келим, и есть света.
3: Да, друзья, к сожалению, наше время закончилось. Есть много вопросов.
1: Сообщения
3: также, да. Я закончу тогда. Это вопросы нашей жизни. Мы должны понять, что мы получаем света свыше. Это очень важно, чтобы мы это изучали в нашем желании, чтобы мы захотели подняться. А сейчас сообщение от наших дорогих товарищей, пожалуйста.
1: Да, спасибо, Гади и Хайм. Когда мы захотим уподобиться Раву, Творцу, у нас есть сообщение от товарищей из израильского кли. Мы от нашего дорогого Шимона и его товарищей получили несколько вопросов в последнее время о нашей работе в десятках с Рош ха-Асирия, с главой десятки. Всякие сомнения, страхи, выяснения, которые возникают, и мы хотели пригласить товарищей, подруг на встречу сегодня вечером в 7 часов вечера в среду. И сегодня мы на этом уроке будем изучать статью Рабаша и выясним там заодно вопрос о Рош ха-Асирия. В прошлую среду это была тема урока, и сегодня мы продолжим этим заниматься. Поэтому те, кто хочет выяснить вместе, помолиться, чтобы свет, чтобы Творец посвятил нам, чтобы мы выполнили это действие, выстроить Рош десятки в каждой десятке. Мы приглашаем всех подсоединиться, объединиться.
3: Да, Орен и я, мы обучаем.

На иврите три раза в неделю, это в понедельник для сообщества учеников, там учим Бальсулама, и в среду то, что...

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417 странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
0: Хашивута шела эмуна шенуэгет тамид. Азор Акадош шоэл...
2: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову, все это сказав, «Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Почему же он не поверил, а сказал, «Если будет всесильный со мной?» Он отвечает, «Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И потому он сказал, «Если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным». Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющей к нам непосредственное отношение. Что такое сон? И что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, «Если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным, тогда исполнит он обет». Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творения будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном. В той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. И не имелось в виду материальные наслаждения. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим,

искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Тору и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он

Ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как для самого себя он готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца. А сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть, чтобы Творец

творение. Творения тоже должны наслаждать Творца, и это называется подобие по форме. Однако, чтобы прийти к подобию по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуются большие усилия, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти кли, подходящие для того, чтобы в них пребывал высший свет. И чтобы человек

Творца. Ведь, как известно, в духовном различие формы разделяет духовный объект, деля его надвое. Как объясняется в предисловии книги Зоар. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы. И знай, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости. И по этой причине клипот называются словом «мёртвые», как сказано, «жертвы мертвеца». То же самое с грешниками, которые идут за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать заложенное в них в противоположности по форме относится.

0: Каким образом это учит нас пути Творца тем, что тоже рассказывает нам его сон и обет, который он дал? Также то, что обет этот был дан на определенном условии, как сказал он, если будет.
1: В Писании сказано, «И пробудился Яков от сна своего и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут. И Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову. То есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова «и взял из камней этого места и положил себе изголовьем». А слова «и поставил его памятником» означают, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием. Памятник «мацева» от слова «состояние» — «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве вера выше знания. Это, как сказано, «и дал Яков обет, сказав, если будет всесильный со мною, то будет Творец мне всесильным». А книга Зор спрашивает об этом. Почему не поверил он, а сказал, «если будет», и отвечает. Дело в том, что Яков сказал, «мне снился сон». А сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир подобен сну. То есть, как его толкуют, так он и сбывается. Как сказали наши мудрецы, все сны — идут за устами. Как сказано, как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно. То есть, как люди толкуют его, так он и сбывается. В таком случае, зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простой совет, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру, как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения, есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям. И чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющемся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающие килим, благодаря которым он получит все ради отдачи.

заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Иакову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире, подобном сну. То есть так, как человек истолковывает его, то есть если человек идет путем Торы, как сказано в пятой статье 1986 года, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон, то есть тем, что человек истолкует обещание нести добро как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро — это при условии, что человек тоже даст это толкование, то есть нести добро. И это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, если человек не истолковывает сон как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратно, то есть желает получать ради получения, получается, что он толкует его ко злу, то есть что добро, которое Творец хочет дать, не может исполниться, так как он не подготовил подходящих килим, в которые могли бы войти добро и наслаждение. То есть, чтобы между ними не было разделения. Ведь, как известно, различие формы разделяет духовные объекты надвое. И отсюда поймем, почему

в этом мире, ибо этот мир похож на всего лишь сон, и все зависит от толкования, которое ему дается. То есть, если толкование в этом мире к добру, то есть все, что делает человек, несет добро, то есть на отдачу, тогда обещание, данное Творцом, исполнится. А если толкование согласно злому началу, то сон, то есть работа в этом мире, о том, что Творец даст все блага, не может исполниться. И отсюда можно понять слова мудрецов,

мнение. И в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где его обязывает разум, но не против своего знания. И говорят, потому нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека свой разум, но он увидел, что Творец, создав творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение.

облачилось высшее благо, и это называется принятием лика Шхины. В любом случае, он желает пользоваться только тем камнем, который он взял вначале и сделал его, чтобы он стал ему памятником, то есть камень, который был внизу в его изголовье. И тогда обет состоял в том, что, несмотря на то, что он удостоится, что Всесильный будет со мной и будет Творец мне Всесильным, а тот камень, который поставил я памятником, будет домом Всесильного. То есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. Получается,

0: корни.
1: Корнем мы называем такие понятия, как зевук, нашика, рехем, дословно поцелуй, зародыш, матка. Нет выбора. Просто одно исходит из другого. Это мы поэтому так и делаем. И то же самое в других определениях. Может быть, приятно, может, неприятно, но для Творца нет такого, приятно или неприятно. То есть из совершенного состояния можно видеть самые презренные, плохие, отвратительные вещи. В этом мире в полном совершенстве нет в них никаких изъянов по сравнению с остальными вещами. Все просто. Так относительно так. Это выглядит по-другому. Относительно Творца это выглядит иначе. И поэтому, если мы иногда вдруг видим какую-то отвратительную для нас форму, отвратительное проявление, то это знак того, что все, что мы видим и чувствуем, именно так видим это явление. Это значит, что мы не исправлены. Все просто, ты можешь называть это как хочешь, но это так. И Творец сделал нечто очень простое, он создал злое начало. Для того, чтобы обратить его в добро, создал Тору приправу. Что такое Тору приправа? Тору приправа означает, что есть сила свыше, и свет в ней возвращает к источнику. Тогда самые разнообразные наши действия, которые могут привести к тому, что придет к нам высшая сила, свет, то, что мы называем, свет, возвращающий к источнику, все эти действия называются действиями заповеди. Заповеди. Заповеди называются исправлением, частным исправлением какого-то свойства в человеке. С помощью действий заповеди привлекается свет, возвращающий к источнику свыше. Он исправляет человека, исправляет злое начало в нем и превращает его в доброе начало. Меняет намерение с ради получения на ради отдачи. И все, больше нет ничего, в этом вся Тора. Далее. Конечно, среди действий, вызывающих исправление, наш

большую Тору, Тору мира Яцера. И тогда мы приобретаем ступень мира Яцера и наполняемся уже светом Рох, ощущением Творца, мерой слияния, нашим статусом. Это все одно и то же. Свет Рох, мир Яцера и так далее. Еще глубже мир Брия, еще глубже мир Ацелут и вплоть до глубины мира Адам Кадмон, пока приходим к Эйнсов бесконечности, к окончательному исправлению, все пять Наранхай Светов, ступеней глубины келим. И на каждой ступени мы исправляем все келим на уровне шорош, алиф или бет, или гимн. И на каждой ступени тот же самый свет, возвращающий к источнику, действует с все большей силой и мощью и несет нам исправление на большую глубину нашего желания Божьего. И общность, совокупность всего света, который приходит и завершает исправление, запечатывая его, называется Машех. До этого на всех ступенях, где мы находимся в состоянии, называется наш мир, то есть там, где желание еще не является духовным, с экраном. То есть до этого это желание без экрана. То же самое желание в нашей душе, в нашей душе, когда у человека уже как бы есть нашама, то есть точка в сердце. То тоже желание, которое все еще там без экрана, без масаха, с которым мы начинаем работать. С ощущения точки в сердце и вплоть до того, что все больше и больше мы работаем с ней, с этой точкой, для того, чтобы как бы исправить ее, уподобить ее духовному, искать через нее, кто такой Творец, потому что все происходит во тьме, в двойном скрытии или в одиночном скрытии. А также мы проходим как некие такие этапы исправления. Но исправление тоже в таком необычном, странном виде. То, что называется, я увеличиваю свое желание, что вплоть до того, что не даст мне уснуть, это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, насколько я далек от духовного. То есть и то, и другое. И тогда тоже на меня действует свет, возвращающий к источнику, как он и описывает это в 155-м пункте в предисловии к учению 10 сфер. Эти действия, которыми я стараюсь исправить себя, главным образом во время учебы, или время подготовки, которое я провожу с группой, с товарищами, книгами, статьями, выполняю разные действия во время учебы для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все это на меня действует, и это, эти действия называются заповедями, действием заповеди в этом мире. И абсолютно все, что может способствовать тому, что приходит свет, вызывая и возвращающий к источнику, называется заповедь. После того, как человек постарался сделать, он все еще не знаком с частями своего тела, с 613 желаниями в своей душе. Вся его душа — это пока только точка, это семя, из которого не развилось никакое тело, никакой гуф. Но, тем не менее, хоть он это и не различает, неважно, понимая или не понимая, различая или нет, он проходит всеми своими усилиями все 613, ну, как бы, этих... начальных клеток, хромосом, все, что есть внутри капли семени, внутри точки в сердце. Когда он завершит все это, он этого не знает. Тогда называется, что он готов действительно к тому, чтобы войти в состояние зародыш в духовном и быть на ступени осия святости, адыгдуша. Как он все это проходит, он не знает. Сколько прошло и сколько осталось, он тоже не знает. Но тем не менее он работает над 613 желаниями своей души. Просто подсознательно. Когда он завершает, это называется, что он завершает свою полную меру, и тогда готов к спасению Творца или выходу из Египта, к входу на ступени лестницы. То есть все его действия, читает ли он статьи, работает на кухне, занимается
вкладывает себя в любовь к товарищам, подготавливает разнообразные хисароны, которые привлекают

0: Куд к себе свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих потребностей Хисарона и работа с книгой, когда он сидит и учится по книге, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел к нему этот свет и исправил его. Вот это и называется, что он выполняет действия заповеди. Это и есть, что он занят Торой. Об этом он пишет в 17-м пункте предисловия Иктес. А потому образуется изучающий перед учебой, укрепится в вере в Творца и так далее. То есть это действительно называется действием заповеди. В духовном, когда человек входит, затем в то, что он видит в свете Творца, он начинает видеть свою душу. Он видит желания, из которых она состоит, и связь между желаниями. Он видит гуф из 613 частей желаний. Телом называется душа. Кли души — это тело. Гуф. И тогда он видит, как работать с каждым из желаний, как сделать в нем направленное действие заповеди. И тогда, делая одно действие, называется то, что он накладывает тфилин, он делает другое действие ради отдачи. Означается, что он облачается в талит. И третье действие он делает. Есть разные заповеди. Одно делает, другое не делает. Все зависит от того, в каких желаниях он находится. И на языке кабалы эти желания не называются словами этого мира, действиями заповеди, а называются по именам сферот или по уровням авиюта и так далее, или по решимот. Но это то же самое. Есть количество заповедей рамах, которые указательные, их делать другое количество заповедей шаса, те, которые нельзя делать. Есть действия выше хазе, ниже хазе, в парцуфа, есть отдающий килим, получающий килим, гальгальтайная, махаб и так далее. То есть все это, все, что мы изучаем, как исправление каждого из желаний, и каждый орган называется действием исправления заповеди. И поскольку всякий раз он по-разному исправляет своего желания, от того, что он не знает, что он делает в этом мире, и вплоть до того, что он знает, и все больше и больше сливается всем телом с Творцом на уровне Шоры, Шали, Бет Гимл, даже на уровне Далит, полностью весь в слиянии, то, соответственно, он нуждается во все большем свете, более сильном свете, возвращающем к источнику. И тогда и свет, который облачается в него, это тоже все больше свет. Все больше и больше. Все. Это называется действиями заповеди и заповеди занятия.
1: Действия, которые мы делаем во время учебы.
0: Весь путь, он также делится. Хотя делится на пять миров, но мы тут тоже, чтобы не запутались, мы можем поделить на 620 ступеней. Тарах, 620. Или на языке каббалы тогда делят это просто на 5 или на 10. Или на 6 тысяч, на 3 мировья. Это не имеет значения. Все зависит от того, как удобнее нам это выразить. Но, по сути, речь идет о желании получать, которое постепенно проходит исправление в 5 уровнях своего авьюта.
1: Общий такой вопрос. Есть ли разница в отношении, которое должно быть у меня между чтением Шловей Сулам и чтением Тес? В мыслях, в том, что я прошу.
0: Когда читаю статью Рабаша перед тем, как начинаю изучать учение 10 сферот и его отца, у меня к этому отличающееся отношение к одному и к другому. Мы читали в субботу молитвы, предваряющие молитвы Раби Ноуми Эльмелеха. Написано, что человек должен подготовить себя к молитве. То есть он, в общем, должен набраться сил, укрепиться в самом разном и подготовиться. Я вижу, что даже в подготовке к молитве, когда он себя готовит, он тоже просит, дабы

0: работа. Просьба. То есть, все, ну что, это все настолько, а в чем мои усилия? Так вот, как именно в том, чтобы прийти к просьбе. Усилия в просьбе. Но ты видишь, в чем противоположность нашей работы и всего мира? Весь мир считает, что мы можем сделать что-то самостоятельно. Все так думают. Американцы прежде всего во главе. Властвовать, управлять. Все это еще должно раскрыться. Это зло. То есть неспособность властвовать. Ни в разуме, ни средствами, никак. Но насколько это все противоположно, мы видим из того, что мы должны делать, когда все усилия, вся энергия, разум, все управление над собой мы должны направить на наше состояние, в том, чтобы все, что Творец нам посылает, чтобы мы все это собрали, все эти ужасные условия, всю эту запутанность и сложность, и страдания, чтобы мы собрали это именно сформировали в правильную просьбу. А не то, чтобы я делал, и таким образом, чтобы он делал. Поэтому, когда я готовлю себя к молитве во время учебы, то нет ничего другого. Даже единственное, что мы можем что-то сделать, чтобы во время учебы я был в молитве. Чего я хочу от учебы? Что я хочу, чтобы у меня было? Свет, возвращающий к источнику. А если так, то я должен думать об этом, когда я читаю статью. И статья должна меня пробуждать к этому. И все статьи в конечном итоге действуют в этом направлении под разными углами. Речь идет о величии Творца, говорится об отношении человека к Творцу. И говорится о самых разных видах связи моей с Творцом. И с помощью статьи я как бы подготавливаю себя к ТЭС. Когда я уже изучаю ТЭС, это уже время молитвы. Не подготовка к молитве, а время собственной молитвы. Учеба должна быть вместе с молитвой, а иначе это не Тора. Иначе ты читаешь мудрость. В этом большая разница. Меня в интернете тоже спрашивали, какие книги я рекомендую читать. Нечего ответить, что рекомендуют, чего не рекомендуют. Даже если ТЭС откроешь, неважно, любую книгу, какой бы ты ни открыл, все зависит от того, как ты ее открываешь. Тебе эта книга что-то может сделать или нет? Если есть молитва, есть просьба, и ты обязуешься, понимаешь, каким словом он пользуется? Потому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы. Потому что говорит, что во время Торы, занятия Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться привлечь свет, заключенный в Торе, свет. Это в предисловии ТЭС он пишет абсолютно все. Там обо всем написано. Так вот только это. И на это нужно быть направленными, и только на это. Все, что можно делать, только чтобы во время учебы, от начала и до конца учебы, ты бы требовал, требовал, требовал. А сама учеба, ты можешь сосредоточиться на ней хорошо, не можешь, тоже не страшно. Главное, чтобы твое требование и молитва просто горела в тебе. Учеба — это тест?
1: Учеба — это тест. То есть Бааль Сулам пишет об этом. В чем разница? И в предисловии к тесту он об этом пишет. И в других статьях. Почему именно изучение Каббалы? Потому что скрытый здесь свет больше и ближе к тебе, и ты с помощью этого изучения должен больше вернуться к цели творения, потому что говорят о действии Творца буквально напрямую, без одеяния, там бык, осел, корова и всякие ущербы. Только в этом разница. Но одеяние — это тоже, по сути дела, тот же принцип там есть в море, скажем, только он скрыт. Когда ты не способен прийти к правильному требованию. Очень трудно.

0: Да. Он пишет, что особые люди могут получить это оттуда, но не простые люди, такие как мы.
1: Так,
0: это суть изучения. И это должно быть заботой каждой группы, и это вся работа. Ради этого созданы группы. Вместе укреплять. Этот посыл, чтобы он выделялся, пробуждать друг друга, говорить о величии Творца и о нашей способности с помощью учебы, во время учебы, действительно ухватиться за этот свет и исправиться. И чем больше группа сосредотачивается на этом и находит в этом все больше и больше точек удержания, тем больше это успешно. Нет здесь никакой другой способности, возможности подняться.

0: вокруг этого. И до действия это может быть действие на кухне, и после этого для чего мы делаем, чего мы хотим с помощью этого. Это как бы не связано одно с другим. Мы идем работать на кухне, чтобы во время учебы не забывать о чем-то определенном. Определенном, не просто в общем, что-то такое. Делайте такие упражнения, и вы увидите, насколько это повлияет. Насколько повлияет. И это называется усилием. Это по-настоящему усилие, не более. Сколько бы ты там ни чистил эти кастрюли, неважно. Это уже держится на этом материале, на твоем внутреннем усилии. Но должно быть вместе одно в другом. Тогда есть благословение на все действия этого мира, что было стремление прийти к слиянию во всех действиях. Поэтому нет действия в этом мире, которое ты как бы не можешь связать с целью, потому что это не важно, какое действие, только чтобы это было пригодным действием. Ты не можешь. Я сейчас съем свинину со сметаной и... Что?
1: И что было требование во время учебы?
0: Да, что было требование в учебе слиться с Творцом. Ты думаешь, что такое возможно? Это условия, которые он сказал тебе заранее, свыше тебе это дали. Почему? Потому что это против связи ветви и корня. Это не вопрос там несчастной свиньи в этом мире. Что у нее есть, кусок этого мяса? Но против ветви и корня ты не можешь. Если ты в итоге требуешь от своих действий, чтобы из корня пришел свет, свет, соответствующий душе, тогда тебе нужно действие, которое тоже будет направлено одно в соответствии с другим. И поэтому тебе сказали, эти заповеди — да, эти действия — да, а вот эти — нет. Все. Так, может быть, мы сделаем это, когда мы пишем мезузы, делаем тфилин или талит. Давайте сделаем это в каком-то действии, где произведем эти святые предметы.
2: Ага.
0: Что вы думаете? Как будто действие это больше слито с корнем, да? Если я сделаю здесь тфилин в этом мире или буду сидеть с тфилин. Конечно же, это еще больше связано с корнем. Или нет? Или неважно. Я на кухне готовлю там ножку, засовываю в духовку, и этого хватает.
1: Говорит об отношениях, связи.
0: Кроме отношений, я говорю, отношения — это все верно. Два человека делают. Один занимается чем-то, что в этом мире напрямую связано с корнем, скажем, да? А второй просто совершает какое-то действие, делает обувь на работе. Он сапожник — это его профессия. Лучше запорник,
1: если он это делает и ищет связь с Творцом внутри работы.
0: Если он ищет через свою работу связь с Творцом, работает с более грубым желанием получать, тогда, конечно, его молитва, его подготовка будет более успешна. Понятно?
1: Да. Он тут пишет о том, что благодаря скрытию, скрытие было, чтобы исправить человека. А далее говорит, благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя.
0: Где у нас самый большой объект в таких действиях? В зивуге. Да-да.
2: Котов бисварим хасидим альзербе дварим.
0: Написано в хасидских книгах об этом много. Как раз именно у раввинов есть впечатление от этого. Самый большой авиют, это называется корень всех наслаждений в этом мире, самый большой авиют, если человек может также и в это время. Хорошо, я не говорю, что нужно делать из этого всевозможные упражнения, нет.
2: Пошут ли фианавы?
0: Сделать из этого профессию.

0: Нет, просто согласно ветви и корню мы должны понять, что это идет по Алиюту.
1: Как человек может приучить себя к тому, чтобы все, что делать, было ради Творца? Как можно быть ради небес, если все в скрытии?
0: Человек должен приучить себя, чтобы все его действия были ради небес, да?
1: Но вскрытие, что значит ради небес, но вскрытие.
0: То, что он находится вскрытие, то, что он хочет делать ради небес, да, ради небес. Конечно, он не способен вскрытие делать ради небес, потому что раскрытие глаз, когда он увидит величие Творца, это даст ему силу делать ради небес. Но стараться он обязан, пока не приходит к состоянию, когда ему действительно дадут увидеть величие Творца, которое исправит его.
1: А что значит «ради небес» в таком состоянии?
0: «Ради небес» называется «ради отдачи». Насколько он представляет себе, что это? Я не понимаю, мы сейчас говорим, что требовать во время учебы от света, возвращающего к источнику? Что ты требуешь от него? Чтобы пришел свет, который исправит меня. Ну хорошо, это общая молитва, чтобы пришел и исправил. Что исправит? У меня болит живот, голова, всевозможные вещи. Что ты хочешь, чтобы он это исправил? Или кроме этого есть тоже что-то?
1: Не говорю о воображении.
0: Конечно, я говорю о воображении. И о воображении мы пока действительно должны говорить. Ну и что? Поэтому наше время называется временем подготовки. Когда мы пишем на доске мелом, и эта вещь вообще сама по себе ничего не стоит. Она стоит только как подготовка. Как ребенок, который читает какие-то глупости в книге, это его подготовка. Этим он готовит себя стать взрослым человеком. Так игра, ты знаешь, написано «игра» — это серьезная вещь. Я жил в Риховате, и был у меня товарищ в институте Вайцмана, который работал в отделе разработки игр. Да-да. И там психологи, не знаю, врачи, всевозможные учителя. Да, как сделать игры, чтобы человек с их помощью развивался самым естественным для тела образом и самым полезным и хорошим образом для своей жизни. Так что, конечно же, я сейчас в игре. Я все время говорю, товарищ, действительно, товарищ должен играть. Но тот, кто играет, влияет серьезным образом на своего товарища, потому что тот уже впечатляется иначе. Все? Ты находишься со всеми своими товарищами во дворе, и они хотят сейчас тебя разыграть. Начинают рассказывать тебе какую-то вещь, которая есть у них, а у тебя нет. А ты носишься прямо, взрываешься. Ну, так это ложь. Но твое желание становится настоящим. Это то, что нужно. Мне не нужно ничего другого. Какая мне разница, что у них есть, а у меня нет? Мне важно, чтобы было у меня желание. Это все. Так, игра — это серьезная вещь. Да.
1: Во время этапа подготовки мы говорим, что мы не знаем, когда заканчивается подготовка. Можно почувствовать, что это развитие, продвижение? Почувствовать поручительство.
0: На этапе подготовки есть много этапов внутри, где человек, конечно же, проходит шлифовку. И как ребенок растет, ты же не можешь не различать между ребенком однолетним, пяти лет, десяти лет и пятнадцати лет, да? Что, дорогой мой? Приходит ко мне, скажем, мама с двумя сыновьями. Один сын 10 лет, а второму 2 года. Но 10-летний остался в развитии как годовалый. А 2-летний такой маленький обгоняет его. И ты видишь, насколько это что-то ужасное. Это не рост, ничего. Ты видишь 2-летнего, насколько он острый, насколько все схватывает уже. Приходит ко мне, ищет на моем столе разные вещи. А тот сидит истуканом.
2: Так
0: нужно развиваться. Что делать с детьми, которые состарились?
1: Да. Написано, что этот мир, он как сон. Что это означает, мир как сон? И свойство сна, что такое?
0: А почему ты спрашиваешь?
1: Ну, написано здесь.
0: Я же написал статью, чего ты меня спрашиваешь? Нет, действительно не знаю, здесь чем он там говорит. О чем он говорит? О сне?
1: Говорится о сне Якова.
0: Сон Якова — это уже нечто другое, поди знай.
1: Что такое сон? Что это означает?
0: Сон. Мы же изучаем, что такое сон. Сон — это уход махин, когда ты сливаешься с более высокой ступенью.

0: к более высокой ступени. Подъем души, душа поднимается, мы говорим, когда человек спит, его душа поднимается в небеса, ты знаешь все эти рассказы. Это не рассказы. То есть в духовном это так. Человек входит в состояние лежа, то есть его голова и ноги равны, да? Он лежит, то есть есть уход махин, голова не выше ног, нет цвета хохма, да? И тогда то, что он получает от того, что есть на более высокой ступени. Это называется сном. Слияние с Высшим с помощью такого действия называется сном. Что он этим приобретает? Мы изучаем. Дорогой, мы это учил, это когда я читаю Шма, затем засыпаю, я подготавливаю этим келим для следующего дня. И не я сам, а мои обороты. Бавыима до полуночи, то, что они делают, они подготавливают мне келим, а затем при свете дня, когда я пробуждаюсь, начинаю молитву, то есть чтение Шма и Курбанот, молитва Шмоне Эсре, все, и всем этим я уже беру эти келим и начинаю исправлять их и приобретаю день. Приобретаю свет, когда свет входит внутрь келим, это мой день, это мое состояние на следующей ступени. Но как я пришел к ней? С помощью сна. Когда я отменяю себя перед более высокой ступенью, перед Абавыима, что называется, они работают надо мной, подготавливают мне кли, а затем я приобретаю это кли с помощью света, который приходит утром. Но это огромное усилие быть во сне, отменить себя, передать себя. В руку твою вверяю дух мой. Ну, сделай. Какая вера должна быть? Какая самоотмена должна быть?
1: Человек просыпается утром с тем, что видел во сне, что есть работа, которую нужно сделать. Как быть смирным?
0: Когда мы просыпаемся утром с тем, что видел во сне, что с этим делать? Прими холодной душ и все. Что с этим делать? Ничего не поделаешь. Это глупости. Наши сны — животные. Куда поднимается твоя душа? Подъемом души называется, когда ты в состоянии очень большого усилия. В то время, когда все твои кости и все жилы, и все, что у тебя есть, все так находится в напряжении. Ты в этом огромном напряжении входишь в состояние, которое называется сном. Ты отменяешь себя перед Высшим, готов действительно передать себя, передать свою душу. Это не то, что ты ложишься там на диванчик и делаешь... Это, дорогой мой, действительно очень большое усилие. Это называется сном. И тогда, после такой работы, которую ты действительно сделал, ты готов к следующей ступени добавить... к ступени самоотмены, когда ты отменяешь только свои келим, отменить их еще и в действии. Ведь каждая ступень больше предыдущей. Просто войти в Высшего, ты обязан войти в самоотмене. Но когда ты вошел в самоотмене, ты уже хочешь добавить от себя к этой самоотмене больше, ты уже начинаешь расти. Так это сон, знаешь, ты потеешь в таком сне.
1: Он пишет, что важность веры должна быть такой, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Даже в Гадлуте.
0: Я слышу, что ты спрашиваешь. Ты вообще спрашиваешь или нет?
1: Да, спрашиваю. А то, что все раскрытое, есть уже Гадлут, есть совершенные отношения.
0: Если все раскрыто, то и делать нечего.
1: А что такое вера?
0: Нет веры. Если все раскрыто, для чего вера? Я не понимаю тебя. Какая вера должна быть?
1: Так вопрос, должна быть вера? Он так пишет.
0: Если все раскрыто,
1: да.
0: Если все раскрыто, то то, что уже раскрыто, уже стирает у тебя веру. Вера называется появляется сила величия Творца, которая помогает мне работать ради отдачи. Но если это уже все раскрыто, тогда какие мне нужны еще силы ради отдачи?

0: Это последнее предложение в статье.
1: Не знаю, нужно посмотреть.
2: Но.
1: А где мы?
0: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем взять для реализации в десятке.
1: Разница между нашей работой и работой всего мира — это то, что мир думает, что может сделать что-то сам. А здесь без молитвы и подготовки и внутреннего усилия это не работает, и во всем мы должны просить. И Рав дал пример. Даже подготовка к молитве должна прийти, и чтобы была молитва, чтобы было желание твое и так далее. И молитва во время учебы должна быть, что будет от учебы. И о свете, возвращающем к источнику, надо просить. Нет у нас управления разумом вообще.

упомянул, что если что-то наше, если меня отвращает что-то в этом мире, это признак того, что наши килим не исправлены, и все понятие подготовки к учебе. Вообще, по-настоящему подготовка к учебе и молитве — это наша подготовка читать ТЭС. Мы должны буквально быть в таком намерении подготовки,

Ну, в общем, вся учеба должна сопровождаться молитвой и просьбой. Раф упомянул, что молитва, предваряющая молитву, и так далее. Чем дальше возвращаешься назад в каждом своем действии, ты должен просить помощи Творца, чтобы Он восполнил. И на этом слаломе все, что выделяет нашу

стремится к этому. И это, по сути дела, еще одно действие, которое привлекает свет, возвращающий к источнику. Он продолжил говорить, что во имя небес это ради отдачи. Но это не просто ради отдачи, это насколько он может. Потому что во время скрытия мы не всегда знаем, что такое ради небес. И поэтому мы должны все время стараться, насколько это возможно. Затем в конце он говорил и обо сне, что это очень утомляло, какое большое усилие человек делает по отмене в ночи, во тьме, для того, чтобы принять на себя высшую ступень. И именно из этой отмены, в тот момент, когда приходит день, так это начинается.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем еще один урок Птихи, ведение Духу Каббала. Что мы хотим от этого? Мы слышали на уроке, что мы должны требовать состояния, в котором мы находимся, от самого низменного состояния, но самого подходящего к тому, чтобы начать исправление, требовать. Что значит требовать? Как пишет Бааль Сулам, и потому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере лицов и в управлении. Что такое мир Ацилут? Это мир управления, передачи, исправления всему творению. Очень важный мир, мир управления. Как мы должны исправиться? Откуда мы будем знать, что мы находимся в состоянии сна, как говорится? Как выйти из этого состояния? И Рав сказал, с помощью света, на каждой ступени, когда мы получаем желание, новый хисарон, низкое состояние, когда мы не хотим учиться. Мы здесь должны спросить себя, это ли то место, в котором мы должны приложить усилия. С помощью чего? С помощью товарищей, которые находятся вокруг меня. Мы видим, что у них есть желание. Мы получаем. И Рав говорит, даже играть, потому что игра — это серьезное дело. Мы должны сейчас получить, даже если не дали мне это желание, я сейчас направляю себя и кладу голову свою под веру, а веру получаю от всего света, который приходит и исправляет желания. И тогда человек может подняться, и тогда будет еще желание и еще раз подняться. Это миры, о которых мы учим. Это то, что объясняет нам Рав в своих чертежах. Если у нас есть намерение, что даже добавляем его к работе в кухне и хотим продвинуться в духовном, не просто мы там чистим кастрюли в кухне, на кухне. Мы получаем свет, окружающий свет. И это как раз намерение на уроке. Давайте продвинемся. Рабаш дает нам понятие

0: полной молитвы. Давайте вместе сделаем это, и будет у нас, будет нам легче получить все те ощущения, которые мы хотим, чтобы наша душа развивалась. Да, Хань.
1: Да, действительно, мы сейчас слышали от Рабаша о подготовке к молитве, что делать, какова должна быть сама молитва. Сейчас мы входим в молитву, действительно, для того, чтобы притянуть этот свет. Сегодняшний урок с Равом, он более длинный. Мы удостоились 49 минут. Стоит слушать все. Рав начинает там сначала. Вообще он говорит о книге Зоар, предисловии книги Зоар, объясняет, что это очень красивое объяснение. Затем он возвращается к теме и переходит к изучению психи. Он сегодня сосредоточится в основном о том, что уже прошли, прежде чем мы перейдем к миру Ацилут. Он хочет, чтобы все хорошо так у нас усвоилось, все понятие второго заключения, гаднута, мира никудим гаднута, мира никудим разбиение келим. Сегодня частично будем на этом сосредоточены, и стоит нам быть готовыми, чтобы понять мир Ацилут, стоит все записать с самого начала вопроса, чтобы потом мы были готовы после видео, чтобы мы сразу могли спросить и ответить как можно больше вопросов. Начертить, Рав чертит много и очень хорошо объясняет так основательно все свои чертежи. Стоит следовать очень

0: для того, чтобы получать радиоотдачи, стоит вначале посетить дворец царя. Спасибо.
1: Ну, мато хоче, що імені не хнав
2: тікували. Ну, що ти думаєш? Если я уже зашел в дом Творца, то тут же, если я уже зашел туда, я сразу там уже буду вести себя с ним как с царем. А тут, там, где гость и хозяин, есть некий процесс. Процесс. Сначала он заходит, сначала он начинает получать, и вдруг чувствует стыд. Потом вдруг есть чувство, что есть хозяин, который подготовил это все для него. И потом есть процесс, как он относится к хозяину. Он останавливается, да, как вы помните, он делает цимцум. И тогда хозяин давит на него: «Я готовил для тебя, это так вкусно. Я готовил от всего сердца». И тогда он начинает есть ради него. Это процесс. Это процесс. Как мы говорим, что в этом процессе вдруг себя вот словить, что ты работаешь только в келим получения, и вдруг сделать этот цимцум и прийти к отдаче ради отдачи, только потом получение ради отдачи. Это процесс. То есть вся наука Каббала находится в этом. С точки в сердце и до полного ощущения, что ты находишься в дворце царя.
3: Есть вопрос Лизы от женщин Латин 10. Прежде всего, Лиза напоминает нам о намерении соединиться с Торой и привлечь свет, который изменит наше состояние. И она также спрашивает, как я могу услышать об этом намерении в процессе встреч моих с десяткой? Как сохранить это намерение? Есть то, что называется личная ответственность и общая ответственность всей десятки. И то, что Рав сказал, то, что мы читали раньше, почему мы вообще совершаем всю эту работу в десятке, почему существует группа, почему мы читаем эти статьи, почему делаем дежурство, вскоре у нас будет конгресс, почему мы его проводим. Региональный конгресс в октябре. Почему мы вообще этим занимаемся, сидим вместе, скажем, изучаем урок? Мы хотим все время собрать хиссароны для привлечения света. Мы хотим все время возвеличивать между нами Творца, говорить, как в игре, то, что мы сказали, чтобы это все время горело и жило. Потому что если есть величие Творца, есть у кого попросить, Он может дать мне все, что мне нужно, позаботиться о нас, продвигать нас, чтобы мы уподобились Ему. Так все, что мы делаем в десятке, и до того, как я прихожу на встречу в десятку, почему я прихожу, будильник прозвенел в телефоне, вскоре Zoom, встреча, почему, что я хочу от этой встречи, что я требую от нее, что я требую за товарищей, как я приду на встречу, что я им дам, как я повлияю на них.
2: Подруги принесли хорошие пироги, например.
3: Но пришел я из-за пирогов. Но
2: да, но в Зуме нет пирогов. И для чего они это сделали? Это тоже вопрос. Они хотели, чтобы мы почувствовали вот эти все вкусы и поблагодарили Творца за то, что Он собрал нас. Может быть, и так можно. И тут же мы просим за каждой вещью свет, возвращающий к источнику от Творца. Моше, мы, как тут сказано, товарищи, мы в периоде подготовки. Мы работаем с тонкой свечой, очень тоненькое такое свечение, которое проникло сквозь махсон и дает жизнь всему этому миру. Мы в него вцепились и держимся за него. И сейчас мы хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, хотим увеличить точку сердца, соединиться с точками в сердце между нами и прорвать этот махсон, барьер. Об этом мы и говорим. О свете, возвращающем к источнику, там существует очень сильный свет, и он притянется только если мы будем

0: подобие свойств все больше и больше. И так постепенно мы будем продвигаться потом и по мирам.
1: Еще одна вещь. Перед всем, перед встречей, перед распространением, встречей десятки, учебой, что я хочу, что я требую? И я выясняю, что нет требования. Почему его нет? Всегда молитва до молитвы, предваряющую молитву. То, чего не хватает, этого я требую. Смотрите, что говорит Рав в пятом отрывке. Смотрите. Неважно, какую книгу ты откроешь. Это зависит от того, как ты ее открываешь. Книга может в тебе сделать что-то или нет. Если есть молитва, если есть просьба, и если ты обязуешься, ты понимаешь, какое слово он употребляет. Поэтому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы, как он говорит здесь, когда они отвлекли свое внимание от этого главного, что требуется в изучении Торы, света, возвращающего к источнику. В предисловии к Тессу он пишет тебе все, там есть буквально все. Так только это. И для этого мы должны быть направлены только на это, и все. То, что можно сделать только для того, чтобы во время учебы, с самого начала и до конца учебы, ты требовал. А во время самой учебы ты можешь концентрироваться, хорошо, не можешь, тоже не страшно, но чтобы твое требование, молитва, горели в тебе. Это то, что мы хотим. Так сейчас женщины Германии, которые зададут вопрос, они напомнят о цели учебы, верно?
2: Selam sevgili öğretmenlerim. Niyetimiz her eylemimizi yaradanla dilekto elde etmek için özlem duymak.
0: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, дорогие преподаватели.
2: Gerçek hasenimiz ifşa olmamışsa kişi çalışmasını hangi temele dayandırarak?
0: Наше намерение это стремиться в каждом нашем действии прийти к слиянию с Творцом. А вопрос, если наше истинное наслаждение пока не раскрылось, то на каком основании человек может продолжать свою работу?
1: Если настоящее наслаждение еще не раскрылось нам, потому что это добро и наслаждение, которое хочет дать Творец, так что является нашим топливом.
0: Какое топливо? На какой основе, да? У нас есть основа, которая называется «точка в сердце». Что нас привело сюда? «Точка в сердце». Достаточно ли это нам, если мы основываемся на ней, если мы думаем о ней, о точке в сердце, что это искра свыше, что это искра любви, что мы хотим ее увеличить все больше и больше, то я думаю, что это может быть основой. А как ее увеличить? За каждым явлением просить свет, возвращающий к источнику, чтобы дал нам силы, чтобы дал нам силы любить, отдавать. И это в какой-то момент мы начинаем наслаждаться действительно, что у нас это получается. А потом чувствуем, что нет, опять просим. И вдруг вся десятка работает только над этим. И тогда мы чувствуем, как мы поднимаемся над эгоизмом. И тогда мы тоже чувствуем, что и это большое наслаждение. Потом чувствуем, что это наслаждение ради себя, а мы хотим работать, чтобы обрести свойство отдачи. И вот эти все подъемы, падения наши. Я думаю, что это очень большое наслаждение, чтобы прийти к истинному наслаждению. Истинное наслаждение — это когда я не хочу ничего, даже вот ничего ради себя, как он всегда пишет. Через предложение он это говорит. Не получать ничего ради себя, никакого вознаграждения, а только отдавать. Только быть отдающим, как ты. Только прийти к подобию по свойствам. И тогда начинается совершенно другой процесс.
1: Да, как Сеня сказал вначале, мы удостоились и получили точку в сердце. Часть Творца свыше, есть у нас что-то, что, слава Богу, не дает нам успокоиться. Мы не удовлетворяемся никакими наслаждениями в этом мире. Основа, которая требует, чтобы слиться с корнем, и топливо, и основа, Это то, что пишут нам все каббалисты, Бальсулам и Раба, что является нашим горючим, величие Творца, потому что ради важного человека служение ему становится получением, наслаждением. И когда каббалисты возвеличивают Творца, все статьи говорят об этом, и все, что мы, ради чего мы живем, искать, насколько Творец велик, это то, чего нам не хватает. И от этого человек может быть получить силы, делать все, смотреть на товарищей в десятке, насколько во всем, что они делают, то, что движет ими, это величие Творца, о чем они говорят, что им важно в жизни, величие Творца. И от этого он получает зависть, взрывается внутри, есть у него топливо, чтобы двигаться дальше.
0: Сангуль, а ты же играешь с нами в эту игру. Я немного тебя знаю. Помню, с каким воодушевлением ты была здесь, когда приезжал. Я это прекрасно помню. Сколько сил ты давала всем. Даже привезла виски для нашей десятки. Я помню, да. И я сказал товарищам, это Ацангуль, это основа. Основа наслаждения, ты знаешь об этом, что я не хочу ничего, кроме вот этого, кроме вот этой точки в сердце, кроме вот... Да, спасибо тебе.
1: Итак, есть вопрос Эсиан из Кабью 9. Прежде всего, он напоминает нам. Нет, она. Он. Да, все-таки. Моя молитва в том, чтобы Творец помог моим братьям почувствовать цель за статьей, которую мы читали. И вопрос. Так Творец нам ставит западню.
0: А нужно опять намерение?
1: Да, чтобы Творец позволил моим братьям почувствовать намерение, цель и любовь, которая стоит за той статьей, которую мы читали.
0: Очень красиво. Моим товарищам.
1: Да, он спрашивает так. Творец ставит нам западню такую приятную, когда мы знаем от наших учителей и книг настоящую цель жизни. Иногда это может нас оттолкнуть, но нет выбора, мы должны делать эту работу, потому что мы находимся в своего рода западне. Как в этом состоянии, когда мы знаем цель, она отталкивает нас, с другой стороны, нет выбора. Как остаться в состоянии радости и счастья в такой ситуации?
0: Как мы помогаем друг другу быть в радости в этой работе? И просим у Творца быть в радости. Как мы помогаем друг другу? Мы даем друг другу уверенность. Уверенность — это единственное, что мы должны дать друг другу. Уверенность на нашем пути. Как Рабаштам говорит, что да, настроение. Это такое маленькая статья, но что я могу дать товарищу? Только настроение и только уверенность в пути. Это то, что мы должны давать друг другу, и тогда у нас будет и основа, и возможность держаться. Если нет, то это проблема.
1: И все, что делают люди в мире, все, не знаю, что бы они ни делали, бизнес, только для того, чтобы найти этот момент уверенности в жизни, счастья, что я не один, что я бы не чувствовал, что эта жизнь ничего не стоит. И мы буквально можем давать друг другу в игре, через силу, примером, поднятым настроением, уверенно, что мы находимся в самом важном, что мы чувствуем уныние, нет сил, это желание получать так чувствует. Нет у меня наполнения, но можно работать с этим желанием. Я слышу от товарищей, которые говорят со мной о величии цели, вдруг я получаю такие силы. Нет такого. Просто. Вдруг Раф рассказывает, как Рабаш закрывался в комнате и начинал танцевать, и желание получать чувствует, вот я прыгаю, мне по всей видимости хорошо, и я должен поместить себя в группу, дать товарищам приподнятое настроение и получать от них эти силы. И так есть горючее, чтобы все время быть в радости, потому что есть у нас великая цель. Мы находимся с самыми особенными людьми в мире, людьми истины. Есть у нас учителя и особая цель. И пока что этот осел страдает и хочет больше, мы над ним восседаем с другим топливом. И что это? величие Творца, важность цели, это дает силы делать все хорошо. И это дает хорошее настроение товарищам в отношении величия цели. Давайте перейдем к Украине, пожалуйста.
0: Да.
3: Украина.
4: Добрый день, дорогие друзья, дорогие выкладачи, всем привет. Наш намер...
1: Добрый день, дорогие друзья, дорогие учителя, приветствую всех. Наше намерение такое, когда мы хотим быть настоящим каналом, проводящим свет, чтобы через нас это было передано всему миру.
4: Скажите, пожалуйста, у нас час.
1: И эта игра возвращается к нам. Вопрос от товарища такой. Скажите, в наше время может ли человек выполнять все действия в заповедях на нашем пути? И что вы можете порекомендовать нам, как прийти к этому и на чем сконцентрироваться главным образом? Спасибо.
0: Да, спасибо, Артём, за вопрос. Наверное, вопрос от Сережи, нет? Передавай ему привет. Хорошо, что спросил. Может быть, нам нужно опять напомнить, что такое заповедь? Что это такое? Тут вопрос о всех заповедях. Что такое заповедь?
1: Мы еще раз перейдем к первому отрывку Рава и прочитаем просто все его действия. Читает статьи, работает на кухне, занимается товарищеской любовью, то есть готовит все хисароны, которые привлекут к нему свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих хисаронов и работа над книгой, когда он сидит и учится из книги, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел свет и исправил его, это называется, что он совершает действия заповедей. Это называется занятием Торой.
0: Тебе не нужно вот прямо проходить по всем заповедям, вот эти там 320 или 288 заповедей. Нет, ты должен, вот как он там написал, да? Превратить желание получать на желание отдавать. Что там в конце?
1: Что он требует, чтобы пришел к нему свет и исправил его.
0: Чтобы исправил нас, прийти к той стадии, когда я хочу, чтобы свет исправил меня. Это уже продвинутая стадия, потому что я должен вот действительно из сердца чувствовать, что во мне есть то, что нужно исправить, во мне есть то, что мешает мне жить, во мне есть то, что я ненавижу. И я очень прошу, чтобы ты превратил это на отдачу, а потом еще больше думать о товарищах и так далее. Это называется заповедь. Это называется заповеди.
1: Да, это значит знать заповедующего. Затем есть и заповеди, которые называются отдача ради отдачи, переход после максимума, получение ради отдачи, но главным образом привлечь свет, возвращающий к источнику. Это называется заповедями. Ну, перейдем к женщинам. Испания 1, пожалуйста. Мы не слышим.
5: Нет.
1: Не слышно.
0: Есть ее вопрос. Притяжение света и подобие свойств, оно постепенное? И происходит ли это индивидуально или в групповом порядке? Мы работаем от легкого к тяжелому. Вот так. Притягиваем свет, добавляется еще эгоизм, еще просим, добавляется еще. И согласно этому уже все наши действия в притяжении света, возвращающего к источнику, мы уже чувствуем, что, ну, скажем так, да, что мы на следующей ступени. Уже есть немного радости, что мы что-то сделали в жизни. Нам добавляют еще эгоизма. И мы еще работаем. И так, так, дальше. Постоянно вокруг вот этой вещи, которая называется работа выше знания. и притяжение света, возвращающего к источнику. Вот так.
1: Рак из женщин. Женщина пишет нам, что им намерение привлечь свет и привлечь, и чтобы наше каменное сердце превратилось в сердце из плоти. Это намерение. Каждый товарищ, который хочет задать вопрос, посылает намерение, зачем мы вообще здесь находимся.
0: Можно потом взять все эти намерения, ввести их в искусственный интеллект и посмотреть, какую там песню мы напишем вместе.
1: Она спрашивает, я слышал, что процитированное из Рава, неважно, какую книгу открыть, главное — намерение. Я вместе с тем слышала утром, что чтение статьи Рабаша — это подготовка к изучению ТЭС, а ТЭС — это настоящее.

0: так? Так мы работали всегда, все эти 30 лет.
1: Хорошо, я хочу, чтобы мы еще больше вошли в намерение.
0: Но какое намерение?
1: Я хочу, чтобы мы попросили сейчас прилепиться к Раву. Как сказал сегодня Аснея, мы готовы отдать себя Высшему. Мы сейчас хотим послушать клип номер 2 Рава. Это клип, переполненный всем необходимым, что нужно знать, чтобы подготовить наше сердце к привлечению света. Это буквально вся наука Каббала, все предисловие к ТЭС находится вот в этом клипе Рава. Давайте посмотрим клип номер 2, войдем всем сердцем в каждое его слово и захотим реализовать все, что он нам говорит, и снова вернемся к вопросам и к вашим намерениям. Пожалуйста, клип номер 2. И на каждой ступени тот же свет, возвращающий к источнику, действует с большей силой и приносит нам большую глубину желания нашего злого начала и приносит исправление. И свет, который приходит, чтобы и завершает исправление, называется Машиах. До всех этих ступеней мы находимся на уровне этого мира. То есть это желание, которое пока еще не является духовным экраном, но до этого, до экрана, тоже желание в нашей душе, когда у человека уже есть вроде бы душа, точка в сердце, да? То желание, которое есть у этой души пока что без экрана, когда мы начинаем работать с этим экраном, от ощущения точки в сердце и до тех пор, пока мы все больше и больше работаем с этой точкой для того, чтобы как бы исправить ее, привести в соответствие духовному, искать, кто такой Творец через нее, потому что все это во тьме, в двойном скрытии, в одинарном. Мы также проходим своего рода состояние исправления, но исправление оно также в другом виде, когда исправление, оно до того, как не позволяет мне спать, я определяю духовное, а с другой стороны, исправление в том, что я вижу, насколько я далек от духовного, две эти вещи, так также воздействует на меня свыше свет, возвращающий к источнику. Это то, что он пишет в 155-м пункте в предисловии к учению 10 сферот. И также эти действия, когда я стараюсь исправить себя во время, главным образом, учебы или подготовки, которую я делаю с группой, с товарищами, с книгами, со статьями, всевозможными действиями привлечь свет, возвращающий к источнику, все эти действия называются действиями заповедей, выполнением заповедей, которые в этом мире. Все, что может привести к тому, что придет свет, возвращающий к источнику, называется заповедью. Ну, давайте дадим возможность спросить женщинам Италии, пожалуйста. Киара, мы не слышим.
0: У нее тоже есть вопрос, который она послала заранее. Да, может быть, есть проблема в системе. Вопрос ощущения утраты может быть настолько душащим, и ты не можешь бесконечно просить. А что можно в таком случае сделать, чтобы отдавать?
1: Ощущение потери души. Что можно сделать, чтобы дать?
0: Я не понял вопроса.
1: Мы не совсем поняли.
0: Я повторю, да. Это то, что она прислала, что ощущение утраты, оно может быть душащим, и тогда нет сил просить бесконечно. Что же она может сделать для того, чтобы научиться отдавать в таком случае?
1: Если я правильно понял вопрос, не знаю, что имеется вопрос под утратой. Может, ты кого-то очень дорогого тебе потерял или что-то важное?
0: И мы не слышали об этом.
1: Ну что ты можешь?

0: можешь сделать, чтобы это состояние тебя не увело, и что делать в этом состоянии? Сложно, скажем, если имеется в виду состояние, когда ты получаешь, ну, не дай бог, какую-то утрату, что-то происходящее. Это очень трудно. Посмотрите, как раз в науке Каббала и у нас, когда мы как будто теряем, там говорят молитва, которая называется «Кадиш», посвящение, возвеличится и осветится имя великое Творца. Откуда получить величие Творца и держаться за Него именно в таких состояниях? Что же делать? Так человек ходит под крылья своих товарищей, сил у него нет, невозможно ни о чем думать, сердце разбито, понятно. Но человек вводит себя под воздействие товарищей. Товарищи, и Рав, как говорит о носилках, позаботьтесь обо мне, я не способен. Я вас нуждаюсь, но я хочу ввести себя под влияние десятки, под ваше влияние, быть с вами даже и в этом состоянии.
1: Это верно. Тут мы как раз проверяем истинную связь в группе, в десятке, истинную заботу, истинное поручительство. И, конечно, человек не может не чувствовать это состояние. И, конечно, вот эта пауза, вот этот момент, когда он обязан находиться в этом, а потом работает десятка, потом работают все наши источники, и тогда все возвращается. У нас в группе была такая ситуация, и мы видели, как товарищи в жутком состоянии держали друг друга. Как держали вот мы, наши товарищи, которые были просто в такой ситуации, но держали.
0: Женщины МАК 105, пожалуйста. Не забывать о намерении сказать до вопроса, пожалуйста.
2: Да, наше намерение — включить всех подруг в сердце и присоединить Курову, Краву к мировому кли. И у нас такой вопрос. Написано в последнем абзаце, то есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. И вот что такого есть в вере, чего не сможет нам заменить даже самое большое раскрытие?
1: Да, тут говорится об уже продвинутой стадии, когда мы сейчас находимся под цимцумом, а в более продвинутой стадии, мы должны будем сами делать это сокращение. То есть, несмотря на то, что раскрываются такие наслаждения, мы все же хотим без наслаждения быть с тобой, вот держаться за тебя. Это уже продвинутое состояние за всей нашей, после всей нашей работы в период подготовки. Ну, послушай, смотри, какая это ступень, когда передо мной раскрываются все наслаждения, а я хочу держаться только за тебя, только твое величие, только ради тебя работать. И я готов отменить все эти наслаждения. У Рабаша есть такие вот изречения, что как там написано? Если Творец будет наслаждаться больше от того, что товарищи пройдут в духовное, то я отменяюсь, пусть они пройдут. Это не точная цитата, но спасибо, Саша, за вопрос и за большую работу, которую ты делаешь по распространению.
0: Латин 4, пожалуйста.
3: Nuestra intención es el trabajo en la conexión en la escena.
0: Наше намерение — это работа в десятке для того, чтобы У нас было слияние с Творцом посредством безоговорочной отдачи. Вопрос, как человек может, который захвачен с нами этого мира, держаться в вере в ваши знания, чтобы перейти к настоящему с помощью намерения ради отдачи.
1: То есть вопрос, как держаться и все время работать над светом, возвращающим к источнику.
0: Над сном этого мира.
1: Над сном этого мира, да, да. Мы говорили о том, что мы в период подготовки, мы только держим некую тонкую свечу, которая проходит к нам, и только точка в сердце чувствует это, и постоянно есть подъем и падение. Как держаться, Моше? Вот тот же вопрос постоянно повторяется. И это хорошо. Поэтому мы сказали сейчас, что сначала мы говорим намерение. Это и держит. Мы слышим это. Уже есть как некая точка. Читаем. Начали с того, что давайте, когда мы читаем каждое предложение, каждое слово, держаться в этом намерении, что мы притягиваем свет. Десятка работает только над этим, над величием цели, величием Творца, уверенностью в пути и о намерении, как притянуть свет, возвращающий к источнику. Это и есть вся наша работа, наши источники, Рав. Это все, вся наша работа.
0: У нас есть Даниила из Реховата, она говорит намерение, чтобы Творец вывел нас из Египта к свойству отдачи и к слиянию с Ним. И она спрашивает, что является ответственностью десятки в подготовке каждого товарища к учебе, чтобы он привлекал свет. В чем ответственность десятки? Я хочу сказать, может быть, со стороны. С другой, какова ответственность каждого товарища и подруги в десятке, особенности в Рехова 2, какова ответственность каждой подруги за свою десятку, чтобы подруги помнили каждую секунду, что они делают. Так друга приходит на учебу, как она думает о своих подругах, и что они будут думать и требовать. Если я требую, за кого я требую, чего я прошу? Если так каждая подруга в десятке думает, как подготовить остальных подруг, как сделать для них? Смотрите, что произойдет в Рехово 2.
1: Мне нечего добавить. Это очень правильно. Смотрите, мы постоянно возвращаемся к этому. Группа, десятка. Баля Сулам писал о том, что окружение выстраивает человека. Только окружение. Вот так. В период подготовки, в период, когда есть только тонкая свеча, есть только точки в сердце, которые собираются и помогают друг другу продвигаться к уверенности. Вот только это у нас есть. Мы все время говорим об этом, но делать нечего.
0: Я хочу прочитать шестой отрывок из сказанного Рау. Смотрите, что он говорит. Это должно быть заботой любой группы. И в этом вся работа. Для этого созданы группы, все вместе держать этот посыл так, чтобы он ярко был выражен, пробуждать каждый другого, говорить о величии Творца, о нашей возможности во время учебы на самом деле привлечь этот свет и исправиться. И по мере того, насколько группа концентрируется на этом и извлекает из этого все больше точек, она добьется большего успеха. Здесь нет никакой другой возможности подняться. И в соответствии с этим нужно составить всю деятельность группы, чтобы было как-то вокруг этого, как перед действием, это может быть действием дежурства на кухне, и после этого, что мы хотим с помощью этого. Вроде бы не связано одно с другим. Мы идем работать на кухню, чтобы не забыть во время учебы чего-то, что-то определенное, но определенное, не просто так в общем. Делайте что-то в этом роде. Делайте такие упражнения. Вы увидите, насколько это повлияет. И это называется усилием. Это настоящее усилие, не более того.
1: Хорошо. Ну, все, мы должны делать усилия и радоваться, что у нас есть такая группа, где мы можем держать друг друга, давать уверенность друг другу. И вот так продолжать этот путь, притягивая свет, возвращающий к источнику.
0: Да. И сообщение в завершение. Дорогие друзья, вы приглашены присоединиться к урокам о статьях Рабаша. Эти уроки будут по вечерам в среду в 18:50 до 20:30. Их будут проводить Гилад Шадмон и Орен Леви. А завершим с песни тоже с намерением. Давайте споем вместе.

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417 странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
0: Хашивута шел аэмуна шенуэгет тамид. Азар Акадош шоэл...
2: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову, все это сказав, вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Почему же он не поверил, а сказал, если будет всесильный со мной? Он отвечает, дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И потому он сказал, если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным. Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющей к нам непосредственное отношение. Что такое сон? Что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным, тогда исполнит он обет. Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает, гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых, растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творения будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном, в той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. И не имелось в виду материальные наслаждения. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зоар, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Тору и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращением. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он приучился к тому, что все его намерение будет ради отдачи, и тогда, если он получит благо и наслаждение, в этом не будет хлеба стыда, ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как для самого себя он готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца. А сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца, ибо только лишь этот Творец может получать от нижних, то есть чтобы они получили от него благо и наслаждение. А поскольку Творец желает насладить творение, творения тоже должны наслаждать Творца, и это называется подобие по форме. Однако, чтобы прийти к подобию по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуются большие усилия, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти келим, подходящие для того, чтобы в них пребывал высший свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать. Сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. Также существует высказывание мудрецов, сказал Раби Шимон бен Леви, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его». Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке злого начала. Имеется в виду это желание получать, поскольку оно отделено от Творца. Ведь, как известно, в духовном различие формы разделяет духовный объект, деля его надвое. Как объясняется в предисловии книги Зоар. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы. И знай, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости. И по этой причине клипот называются словом «мёртвые», как сказано, «жертвы мертвеца». То же самое с грешниками, которые идут за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать заложенное в них в противоположности по форме относится относительно святости Творца, отделяет их от источника жизни, и они далеки от Творца, как будто находятся на разных полюсах. Ведь у Творца совершенно нет никакого получения, а только лишь отдача. А у клипот нет совершенно никакого получения и только лишь отдача. У клипот нет ничего от отдачи, есть лишь получение ради для себя и для собственного наслаждения. И нет большей противоположности, чем это. Из сказанного следует, что для того, чтобы у человека было подобие по форме, чтобы он мог получать благо и наслаждение Творца, человеку требуется большие усилия и большая помощь свыше, чтобы он мог победить зло в себе самом, то есть желание получать, и чтобы у него была способность использовать его с намерением на отдачу. Есть много людей, которые не удостоились этого, а тот, кто все же удостоился этого, это просто из разряда чудес. А теперь нужно выяснить вопрос, что написано по поводу Якова. Каким образом это учит нас пути Творца тем, что тоже рассказывает нам его сон и обет, который он дал? Также то, что обет этот был дан на определенном условии, как сказал он, «если будет».
1: В Писании сказано, «И пробудился Яков от сна своего, и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут. И Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову. То есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова «и взял из камней этого места и положил себе изголовьем». А слова «и поставил его памятником» означают, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием. Памятник «мацева» от слова «состояние» — «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве вера выше знания. Это, как сказано, «и дал Яков обет, сказав, если будет всесильный со мною, то будет Творец мне всесильным». А книга Зор спрашивает об этом. Почему не поверил он, а сказал «если будет»? И отвечает. Дело в том, что Яков сказал «мне снился сон», а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир подобен сну. То есть, как его толкуют, так он и сбывается. Как сказали наши мудрецы, все сны идут за устами. Как сказано, как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно. То есть как люди толкуют его, так он избывается. В таком случае, зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простой совет, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру, как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения, есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям. И чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющемся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающие келим, благодаря которым он получит всю ради отдачи. И благодаря этому тут не будет места для стыда, так как он получает все из-за заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Иакову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире, подобном сну. То есть так, как человек истолковывает его, то есть если человек идет путем Торы, как сказано в пятой статье 1986 года, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон, то есть тем, что человек истолкует обещание нести добро как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро — это при условии, что человек тоже даст это толкование, то есть нести добро. И это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, если человек не истолковывает сон как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратно, то есть желает получать ради получения, получается, что он толкует его ко злу, то есть что добро, которое Творец хочет дать, не может исполниться, так как он не подготовил подходящих келим, в которые могли бы войти добро и наслаждение. То есть, чтобы между ними не было разделения. Ведь, как известно, различие формы разделяет духовные объекты надвое. И отсюда поймем, почему сон идет за толкование. Имеется в виду, что то, что Творец обещал нести добро своим творениям, зависит от работы человека в этом мире. Ибо этот мир похож на всего лишь сон, и все зависит от толкования, которое ему дается. То есть, если толкование в этом мире к добру, то есть все, что делает человек, несет добро, то есть на отдачу, тогда обещание, данное Творцом, исполнится. А если толкование согласно злому началу, то сон, то есть работа в этом мире, о том, что Творец даст все блага, не может исполниться. И отсюда можно понять слова мудрецов «все сны идут за устами». Имеется в виду, что если человек произносит своими устами хорошие вещи, то есть всегда говорит, что нужно делать добрые дела, что все ради небес, а не для собственной выгоды, тогда сбудется хороший сон, то есть он удостаивается, как сказали мудрецы, мир твой увидишь ты при жизни твоей, а конец твой в жизни будущего мира. Тогда как если уста его истолковали зло, то есть, что он говорит, что оно нужно заботиться о собственной выгоде, это дурной сон, поскольку он истолковал его ко злу. Отсюда получается, что обещание Творца дать благо и наслаждение он дал в виде сна, то есть в виде этого мира, который подобен сну. И теперь мы сможем понять условия и обеты, в чем важность этого обета, какое величие в нем заключено, как сказал Яаков, что если Творец исполнит все, что он обещал ему, что тогда произойдет? Он сделает нечто великое, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Всесильного. И отсюда получается, что слова «и взял из камней этого места» означают, что он взял эти камни, то есть понимание и знание и мнение из этого места, ведь у каждого есть свое собственное мнение, и в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где его обязывает разум, но не против своего знания. И говорят, потому нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека свой разум, но он увидел, что Творец, создав творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение, то есть любовь к себе. Но каждый выражает свою эгоистическую любовь в своем особенном разуме. Однако одинаковое во всех книг — это желание получать и не более того. Как сказано, «и взял камень». Один камень. То есть, как сказано выше, знание, которое называется камнем, он кладет себе под голову, а в голову он взял веру. И знание ниже веры. А обет был, если будет всесильный со мною, то есть, что он удостоится принятия лика Шхины, и, как сказано, будет Творец мне всесильным. И в любом случае, я не возьму это как основу, а все здание моего Дома Творца будет основано на свойстве веры выше знания. И это, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, как сказано выше, будет Домом Всесильного. А теперь мы поймем важность обета, как сказал он, что если Творец поможет ему в добром толковании, то есть что он обретет отдающие келим, подходящие тому, чтобы в них облачилось высшее благо, и это называется принятием лика Шхины. В любом случае, он желает пользоваться только тем камнем, который он взял вначале и сделал его, чтобы он стал ему памятником, то есть камень, который был внизу в его изголовье. И тогда обет состоял в том, что несмотря на то, что он удостоится, что Всесильный будет со мной и будет Творец мне Всесильным, а тот камень, который поставил я памятником, будет домом Всесильного. То есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. Получается, что вера есть и в катнуте, и в гадлуте. И отсюда мы видим важность веры, ведь обет состоял в том, что даже в гадлуте он не отойдет от нее. Перейдем к уроку от 11 февраля 2002 года.
2: Итак, вы прочитали статью «Важность веры, которая присутствует всегда» из книги «Шлаве Сулам», первый том, 259 страница. Хорошо. Так какой вопрос?
1: Он пишет, что он создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, что с помощью Торы он может прийти к отдающим келим. Что такое Тора в этом мире?
2: Написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. У нас, в общем, нам необходимо сократиться в нашем разуме, чтобы понять самые простые вещи. В Каббале это проблема, то, что она требует от человека быть простым, несложным, незапутанным. И это нам очень сложно, потому что мы в этом мире на любое понятие нанизываем всевозможные одевания, мы его затушевываем, свое понимание и выяснение. Каббала настолько четко отсекает все, что человек чувствует, что ему с этим неудобно и трудно, и проходит много времени, пока он начинает понимать, что это хороший, правильный подход. Если ты говоришь человеку, что твое желание — это животное желание, просто сказала кому-то в одной системе школ, перед учителями самых разных классов, все попадали. Сразу же перестали ко мне относиться с уважением, я уже не культурный, и все, и просто нечего со мной делать, и все поубегали, и все такое. Ну, что поделать? Каббала действительно требует максимально точно. Но как говорит Бааль Сулам, что если мы берем ветвь и корень, то относительно ветви в корне, корнем мы называем такие понятия, как зивук, нашика, рехем, дословно поцелуй, зародыш, матка. Нет выбора. Просто одно исходит из другого. Это мы поэтому так и делаем. И то же самое в других определениях. Может быть, приятно, может, неприятно, но для Творца нет такого, приятно или неприятно. То есть из совершенного состояния можно видеть самые презренные, плохие, отвратительные вещи в этом мире, в полном совершенстве нет в них никаких изъянов по сравнению с остальными вещами. Все просто. Так относительно так. Это выглядит по-другому. Относительно Творца это выглядит иначе. И поэтому, если мы иногда вдруг видим какую-то отвратительную для нас форму, отвратительное проявление, то это знак того, что все, что мы видим и чувствуем, именно так видим это явление. Это значит, что мы не исправлены. Все просто, ты можешь называть это как хочешь, но это так. И Творец сделал нечто очень простое, он создал злое начало. Для того, чтобы обратить его в добро, создал Тору приправу. Что такое Тору приправа? Тору приправа означает, что есть сила свыше, и свет в ней возвращает к источнику. Тогда самые разнообразные наши действия, которые могут привести к тому, что придет к нам высшая сила. Свет, то, что мы называем, свет, возвращающий к источнику. Все эти действия называются действиями заповеди. Заповеди. Заповедью называется исправлением, частным исправлением какого-то свойства в человеке. С помощью действий заповеди привлекается свет, возвращающий к источнику свыше. Он исправляет человека, исправляет злое начало в нем и превращает его в доброе начало. Меняет намерение с ради получения на ради отдачи. И все, больше нет ничего, в этом вся Тора. Далее. Конечно, среди действий, вызывающих исправление нашего злого начала, есть действия более эффективные и менее эффективные, более полезные, большие по количеству и по качеству, или меньшие. На каждой ступени есть возможность выполнять одни действия или другие действия. Согласно пониманию силы, то, что в руках человека. И поскольку мы отличаем во всей реальности, что такое реальность, во всем состоянии, в котором мы находимся, от самого плохого состояния, но самого достойного, подходящего, вплоть до самого высокого, мы различаем 5 ступеней. Мы называем их 5 мирами.
3: То
2: в каждом мире, на каждой ступени есть своя Тора. Другими словами, те же 613 желаний, которые есть в нашей душе. В каждом мире возвращаются к исправлению на большей глубине. И тогда, если мы исправляем все свои желания, только на самой низкой ступени, только Авьюдешорыш, куда мы можем спуститься в глубину наших желаний, всех желаний, тогда мы приобретаем этим свет нефеш. Приближаемся к Творцу, ощущаем Его, сами находимся в совершенстве на уровне, который называется свет нефеш. Если мы после этого можем больше войти в исправление во всех 613 желаниях, то есть во все большей глубине, еще на один этап в глубину, тогда, ну, разумеется, для того, чтобы исправить, привлекаем для этого больше свет, возвращающий к источнику, то есть то, что называется большую Тору, Тору мира Яцера. И тогда мы приобретаем ступень мира Яцера и наполняемся уже светом Рох, ощущением Творца, мерой слияния, нашим статусом. Это все одно и то же. Свет Рох, мир Яцера и так далее. Еще глубже мир Брия, еще глубже мир Ацилут и вплоть до глубины мира Адам Кадмон, пока приходим к Эйнсов бесконечности, к окончательному исправлению, все 5 Наранхай Светов, ступени глубины келим. И на каждой ступени мы исправляем все келим на уровне шорош, алиф или бет, или гимн. И на каждой ступени тот же самый свет, возвращающий к источнику, действует с все большей силой и мощью и несет нам исправление на большую глубину нашего желания
3: получать.
2: И общность, совокупность всего света, который приходит и завершает исправление, запечатывая его, называется Машех. До этого на всех ступенях, где мы находимся в состоянии, называется наш мир. То есть там, где желание еще не является духовным, с экраном. То есть до этого это желание без экрана. То же самое желание в нашей душе, в нашей душе. Когда у человека уже как бы есть нешама, то есть точка в сердце. То же желание, которое все еще там без экрана, без масаха, с которым мы начинаем работать. С ощущения точки в сердце и вплоть до того, что все больше и больше мы работаем с ней, с этой точкой, для того, чтобы как бы исправить ее, уподобить ее духовному, искать через нее, кто такой Творец, потому что все происходит во тьме, в двойном скрытии или в одиночном скрытии. А также мы проходим как некие такие этапы исправления. Но исправление тоже в таком необычном, странном виде. То, что называется, я увеличиваю свое желание, что вплоть до того, что не даст мне уснуть, это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, насколько я далек от духовного. То есть и то, и другое. И тогда тоже на меня действует свет, возвращающий к источнику, как он и описывает это в 155-м пункте в предисловии к учению 10
3: сферот.
2: И Эти действия, которыми я стараюсь исправить себя, главным образом во время учебы, или во время подготовки, которое я провожу с группой, с товарищами, книгами, статьями, выполняю разные действия во время учебы для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все это на меня действует, и это, эти действия называются заповедями, действием заповеди в этом мире. И абсолютно все, что может способствовать тому, что приходит свет, вызывая и возвращающий к источнику, называется заповедь. После того, как человек постарался сделать, он все еще не знаком с частями своего тела, с 613 желаниями в своей душе. Вся его душа — это пока только точка, это семя, из которого не развилось никакое тело, никакой гуф. Но, тем не менее, хоть он это и не различает, неважно, понимая или не понимая, различая или нет, он проходит всеми своими усилиями, все 613, ну, как бы, этих... начальных клеток, хромосом, все, что есть внутри капли семени, внутри точки в сердце. Когда он завершит все это, он этого не знает. Тогда называется, что он готов действительно к тому, чтобы войти в состояние зародыш в духовном и быть на ступени асия, святости, дагдуша. Как он все это проходит, он не знает. Сколько прошло и сколько осталось, он тоже не знает. Но тем не менее он работает над 613 желаниями своей души. Просто подсознательно. Когда он завершает, это называется, что он завершает свою полную меру, и тогда готов к спасению Творца или выходу из Египта, к входу на ступени лестницы. То есть все его действия, читает ли он статьи, работает на кухне, занимается, вкладывает себя в любовь к товарищам, подготавливает разнообразные хиссароны, которые привлекут к себе свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих потребностей хиссарона и работа с книгой, когда он сидит и учится по книге, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел к нему этот свет и исправил его. Вот это и называется, что он выполняет действия заповеди. Это и есть, что он занят Торой. Об этом он пишет в 17-м пункте предисловия Эктес. А потому образуется изучающий перед учебой, укрепится в вере в Творца и так далее. То есть это действительно и называется действием заповеди. В духовном, когда человек входит, затем в то, что он видит в свете Творца, он начинает видеть свою душу. Он видит желания, из которых она состоит, и связь между желаниями. Он видит гуф из 613 частей желаний. Телом называется душа. Кли души — это тело. Гуф. И тогда он видит, как работать с каждым из желаний, как сделать в нем направленное действие заповеди. И тогда, делая одно действие, называется то, что он накладывает тфилин, он делает другое действие ради отдачи. Означается, что он облачается в талит. И третье действие он делает. Есть разные заповеди. И одно делает, другое не делает. Все зависит от того, в каких желаниях он находится. И на языке каббалы эти желания не называются словами этого мира, действиями заповеди, а называются по именам сферот или по уровням авиюта и так далее, или по решимот. Это то же самое. Есть количество заповедей рамах, которые указательные, их делать другое количество заповедей шаса, те, которые нельзя делать. Есть действия выше хазе, ниже хазе, в парцуфа, есть отдающий килим, получающий килим, гальгальтейная, махаб и так далее. То есть все это, все, что мы изучаем, как исправление каждого из желаний, и каждый орган называется действием исправления заповеди. И поскольку всякий раз он по-разному исправляет своего желания, от того, что он не знает, что он делает в этом мире, и вплоть до того, что он знает, и все больше и больше сливается всем телом с Творцом на уровне Шоура, Шалев, Бет Гимл, даже на уровне Дали, полностью весь в слиянии, то, соответственно, он нуждается во все большем свете, более сильном свете, возвращающем к источнику, и тогда и свет, который облачается в него, это тоже все больше свет. Все больше и больше. Все. Это называется действиями заповеди и заповеди занятия.
1: Действия, которые мы делаем во время учебы.
2: Весь путь, он также делится. Хотя делится на пять миров, но мы тут тоже, чтобы не запутались, мы можем поделить на 620 ступеней. Тарах, 620. Или на языке Каббалы тогда делят это просто на

0: Мы читали в субботу молитву, предваряющую молитвы Раби Ноуми Эльмелеха. Написано, что человек должен подготовить себя к молитве. То есть он, в общем, должен набраться сил, укрепиться в самом разном и подготовиться. Я вижу, что даже в подготовке к молитве, когда он себя готовит, он тоже просит, да будет воля твоя, чтобы ты подготовил меня, чтобы я смог молиться тебе, чтобы ты помог мне. И так далее. То есть в желании, предваряющим желанием, которым требуется какая-то работа со стороны человека. Какая именно работа? Просьба? То есть все, ну что, это все настолько, а в чем мои усилия? Так вот, как именно в том, чтобы прийти к просьбе. Усилия в просьбе. Ты видишь, в чем противоположность нашей работы и всего мира? Весь мир считает, что мы можем сделать что-то самостоятельно. Все так думают. Американцы прежде всего во главе. Властвовать, управлять. Все это еще должно раскрыться. Это зло. То есть неспособность властвовать. Ни в разуме, ни средствами, никак. Но насколько это все противоположно, мы видим из того, что мы должны делать, когда все усилия, вся энергия, разум, все управление над собой мы должны направить на наше состояние, в том, чтобы все, что Творец нам посылает, чтобы мы все это собрали, все эти ужасные условия, всю эту запутанность и сложность, и страдания, чтобы мы собрали это именно сформировали в правильную просьбу. А не то, чтобы я делал, и таким образом, чтобы он делал. Поэтому, когда я готовлю себя к молитве во время учебы, то нет ничего другого. Даже единственное, что мы можем что-то сделать, чтобы во время учебы я был в молитве. Чего я хочу от учебы? Что я хочу, чтобы у меня было? Свет, возвращающий к источнику. А если так, то я должен думать об этом, когда я читаю статью. И статья должна меня пробуждать к этому. И все статьи в конечном итоге действуют в этом направлении, под разными углами. Речь идет о величии Творца, говорится об отношении человека к Творцу. И говорится о самых разных видах связи моей с Творцом. И с помощью статьи я как бы подготавливаю себя к ТЭС. Когда я уже изучаю ТЭС, это уже время молитвы. Не подготовка к молитве, а время собственной молитвы. Учеба должна быть вместе с молитвой, а иначе это не Тора. Иначе ты читаешь мудрость. В этом большая разница. Меня в интернете тоже спрашивали, какие книги я рекомендую читать. Нечего ответить, что рекомендуют, чего не рекомендуют. Даже если ТЭС откроешь, неважно, любую книгу, какой бы ты ни открыл, все зависит от того, как ты ее открываешь. Тебе эта книга что-то может сделать или нет? Если есть молитва, есть просьба, и ты обязуешься. Понимаешь, каким словом он пользуется? Потому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы. Потому что говорит, что во время Торы, занятий Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться привлечь свет, заключенный в Торе свет. Это в предисловии ТЭС он пишет абсолютно все. Там обо всем написано. Так вот только это. И на это нужно быть направленными, и только на это. Все, что можно делать, только чтобы во время учебы, от начала и до конца учебы, ты бы требовал. А сама учеба, ты можешь сосредоточиться на ней хорошо, не можешь, тоже не страшно. Главное, чтобы твое требование и молитва просто горела в тебе. Учеба — это ТЭС?
1: Учеба — это ТЭС. То есть Бааль Сулам пишет об этом. В чем разница и в предисловии к ТЭС?

0: он об этом пишет. И в других статьях, почему именно изучение Каббалы? Потому что скрытый здесь свет больше и ближе к тебе, и ты с помощью этого изучения должен больше вернуться к цели творения, потому что говорят о действии Творца буквально напрямую, без одеяния, там бык, осел, корова и всякие ущербы. Только в этом разница. Но одеяние — это тоже, по сути дела, тот же принцип там есть в море, скажем, только он скрыт, когда ты не способен прийти правильному требованию, очень трудно. Он пишет, что особые люди могут получить это оттуда, но не простые люди, такие как мы. Так, это суть изучения, и это должно быть заботой каждой группы, и это вся работа. Ради этого созданы группы. Вместе укреплять этот посыл, чтобы он выделялся, пробуждать друг друга, говорить о величии Творца и о нашей способности с помощью учебы, во время учебы, действительно ухватиться за этот свет и исправиться. И чем больше группа сосредотачивается на этом и находит в этом все больше и больше точек удержания, тем больше это успешно. Нет здесь никакой другой способности, возможности подняться. И в соответствии с этим нужно выстраивать всю работу группы, чтобы она была вокруг этого. И до действия это может быть действие на кухне, и после этого для чего мы делаем, чего мы хотим с помощью этого. Это как бы не связано одно с другим. Мы идем работать на кухне, чтобы во время учебы не забывать о чем-то определенном. Определенном, не просто в общем. Что-то такое. Делайте такие упражнения, и вы увидите, насколько это повлияет. Насколько повлияет. И это называется усилием. Это по-настоящему усилие, не более. Сколько бы ты там ни чистил эти кастрюли, неважно. Это уже держится на этом материале, на твоем внутреннем усилии. Но должно быть вместе одно в другом. Тогда есть благословение на все действия этого мира, что было стремление прийти к слиянию во всех действиях. Поэтому нет действия в этом мире, которое ты как бы не можешь связать с целью, потому что это не важно, какое действие, только чтобы это было пригодным действием. Ты не можешь. Я сейчас съем свинину со сметаной и... Что?
1: И что было требование во время учебы?
0: Да, что было требование в учебе слиться с Творцом. Ты думаешь, что такое возможно? Это условия, которые он сказал тебе заранее, свыше тебе это дали. Почему? Потому что это против связи ветви и корня. Это не вопрос там несчастной свиньи в этом мире. Что у нее есть, кусок этого мяса? Но против ветви и корня ты не можешь. Если ты в итоге требуешь от своих действий, чтобы из корня пришел свет, свет, соответствующий душе, тогда тебе нужно действие, которое тоже будет направлено одно в соответствии с другим. И поэтому тебе сказали, эти заповеди — да, эти действия — да, а вот эти — нет. Все. Так, может быть, мы сделаем это, когда мы пишем мизузы, делаем тфилин или талит. Давайте сделаем это в каком-то действии, где произведем эти святые предметы.
2: Ага.
0: Что вы думаете? Как будто действие это больше слито с корнем, да? Если я сделаю здесь тфилин в этом мире или буду сидеть с тфилин. Конечно же, это еще больше связано с корнем. Или нет? Или неважно, я на кухне готовлю там ножку, засовываю в духовку, и этого хватает.
1: Говорит об отношениях, связи.
0: Кроме отношений, я говорю, отношения — это все верно. Два человека делают. Один занимается чем-то, что в этом мире напрямую связано с корнем, скажем, да? А второй просто совершает какое-то действие, делает обувь на работе. Он сапожник — это его профессия. Лучше запорник,
1: если он это делает и ищет связь с Творцом внутри работы.
0: Если он ищет через свою работу связь с Творцом, работает с более грубым желанием получать, тогда, конечно, его молитва, его подготовка будет более успешна. Понятно?
1: Да. Он тут пишет о том, что благодаря скрытию, скрытие было, чтобы исправить человека. А далее говорит, благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя.
0: Где у нас самый большой объект в таких действиях? В зивуге. Да-да.
2: Катув бисварим хасидим альзербе дварим.
0: Написано в хасидских книгах об этом много. Как раз именно у раввинов есть впечатление от этого. Самый большой авиют, это называется корень всех наслаждений в этом мире, самый большой авиют, если человек может также и в это время. Хорошо, я не говорю, что нужно делать из этого всевозможные упражнения, нет. Сделать из этого профессию? Нет, просто согласно ветви и корню мы должны понять, что это идет по авиюту.
1: Человек может приучить себя к тому, чтобы все, что делает, было ради Творца. Как можно быть ради небес, если все в скрытии?
0: Человек должен приучить себя, чтобы все его действия были ради небес, да?
1: Но вскрытие, что значит ради небес, но вскрытие.
0: То, что он находится вскрытие, то, что он хочет делать ради небес, да, ради небес. Конечно, он не способен вскрытие делать ради небес, потому что раскрытие глаз, когда он увидит величие Творца, это даст ему силу делать ради небес. Но стараться, он обязан, пока не приходит к состоянию, когда ему действительно дадут увидеть величие Творца, которое исправит его.
1: А что значит «ради небес» в таком состоянии?
0: «Ради небес» называется «ради отдачи». Насколько он представляет себе, что это? Я не понимаю, мы сейчас говорим, что требовать во время учебы от света, возвращающего к источнику? Что ты требуешь от него? Чтобы пришел свет, который исправит меня. Ну хорошо, это общая молитва, чтобы пришел и исправил. Что исправит? У меня болит живот, голова, всевозможные вещи. Что ты хочешь, чтобы он это исправил? Или кроме этого есть тоже что-то?
1: Я говорю о выражении.
0: Конечно, я говорю о воображении. И о воображении мы пока действительно должны говорить. Ну и что? Поэтому наше время называется временем подготовки. Когда мы пишем на доске мелом, и эта вещь вообще сама по себе ничего не стоит. Она стоит только как подготовка. Как ребенок, который читает какие-то глупости в книге, это его подготовка. Этим он готовит себя стать взрослым человеком. Так игра, ты знаешь, написано, игра — это серьезная вещь. Я жил в Риховате, и был у меня товарищ в институте Вайцмана, который работал в отделе разработки игр. Да-да. И там психологи, не знаю, врачи, всевозможные учителя. Да, как сделать игры, чтобы человек с их помощью развивался самым естественным для тела образом и самым полезным и хорошим образом для своей жизни. Так что, конечно же, я сейчас в игре. Я все время говорю, товарищ, действительно, товарищ должен играть. Но тот, кто играет, влияет серьезным образом на своего товарища, потому что тот уже впечатляется иначе. Все? Ты находишься со всеми своими товарищами во дворе, и они хотят сейчас тебя разыграть. Начинают рассказывать тебе какую-то вещь, которая есть у них, а у тебя нет. А ты носишься, прямо взрываешься. Ну, так это ложь. Ложь. Но твое желание становится настоящим. Это то, что нужно. Мне не нужно ничего другого. Какая мне разница, что у них есть, а у меня нет? Мне важно, чтобы было у меня желание. Это все. Так, игра — это серьезная вещь. Да.
1: Под этапа подготовки мы говорим, что мы не знаем, когда заканчивается подготовка. Можно почувствовать, что это развитие, продвижение? Почувствовать поручительство.
0: На этапе подготовки есть много этапов внутри, где человек, конечно же, проходит шлифовку. И как ребенок растет, ты же не можешь не различать между ребенком однолетним, пяти лет, десяти лет и пятнадцати лет, да? Что, дорогой мой? Приходит ко мне, скажем, мама с двумя сыновьями. Один сын 10 лет, а второму 2 года. Но 10-летний остался в развитии как годовалый. А 2-летний такой маленький обгоняет его. И ты видишь, насколько это что-то ужасное. Это не рост, ничего. Ты видишь 2-летнего, насколько он острый, насколько все схватывает уже. Приходит ко мне, ищет на моем столе разные вещи. А тот сидит истукан. Так нужно развиваться. Что делать с детьми, которые состарились?
1: Да. Написано, что этот мир, он как сон. Что это означает, мир как сон? И свойство сна, что такое?
0: А почему ты спрашиваешь?
1: Ну, написано здесь.
0: Я же написал статью, чего ты меня спрашиваешь? Нет, действительно не знаю, связи с чем он там говорит. О чем он говорит? О сне?
1: Говорится о сне Якова.
0: А сон Якова — это уже нечто другое, поди знай.
1: Что такое сон? Что это означает?
0: Сон. Мы же изучаем, что такое сон. Сон — это уход махин, когда ты сливаешься с более высокой ступенью, когда твои нынешние махин уходят, и тогда ты находишься как относящийся к более высокой ступени. Подъем души, душа поднимается, мы говорим, когда человек спит, его душа поднимается в небеса, ты знаешь все эти рассказы. Это не рассказы. То есть в духовном это так. Человек входит в состояние лежа, то есть его голова и ноги равны, да? Он лежит, то есть есть уход махин, голова не выше ног, нет цвета хохма, да? И тогда то, что он получает от того, что есть на более высокой ступени. Это называется сном. Слияние с Высшим с помощью такого действия называется сном. Что он этим приобретает? Мы изучаем. Дорогой мой, ты учил это, когда я читаю шма, затем засыпаю, я подготавливаю этим келим для следующего дня. И не я сам, а мои оба. Ваима до полуночи, то, что они делают, они подготавливают мне келим, а затем при свете дня, когда я пробуждаюсь, начинаю молитву, то есть чтение шма и курбанот, молитва Шмона Эсре, всем этим я уже беру эти келим и начинаю исправлять их и приобретаю день, приобретаю свет, Когда свет входит внутрь келим, это мой день, это мое состояние на следующей ступени. Но как я пришел к ней? С помощью сна. Когда я отменяю себя перед более высокой ступенью, перед Абавыма, что называется, они работают надо мной, подготавливают мне кли, а затем я приобретаю это кли с помощью света, который приходит утром. Но это огромное усилие быть во сне, отменить себя, передать себя в руку твою, уверяю дух мой. Ну, сделай. Какая вера должна быть? Какая самоотмена должна быть?
1: Человек просыпается утром с тем, что видел во сне, что есть работа, которую нужно сделать, как быть смирным.
0: Когда мы просыпаемся утром с тем, что видел во сне, что с этим делать? Прими холодной душ и все. Что с этим делать? Ничего не поделаешь. Это глупости. Наши сны — животные. Куда поднимается твоя душа? Подъемом души называется, когда ты в состоянии очень большого усилия, в то время, когда все твои кости и все жилы, и все, что у тебя есть, все так находится в напряжении, ты в этом огромном напряжении входишь в состояние, которое называется сном. Ты отменяешь себя перед Высшим, готов действительно передать себя, передать свою душу. Это не то, что ты ложишься там на диванчик и делаешь... Это, дорогой мой, действительно очень большое усилие. Это называется сном. И тогда, после такой работы, которую ты действительно сделал, ты готов к следующей ступени добавить... к ступени самоотмены, когда ты отменяешь только свои келим, отменить их еще и в действии. Ведь каждая ступень больше предыдущей. Просто войти в Высшего, ты обязан войти в самоотмене. Но когда ты вошел в самоотмене, ты уже хочешь добавить от себя к этой самоотмене больше, ты уже начинаешь расти. Так это сон, сон. Знаешь, ты потеешь в таком сне.
1: Он пишет, что важность веры должна быть такой, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Даже в Гадлуте.
0: Я слышу, что ты спрашиваешь. Ты вообще спрашиваешь или нет?
1: Да, спрашиваю. А то, что все раскрыто, есть уже гадлут, есть совершенные отношения.
0: Если все раскрыто, то и делать нечего.
1: А что такое вера?
0: Нет веры. Если все раскрыто, для чего вера? Я не понимаю тебя. Какая вера должна быть?
1: Так вопрос, должна быть вера? Он так пишет.
0: Если все раскрыто,
1: да.
0: Если все раскрыто, то то, что уже раскрыто, уже стирает у тебя веру. Верой называется сила величия Творца, которая помогает мне работать ради отдачи. Но если это уже все раскрыто, тогда какие мне нужны еще силы ради отдачи?
1: Но это последнее предложение в статье.
0: Не знаю. Нужно посмотреть. А где мы?
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем взять для реализации в десятке.
0: Разница между нашей работой и работой всего мира — это то, что мир думает, что может сделать что-то сам. А здесь без молитвы и подготовки и внутреннего усилия это не работает. И во всем мы должны просить. И Рав дал пример. Даже подготовка к молитве должна прийти, и чтобы была молитва, чтобы было желание твое и так далее. И молитва во время учебы должна быть, что будет от учебы. И о свете, возвращающем к источнику, надо просить. Нет у нас управления разумом, вообще ничем. Мы можем только просить.
1: И работа наша другая. Соединить все с Творцом. То, что нет никого, кроме Него, и Он — источник всего происходящего с нами.
0: Даров упомянул, что если что-то наше, если меня отвращает что-то в этом мире, это признак того, что наши килим не исправлены, и все понятие подготовки к учебе. Вообще, по-настоящему подготовка к учебе и молитва — это наша подготовка читать ТЭС. Мы должны буквально быть в таком намерении подготовки, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы мы могли сейчас войти в изучение ТЭС.
2: Ну, в общем, вся учеба должна сопровождаться молитвой и просьбой. Рав упомянул, что молитва, предваряющая молитву, так далее. Чем дальше возвращаешься назад в каждом своем действии, ты должен просить помощи Творца, чтобы Он восполнил. И на этом слаломе все, что выделяет нашу учебу от любой другой, где изучается мудрость, то, что должно быть сопровождаться молитвой и просьбой к свету, возвращающему к источнику, от начала и до конца. И это, собственно, будет называться учебой.
0: Был урок очень насыщен всевозможными темами, и видно, как Раф ведет группу и приводит себя в соответствие с ней. Это новая группа, поэтому свет, возвращающий к источнику, о котором говорил Шарон, это самая основная молитва для того, чтобы привлечь этот свет, возвращающий к источнику. И там есть много искр. Человек должен привыкать действовать ради небес. Он не способен во время скрытия, но он должен стараться это делать, стремиться к этому. И это, по сути дела, еще одно действие, которое привлекает свет, возвращающий к источнику. Он продолжил говорить, что во имя небес — это ради отдачи. Но это не просто ради отдачи, это насколько он может. Потому что во время скрытия мы не всегда знаем, что такое ради небес. И поэтому мы должны все время стараться, насколько это возможно. На тему в конце он говорил об сне, что это очень утомляло, какое большое усилие человек делает по отмене в ночи, во тьме, для того, чтобы принять на себя высшую ступень. И именно из-за этой отмены, в тот момент, когда приходит день, так это начало отмены превращает в еще большую отмену и в большее усилие. И даже в таком сне ты потеешь. Но на самом деле, чтобы мы удостоились так спать, чтобы на самом деле удостоились слышать каждое слово каббалиста, в правильном и точном виде.
1: Да, еще раз, учеба должна быть вместе с молитвой. Иначе это просто изучение мудрости. Я слышал, что вот здесь колоссальная разница. Не записал себе следующее. Все, что может привести к тому, что придет свет, возвращающий к источнику, называется заповедью. Нужно молиться во время учебы. Это заповедь. Быть на дежурстве во время, выполнять дежурство на кухне — это тоже заповедь. В общем, все действия в нашей жизни, сами усилия наши, главное в молитве. А еще интересно, я слышал, что первая часть урока — это подготовка к молитве. А, собственно, молитва
3: во время изучения ТЭС. Как раз вот сейчас мы должны войти в молитву и получить что-то на целый день, чтобы были силы пройти все эти состояния, которые изучали.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем еще один урок Птихи, ведение Духа Каббала. Что мы хотим от этого? Мы слышали на уроке, что мы должны требовать от состояния, в котором мы находимся, от самого низменного состояния, но самого подходящего к тому, чтобы начать исправление, требовать. Что значит требовать? Как пишет Бааль Сулам, и потому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере мудрецов и в управлении.
0: Мы,
1: что такое мир Ацилут? Это мир управления, передачи, исправления всему творению. Очень важный мир, мир управления. Как мы должны исправиться? Откуда мы будем знать, что мы находимся в состоянии сна, как говорится? Как выйти из этого состояния? И Рав сказал, с помощью света, на каждой ступени, когда мы получаем желание новых хиссарон, низкое состояние, когда мы не хотим учиться. Мы здесь должны спросить себя, это ли то место, в котором мы должны приложить усилия. С помощью чего? С помощью товарищей, которые находятся вокруг меня. Мы видим, что у них есть желание. Мы получаем. И Рав говорит, даже играть, потому что игра — это серьезное дело. Мы должны сейчас получить, даже если не дали мне это желание, я сейчас направляю себя и кладу голову свою под веру, а веру получаю от всего света, который приходит и исправляет желание. И тогда человек может подняться, и тогда будет еще желание и еще раз подняться. Это миры, о которых мы учим. Это то, что объясняет нам Рав в своих чертежах. Если у нас есть намерение, что даже добавляем его к работе в кухне и хотим продвинуться в духовном, не просто мы там чистим кастрюли на кухне. Мы получаем свет, окружающий свет. И это как раз намерение на уроке. Давайте продвинемся. Рабаш дает нам понятие полной молитвы. Давайте вместе сделаем это, и будет у нас, будет нам легче получить все те ощущения, которые мы хотим, чтобы наша душа развивалась. Даха.
2: Да, действительно, мы сейчас слышали от Рабаша о подготовке к молитве, что делать, какова должна быть сама молитва. Сейчас мы входим в молитву. Действительно, для того, чтобы притянуть этот свет, сегодняшний урок с Равом, он более длинный. Мы удостоились 49 минут. Стоит слушать все. Рав начинает там сначала. Вообще он говорит о книге Зоар, о предисловии книги Зоар, объясняет, что это очень красивое объяснение. Затем он возвращается к теме и приходит к изучению Птихи. Он сегодня сосредоточивается в основном о том, что уже прошли, прежде чем мы перейдем к миру Ацилут. Он хочет, чтобы все хорошо так у нас усвоилось, все понятие второго закрещения, Кадмута, мира Никудим Гадлута, мира Никудим Разбиение Келим. Сегодня частично будем на этом сосредоточены, и стоит нам быть готовыми, чтобы понять мир Ацилут, стоит все записать с самого начала вопроса, чтобы потом мы были готовы после видео, чтобы мы сразу могли спросить и ответить как можно больше вопросов. Начертить, Рав чертит много и очень хорошо объясняет, так основательно все свои чертежи. Стоит следовать очень внимательно его объяснениям. Поэтому, пожалуйста, давайте вместе нырнем, вместе с Равом в высшие миры.
1: Книга Зоар состоит из нескольких частей. Сначала есть там предисловие. предисловие к книге Зор, введение науки Каббала, затем предисловие к самой книге Зор. И в этом предисловии в Зор десяти томах она занимает половину первого тома. В предисловии книги Зор на странице Агдама, предисловие книги Зор — это кетер всего, всей книги Зор. Затем это все распространяется. Поэтому предисловие книги Зор стоит прочесть со сначала до конца. Мы сейчас сделаем это. Мы 2-3 раза в неделю утром будем это делать. Вы можете взять кассеты. Мы сейчас будем читать статью «Буквы». Очень интересная статья на странице 22. Все 22 буквы мы проходим эту статью, и как мы раз в несколько лет мы проходим эту статью. А в Шавуот мы читаем статью «Ночь невесты». Невеста — это Малхут.

0: Мы сейчас начинаем учить мир Ацилут, который проходит, поэтому это называется невеста. Кроме этого, она называется Шхина, потому что цель ее, чтобы свет Творца пребывал в ней, поэтому называется она Шхина. А ночь — это называется подготовка в течение 6000 лет, особенно в наше время, с 1990 и далее. Начинается новое особое время, так написано во всех книгах каббалистических. Это особое время, и все дни изгнания называются ночью невесты. И в темноте начинают выяснять все келим, организовывать их, исправлять. Когда приходит утро, день, это называется полное избавление, когда раскрывается в нашем мире вся высшая сила и цель, и управление, как подготовить себя, как получить этот цвет, и написано в этой статье «Ночь невесты». Поэтому читают это в Шавуот. В Шавуот растворяет нам выход из Египта и все исправления в течение 49 дней. 49 и 50 — это Малхут. Тогда есть раскрытие светов. Это тоже называется конечное исправление. Все. Это, собственно, то, что относится к празднику. Есть вопросы? Хорошо, все знают все. Хорошо, мы учили с вами мир Ацилут, да? Немного. Мы только... Хорошо. Еще раз. Все миры, Гальгальта, табур ее. Сиюм. П, Рош, Тох и Сов, Хазе, Рош, Деаб, это Гальдгальта, выходящая на Далит-Далит, а выходит на Решимот Далит-Гимель, Саг, от Хазе до Педаак — это его Рош, а это его Тох. Асаг выходит на Решимот Гимель Бет. А Никудот Десаг начинаются очищаться. Мы с вами это учили. Так эти Никудот переходят вниз и распространяются от табура до сиюма, так как они смешиваются с Наиды Гальгальта. То есть мы разделим эти негудот на кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецахот, исот и малхут. То именно в тиферет, в середине как раз тиферет, происходит второе сокращение. Малхут поднимается в Тиферет, и этим она ограничивает парцуф и все парцуфим до этого места, которое называется Парса. И только до этого места позволено, чтобы высший свет проходил через все парцуфим, от Эйнсов до бесконечности, может проявляться через все парцуфим, но вот только до этого места. И это ограничение называется второе сокращение. Наша цель теперь — наполнить все это кли, и тогда будет гмартикун, окончательное исправление. А пока что то, что можно наполнить, наполнить можно только до табура. Где Гальгальта, Абсак наполняют Малхут бесконечности от П до Табура, но ниже Табура до Сима наполнить ее нельзя, кроме как светом Хасадим. Здесь это дозволено наполнять от Табура до Парса, но не ниже этого. После этого приходит к нам мир Никудим, поскольку этот парцуф очищается. Он приходит, требует от Сак Зивуга в Никвейнаем Дорожде Сак. Что такое Никвейнаем Дорожде Сак? Если мы разделим Кетер, Хохма, Бина, Зерампит и Малхут, то там, где заканчивается Келим де Ашпа, это называется Никвейнаем. У нас есть, как правило, Кетер, Хохма, Бина, Зерампит, Малхут в каждом парцуфе, в каждом месте, везде. Потому что кроме Творца, кроме света, есть кли, которое разделено на пять частей. Кетер — это авиют, шореш — это отдача, хохма — это авиют алиф, Бина — это авиют бет, Зерампин — это авиют гимель, Малхут — авиют далит. И тогда то, что получается, что до Бины, до гарды Бина, все килим хотят только отдавать. Это называется кли де ашпа, кли отдачи. Они хотят только отдавать. Почему? Потому что у них нет большого авиюта. А от зад до Бина и ниже — это уже келим де кабала. Они хотят получать, если работают, то либо получение ради отдачи, либо получение ради получения для себя. То есть есть два вида кли в творении — кли ашпа и кли кабала. Почему бина делится пополам? Потому что по сути, бина хочет отдавать. Ее собственное свойство — это хафец хесед, это, собственно, верхняя часть в ней. Я здесь напишу маленькое ха, хафец хесед. Это верхняя часть, которая называется гар, гимль ришонот, первые три сферы, верхняя часть. Но зад, зайн тахнонот, это семь нижних сферот, нижняя часть бины, там уже не так. Там она хочет уже получать, чтобы отдать это Зерампину и Малхут. Это связано с тем, что мы изучали с вами в Далит Кинодор Яшар, если вы помните, четыре стадии прямого света. Что там было? Вышел свет от Творца, он наполнил кли хохма, желание получать. И когда кли наполнил желание получать, оно захотело отдавать обратно по природе света, который его наполнил. Желание получать, наполняясь светом, хочет отдавать. Это тоже наша проблема. Если мы могли бы наполниться светом, мы тоже бы хотели отдавать. Тогда мы вышли бы из всей нашей ограниченности. Так хохма, наполняя светом, превращается в бину, которая вместо того, чтобы получать, хочет отдавать. Но раз она хочет отдавать, она делает расчет. Что же она может дать? У нее ничего нет. Поэтому она строит для себя некое место, где говорит так: у меня нечего дать, но поскольку Творец хочет, чтобы я получила и наслаждалась, то если я получаю ради отдачи, потому что ему будет этого хорошо, то с моей стороны это называется отдача. Если это как если я уверен, что сижу, скажем, у хозяина дома, и я ем у него, доставит это ему удовольствие, тогда, хотя ем у него, этим доставляю ему наслаждение. Поэтому такое получение, как у нас, и свойство бина, хафец хесед, если я затем иду и получаю, это называется не получением, а отдачей. Короче, килим делятся на килим дашпа и килим дакабала. Внутри бины, между верхней частью, которая не хочет получать больше ничего, и нижней частью, которая хочет получать, чтобы отдавать дальше. Поэтому здесь второе сокращение говорит нам о том, что нам запрещено получать какой-либо свет. Поэтому в рожды сак, который сюда приходит, масах с решемот, экран с решемот, он останавливается здесь в бине. Здесь у меня кетер, хохма, гар дебина. А ниже будет зад дебина, Зерампин и Малхут. А здесь стоит Масах, говорит, сделай зивук. На что? Раз здесь был Гимельбет, то здесь уже Бет Алиф. Сделай зивут на решемот Бет Алиф, дай мне свет по этим решемот. Но при условии, что это будет второе сокращение, чтобы свет пришел только в ту часть из моих желаний, где я способен получать ради отдачи. А там, где не способен, туда пусть не приходит наслаждение. Потому что если наслаждение придет в те клит, над которыми у меня нет экрана, я получу его ради получения, и тогда весь свет уйдет. Итак, из этого зивуга в рожды сак вниз проходит свет, наполняет клит только в этой дозволенной части. Давайте сделаем здесь точнее. Вот так вот. Сюда приходит свет. Почему он приходит именно сюда? Куда поднялись решемот? Туда и приходит свет. И он распространяется только в той части, где ему дозволено распространяться. От табура до парса. А ниже нет. Почему? Потому что кетер хохма бина — это гальгальта. А хесед гура тиферет — это эйнаим. В сумме это называется гальгальтовый наим, это кли ашпа, кли отдачи. Так же, как хетер хохма бина, верхняя часть бины. А хесед и тиферет, это как зад дебина, нецаод и суд малхут, это килим получения, вместе они называются ахаб. Почему ахаб? Потому что половина тиферет называется озен, мы это учили, а нецах от есот вместе называются хотем, а малхут называется п. Все это записано у вас, да? Если не здесь, то в предыдущих чертежах. В книге «Каббала для начинающих» там все это есть. Что?
1: 462.
0: Ну что, изучи, что ли? Ну это 462 страница. Видите, кто-то знает наизусть. Теперь парцуф, который выходит на решемот из того, что произошло здесь ниже табура, называется мир никудим. Он построен из кетера, абаваима и зон. Кетер, абаваима — это рашим, головы такие. Озон — это тело. Гуф. Он построен таким образом, что у кетера есть у него гальгальта вейнаем снаружи, а хаб его не действует. На его хаб облачаются аба вейма, у которых гальгальта вейнаем находятся снаружи, но ахаб их не действует, и на них облачается зон, у которого гальгальта вейнаем снаружи, а ахаб не используется. Давайте нарисуем это красивее. Вот кетер гальгальта вейнаем аба вейма. Гальгальта инаем, зон гальгальта инаем. Их ахаб не задействуется. Это ахаб кетера. Это ахаб аба вейма. А это ахаб зон. То есть используется здесь кли отдачи. Кетер, аба вейма и зон. Короче, мы рисуем это здесь. Почему именно так? Чтобы показать, что есть только гальгальта вейма от кетера, гальгальта вейма аба вейма и гальгальта вейма от зон. От части, которых нет, которые не раскрыты, эти части просто не рисуют, потому что они сейчас не находятся в действии. А что происходит дальше?
1: Да. Есть. Есть такое понятие П, которое повторяется два раза. Что оно означает? Есть П, которое в Роше, в Галгальте, есть П, которое в Ахаб.
0: П — это всегда место зивуга. В общем, о чем мы говорим? Творец создал желание получать, желание наслаждаться. Это хиссарон к наполнению наслаждением. Что такое наслаждение? Наслаждение само по себе — это творец. Если я его чувствую внутри, я наслаждаюсь. Если я чувствую, что мне не хватает, я страдаю. И нет, кроме этого, ничего больше. Есть хиссарон к ощущению творца. И этот хиссарон называется творение. Нету в реальности больше ничего. И этот хиссарон есть также то, что называется моах. Система, которая помогает этому желанию достичь то, чего оно желает. А иначе мы просто бы страдали и не знали, откуда, как и что, как можно наполнить себя, как можно вообще. Это желание получать само по себе развивает мысленные системы. Говорят, что если человек страдает, то будет умным. У него развивается эта система. Если у него все есть в жизни, он не задействует свои мозги, как достичь чего-то, так он остается действительно вот таким. Это развитие, это результат ощущения хиссарона. Поэтому, когда и нас хотят развивать, чтобы мы пришли к большим духовным наполнениям, нас развивают с помощью страданий, нет выхода никакого другого. Поэтому каждое поколение страдает все больше и больше. Несмотря что в материальном есть все, он чувствует все больше и больше страдания. Но он не понимает, что это страдание от хиссарона к духовному. Это скоро раскроется. Сейчас так. Сделать расчет. Сколько я получаю, сколько я не получаю, это уже Это уже непросто. Почему? Творец создал желание получать. Вместе с желанием получать, которое он создал, он дал желанию получать ощущение себя, как в примере с хозяином и гостем, когда творение хочет получить, чувствует Творца.

После Малхутура сокращается, есть развитие 10 сферот. Когда она находит решение, как я все-таки могу наполнить себя, и тогда приходит к решению, что можно наполнить себя с помощью экрана. То есть получать, но только для того, чтобы отдавать хозяину. То есть у него будет наследие того, что я получаю, и у меня будет наслаждение того, что я подобен хозяину. Что здесь, собственно, что мы здесь зарабатываем? Очень много. Кроме того, что я должен наполнить себя с ощущением Творца, я также прихожу к ступени Творца, я как Он. Это Он вечный, Он совершенный, без всяких хиссаронов. То есть все решения сейчас для того, чтобы прийти к состоянию, когда абсолютно подобен хозяину и наполнен всем светом, который приходит от него, потому что он полон им. Для этого мне нужно взять сейчас расчет, сколько мне можно получить, но с намерением, что я буду подобен ему. Это намерение ради отдачи. Он дает мне наслаждение в том, что дает мне наслаждение. Я получаю наслаждение в том, что я передаю ему это наслаждение. То есть, скажем, ребенок относительно матери, он получает от матери то, что он хочет, чтобы он взяла. Так делает хороший ребенок, а так и хозяин, и гость. То есть для того, чтобы просто наслаждаться творением, не нужен рожь, не нужен разум, нужно просто использовать свои келим де каббала. Поэтому мы говорим, что малху бесконечности, которая получает просто ради получения внутрь все, что есть, то Малхут бесконечности нет у нее ни Роши, ни Сов, а все есть, а все Тох. Она получает наслаждение и все. А в Малхут после сокращения, когда Малхут сокращения, Малхут бесконечности развивается, и там уже есть рожь, она делает расчет, сколько может получить ради отдачи. Тогда берут в расчет, у нас какой есть экран, и наслаждение, которое приходит свыше, делаем расчет, сколько мне можно попробовать этого наслаждения, чтобы я не потерял голову, чтобы я все-таки думал о хозяине, сколько он дает мне, а я должен возвратить ему, я чувствую наслаждение, не наслаждаюсь этим наслаждением, а только для того, чтобы быть связанным с ним, в ощущении наслаждения, чтобы я не отключился от ощущения Творца. Эти расчеты я делаю в рожь. Место, где я делаю расчет, называется П. То есть от П и выше у меня есть 10 сферот рожь, в которых я произвожу расчет. И когда я произвожу расчет, я получаю это наслаждение практически от П и ниже. Я запускаю это наслаждение в желание. Часть желания я наполняю ради отдачи. А часть от желания остается пустым, потому что я решаю, что не могу наполнить его, потому что очень сильные желания там. И если я буду наслаждаться в этом, я могу вообще забыть о всем, что я хочу сейчас сделать. Я буду думать только о наслаждении, а не том пути, который я выбрал себе. Это напоминает, скажем, мне нельзя есть какие-то особые вещи, да? Скажем, ну так я намеренно, скажем, я хочу похудеть. Я не то, что не люблю эту еду, но я ем такие вещи не очень вкусные, которые не очень выглядят хорошо, да? Что я не очень-то привык к ним. Не по моему вкусу. Это помогает мне ограничить себя. Это немного напоминает работу с экранами. Но я здесь

0: я получаю, скажем, здесь я получаю здоровье, если я так ограничиваю себя, также и с духовным, если я получаю света с ограничением, то свет не исчезает, несмотря на то, что это часть, но это хотя бы часть. Если бы я получил без расчета, то он бы весь ушел. То, по крайней мере, я получаю часть. Кроме того, что я получаю часть, я уподобляюсь Творцу, я становлюсь подобным Ему. Когда я становлюсь подобным Ему, у меня, кроме наслаждения, которое я получил ради отдачи, когда я наслаждаюсь, у меня есть наслаждение быть как Он. И это наслаждение, которое выше места, выше времени, это совершенство, которое невозможно описать словами. То есть есть большая награда в этом в наслаждении ради отдачи. Вообще невозможно получить наслаждение без расчета и экрана. Есть особое место Малхут бесконечность, которое называется этот мир. Там можно получать эти наслаждения, как мы вот делаем, без расчета. Получать и все. Можно убивать, можно воровать, всевозможные такие вещи. Этот мир называется состояние подготовки. Тут готовят души перед постижением духовного. И так души крутятся, пока не приходят к тому состоянию, когда действительно им положено уже начать работать со святыми. Но для того, чтобы немного они поварились, подготовились, есть особые условия, когда можно получить ради получения очень маленькие наслаждения. Это то, что называется тонкое свечение. И через тысячи лет кругооборотов они приходят к состоянию, как в наше время, когда уже начинается требование от душ прийти к настоящему наслаждению. И опыт во время всех этих кругооборотов приводит к человеку, несмотря на то, что он не чувствует предыдущих кругооборотов, но душа его готовится и приходит в состояние, когда невозможно уже получать наслаждение, наполнение от наслаждений, которые перед нами в этом мире. И разница между получать наслаждение без расчета и с получением от расчета, с помощью расчета приходит это в рож. И этот расчет происходит вот в П. Если мы прозываем Зиугдака, то связь между творением и Творцом или Кли со светом, и это эта встреча происходит как раз в П, Парцуфа.
1: А что это за П вахап?
0: Всегда, когда есть встреча между светом и Келим, это называется П. П может быть в любом месте, в каждом желании. У меня есть тысячи желаний. Если буду работать со всеми тысячи желаний, То есть я на все желания делаю расчет, и для всех получаю свет. Если я вижу, что я не способен работать со всеми тысячу, то, скажем, я выбираю три желания. Я наполняю и ставлю масах, и ставлю только на эти три желания. Только с ними я работаю. А все остальные 997 желаний, я как бы извлекаю их из расчета. Я вообще не делаю на них никакого расчета. Тогда мой П стоит в том месте, где я выбрал.
1: Есть желание кетер, желание абваима, желание...
0: Я говорю о катнуте. Все мои желания делятся на желание получать и желание отдавать. Я говорю так. Если желание получать, с ними нельзя мне работать, то здесь мне понятно. После второго сокращения невозможно работать. Нельзя работать желаниями получать. Можно работать желаниями отдавать, то, что называется Гальгальта Инаем. И я прошу Усаг. дай мне, пожалуйста, света, которые бы наполнили только мою верхнюю часть, только келим отдачи, а не келим получения. И тогда я получаю сверху особое строение моих желаний, которое называется Гальгальтовый Найм, а хапы не задействованы. Они находятся скрытым образом, я не могу выбросить свои желания, но я как бы затыкаю их, да, я не даю им сейчас развиваться. Скажем, я нахожусь в каком-то обществе каком-то, передо мной всякие наслаждения, да? Ну, скажем, пришел я к тебе как гость, я делаю расчет, если я возьму это или возьму это, то не подумают, что я такой голодный, да, и я не буду стыдиться. Но если я возьму это, то это уже нехорошо. А если я возьму стакан виски или кусок мяса, да, то я уже произвожу расчет, что можно мне взять, а что нет, да? Так я... После того, как я сделал этот расчет и ограничил свои желания, они находятся во мне, я не могу их выбросить, но я даю им такое покрытие, это сила, я держу их внутри, не пользуюсь. Это то, что делает Сак, он берет все эти желания, предыдущие, и по их просьбе происходит зивугдака при условии, что я сохраняю цимцумбет. И это получается парцуф второго сокращения, и в этом парсуфе можно уже существовать, да?
1: Из этого чертежа я понимаю, что вдох уже входит...
0: В эти части свет не заходит.
1: Нет, над табуром. От П до табура. Есть свет или нет света сверху?
0: Здесь сверху, здесь наверху есть очень много светов. И нет ограничений, никаких ограничений.
1: Это не часть парцуфа вообще?
0: Нет, до табура, от бесконечности до табура нет никакого ограничения. Как здесь я нарисовал. А никудодеса, которые опустились ниже табура, они подготовили это место. Что такое никудодесак? Мы учили. Когда они спустились под табур и привели свет бины, свет отдачи, то есть как бы все это место стало местом хасадим, когда можно отдавать. Но так как вмешивается здесь, как я здесь нарисовал, желание получать, которое здесь есть, авиют далит, тогда этот далит давиют сразу сокращает эти келим, разделил на две части. Прежде это не было, не ощущалось, что это две части, а теперь это ощущается. Далит давиют, если бы не влияло на никудодесак, никудодесак было бы просто биной. Но если я запускаю такую большую авиют в бину, то сразу ощущается, что она состоит из двух частей, верхняя ее часть. Это хафец хесед, да? Как мы говорили, хафец хесед. Здесь верхняя часть бины. А нижняя часть бины — это килим получения. Получения. И тогда... То есть у меня происходит разделение до места, где есть у меня хафец хесед, килим дашпа, можно получать света, а ниже нет. Но все-таки, когда есть второе сокращение, я зарабатываю здесь. Здесь раньше можно было получать до табура, а здесь можно наполнить уже всю эту малху до этого места. Все-таки у меня есть еще здесь какой-то... Если бы я наполнил до сиум гальгальта, было бы уже сразу окончательное исправление. Да.
1: Если отдача в сак, в тиферет, если раньше мы говорили об отдающих келим внутри бины.
0: Это не важно, ты прав. Ты хорошо спрашиваешь. Он приходил уже несколько раз утром, да. Очень хорошо. Мы говорили о том, что есть рожь, есть гуф. Если я просто получаю свет, без всякого расчета мне не нужна рожь. Просто приди свет и все, я наполняюсь. Если я должен произвести расчет, какими, при каких условиях я получаю ради отдачи, какое еще может быть условие? Да? Взять расчет с хозяином, чтобы мне не садиться. Так мне нужна рожь. И ограничение между килим де кабала, килим де ашпа в рожь называется никвейнаем, это посредине бины. А ограничение в гуф между килим де кабала, килим де ашпа называется тиферет. Тиферет — это бина де гуфа, это бина гуф. Это то же самое. Поэтому здесь мы произвели зивук в Никинаем, то есть в середине бины Дерош, и тогда пришли света до Тиферы, это середина бины Дегуф. А где это Тиферет?
1: Середина Зерантина.
0: То есть, так как у нас здесь есть Кетер, Хохма, Бина, потом Хесед, Гвура, Тиферет, Харнецах от Исот Малхут,
2: да?
0: Кетер Хохма Бина — это Гар. Первые три сферы — это то, что приходит от Творца. Это свойство. Затем в небольшой, маленькой очень части — это Хесед, Гура, Тиферет. Хесед — это как Кетер, Гура — это как Хохма, а Тиферет — это как Бина. То есть, если это, скажем, каждый 100%, то каждый здесь 50%, 10%, неважно. То есть, если я хочу сказать, что бина в малом состоянии, то это тифера, маленькая бина. В гуф это такое свойство. Мы будем еще это учить. Собственно, что здесь происходит? Дальше. Есть у меня еще такой фломастер? Что происходит здесь дальше? После того, как произвели зивук на бет алиф, цимцум бет, у нас есть решимот далит гимель, то, что пришло от Неида Гальгальта сюда, и тогда то, что происходит, что если зивут на бет алиф цимцум бет было в Никвинаем, а зивук на далит гимель происходит в П, на весь этот уровень, и тогда свет приходит и распространяется во всех этих килим. Кетер Хохма и Зад Демина от начала до конца. И когда начинает он распространяться в Рош до этого места, это еще не ощущалось тогда. Почему? Потому что Гальгаль Тайнаем де Кетер, это нормально. Оттуда распространяется даже свет Дали Давид, свет Ехида, очень большой свет, свет окончательного исправления. И даже когда Кетер использует свой Ахаб и Гагаль Тайнаем Абавима, тоже можно. Ничего не происходит с ними. Но когда свет через Ахаб Абавима переходить Гагаль Тайнаем Зоды Зон, а потом из-за Гагаль Тайнаем Дезон начинает проходить Парсу в Ахаб Дезон, тогда начинается разбиение. Разбиение начинается, когда света проходят парсу. До этого момента можно, чтобы прошел свет, а здесь начинается разбиение. Но так как зон — это также Гальгаль Тайнаем и Ахаб, они соединены вместе в 10 сферот, Поэтому разбиение начинается отсюда, от П до Абаваима. Тогда у нас здесь есть во всем этом распространение от Абаваима один раз сверху вниз. Это называется Мелех Дат, затем истончение Масаха, крана назад, который происходит в три этапа, называется Мелех Хесед, Мелех Гвура, Мелех Тиферет, верхняя треть Тиферет. Это четыре первых Малахим. Четыре Малахим. А затем у нас есть еще зивук, не на Далит Гимель, как здесь у Абаваима, а зивук на Гимель Бет. Есть тоже распространение здесь, и потом уход света. Да? Это распространение называется внизу Мелех, нижний третий Тиферет, Мелех Нецах, Иод, вместе они, Есод и Малхут. Еще четыре, вторые четыре Малахим. Так происходит разбиение. То у нас есть здесь 8 Малахим, вы посчитали, да? Умножить на 32. Все расчеты, да, которые мы проводили здесь. Что еще? И все. И тогда мы пришли к состоянию, когда у нас есть шах с 320 разбитых килим, 32 на 8, и в каждом 32, и у каждого по 10 сферот, получается 320. Из 320 минус 32, которые невозможно исправить, это лево эвен, у нас остается 288, это называется рапах, 320 называется шах. Так, рапах искр. Рапах искр, это можно исправить, а 32 невозможно исправить. Это то, что происходит с нами. То есть, если мы... Почему было разбиение? Разбиение было потому, что свет бесконечности, окончательное исправление прошел через всех китикелим, хочет наполнить Малхут бесконечности. Это от Сиум до Пелегаргальта. Все это Малхут. А келим не могут получить этот свет с намерением ради отдавать. И разбиваются. Если мы возьмем сейчас разбитый келим, и по одному будем исправлять, то есть у нас всего нужно исправить 288 частей, рапах частей, если мы каждую часть будем отдельно исправлять, исправление, то есть... А что включает в себя исправление? Исправление включает в себя так, берут 320 частей, все, что есть у нас от разбиения, нужно от них извлечь из них 32 части, которые невозможно, и исправить нету сил для этого, и остается 288 разбитых частей выясняют, их можно исправить, и мы исправляем каждую часть отдельно. После того, когда у нас есть 288 частей исправленных, начинаем их соединять вместе. Когда соединяем их вместе, приходим к кли, который кроме 32 частей, эти части, которые невозможно исправить, кроме этих, если приходим к этому состоянию, это значит, что мы сделали все, что на нас возложено сделать. И эта работа мы делаем в мирах Ацилут, Брия и Сия, которые придут затем, после этого. Есть система после этого, она сейчас строится после разбиения, которая разбивает, исправляет это разбиение и всю реальность к Мартику.
1: А Майвон — это два мира Акутим?
0: Не путайся с тем, что ты не знаешь. Ну, послушал, и хорошо. Лучше молчи. Еще спрашивайте о том, что здесь, не то, что вы слышали.
1: То, что мы говорили на прошлом уроке о заповедях, которые это исправление 620.
0: Это потом уже. Мы все еще не видим здесь то, что мы должны исправить здесь. Как исправить 288 частей после разбиения? Придет мир Ацилут и Абия, и в них будет уже ступени этих заповедей, то есть духовных действий, которые, с помощью которых мы можем исправлять. Да, друзья, мы слышали сейчас урок Рава. Конечно, вы рисовали и записывали вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете задавать. Мы видим, насколько свет, который распространяется, строит все в четырех стадиях прямого света, которые есть в любой части. Где мы это видим, вы можете спросить, где? Например, это пример Рава. Мы приходим к Раву, хотим получить от него. У нас есть желание получать. Мы получаем. Получаем, чувствуем, насколько Рав дающий. Хотим уподобиться ему, как уподобиться. У нас есть такие желания. Так мы получаем, начинаем получать то, что он дает нам, для того, чтобы уподобиться ему. И тогда раскрывается в нас желание получить все, и также его статус, его состояние. Что тогда делаем с этим желанием? С этим желанием мы не можем уподобиться, это нам мешает. Так что мы делаем? Мы делаем сокращение. Сокращение на это желание для того, чтобы уподобиться Раву, хозяину. И как мы с этими желаниями можем уподобиться? Рав сказал, если мы используем и делаем расчет, насколько мы можем получить от хозяина для того, чтобы уподобиться ему, это уже работа нашей рож, чтобы мы были подобны. И тогда что сказал Рав? Что тогда творение получает возможность также быть подобным, действительно подобным Творцу, подобным Раву. И так как же мы используем наши желания для того, чтобы быть подобным нашему Раву? Он весь на отдаче. И мы хотим, он хочет привести нас к очередному исправлению, он дал нам всю свою жизнь для этого. И мы видим тогда и в нашем мире это действует, даже в нашем случае вся наша работа, она только для того, чтобы вернуть, для того, чтобы уподобиться. Весь свой свет я не могу, мое желание такое, поэтому мы находимся в этом мире. Для того, чтобы мы начали работать с нашими желаниями. Что же сказал Рав? Что после окончательного исправления все собирается в одно. Так, если мы исправим наши желания, мы будем в одном намерении отдавать Творцу, и тогда весь свет пройдет через нас, чтобы мы могли отдавать. Это окончательное исправление, к которому мы должны прийти с помощью нашего объединения. Это вся наша работа, и как мы работаем с помощью усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы знать, как работать с этим желанием. С помощью света мы получаем это.
1: Тогда, друзья, давайте сейчас начнем поднимать знаки вопроса в зале и во всем мире. Пожалуйста.
0: Прежде всего, с большие впечатления от объяснения, которое мы получили, и вопрос технический, только чтобы понять эту картину. Что приводит к издахихуту, очищению парцуфа? И вопрос дополнительный, семантика авиюта и тлапшут. Что эти буквы означают? Он постоянно был сначала дали, потом дали геймер и так далее. Для того, чтобы понять, какой здесь смысл в этих обозначениях.
1: Прежде всего, очищение или ослабление. Что вызывает очищение парцуфа? Парцуф очищается. Еще раз, вся цель — это прийти к получению всего света. Да, наполниться всем светом, чтобы все кли было наполнено, и это конец исправления. Но невозможно получить его, если не ради отдачи. И отсюда следует стыд изначально, что Малхут свет получила, почувствовала противоположность Творцом, и в результате сделала сокращение, предпочла вообще не получать. Чтобы она смогла получить ради отдачи, получить правильным образом, она должна начать проверять, что она может получить и что не может получить ради отдачи. Всякий раз, когда она получает, может быть, мы посмотрим чертеж. Если можно показать этот чертеж, это не мы, слава Богу, это чертеж Рава. И мы видим, собственно, мы видим, что от парцуфа к парцуфу действительно у нас есть процесс ослабления или очищения. То есть Малхут желает получить, насколько она может, ради отдачи, потому что иначе это не истинная отдача. И тогда у нас в табуре есть взаимоударение, когда свет хочет войти дальше, хочет отдавать, а Малхут тогда не может больше получать. И тогда это максимум. Вот до сюда она может получить ради отдачи и не сверх этого. А отсюда и дальше она ослабляется, она отталкивает свет. И тогда раскрывается ступень авиюта новая, меньшая. Сколько я могу получать ради отдачи? Сколько я могу отдавать? Из этого следует вопрос. Поэтому уровень авиюта и облачения все время опускаются раз от разу. Мы сейчас говорим об авиюте гимн, это выходит парцуф ап. Тут происходит тот же процесс взаимоударения. Здесь также Малхут ослабляется. И выходит парцуф саг. Уже на авиют бет, на второй уровень авиюта, откуда исходит гимн. А потому что есть воспоминания о предыдущем авиюте. Гимн — это авиют, бет — это авиют, то, что мы получили практически. Но гимн — это память о том, что было раньше. То есть вначале был дали-дали, пыталась работать на все это галгальта, затем увидела, что не может, осталось воспоминание от галгальты, а авиют практически — это уже гимн, это уже аб. Затем во взаимоударении аб остается только воспоминание об облачении гимл, но практически настоящая авиют — это бет.
0: А что значит, что какой смысл в зикароне, то есть в памяти? Что это такое?
1: Решимо. Решимо — это память.
2: Туда.
1: Легко это так определять.
0: Ты, собственно, спрашиваешь, почему не получить еще? Почему нужно ослабить это все, из всего отказаться и не получить еще? Потому что Малхут работает со всем своим желанием и видит, что если свое желание оно получит, то невозможно больше получить. С этим желанием невозможно больше работать. И здесь приходит это ослабление, очищение. Не получая, не может получить весь свет, который хочет дать ей Творец. Что же делать? Она должна сделать снова в Рош расчет, сколько она может получить с этим авьютом, который она раскрыла. Она видит, что невозможно больше работать. Что же делать? Нужно отказаться от света, чтобы получить другую порцию света. Это называется рождение следующего парцуфа. А что в нем есть? Для того, чтобы родить этот парцуф, необходимо решимо от света, который был. И это итлапшут, то, что ты спросил. Это свет облачения. Но авиют, с которым я буду работать практически с этим парцуфом, это авиют уже с гимель. Я не могу уже работать с авиютом, который был. Сейчас я работаю с авиютом меньшим. Малхут работает с меньшим авиютом. И тогда раскрывает, что у него есть в желаниях, включая те желания. Мы также учили, что никудот десак спускаются, под парсу, потому что это свойство дачи, можно спускаться. Не было сокращения на это, и она подготавливает все килим там под парсу для работы ради отдачи. Но Малхут, которая пробуждается, не дает ей работать в этих желаниях и ограничивает бину, происходит цимцумбет и все продолжение. Если ты понял, да? Тогда снова он все эти предыдущих парцуфах, я снова, получается, Далит Гимель. С Далит уже можно работать, да? Потому что то, что называется, Творец увидел, что не может мир существовать, остановился и сделал сочетание Мидат Адин и Мидат Рахамим. Свойство суда и свойство милости. А здесь это можно сделать каким-то образом ради отдачи. Я хочу только отдавать, да? Только отдавать. Для этого нет ограничений. Отдавай. Когда ты захочешь получить, как это произошло, когда я уже хочу получить, тогда тебе нужно это ограничить и не работать с этим. Да? Да, спасибо.
1: Да. Солт-Лейк-Сити. Поднялись за знак вопроса. Пока что Москва 3.
2: Да, вопрос такой. Там на рисунке, который рисовал Рав, четыре. Вот где находятся эти четыре Малахим? Ну, не совсем было понятно. Там вроде как бы на три части было поделено, а вот где четвертое?
3: Ты имел в виду в разбиении?
2: Да, в разбиении, конечно.
0: Можно показать чертеж?
4: Ты стакель?
3: Да.
4: Айфу асертут, ешно, окей. Тистакель, улам никудим.
0: Смотри, в мире никудим, да, здесь. В Рош Десак произошел расчет, а затем этот расчет спускается в место, где получают эти желания. Это под табором, там, где было сокращение. У нас есть Гальгаль Тайнаем Декетер, Гальгаль Тайнаем Абавыима и Гальгаль Тайнаем Дезор. В этом состоянии нет никакого ограничения. Ты спрашиваешь сейчас, где произошло разбиение. Смотри, что происходит. Затем есть еще один расчет на Далит Гимель в Рош Десак. Что это за расчет на Далит Гимель в Рош Десак, когда есть желания, которые не могут получать, но в этом состоянии, когда есть меньший авиют в Рош Десак, произошел расчет. Мы работали с Гагальтат и Наим, ахапы пока не задействованы, но сейчас есть просьба от этих желаний, которые находятся под табором, также отдавать. Сначала это было желание получать. То есть произошел звук абсак, спускаются решимот, кетер, 10 сферот, и также задействуется гальгальтайнаем, деабавима вместе с ахапом декетер. Тогда весь этот парцуф. Вы должны знать, что это изучают в 4 томах из 6 томов Талмуда 10 сферот. Как действует парцуф мира Ацилут и парцуф Зерампин мира Ацилут вообще. То есть здесь происходит тоже 10 сферот. Это Гадлут де Аба Ваима. И тогда Аба Ваима проводят свята зон, передают свята зону, которая находится ниже П де Аба Ваима. И тогда что у нас? Что у нас ниже П да Абавыима? Ниже П да Абавыима есть Мелех Даат. Это то, что Абавыима хотят передать Зон, когда у Зон есть это требование. Это называется Даат. Это сфера Даат. У этой сферы есть самый большой свет. Этот самый большой свет здесь приходит к Зон. Тогда Зон получает этот свет. Во время, когда начинают проходить парсу, видите, это вот парса, когда произошло у нас произошло сокращение, и когда свет проходит парсу, начинают получать ради получения. Хотят получать ради получения, еще не получают. Тогда Раф объяснил нам, что происходит здесь разбиение, и так как Зерампин — это полный парцуф 10 сферот, то весь этот Зерампин разбивается. Что здесь отменяется? Ахаб де Абавыима и Ахаб де Кетер, потому что они неправильно действовали. Тогда становится у нас мир Ацилут на более меньшее авиют, на меньшее авиют, и тогда исправляется все то, что разбилось. Это мир исправления, мы будем это учить. Это очень интересно, как это действует, как он берет все эти нуквы из мира Никудим, которые разбились, и исправляет их. Но сейчас был вопрос, почему 8, почему? Какие у нас есть здесь сферот? Даат, Хесед, Гвура и Тиферет. Тиферет разделяется. Почему Тиферет разделяется? Мы слышали, что есть Килим Дашпа, Килим Дашпа, Деа Кабала. То есть Тиферет разделяется на три части. Кетер Хухама Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. И Тиферет отдают это две трети. Хесед, Гвура, Тиферет хотят уподобиться Кетер Хухама Бина. Каждая сфера, у нее есть 10 сфер. Что находится ниже табора? Третья нижняя часть. Тиферет, Нецех, от Йесод. А Малхут пока что не говорится. Какие у нас Малахим есть? Собственно, то есть это 7 Малахим. То есть Тиферет пока что получает весь свет от Аба Ваима, но она разделяется. Начинается швера, что разбивается? Мелеха Даат, Мелеха Хесед. Все падает под парсу. Падают, разбиваются и умирают. Они невозможно пользоваться этими желаниями, да? Хесед. После Даат, потом Гвура и Тиферет, две трети Тиферет, или Рав говорит, половина Тиферет. Сейчас вот что? Что же остается? Еще раз произошло очищение после разбиения, работать с меньшим авиютом, да? Если бы это был Дамин, Гимель, теперь Гимель Бет. Эти нижняя часть Тиферет, Нецех, от вместе, Йесод и Малхут. Вот эти 8 Малахим. Почему 8? Потому что Тиферет разделилась. Почему Нецех и от Бияхат? Мы будем это учить отдельно. Не нужно сейчас бежать вперед и объяснять все. Это невозможно. Но когда у нас есть хисарон, мы можем это также изучать. Мы придем туда и будем это учить.
3: Солт-Лейк-Сити.
5: Солт-Лейк-Сити, Боже мой.
3: Мы не слышим вас, Солт-Лейк-Сити. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Когда Раф сказал «над табором», нет там света. Означает ли это, что парцуф первое сокращение, оно всегда? И еще раз перевод вопроса. Рамкуль, может быть, микрофон не работает. Видимо, микрофон плохо работает. Пожалуйста, еще один раз вопрос. Повторите вопрос. Да, над табором был безграничный свет. Но между П и табуром там было сокращение. Сокращение было, когда парцов был создан. Нет, мы не очень слышали перевод, но вопрос был о первом сокращении, тогда, когда был создан парцов, то первое сокращение исчезло. Нет, первое сокращение никогда не исчезает. Первое сокращение присутствует, когда получение только ради отдачи. И этот принцип, он всегда действительный. А в чем была проблема с разбиением келим? Когда келим не могли получить ради отдачи, поэтому они разбились. То есть невозможно это отменить. В тот момент, когда Малхут видит, что она не может получить по своей природе, ради отдачи, из-за стыда, который возникает, то создается первое сокращение. То есть стыд вызывает первое сокращение. Невозможно получить ради получения. Это сразу вызывает разделение с Творцом, стыд, и получение света прекращается. Из этого потом получается разбиение келим. И это остается все время. А ты спросил о таборе. Над табором нет проблемы. Там получают все света. Собственно, до табора все света принимаются, создают все парцуфы, калькальта, абсак, маабон. Они там выходят, нет никакой проблемы, можно там принимать света. Вся наша работа по исправлению — это исправить желание, получающие, с которыми нужно было работать ради отдачи. И там действительно есть все, что мы изучаем, разбиение, исправление, сокращение и так далее. Над табором нет проблемы. Малхут из первого сокращения может работать с этими келим, и есть света.
0: Да, друзья, к сожалению, наше время закончилось. Есть много вопросов.
3: Сообщения.
0: Есть сообщения также, да. Я закончу тогда. Это вопросы нашей жизни. Мы должны понять, что мы получаем света свыше. Это очень важно, чтобы мы это изучали в нашем желании, чтобы мы захотели подняться. А сейчас сообщение от наших дорогих товарищей, пожалуйста.
3: Да, спасибо, Гади и Хайм. Когда мы захотим уподобиться Раву, Творцу, у нас есть сообщение от товарищей из израильского кли. Мы от нашего дорогого Шимона и его товарищей получили несколько вопросов в последнее время о нашей работе в десятках с Роша Сирия, с главой десятки. Всякие сомнения, страхи, выяснения, которые возникают, и мы хотели пригласить товарищей, подруг на встречу сегодня вечером в 7 7 часов вечера в среду. И сегодня мы на этом уроке будем изучать статью Рабаша и выясним там заодно вопрос о Роша Сирия. В прошлую среду это была тема урока, и сегодня мы продолжим этим заниматься. В этом те, кто хочет выяснить, вместе помолиться, чтобы Творец посвятил нам, чтобы мы выполнили это действие, выстроить Рош десятки, в каждой десятке. Мы приглашаем всех подсоединиться, объединиться.
0: Да, Орен и я, мы обучаем на иврите 3 раза в неделю. Это в понедельник для сообщества учеников, там учим Бальсулама, и в среду то, что

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417 странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
0: Хашивута шела эмуна шенуэгет тамид. Азор Акадош шоэль...
2: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову, все это сказав, вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Почему же он не поверил, а сказал, если будет всесильный со мной? Он отвечает, дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И потому он сказал, если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным. Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющий к нам непосредственное отношение. Что такое сон? И что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным? Тогда исполнит он обет. Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец. А это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что Он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что Он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых, растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творение будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном. В той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия

божественности. И не имелось в виду материальные наслаждения. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зоар, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Торе и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он приучился к тому, что все его намерение будет ради отдачи, и тогда, если он получит благо и наслаждение, в этом не будет хлеба стыда, ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как для самого себя он готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца. А сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца, ибо только лишь этот Творец может получать от нижних, то есть чтобы они получили от него благо и наслаждение. А поскольку Творец желает насладить творение, творения тоже должны наслаждать Творца, и это называется подобие по форме. Однако, чтобы прийти к подобию по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуются большие усилия, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти кли, подходящие для того, чтобы в них пребывал высший свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать. Сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. Также существует высказывание мудрецов, сказал Раби Шимон бен Леви, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его». Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке злого начала. Имеется в виду это желание получать, поскольку оно отделено от Творца. Ведь, как известно, в духовном различие формы разделяет духовный объект, деля его надвое. Как объясняется в предисловии книги Зоар. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы, и зная, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия.

0: отдача, а у клипот нет совершенно никакого получения и только лишь отдача. У клипот нет ничего от отдачи, есть лишь получение ради для себя и для собственного наслаждения. И нет большей противоположности, чем это. Из сказанного следует, что для того, чтобы у человека было подобие по форме, чтобы он мог получать благо и наслаждение Творца, человеку требуются большие усилия и большая помощь свыше, чтобы он мог победить зло в себе самом, то есть желание получать, и чтобы у него была способность использовать его с намерением на отдачу. Есть много людей, которые не удостоились этого, а тот, кто все же удостоился этого, это просто из разряда чудес. А теперь нужно выяснить вопрос, что написано по поводу Якова. Каким образом это учит нас пути Творца тем, что тоже рассказывает нам его сон и обет, который он дал? Также то, что обет этот был дан на определенном условии, как сказал он, если будет.
1: В Писании сказано, «И пробудился Яков от сна своего, и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут. И Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову, то есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова «и взял из камней этого места и положил себе изголовьем». А слова «и поставил его памятником» означают, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием. Памятник «мацева» от слова «состояние» — «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве вера выше знания. И это, как сказано, «И дал Яков обет, сказав, если будет всесильный со мною, то будет Творец мне всесильным». А книга Зор спрашивает об этом. Почему не поверил он, а сказал, если будет, и отвечает. Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир подобен сну. То есть, как его толкуют, так он и сбывается. Как сказали наши мудрецы, все сны идут за устами. Как сказано, как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно, то есть как люди толкуют его, так он и сбывается. В таком случае зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простой совет, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру, как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения, есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям. И чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющемся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающие килим, благодаря которым он получит все ради отдачи. И благодаря этому

0: тут не будет места для стыда, так как он получает все из-за заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Иакову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире, подобном сну. То есть так, как человек истолковывает его, то есть если человек идет путем Торы, как сказано в пятой статье 1986 года, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон, то есть тем, что человек истолкует обещание нести добро как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро — это при условии, что человек тоже даст это толкование, то есть нести добро. И это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, если человек не истолковывает сон как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратно, то есть желает получать ради получения, получается, что он толкует его ко злу, то есть что добро, которое Творец хочет дать, не может исполниться, так как он не подготовил подходящих килим, в которые могли бы войти добро и наслаждение. То есть, чтобы между ними не было разделения. Ведь, как известно, различие формы разделяет духовные объекты надвое. И отсюда поймем, почему сон идет за толкование. Имеется в виду, что то, что Творец обещал нести добро своим творениям, зависит от работы человека в этом мире. Ибо этот мир похож на всего лишь сон, и все зависит от толкования, которое ему дается. То есть, если толкование в этом мире к добру, то есть все, что делает человек, несет добро, то есть на отдачу, тогда обещание, данное Творцом, исполнится. А если толкование согласно злому началу, то сон, то есть работа в этом мире о том, что Творец даст все блага, не может исполниться. И отсюда можно понять слова мудрецов: «Все сны идут за устами». Имеется в виду, что если человек произносит своими устами хорошие вещи, то есть всегда говорит, что нужно делать добрые дела, что все ради небес, а не для собственной выгоды, тогда сбудется хороший сон, то есть он удостаивается, как сказали мудрецы, мир твой увидишь ты при жизни твоей, а конец твой в жизни будущего мира. Тогда как если уста его истолковали зло, то есть что он говорит, что оно нужно заботиться о собственной выгоде, это дурной сон, поскольку он истолковал его ко злу. Отсюда получается, что обещание Творца дать благо и наслаждение он дал в виде сна, то есть в виде этого мира, который подобен сну. И теперь мы сможем понять условия и обеты, в чем важность этого обета. Какое величие в нем заключено, как сказал Яаков, что если Творец исполнит все, что он обещал ему, что тогда произойдет? Он сделает нечто великое, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом всесильного. И отсюда получается, что слова «и взял из камней этого места» означают, что он взял эти камни, то есть понимание и знание и мнение из этого места, ведь у каждого есть свое собственное мнение, и в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где его обязывает разум, но не против своего знания. И говорят, потому нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека свой разум, но он увидел, что Творец, создав творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение, то есть любовь к себе. Но каждый выражает свою эгоистическую любовь в своем особенном разуме. Однако одинаковое во всех книг — это желание получать и не более того, как сказано, «и взял камень». Один камень. То есть, как сказано выше, знание, которое называется камнем, он кладет себе под голову, а в голову он взял веру. И знание ниже веры. А обет был, если будет всесильный со мною, то есть, что он удостоится принятия лика Шхины, и, как сказано, будет Творец мне всесильным. И в любом случае, я не возьму это как основу, а все здание моего Дома Творца будет основано на свойстве веры выше знания. И это, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, как сказано выше, будет Домом Всесильного. А теперь мы поймем важность обета, как сказал он, что если Творец поможет ему в добром толковании, то есть что он обретет отдающие келим, подходящие тому, чтобы в них облачилось высшее благо, и это называется принятием лика Шхины. В любом случае, он желает пользоваться только тем камнем, который он взял вначале и сделал его, чтобы он стал ему памятником, то есть камень, который был внизу в его изголовье. И тогда обет состоял в том, что несмотря на то, что он удостоится, что Всесильный будет со мной и будет Творец мне Всесильным, а тот камень, который поставил я памятником, будет Домом Всесильного. То есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. Получается, что вера есть и в Катнуте, и в Гадлуте. И отсюда мы видим важность веры, ведь обет состоял в том, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Перейдем к уроку от 11 февраля 2002 года.
1: Итак, вы прочитали статью «Важность веры, которая присутствует всегда» из книги «Шлаве Сулам», первый том, 259 страница. Хорошо. Так какой вопрос?
0: Он пишет, что он создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, что с помощью Тора он может прийти к отдающим келим. Что такое Тора в этом мире?
1: Написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. У нас, в общем, нам необходимо сократиться в нашем разуме, чтобы понять самые простые вещи. В Каббале это проблема, то, что она требует от человека быть простым, несложным, незапутанным. И это нам очень сложно, потому что мы в этом мире на любое понятие нанизываем всевозможные одевания, мы его затушевываем, свое понимание и выяснение. Каббала настолько четко отсекает все, что человек чувствует, что ему с этим неудобно. и трудно, и проходит много времени, пока он начинает понимать, что это хороший, правильный подход. Если ты говоришь человеку, что твое желание — это животное желание, просто сказала кому-то в одной системе школ, перед учителями самых разных классов, все попадали. Сразу же перестали ко мне относиться с уважением, я уже не культурный, и все, и просто нечего со мной делать, и все поубегали, и все такое. Ну, что поделать? Каббала действительно требует максимально точно. Но как говорит Баль Сулам, что если мы берем ветвь и корень, то относительно ветви в корне, корнем мы называем такие понятия, как зивук, нашика, рехем, дословно поцелуй, зародыш, матка. Нет выбора. Просто одно исходит из другого. Это мы поэтому так и делаем. И то же самое в других определениях. Может быть, приятно, может, неприятно, но для Творца нет такого, приятно или неприятно. То есть из совершенного состояния можно видеть самые презренные, плохие, отвратительные вещи. В этом мире в полном совершенстве нет в них никаких изъянов по сравнению с остальными вещами. Все просто. Так относительно так. Это выглядит по-другому. Относительно Творца это выглядит иначе. И поэтому, если мы иногда вдруг видим какую-то отвратительную для нас форму, отвратительное проявление, то это знак того, что все, что мы видим и чувствуем, именно так видим это явление. Это значит, что мы не исправлены. Все просто, ты можешь называть это как хочешь, но это так. И Творец сделал нечто очень простое, он создал злое начало. Для того, чтобы обратить его в добро, создал Тору приправу. Что такое Тора приправа? Тора приправа означает, что есть сила свыше, и свет в ней возвращает к источнику. Тогда самые разнообразные наши действия, которые могут привести к тому, что придет к нам высшая сила, свет, то, что мы называем свет, возвращающий к источнику, все эти действия называются действиями заповеди. Заповеди. Заповедью называется исправлением, частным исправлением какого-то свойства в человеке. С помощью действий заповеди привлекается свет, возвращающий к источнику свыше. Он исправляет человека, исправляет злое начало в нем и превращает его в доброе начало. Меняет намерение с ради получения на ради отдачи. И все, больше нет ничего, в этом вся Тора. Далее. Конечно, среди действий, вызывающих исправление нашего злого начала, есть действия более эффективные и менее эффективные, более полезные, большие по количеству и по качеству, или меньшие. На каждой ступени есть возможность выполнять одни действия или другие действия, согласно пониманию силы, то, что в руках человека.
2: И
1: поскольку мы отличаем во всей реальности, что такое реальность, во всем состоянии, в котором мы находимся, от самого плохого состояния, но самого достойного, подходящего, вплоть до самого высокого, мы различаем пять ступеней. Мы называем их пятью мирами.
2: То
1: в каждом мире, на каждой ступени есть своя Тора. Другими словами, те же 613 желаний, которые есть в нашей душе. в каждом мире возвращаются к исправлению на большей глубине.
2: И тогда,
1: если мы исправляем все свои желания только на самой низкой ступени, только авиудешорыш, куда мы можем спуститься в глубину наших желаний, всех желаний, тогда мы приобретаем этим свет нефеш, приближаемся к Творцу, ощущаем Его, сами находимся в совершенстве на уровне, который называется свет нефеш. Если мы после этого можем больше войти в исправление во всех 613 желаниях, то есть во все большей глубине, еще на один этап в глубину, тогда, ну, разумеется, для того, чтобы исправить, привлекаем для этого больше свет, возвращающий к источнику, то есть то, что называется большую Тору, Тору мира Яцера. И тогда мы приобретаем ступень мира Яцера и наполняемся уже светом Рох, ощущением Творца, мерой слияния, нашим статусом. Это все одно и то же. Свет Рох, мир Яцера и так далее. Еще глубже мир Брия, еще глубже мир Ацилут и вплоть до глубины мира Адам Кадмон, пока приходим к Эйн Сов бесконечности, к окончательному исправлению, все пять Наранхай Светов, ступени глубины келим. И на каждой ступени мы исправляем все келим на уровне шорош, алиф или бет, или гимн. И на каждой ступени тот же самый свет, возвращающий к источнику, действует с все большей силой и мощью и несет нам исправление на большую глубину нашего желания
2: получить.
1: И общность, совокупность всего света, который приходит и завершает исправление, запечатывая его, называется Машех. До этого на всех ступенях, где мы находимся в состоянии, называется наш мир. То есть там, где желание еще не является духовным, с экраном. То есть до этого это желание без экрана. То же самое желание в нашей душе, в нашей душе. Когда у человека уже как бы есть нешама, то есть точка в сердце. То тоже желание, которое все еще там без экрана, без масаха, с которым мы начинаем работать. С ощущения точки в сердце и вплоть до того, что все больше и больше мы работаем с ней, с этой точкой, для того, чтобы как бы исправить ее, уподобить ее духовному, искать через нее, кто такой Творец, потому что все происходит во тьме, в двойном скрытии или в одиночном скрытии. А также мы проходим как некие такие этапы исправления. Но исправление тоже в таком необычном, странном виде. То, что называется, я увеличиваю свое желание, что вплоть до того, что не даст мне уснуть, это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, насколько я далек от духовного. То есть и то, и другое. И тогда тоже на меня действует свет, возвращающий к источнику, как он описывает это в 155-м пункте в предисловии к учению 10
2: сферот.
1: Эти действия, которыми я стараюсь исправить себя, главным образом во время учебы, или во время подготовки, которую я провожу с группой, с товарищами, книгами, статьями, выполняю разные действия во время учебы для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все это на меня действует, и это, эти действия называются заповедями, действием заповеди в этом мире. И абсолютно все, что может способствовать тому, что приходит свет, вызывая и возвращающий к источнику, называется заповедь. После того, как человек постарался сделать, он все еще не знаком с частями своего тела, с 613 желаниями в своей душе. Вся его душа — это пока только точка, это семя, из которого не развилось никакое тело, никакой гуф. Но, тем не менее, хоть он это и не различает, неважно, понимая или не понимая, различая или нет, он проходит всеми своими усилиями все 613, ну, как бы, этих не знаю, начальных клеток, хромосом, все, что есть внутри капли семени, внутри точки в сердце. Когда он завершит все это, он этого не знает. Тогда называется, что он готов действительно к тому, чтобы войти в состояние зародыш в духовном и быть на ступени осия святости, дагдуша. Как он все это проходит, он не знает. Сколько прошло и сколько осталось, он тоже не знает. Но тем не менее он работает над 613 желаниями своей души. Просто подсознательно. Когда он завершает, это называется, что он завершает свою полную меру, и тогда готов к спасению Творца или выходу из Египта, к входу на ступени лестницы. То есть все его действия, читает ли он статьи, работает на кухне, занимается, вкладывается в любовь к товарищам, подготавливает разнообразные хиссароны, которые привлекут к себе свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих потребностей хиссарона и работа с книгой, когда он сидит и учится по книге, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел к нему этот свет и исправил его. Вот это и называется, что он выполняет действия заповеди. Это и есть, что он занят Торой. Об этом он пишет в 17-м пункте предисловия Эктес. А потому образуется изучающий перед учебой, укрепится в вере в Творца и так далее. То есть это действительно называется действием заповеди. В духовном, когда человек входит, затем в то, что он видит в свете Творца, он начинает видеть свою душу. Он видит желания, из которых она состоит, и связь между желаниями. Он видит гуф из 613 частей желаний. Телом называется душа. Кли души — это тело. Гуф. И тогда он видит, как работать с каждым из желаний, как сделать в нем направленное действие заповеди. И тогда, делая одно действие, называется то, что он накладывает тфилин, он делает другое действие ради отдачи. Означается, что он облачается в талит. И третье действие он делает. Есть разные заповеди. Одно делает, другое не делает. Все зависит от того, в каких желаниях он находится. И на языке кабалы эти желания не называются словами этого мира, действиями заповеди, а называются по именам сферот или по уровням авиюта, и так далее, или по решимот. Но это то же самое. Есть количество заповедей рамах, которые указательные, их делать другое количество заповедей шаса, те, которые нельзя делать. Есть действия выше хазе, ниже хазе, в парцуфа, есть отдающий килим, получающий килим, гальгальтейная, махаб и так далее. То есть все, что мы изучаем, как исправление каждого из желаний, и каждый орган называется действием исправления заповеди. И поскольку всякий раз он по-разному исправляет своего желания, от того, что он не знает, что он делает в этом мире, и вплоть до того, что он знает, и все больше и больше сливается всем телом с Творцом на уровне Шоура, Шалев, Бет Гимл, даже на уровне Дали, полностью весь в слиянии, то, соответственно, он нуждается во все большем свете, более сильном свете, возвращающем к источнику, и тогда и свет, который облачается в него, это тоже все больше свет. Все больше и больше. Все. Это называется действиями заповеди и заповеди занятия.
0: Действия, которые мы делаем во время учебы.
1: Весь путь, он также делится, хотя делится на пять миров, но мы тут тоже, чтобы не запутались, мы можем поделить на 620 ступеней, тарах, 620. Или на языке каббалы тогда делят это просто на 5 или на 10. или на 6 тысяч, на 3 мира бия, это не имеет значения. Все зависит от того, как удобнее нам это выразить. Но, по сути, речь идет о желании получать, которое постепенно проходит исправление в 5 уровнях своего авьюта.
0: Общий такой вопрос. Есть ли разница в отношении, которое должно быть у меня между чтением Шловей Сулам и чтением Тес? В мыслях, в том, что я прошу...
1: Когда читаю статью Рабаша перед тем, как начинаю изучать учение 10 сферот и его отца, у меня к этому отличающееся отношение к одному и к другому. Мы читали в субботу молитву, предваряющую молитвы Раби Ноуми Эльмелеха. Написано, что человек должен подготовить себя к молитве. То есть он, в общем, должен набраться сил, укрепиться в самом разном и подготовиться. Я вижу, что даже в подготовке к молитве, когда он себя готовит, он тоже просит, «Да будет воля твоя, чтобы ты подготовил меня, чтобы я смог молиться тебе, чтобы ты помог мне». И так далее. То есть в желании, предваряющим желанием, которым требуется какая-то работа со стороны человека. Какая именно работа? Просьба? То есть все, ну что, это все настолько, а в чем мои усилия? Так вот как именно в том, чтобы прийти к просьбе. Усилия в просьбе. Ты видишь, в чем противоположность нашей работы и всего мира? Весь мир считает, что мы можем сделать что-то самостоятельно. Все так думают. Американцы прежде всего во главе. Властвовать, управлять. Все это еще должно раскрыться. Это зло. То есть неспособность властвовать. Ни в разуме, ни средствами, никак. Но насколько это все противоположно, мы видим из того, что мы должны делать, когда все усилия, вся энергия, разум, все управление над собой мы должны направить на наше состояние, в том, чтобы все, что Творец нам посылает, чтобы мы все это собрали, все эти ужасные условия, всю эту запутанность и сложность, и страдания, чтобы мы собрали это именно сформировали в правильную просьбу. А не то, чтобы я делал, и таким образом, чтобы он делал. Поэтому, когда я готовлю себя к молитве во время учебы, то нет ничего другого. Даже единственное, что мы можем что-то сделать, чтобы во время учебы я был в молитве. Чего я хочу от учебы? Что я хочу, чтобы у меня было? Свет, возвращающий к источнику. А если так, то я должен думать об этом, когда я читаю статью. И статья должна меня пробуждать к этому. И все статьи в конечном итоге действуют в этом направлении, под разными углами. Речь идет о величии Творца, говорится об отношении человека к Творцу. И говорится о самых разных видах связи моей с Творцом. И с помощью статьи я как бы подготавливаю себя к ТЭС. Когда я уже изучаю ТЭС, это уже время молитвы. Не подготовка к молитве, а время собственной молитвы. Учеба должна быть вместе с молитвой, а иначе это не Тора. Иначе ты читаешь мудрость. В этом большая разница. Меня в интернете тоже спрашивали, какие книги я рекомендую читать. Нечего ответить, что рекомендуют, чего не рекомендуют. Даже если ТЭС откроешь, неважно, любую книгу, какой бы ты ни открыл, все зависит от того, как ты ее открываешь. Тебе эта книга что-то может сделать или нет? Если есть молитва, есть просьба, и ты обязуешься, понимаешь, каким словом он пользуется? Потому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы, Потому что говорит, что во время Торы, занятий Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться привлечь свет, заключенный в Торе, свет. Это в предисловии Тес он пишет абсолютно все. Там обо всем написано. Так вот только это. И на это нужно быть направленными, и только на это. Все, что можно делать, только чтобы во время учебы, от начала и до конца учебы, ты бы требовал, требовал, требовал. А сама учеба, ты можешь сосредоточиться на ней хорошо, не можешь, тоже не страшно. Главное, чтобы твое требование и молитва просто горела в тебе. Учеба — это тест?
0: Учеба — это тест. То есть Бальсулам пишет об этом. В чем разница? И в предисловии к тесу он об этом пишет. И в других статьях. Почему именно изучение Каббалы? Потому что скрытый здесь свет больше и ближе к тебе, и ты с помощью этого изучения должен больше вернуться к цели творения, потому что говорят о действии Творца буквально напрямую, без одеяния, там бык, осел, корова и всякие ущербы. Только в этом разница. Но одеяние — это тоже, по сути дела, тот же принцип там есть в море, скажем, только он скрыт. Когда ты не способен прийти к правильному требованию, очень трудно. Он пишет, что особые люди могут получить это оттуда, но они простые люди, такие как мы.
2: Так,
0: это суть изучение. И это должно быть заботой каждой группы, и это вся работа. Ради этого созданы группы. Вместе укреплять этот посыл, чтобы он выделялся, пробуждать друг друга, говорить о величии Творца и о нашей способности с помощью учебы, во время учебы, действительно ухватиться за этот свет и исправиться. И чем больше группа сосредотачивается на этом и находит в этом все больше и больше точек удержания, тем больше это успешно. Нет здесь никакой другой способности, возможности подняться.
2: И
0: в соответствии с этим нужно выстраивать всю работу группы, чтобы она была вокруг этого. И до действия это может быть действие на кухне, и после этого для чего мы делаем, чего мы хотим с помощью этого. Это как бы не связано одно с другим. Мы идем работать на кухне, чтобы во время учебы не забывать о чем-то определенном. Определенном, не просто в общем. Что-то такое. Делайте, делайте такие упражнения, и вы увидите, насколько это повлияет. Насколько повлияет. И это называется усилием. Это по-настоящему усилие, не более. Сколько бы ты там ни чистил эти кастрюли, неважно. Это уже держится на этом материале, на твоем внутреннем усилии. Но должно быть вместе одно в другом. Тогда есть благословение на все действия этого мира, что было стремление прийти к слиянию во всех действиях. Поэтому нет действия в этом мире, которое ты как бы не можешь связать с целью, потому что это не важно, какое действие, только чтобы это было пригодным действием. Ты не можешь. Я сейчас съем свинину со сметаной и... Что?
1: И что было требование во время учебы?
0: Да, что было требование в учебе слиться с Творцом. Ты думаешь, что такое возможно? Это условия, которые он сказал тебе заранее, свыше тебе это дали. Почему? Потому что это против связи ветви и корня. Это не вопрос там несчастной свиньи в этом мире. Что у нее есть, кусок этого мяса? Но против ветви и корня ты не можешь. Если ты в итоге требуешь от своих действий, чтобы из корня пришел свет, свет соответствующей душе, тогда тебе нужно действие, которое тоже будет направлено одно в соответствии с другим. И поэтому тебе сказали, эти заповеди — да, эти действия — да, а вот эти — нет. Все. Так, может быть, мы сделаем это, когда мы пишем мезузы, делаем тфилин или талит. Давайте сделаем это в каком-то действии, где произведем эти святые предметы.
2: А?
0: Что вы думаете? Как будто действие... Это больше слито с корнем, да? Если я сделаю здесь тфилин в этом мире или буду сидеть с тфилин. Конечно же, это еще больше связано с корнем. Или нет? Или неважно. Я на кухне готовлю там ножку, засовываю в духовку, и этого хватает.
1: А? Говорит об отношениях, связи.
0: Кроме отношений, я говорю, отношения — это все верно. Два человека делают. Один занимается чем-то, что в этом мире напрямую связано с корнем, скажем, да? А второй просто совершает какое-то действие, делает обувь на работе. Он сапожник — это его профессия. Лучше запорник,
1: если он это делает и ищет связь с Творцом внутри работы.
0: Если он ищет через свою работу связь с Творцом, работает с более грубым желанием получать, тогда, конечно, его молитва, его подготовка будет более успешна. Понятно?
1: Да. Он тут пишет о том, что благодаря скрытию, скрытие было, чтобы исправить человека. А далее говорит, благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя.
0: Где у нас самый большой в таких действиях? В зивуге. Да-да.
2: Катув бисварим хасидим альзербе дварим.
0: Написано в хасидских книгах об этом много. Как раз именно у раввинов есть впечатление от этого. Самый большой авиют, это называется корень всех наслаждений в этом мире, самый большой авиют, если человек может также и в это время... Хорошо, я не говорю, что нужно делать из этого всевозможные упражнения, нет. Сделать это из этого профессию? Нет, просто согласно ветви и корню мы должны понять, что это идет по авиюту.
1: Человек может приучить себя к тому, чтобы все, что делает, было ради Творца. Как можно быть ради небес, если все в скрытии?
0: Человек должен приучить себя, чтобы все его действия были ради небес, да?
1: Но вскрытие, что значит ради небес, но вскрытие.
0: То, что он находится вскрытие, то, что он хочет делать ради небес, да, ради небес. Конечно, он не способен вскрытие делать ради небес, потому что раскрытие глаз, когда он увидит величие Творца, это даст ему силу делать ради небес. Но стараться, он обязан, пока не приходит к состоянию, когда ему действительно дадут увидеть величие Творца, которое исправит его.
1: А что значит «ради небес» в таком состоянии?
0: «Ради небес» называется «ради отдачи». Насколько он представляет себе, что это? Я не понимаю, мы сейчас говорим... Что требовать во время учебы от света, возвращающего к источнику? Что ты требуешь от него? Чтобы пришел свет, который исправит меня. Ну хорошо, это общая молитва, чтобы пришел и исправил. Что исправит? У меня болит живот, голова, всевозможные вещи. Что ты хочешь, чтобы он это исправил? Или кроме этого есть тоже что-то?
1: Я говорю о выражении.
0: Конечно, я говорю о воображении. И о воображении мы пока действительно должны говорить. Ну и что? Поэтому наше время называется временем подготовки. Когда мы пишем на доске мелом, И эта вещь вообще сама по себе ничего не стоит. Она стоит только как подготовка. Как ребенок, который читает какие-то глупости в книге, это его подготовка. Этим он готовит себя стать взрослым человеком. Так, игра, ты знаешь, написано, игра — это серьезная вещь. Я жил в Риховате, и был у меня товарищ в институте Вайцмана, который работал в отделе разработки игр. Да-да. И там психологи, не знаю, врачи, всевозможные учителя. Да, как сделать игры, чтобы человек с их помощью развивался самым естественным для тела образом и самым полезным и хорошим образом для своей жизни. Так что, конечно же, я сейчас в игре. Я все время говорю, товарищ, действительно, товарищ должен играть. Но тот, кто играет, влияет серьезным образом на своего товарища, потому что тот уже впечатляется иначе. Все? Ты находишься со всеми своими товарищами во дворе, и они хотят сейчас тебя разыграть. Начинают рассказывать тебе какую-то вещь, которая есть у них, а у тебя нет. А ты носишься прямо, взрываешься. Ну, так это ложь. Ложь. Но твое желание становится настоящим. Это то, что нужно. Мне не нужно ничего другого. Какая мне разница, что у них есть, а у меня нет. Мне важно, чтобы было у меня желание. Это все. Так, игра — это серьезная вещь. Да.
1: Этапы подготовки, мы говорим, что мы не знаем, когда заканчивается подготовка. Можно почувствовать, что это развитие, продвижение? Почувствовать поручительство.
0: На этапе подготовки есть много этапов внутри, где человек, конечно же, проходит шлифовку. И как ребенок растет, ты же не можешь не различать между ребенком однолетним, пяти лет, десяти лет и пятнадцати лет, да? Что, дорогой мой? Приходит ко мне, скажем, мама с двумя сыновьями. Один сын 10 лет, а второму 2 года. Но 10-летний остался в развитии как годовалый. А 2-летний такой маленький обгоняет его. И ты видишь, насколько это что-то ужасное. Это не рост, ничего. Ты видишь 2-летнего, насколько он острый, насколько все схватывает уже. Приходит ко мне, ищет на моем столе разные вещи. А тот сидит истуканом. Так нужно развиваться. Что делать с детьми, которые состарились?
1: Да. Написано, что этот мир, он как сон. Что это означает, мир как сон? И свойство сна, что такое?
0: А почему ты спрашиваешь?
1: Ну, написано здесь.
0: Я же написал статью, чего ты меня спрашиваешь? Нет, действительно не знаю, здесь чем он там говорит. О чем он говорит? О сне?
1: Говорится о сне Якова.
0: Сон Якова — это уже нечто другое, поди знай.
1: Что такое сон? Что это означает?
0: Сон. Мы же изучаем, что такое сон. Сон — это уход махин, когда ты сливаешься с более высокой ступенью, когда твои нынешние махин уходят, и тогда ты находишься как относящийся к более высокой ступени. Подъем души, душа поднимается, мы говорим, когда человек спит, его душа поднимается в небеса, ты знаешь, все эти рассказы. Это не рассказы. То есть в духовном это так. Человек входит в состояние лежа, то есть его голова и ноги равны, да? он лежит, то есть есть уход махин, голова не выше ног, нет цвета хохма, да? И тогда то, что он получает от того, что есть на более высокой ступени, это называется сном. Слияние с Высшим с помощью такого действия называется сном. Что он этим приобретает? Мы изучаем. Дорогой, мы это учил, это когда я читаю шма, затем засыпаю, я подготавливаю этим келим для следующего дня, и не я сам, а мои абаваима до полуночи, то, что они делают, они подготавливают мне келим, а затем при свете дня, когда я пробуждаюсь, начинаю молитву, то есть чтение шма и курбанот, молитва Шмоне Эсре, всем этим я уже беру эти келим и начинаю исправлять их и приобретаю день. Приобретаю свет, когда свет входит внутрь келим, это мой день, это мое состояние на следующей ступени. Но как я пришел к ней? С помощью сна. Когда я отменяю себя перед более высокой ступенью, перед абавима, что называется, они работают надо мной, подготавливают мне кли, а затем я приобретаю это кли с помощью света, который приходит утром. Но это огромное усилие быть во сне, отменить себя, передать себя в руку твою, уверяю, дух мой. Но сделай. Какая вера должна быть? Какая самоотмена должна быть?
1: Человек просыпается утром с тем, что видел во сне, что есть работа, которую нужно сделать. Как быть смирным?
0: Когда мы просыпаемся утром с тем, что видел во сне, что с этим делать? Прими холодной душ и все. Что с этим делать? Ничего не поделаешь. Это глупости. Наши сны — животные. Куда поднимается твоя душа? Подъемом души называется, когда ты в состоянии очень большого усилия. В то время, когда все твои кости и все жилы, и все, что у тебя есть, все так находится в напряжении, ты в этом огромном напряжении входишь в состояние, которое называется сном. Ты отменяешь себя перед Высшим, готов действительно передать себя, передать свою душу. Это не то, что ты ложишься там на диванчик и делаешь... Это, дорогой мой, действительно очень большое усилие. Это называется сном. И тогда, после такой работы, которую ты действительно сделал, ты готов к следующей ступени добавить к ступени самоотмены, когда ты отменяешь только свои келим, отменить их еще и в действии. Ведь каждая ступень больше предыдущей. Просто войти в Высшего, ты обязан войти в самоотмене. Но когда ты вошел в самоотмене, ты уже хочешь добавить от себя к этой самоотмене больше, ты уже начинаешь расти. Так это сон, сон, знаешь, ты потеешь в таком сне.
1: Он пишет, что важность веры должна быть такой, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Даже в Гадлуте.
0: Я слышу, что ты спрашиваешь. Ты вообще спрашиваешь или нет?
1: Да, спрашиваю. А то, что все раскрыто, и есть уже гадлут, есть совершенные отношения.
0: Если все раскрыто, то и делать нечего.
1: А что такое вера?
0: Нет веры. Если все раскрыто, для чего вера? Я не понимаю тебя. Какая вера должна быть?
1: Так вопрос, должна быть вера? Он так пишет.
0: Если все раскрыто,
1: да.
0: Если все раскрыто, то то, что уже раскрыто, уже стирает у тебя веру. Вера называется сила величия Творца, которая помогает мне работать ради отдачи. Но если это уже все раскрыто, тогда какие мне нужны еще силы ради отдачи?
1: Но это последнее предложение в статье.
0: Не знаю. Нужно посмотреть. А где мы?
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем взять для реализации в десятке.
0: Разница между нашей работой и работой всего мира — это то, что мир думает, что может сделать что-то сам. А здесь без молитвы и подготовки и внутреннего усилия это не работает, и во всем мы должны просить. И Рав дал пример. Даже подготовка к молитве должна прийти, и чтобы была молитва, чтобы было желание твое и так далее. И молитва во время учебы должна быть, что будет от учебы. И о свете, возвращающем к источнику, надо просить. Нет у нас управления разумом, вообще ничем. Мы можем только просить.
1: И работа наша другая. Соединить все с Творцом. То, что нет никого, кроме Него, и Он — источник всего происходящего с нами.
0: Даров упомянул, что если что-то если меня отвращает что-то в этом мире, это признак того, что наши килим не исправлены, и все понятие подготовки к учебе. Вообще, по-настоящему подготовка к учебе и молитва — это наша подготовка читать ТЭС. Мы должны буквально быть в таком намерении подготовки, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы мы могли сейчас войти в изучение ТЭС.
1: Ну, в общем, вся учеба должна сопровождаться молитвой и просьбой. Рав упомянул, что молитва, предваряющая молитву, так далее. Чем дальше возвращаешься назад в каждом своем действии, ты должен просить помощи Творца, чтобы Он восполнил. И на этом слаломе все, что выделяет нашу учебу от любой другой, где изучается мудрость, то, что должно быть сопровождаться молитвой и просьбой к свету, возвращающему к источнику, от начала и до конца. И это, собственно, будет называться учебой.
0: Был урок очень насыщен всевозможными темами, и видно, как Рав ведет группу и приводит себя в соответствии с ней. Это новая группа, поэтому свет, возвращающий к источнику, о котором говорил Шарон, это самая основная молитва для того, чтобы привлечь этот свет, возвращающий к источнику. И там есть много искр. Человек должен привыкать действовать ради небес. Он не способен во время скрытия, но он должен стараться это делать, стремиться к этому. И это, по сути дела, еще одно действие, которое привлекает свет, возвращающий к источнику. Он продолжил говорить, что во имя небес — это ради отдачи. Но это не просто ради отдачи, это насколько он может. Потому что во время скрытия мы не всегда знаем, что такое ради небес. И поэтому мы должны все время стараться, насколько это возможно. На тему в конце он говорил об сне, что это очень утомляло, какое большое усилие человек делает по отмене в ночи, во тьме, для того, чтобы принять на себя высшую ступень. И именно из-за этой отмены, в тот момент, когда приходит день, так это начало отмены превращает в еще большую отмену и в большее усилие. И даже в таком сне ты потеешь. Но на самом деле, чтобы мы удостоились так спать, чтобы на самом деле удостоились слышать каждое слово каббалиста, в правильном и точном виде.
1: Да, еще раз, учеба должна быть вместе с молитвой, иначе это просто изучение мудрости. Я слышал, что вот здесь колоссальная разница. Не записал себе следующее. Все, что может привести к тому, что придет свет, возвращающий к источнику, называется заповедью. Нужно молиться во время учебы. Это заповедь. Быть на дежурстве во время, выполнять дежурство на кухне — это тоже заповедь. В общем, все действия в нашей жизни, сами усилия наши, главное в молитве. А еще интересно, слышал, что первая часть урока — это подготовка к молитве. А, собственно, молитва во время изучения
3: тест.
1: Как раз вот сейчас мы должны войти в молитву и получить что-то на целый день, чтобы были силы пройти все эти состояния, которые изучали.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого вместе

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем еще один урок Птихи, ведение Духа Каббала. Что мы хотим от этого? Мы слышали на уроке, что мы должны требовать состояние, в котором мы находимся, от самого низменного состояния, но самого подходящего к тому, чтобы начать исправление, требовать. Что значит требовать? Как пишет Бааль Сулам, и потому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере мудрецов и в управлении. Что такое мир Ацилут? Это мир управления, передачи, исправления всему творению. Очень важный мир, мир управления. Как мы должны исправиться? Откуда мы будем знать, что мы находимся в состоянии сна, как говорится? Как выйти из этого состояния? И Рав сказал, с помощью света. На каждой ступени, когда мы получаем желание новых хиссарон, низкое состояние, когда мы не хотим учиться, мы здесь должны спросить себя, это ли то место, в котором мы должны приложить усилия, с помощью чего? С помощью товарищей, которые находятся вокруг меня. Мы видим, что у них есть желание, мы получаем. И Рав говорит, даже играть, потому что игра — это серьезное дело. Мы должны сейчас получить, даже если не дали мне это желание, я сейчас направляю себя

0: и кладу голову свою под веру, а веру получаю от всего света, который приходит и исправляет желания. И тогда человек может подняться, и тогда будет еще желание и еще раз подняться. Это миры, о которых мы учим. Это то, что объясняет нам Рав в своих чертежах. Если у нас есть намерение, что даже добавляем его к работе в кухне и хотим продвинуться в духовном, не просто мы там чистим кастрюли в кухне, на кухне. Мы получаем свет, окружающий свет. И это как раз намерение на уроке. Давайте продвинемся. Каждое свое, каждое... Рабаш дает нам понятие полной молитвы. Давайте вместе сделаем это, и будет у нас... Будет нам легче получить все те ощущения, которые... Мы хотим, чтобы наша душа развивалась. Даха.
1: Да, действительно, мы сейчас слышали от Рабаша о подготовке к молитве, что делать, какова должна быть сама молитва. Сейчас мы входим в молитву, действительно, для того, чтобы притянуть этот свет. Сегодняшний урок с Равом, он более длинный. Мы удостоились 49 минут. Стоит слушать все. Рав начинает там сначала. Вообще он говорит о книге Зоар, о предисловии книги Зоар, объясняет, что это очень красивое объяснение. Затем он возвращается к теме и приходит к изучению психи. Он сегодня сосредоточится в основном о том, что уже прошли, прежде чем мы перейдем к миру Ацилут, он хочет, чтобы все хорошо так у нас усвоилось, все понятие второго закрещения, Гадлута, мира Никудим, Гадлута, мира Никудим, разбиение Келим. Сегодня частично будем на этом сосредоточены, и стоит нам быть готовыми, чтобы поднять мир Ацилут, стоит все записать с самого начала вопроса, чтобы потом... Мы были готовы после видео, чтобы мы сразу могли спросить и ответить как можно больше вопросов. Начертить, Рав чертит много и очень хорошо объясняет так основательно все свои чертежи. Стоит следовать очень внимательно его объяснениям. Поэтому, пожалуйста, давайте вместе нырнем вместе с Равом в высшие миры.
2: Книга Зоар состоит из нескольких частей. Сначала есть там предисловие, предисловие к книге Зоар, введение наука Каббала, а затем предисловие к самой книге Зоар. В этом предисловии взор десяти томах, она занимает половину первого тома. В предисловии книги Зор на странице Агдама, предисловие книги Зор, это кетер всего, всей книги Зор. Затем это все распространяется. Поэтому предисловие книги Зор стоит прочесть со сначала до конца. Мы сейчас сделаем это. Мы 2-3 раза в неделю утром будем это делать. Вы можете взять кассеты. Мы сейчас будем читать статью «Буквы». Очень интересная статья на странице 22. Все 22 буквы мы проходим эту статью, и как мы раз в несколько лет мы проходим эту статью. А в Шавуот мы читаем статью «Ночь невесты». Невеста — это Малхут. Мы сейчас начинаем учить мир Ацилут, который проходит, поэтому это называется невеста. Кроме этого, она называется Шхина, потому что целью, чтобы свет Творца пребывал в ней. Поэтому называется она Шхина. А ночь — это называется подготовка в течение 6000 лет, особенно в наше время, с 1990 и далее. Начинается новое особое время, так написано во всех книгах каббалистических. Это особое время, и все дни изгнания называются ночью невесты. А и в темноте начинают выяснять все келим, организовывать их, исправлять. Когда приходит утро, день, это называется полное избавление, когда раскрывается в нашем мире вся высшая сила и цель, и управление, как подготовить себя в... как получить этот цвет, и написано в этой статье «Ночь невесты». Поэтому читают это в Шавуот. В Шавуот предотвращает нам выход из Египта и все исправления в течение 49 дней. 49 и 50 — это Малхут. Тогда есть раскрытие цветов. Это уже называется конечное исправление. Все. Это, собственно, то, что относится к празднику. Есть вопросы? Хорошо, все знают все. Хорошо, мы учили с вами мир Ацилут, да? Немного.
1: Проснулись.
2: Мы только... Хорошо. Еще раз. Все миры, Гальгальта, Табур ее. Сиюм. П, Рош, Тох и Сов, Хазе, Рош, Деаб, это Гальдгальта, выходящая на Далит Далит, Аб выходит на Решимот Далит Гимель, Саг. От Хазе до Педеак — это его Рош, а это его Тох. А Саг выходит на Решимот Гимель Бет. А Никудот де Саг начинаются очищаться. Мы с вами это учили. Так эти Никудот переходят вниз и распространяются от Табура до Сиюма, так как они смешиваются с Наиды Гальгальта. То есть мы разделим эти Никудот на Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот и Малхут. То именно в Тиферет, в середине как раз Тиферет, происходит второе сокращение. Малхут поднимается в Тиферет, и этим она ограничивает парцуф и все парцуфим до этого места, которое называется Парса. И только до этого места позволено, чтобы высший свет проходил через все парцуфим от Эйн-Соф от бесконечности. Может проявляться через все парцуфим, но вот только до этого места. И это ограничение называется второе сокращение. Наша цель теперь наполнить все это кли, и тогда будет гмартикун, окончательное исправление. А пока что то, что можно наполнить, наполнить можно только до табура. Где Гальгальта, Апсак наполняют Малхут бесконечности от П до Табура, но ниже Табура до Сима наполнить ее нельзя, кроме как светом Хасадим. Здесь это дозволено наполнять от Табура до Парса, но не ниже этого. После этого приходит к нам мир Никудим, поскольку этот парцуф очищается. Он приходит, требует отсак зивуга в Никвейнаем Дрождесак. Что такое Никвейнаем Дрождесак? Если мы разделим Кетер, Хохма, Бина, Зерампет и Малхут, то там, где заканчивается Келим де Ашпа, это называется Никвейнаем. У нас есть, как правило, Кетер, Хохма, Бина, Зерампет, Малхут в каждом парцуфе, в каждом месте, везде. Потому что кроме Творца, кроме Света, есть кли, которое разделено на 5 частей. Кетер — это авиют, шореш — это отдача, хохма — это авиют алиф, бина — это авиют бет, зрампин — это авиют гимель, малхут — авиют далит. И тогда то, что получается, что до бины, до гарды бина, все келим хотят только отдавать. Это называется кли де ашпа, келим кли отдачи. Они хотят только отдавать. Почему? Потому что у них нет большого авиюта. А от зад до бина и ниже — это уже келинды кабала. Они хотят получать, если работают, то либо получение ради отдачи, либо получение ради получения для себя. То есть есть два вида кли в творении. Кли ашпа и кли кабала. Почему бина делится пополам? Потому что по сути, бина хочет отдавать. Ее собственное свойство — это хафец хесед, это, собственно, верхняя часть в ней. Я здесь напишу маленькое ха, хафец хесед. Это верхняя часть, которая называется гар, гимль ришонот, первые три сферы, верхняя часть. Но зад, зайн тахнонот, это семь нижних сферот, нижняя часть бины, там уже не так. Там она хочет уже получать, чтобы отдать это Зерампину и Малхут. Это связано с тем, что мы изучали с вами в Далит Хинодор Яшар, если вы помните, четыре стадии прямого света. Что там было? Вышел свет от Творца, он наполнил кли хохма, желание получать. И когда кли наполнил желание получать, оно захотело отдавать обратно по природе света, который его наполнил. Желание получать, наполняясь светом, хочет отдавать, хочет давать. Это тоже наша проблема. Если мы могли бы наполниться светом, мы тоже бы хотели отдавать. Тогда мы вышли бы из всей нашей ограниченности. Так хохма, наполняя светом, превращается в бину, которая вместо того, чтобы получать, хочет отдавать. Но раз она хочет отдавать, она делает расчет. Что же она может дать? У нее ничего нет. Поэтому она строит для себя некое место, где говорит так: «У меня нечего дать». Но поскольку Творец хочет, чтобы я получила и наслаждалась, то если я получаю ради отдачи, потому что ему будет этого хорошо, то с моей стороны это называется отдачей. Если это как если я уверен, что сижу, скажем, у хозяина дома, и я ем у него, доставит это ему удовольствие.

0: удовольствие тогда, хотя ем у него, этим доставляем ему наслаждение. Поэтому такое получение, как у нас, и свойство бина, хфицхесед, если я затем иду и получаю, это называется не получением, а отдачей. Короче, килим делятся на килим дашпа и килим дакабала. Внутри бины, между верхней частью, которая не хочет получать больше ничего, и нижней частью, которая хочет получать, чтобы отдавать дальше. Поэтому здесь второе сокращение говорит нам о том, что нам запрещено получать какой-либо свет. Поэтому в рожды сак, который сюда приходит, масах с решимот, экран с решимот, он останавливается здесь в бине. Здесь у меня кетер, хохма, гар дебина. А ниже будет зад дебина, зерампин и малхут. А здесь стоит масах, говорит, сделай зивук. На что? Раз здесь был гимельбет, то здесь уже бет алиф. Сделай зивут на решимот бет алиф, дай мне свет по этим решимот. Но при условии, что это будет второе сокращение, чтобы свет пришел только в ту часть из моих желаний, где я способен получать ради отдачи. А там, где не способен, туда пусть не приходит наслаждение. Потому что если наслаждение придет в тех клит, над которыми у меня нет экрана, я получу его ради получения, и тогда весь свет уйдет. Итак, из этого зивуга в рожды сак вниз проходит свет, наполняет кли только в этой дозволенной части. Давайте сделаем здесь точнее. Вот так вот. Сюда приходит свет. Почему он приходит именно сюда? Куда поднялись решимот? Туда и приходит свет. И он распространяется только в той части, где ему дозволено распространяться, от табура до парса, а ниже нет. Почему? Потому что кетер хохма бина — это гальгальта, а хесед гура тиферет — это эйнаим. В сумме это называется гальгальта вейнаим. Это кли ашпа, кли отдачи. Так же, как кетер хохма бина — верхняя часть бины. А хесед и тиферет — это как зад дебина, нецаод и сод малхут, это килим получения, вместе они называются ахаб. Почему ахаб? Потому что половина тиферет называется озен, мы это учили. А нецаход и сод вместе называются хотем, а малхут называется п. Все это записано у вас, да? Если не здесь, то в предыдущих чертежах. В книге «Каббала для начинающих» там все это есть. Что?
1: 462.
0: Ну что, изучи, что ли? Ну это 462 страница. Видите, кто-то знает наизусть. Теперь парцуф, который выходит на решимот из того, что произошло здесь ниже табура, называется мир никудим. Он построен из кетера, абаваима и зон. Кетер абаваима — это рашим, головы такие, а зон — это тело, гуф. Он построен таким образом, что у кетера есть... Есть у него гальгальта вейнаем снаружи, а хаб его не действует. На его хаб облачаются аба вейма, у которых гальгальта вейнаем находятся снаружи, но хаб их не действует, и на них облачается зон, у которого гальгальта вейнаем снаружи, а ахаб не используется. Давайте нарисуем это красивее. Вот кетер гальгальтайнаем абавыима. Гальгальтайнаем, зон гальгальтайнаем. Их ахаб не задействуется. Это ахаб кетера. Это ахаб абавыима. А это ахаб зон. То есть используется здесь кли отдачи. Кетер, абавыима и зон. Короче, мы рисуем это здесь. Почему именно так? Чтобы показать, что есть только гальгальтайнаем от кетера, гальгальтайнаем абавыима и гальгальтайнаем от зон. От части, которых нет, которые не раскрыты, эти части просто не рисуют, потому что они сейчас не находятся в действии. А что происходит дальше?
1: Да. Есть. Есть такое понятие П, которое повторяется два раза. Что оно означает? Есть П, которое в Роше, в Галгальте, есть П, которое в Ахаб.
0: П — это всегда место зивуга. В общем, о чем мы говорим? Творец создал желание получать, желание наслаждаться. Это хиссарон к наполнению наслаждением. Что такое наслаждение? Наслаждение само по себе — это творец. Если я его чувствую внутри, я наслаждаюсь. Если я чувствую, что мне не хватает, я страдаю. И нету кроме этого ничего больше. Есть хиссарон к ощущению творца. И этот хиссарон называется творение. Нет в реальности больше ничего. И этот хиссарон есть, есть также то, что называется моах. Система, которая помогает этому желанию достичь то, чего оно желает. А иначе мы просто бы страдали и не знали, откуда, как и что, как можно наполнить себя, как можно вообще. Это желание получать само по себе развивает мысленные системы. Говорят, что если человек страдает, то будет умным. У него развивается эта система. Если у него все есть в жизни, он не задействует свои мозги, как достичь чего-то, так он остается действительно вот таким. Это развитие, это результат ощущения хиссарона. Поэтому, когда и нас хотят развивать, чтобы мы пришли к большим духовным наполнениям, нас развивают с помощью страданий, нет выхода никакого другого. Поэтому каждое поколение страдает все больше и больше. Несмотря что в материальном есть все, он чувствует все больше и больше страдания. Но он не понимает, что это страдание от хиссарона к духовному. Это скоро раскроется. Сейчас так. Сделать расчет. Сколько я получаю, сколько я не получаю, это уже непросто. Почему? Творец создал желание получать. Вместе с желанием получать, которое он создал, он дал желанию получать ощущение себя. Как в примере с хозяином и гостем, когда творение хочет получить, чувствует Творца, он чувствует страдание, которое называется буша, называется стыд. такой большой, что он готов отказаться от любого получения, потому что каббала, получение происходит со страданием. Поэтому происходит первое сокращение, что я не получаю, потому что получение приводит к страданиям. И после этого, когда творение начинает работать с рош и находить решение, есть развитие после мал, которое сокращается, есть развитие 10 сферот, когда она находит решение, как я все-таки могу наполнить себя, и тогда приходит к решению, что можно наполнить себя с помощью экрана. То есть получать, но только для того, чтобы отдавать хозяину. То есть у него будет наследие того, что я получаю, и у меня будет наслаждение от того, что я подобен хозяину. Что здесь, собственно, что мы здесь зарабатываем? Очень много. Кроме того, что я должен наполнить себя с ощущением Творца, я также прихожу к ступени Творца. Я как Он. Это Он вечный, Он совершенный, без всяких хисаронов. То есть все решения сейчас для того, чтобы прийти к состоянию, когда абсолютно подобен хозяину и наполнен всем светом, который приходит от него, потому что он полон им. Для этого мне нужно взять сейчас расчет, сколько мне можно получить, но с намерением, что я буду подобен ему. Это намерение ради отдачи. Он дает мне наслаждение в том, что дает мне наслаждение. Я получаю наслаждение в том, что я передаю ему это наслаждение. То есть, скажем, ребенок относительно матери, он получает от матери то, что она хочет, чтобы он взяла. Так делает хороший ребенок. А так и хозяин, и гость. То есть для того, чтобы просто наслаждаться творению, не нужен рожь, не нужен разум. Нужно просто использовать свой келим де каббала. Поэтому мы говорим, что малхут бесконечности, которая получает просто ради получения внутрь все, что есть, то малхут бесконечности нет у нее ни роши, ни софа, все есть, а все тох. Она получает наслаждение и все. А в малхут после сокращения, когда малхут сокращения, малхут бесконечности развивается, там уже есть рош, она делает расчет, сколько может получить ради отдачи. Тогда берут в расчет, у нас какой есть экран, и наслаждение, которое приходит свыше, делаем расчет, сколько мне можно попробовать этого наслаждения, чтобы я не потерял голову, чтобы я все-таки думал о хозяине, сколько он дает мне, а я должен возвратить ему. Я чувствую наслаждение, не наслаждаюсь этим наслаждением, а только для того, чтобы быть связанным с ним. В ощущении наслаждения, чтобы я не отключился от ощущения Творца. И эти расчеты я делаю в рош. Место, где я делаю расчет, называется П. То есть от П и выше у меня есть 10 сферот рош, в которых я произвожу расчет. И когда я произвожу расчет, я получаю это наслаждение практически от П и ниже. Я запускаю это наслаждение в желание. Часть желания я наполняю ради отдачи. Отчасти от желания остается пустым, потому что я решаю, что не могу наполнить его, потому что очень сильные желания там. И если я буду наслаждаться в этом, я могу вообще забыть о всем, что я хочу сейчас сделать. Я буду думать только о наслаждении, а не том пути, который я выбрал себе. Это напоминает, скажем, мне нельзя есть какие-то особые вещи, да? Скажем, Ну так я намеренно, скажем, я хочу похудеть. Я не то, что не люблю эту еду, но я ем такие вещи не очень вкусные, которые не очень выглядят хорошо, да? Что я не очень-то привык к ним, не по моему вкусу. Это помогает мне ограничить себя. Это немного напоминает работу с экранами. Но я здесь я получаю, скажем, здесь я получаю здоровье, если я так ограничиваю себя. Также и с духовным, если я получаю света с ограничением, то свет не исчезает, несмотря на то, что это часть, но это хотя бы часть. Если бы я получил без расчета, то он бы весь ушел. То, по крайней мере, я получаю часть. Кроме того, что я получаю часть, я уподобляюсь Творцу, я становлюсь подобным Ему. Когда я становлюсь подобным Ему, у меня, кроме наслаждения, которое я получил ради отдачи, которой я наслаждаюсь, у меня есть наслаждение быть как Он. И это наслаждение, которое выше места, выше времени, это совершенство, которое невозможно описать словами. То есть есть большая награда в этом в наслаждении ради отдачи. Вообще невозможно получить наслаждение без расчета и экрана. Есть особое место Малхут бесконечность, которое называется этот мир. Там можно получать эти наслаждения, как мы вот делаем, без расчета. Получать и все. Можно убивать, можно воровать, всевозможные такие вещи. Этот мир называется состояние подготовки. Тут готовят души перед постижением духовного. И так души крутятся, пока не приходят к тому состоянию, когда действительно им положено уже начать работать со светами. Но для того, чтобы немного они поварились, подготовились, есть особые условия, когда можно получить ради получения очень маленькие наслаждения. Это то, что называется тонкое свечение. И через тысячи лет кругооборотов они приходят к состоянию, как в наше время, когда уже начинается требование от душ прийти к настоящему наслаждению. И опыт во время всех этих кругооборотов приводит к человеку, несмотря на то, что он не чувствует предыдущих кругооборотов, но душа его готовится и приходит к состоянию, когда невозможно уже получать наслаждение, наполнение от наслаждений, которые перед нами в этом мире. И разница между получать наслаждение без расчета и с получением от расчета, с помощью расчета приходит это в рожь. И этот расчет происходит вот в П. Если мы производим зивук дака, то связь между творением и Творцом или кли со светом, и это эта встреча происходит как раз в П, парцуфа.
1: А что это за П вахап?
0: Всегда, когда есть встреча между светом и келим, это называется П. П может быть в любом месте, в каждом желании. У меня есть тысячи желаний. Если буду работать со всеми тысячами желаний, То есть я на все желания делаю расчет, и для всех получаю свет. Если я вижу, что я не способен работать со всеми тысячу, то, скажем, я выбираю три желания. Я наполняю и ставлю массах, и ставлю только на эти три желания. Только с ними я работаю. А все остальные 997 желаний, я как бы извлекаю их из расчета. Я вообще не делаю на них никакого расчета. Тогда мой П стоит в том месте, где я выбрал.
1: Есть желание кетер, желание абваима, желание...
0: Я говорю о катнуте. Все мои желания делятся на желание получать, желание отдавать. Я говорю так. Если желание получать, с ними нельзя мне работать, то здесь мне понятно, после второго сокращения невозможно работать, нельзя работать с желаниями получать. Можно работать с желаниями отдавать, то, что называется гальгальта и наем. И я прошу Усаг, дай мне, пожалуйста, света, которые бы наполнили только мою верхнюю часть, только келим отдачи, а не келим получения. И тогда я получаю сверху особое строение моих желаний, которое называется гальгальтовый наим, а хапы не задействованы. Они находятся скрытым образом, я не могу выбросить свои желания, но я как бы затыкаю их, да, я не даю им сейчас развиваться. Скажем, я нахожусь в каком-то обществе каком-то, передо мной всякие наслаждения, да? Ну, скажем, пришел я к тебе как гость. Я делаю расчет. Если я возьму это или возьму это, то не подумают, что я такой голодный, да? И я не буду стыдиться. Но если я возьму это, то это уже нехорошо. А если я возьму стакан виски или кусок мяса, да, то я уже произвожу расчет, что можно мне взять, а что нет, да? Так я... После того, как я сделал этот расчет и ограничил свои желания, они находятся во мне, я не могу их выбросить, но я даю им такое покрытие, это сила, я держу их внутри, не пользуюсь. Это то, что делает Сак. Он берет все эти желания, предыдущие, и по их просьбе происходит зивук дака при условии, что я сохраняю цимцумбет. И это получается парцуф второго сокращения, и в этом парсуфе можно уже существовать, да?
1: Из этого чертежа я понимаю, что вдох уже входит...
0: В эти части свет не заходит.
1: Нет, над табуром. От пе до табура. Есть свет или нет света сверху?
0: Здесь наверху есть

0: Мы читаем книгу Зоар Лиам, глава Ваира. Подзаголовок «Являлся я Богом Всемогущим, а не именем Авая не открывался им». Вопрос можно задавать на КАП-ТВ.
1: Мы изучаем книгу Зоар, это является основным источником света, возвращающим к источнику, к нашему исправлению, когда вся Тора пришла лишь только для того, чтобы исправить человека, как написано, я создал злое начало и Тору в качестве приправы, лишь для того, чтобы исправить человека и привести его до уровня Творца, не более и не менее, как написано, верните сына Израиля до Творца своего. Поэтому мы надеемся, что с помощью учебы на нас воздействует из того высшего источника, называемого высшим зором, высшим свечением, это мир Ацилут, свечение мира Ацилут, свет которого называется Зор, поэтому взяли именно это имя для названия этого сочинения, великого сочинения, потому что именно оттуда к нам приходит свет, возвращающий к источнику. Поэтому мы читаем это с надеждой, что высший свет воздействует на нас и исправит нас. Пожалуйста.
0: Глава Ваира, первый пункт. «Полагайтесь на Творца во веки веков, ибо в нем Юд Хей Авая, твердыня миров». «Полагайтесь на Творца» — это значит, что все жители мира должны укрепляться в Творце и возлагать уверенность на Него. Второй пункт. В таком случае, что значит «во веки веков»? «Адей Ад». Сила человека должна быть в месте, представляющем существование и связь всего. Оно называется «век», и это «зерампин». «Век» — это место, объединяющее и ту, и другую сторону, то есть средняя линия, объединяющая правую и левую сторону друг с другом, чтобы они могли существовать и взаимодействовать. Чтобы могли существовать эти две линии, соединяя свои свечения в несокрушимой связи.
1: Это средство является очень особым. Это, в общем-то, все наше устройство. Каким образом мы видим себя, когда сверху вниз приходит правая и левая линии, желание получать с одной стороны, желание отдавать с другой стороны, и мы объединяем их, с помощью чего достигаем окончательного исправления. Есть такая песня. Есть такая песня «Приходите, высшие ангелы, ангелы мира», когда мы поем эту песню перед началом Шаббата от царя царей. «Приходите, эти ангелы являются правой и левой линией, когда они приходят к человеку, и человек их объединяет, достигает состояния Шаббата, то есть окончательного исправления. Поэтому средняя линия, мы ее выстраиваем. Она является душой и человеком.
0: Третий пункт. В этом век ад кроется предел всего, как сказано, до ад, предела холмов мира. Это две матери, Бина и Малхут. Бина называется юбилеем, ювель, а Малхут — субботним годом, шмита. И зовутся они холмами мира. Сказано «от мира до мира». Это Бина и Малхут. Обе они называются миром. Четвертый пункт. «И предел их кроется в этом веке ад, то есть в Зерампине, в средней линии, которая обеспечивает существование всех сторон, правой и левой. Поэтому стремление юбилея, то есть вины, обращено на век ад, увенчать его гар, привлечь к нему благословение, то есть изобилие хасадим, и излить на него сладкие источники хухму, подслащенную в хасадим. Сказано об этом: «Выйдите и взгляните, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым венчала его мать». Царь Шломо — это царь, страждущий мира, то есть Зерампин, а его мать — это Бина. Стремление субботнего года, то есть Малхут, обращенное навек, ад, то есть на Зерампин, благословиться от него и светить от него. Безусловно, он предел, стремления холмов мира, то есть Бины и Малхут. Одна хочет отдавать, другая получать.
1: Таким образом они соединяются друг с другом. Высшая Гура, Ниша, Има, Ила, Высшая Има, называемая Биной, источник отдачи, источник исправления, и Малхут, который получает от нее желание получать, получает от Бины свет, возвращающий к источнику, и с помощью этого, что объединяет эту силу отдачи с силой получения, которая в ней превращается в намерении ради отдачи. Материя Малхут остается такой же, желание получать, и на него она выстраивает форму, форму отдачи от той силы, которую она получает от Бины. Бина совершает такой отпечаток в Малхут, когда снаружи она кажется как отдающая, несмотря на то, что внутри остается в своей материи получения.
0: Пятый пункт. И потому полагайтесь на Творца во веки веков, то есть на Зерампина, ибо оттуда и выше Хохма и Бина, расположенные над Зерампином, место скрытое и упрятанное, и некому постичь его. Оттуда выходят и проявляются миры, то есть зон. Как сказано, ибо в нем Юд-Хей-Авая, твердыня миров. Юд-Хей — это Хохма, а Авая — это Бина. Они проявляют и выводят миры, то есть зон, и место это сокрыто и неведомо, а потому сказано, полагайтесь на Творца во веки веков, то есть до тех пор, до Зерампина, зовущегося век, ад. У каждого человека есть разрешение созерцать его, а отсюда и далее на Хохму и Бину человеку не позволено созерцать, так как они скрыты от каждого человека. Что же это за место, на которое нельзя смотреть? Это Юд-Кей, Авая, Хуб, откуда образуются все миры, и нет того, кто бы мог устоять в этом месте, чтобы постичь что-либо в нем. Шестой пункт. Писание утверждает о невозможности постижения выше Зерампина. Сказано об этом: «Спроси о прежних временах, от края небес, то есть Зерампина, и до края небес». Здесь разъясняется, что вопросы и постижения находятся лишь на ступени небеса, Зерампин, от края его и до края. До сих пор у человека есть разрешение смотреть, а отсюда и далее, то есть выше Зерампина, нет того, кто бы мог устоять над ним. На каждой ступени есть гар и зад, то есть Зерампин, и нет большего постижения, чем Зерампин любой ступени, включая даже Зерампин, гар, который называется Даат. Однако нет того, кто бы мог постичь гар каждой ступени, включая даже гар ступени Асия.
1: Но мы изучаем это, то, что вообще. То, что мы получаем в Малхут. Малхут называется картиной царя. Так же, как и сейчас, скажем, я что я перед собой вижу? Я вижу перед собой не то, что находится передо мной, я вижу перед собой то, что входит, то, что представляется внутри моего мозга. Глаза передают некое впечатление, уши тоже, чувства, тактильные ощущения, запах. От всего этого я впечатляюсь внутри, здесь. Внутри я ощущаю ту реальность, которая существует как будто бы передо мной. То же самое и Малхут. Малхут называется картиной Творца. Баал Сулям объясняет нам это в предисловии книги Зор, что несмотря на то, что есть девять первых сферот и Малхут, Малхут не знает, что из себя представляют эти девять первых сферот. Она их постигает, когда включается в них, в то, что находится перед ней, и поэтому согласно тому, насколько она способна действовать, как и первые девять сферот снизу вверх, когда она превращается в Малхут прямого света, то есть в кетер обратного света, назад, когда она Тогда, когда она строит этот Орхозер, внутри него она и постигает, что есть девять, перед ней первые девять сферот. То есть низший начинает изнутри себя. И тогда в этом своем обратном свете, Орхозер, он начинает видеть, что же происходит. Так же и мы в нашем мире. Я вижу то, что находится передо мной согласно своему эгоизму, согласно тому, хорошо мне или плохо. А то, что не относится к моему эгоизму, то, что меня не, от этого не стоит, я не могу от этого ничего заработать, я этого не вижу, не могу определить. И это все приходит к нам из духовных корней, когда лишь согласно обратному свету, когда Малхут поднимается, приподнимает этот Орхозер, он вносит в себя прямой свет. Это то, что есть в Малхут, это то, что существует. А кроме этого ничего не существует, она этого не ощущает. Так же, как если в Малхут будет желание получать на уровнях Шорош, она ничего не ощутит, кроме уровня Шорош. Если в ней есть уровень желания Алев, таким образом она увидит всю реальность перед собой более высоко и более глубоко. То есть все зависит от нашего авиюта и от того Орхозер, обратного света, который облачается над этот авиют. Поэтому мы никогда не говорим о том, что действительно присутствует в действительности, потому что все это зависит от того, насколько я постигаю. Каббалист объясняет нам, что сейчас мы ничего не постигаем. Ведь у нас нет этого обратного света. И поэтому мы видимся со стороны Каббалы, как люди без сознания, когда человек не ощущает ничего вокруг себя. Но то, как он нам приводит нам пример, человека, который или же он спит и представляет себе некую реальность, когда он находится во сне, или человек, потерявший сознание, ему кажется, что он находится в каком-то мире, или человек, как будто бы, который умирает, и ему дают такое ощущение, что он находится в мире, у него есть там дом, семья, дети, он во всем преуспевает. А в общем-то это все лишь иллюзия, которая находится и происходит только в нем. Мы и сейчас находимся в иллюзии, мы не можем ее определить, как и человек, который находится без сознания, он не знает, что есть еще что-то, кроме его собственного состояния. И все это представляется с помощью Малхут, насколько у него есть авиют с одной стороны, с левой линии, и экран, и Орхозер с правой линии. Да.
0: Седьмой пункт. Полагайтесь на Творца во веки веков. Все дни свои человек должен укрепляться в Творце. Кто возлагает на него уверенность и силу, как должно, тому не смогут навредить все обитатели мира. Ведь каждый возлагает силу на святое имя, обеспечивает себя в мире. Восьмой пункт. Дело в том, что мир существует его святым именем, как сказано, ибо в нем Юд-Кей Авая твердыня, Цур, твердыня миров. Иными словами, образование Цаяр миров, ибо двумя буквами сотворены миры, этот мир и будущий мир. Этот мир сотворен судом и стоит, то есть существует на суде. Сказано об этом. Вначале создал Бог. Это имя намекает на суд. Смысл в том, чтобы люди поступали по суду и не сбивались с пути. Девятый пункт. «И заговорил Бог с Муше». Имя Бог, Элоким, указывает на судебный приговор над ним. Вновь обратился Муше к Творцу и сказал: «Владыка Адни, означающий Алеф, у которого нет Юд, это имя Малхут. Взгляни же на силу Муше, который тотчас в начале своего пророчества не успокоился на этом месте, то есть в Малхут, и сказал: «Владыка, почему ты сделал зло этому народу? Почему послал ты меня? Ведь с того времени, как я пришел говорить именем твоим, он начал хуже поступать с этим народом». а избавить не избавил ты народа своего. Кто мог бы сказать так, кроме Муше, который знал, что другая ступень, более высокая, чем Малхут, предназначена ему, так как был он Меркава, строение для Зарампина, мужем госпожи, Матрониты.
1: Нам тяжело понять эти вещи, насколько Муше входит там, как будто бы в какой-то спор с Творцом, и у него есть некие претензии к нему. Это проблема. Но снова это проистекает из предыдущего пункта, из восьмого, где он говорит о том, что Творец управляет миром свойством суда. И иначе это невозможно, потому что ведь мы созданы из материи желания получать, и поэтому наша материя понимает лишь одно. Свет хухма более или менее. Согласно этому, она реагирует, ничего не понимает и не ощущает ничего, кроме того света, который ее создал и поддерживает ее. Поэтому поведение согласно желанию получать, согласно свету хохма, называется поведением согласно свойствам суда. А наше поведение согласно желанию получать, когда мы заботимся о желании получать, и нам не важно желание получать и то, что в нем происходит, поведение согласно свету хасадим, который тогда светит на нас, называется поведением согласно свойству милосердия. Поэтому Творец может управлять нами двумя вожами, двумя свойствами, или с помощью свойства суда, с помощью свойства хохма, желание получать, или с помощью милосердия, с помощью света хасадим, желание получать. То есть с помощью экрана и обратного света. И от человека зависит то, что он выбирает. Конечно же, разница между этими обоими поведениями со стороны Творца очень огромно. Поведение свойства милосердия — это не просто мне так захотелось, и я ожидаю какой-то милостыни,

0: Поэтому Моше тогда над всем этим поведением приходит к требованию, к претензии. Где же это поведение? А где его? Где мы видим его? И почему, когда я начал говорить с сынами Израиля от твоего имени, там имеется в виду имя Авая, имя Луким, мы еще рассмотрим все эти имена, и тогда стало еще хуже этому народу. То есть, в общем-то, если человек говорит о форме самого себя, то это понятно, что в тот момент, когда он достигает связи с Творцом в милосердии, то сразу же пробуждается в нем свойство суда для того, чтобы уравновесить и дать ему возможность еще поднять еще больше обратного света.
1: Десятый пункт. Вначале ему был дан дом, то есть Малхут. Будучи Меркава, строение для Зарампина, мужа Малхут, он удостоился того, чтобы ступень Малхут была ему домом, так же, как она дом Зарампину. Поэтому он заходил к ней, подобно человеку, заходящему в свой дом, и говорящему все, что захочет, без страха. Так и Моше обращался к своему дому, то есть к Малхут, и не боялся.
0: Потому что любая ступень с намерением ради отдачи, здесь нечего бояться. Наоборот, ты требуешь исправлений. А исправлений можно требовать. Это согласно правилу, и сыновья мои победили меня.
1: Одиннадцатый пункт. И заговорил Бог. Это судебный приговор, так как имя Бог Элоким — это суд. Малхут. И сказал ему: «Я Творец, Авая». Это другая ступень, Зерампин, милосердие. Все здесь взаимосвязано. Суд и милосердие вместе, и это великое совершенство.
0: Средняя линия.
1: О котором сказано: «И сказал ему: Я, Авая», то есть свойство милосердия. Если бы было сказано «И заговорил Бог с Моше, я Авая», это означало бы, что связались для него суд и милосердие воедино. Однако сказано не так, а иначе. Сначала заговорил Бог с Моше, а затем сказал ему «Я Авая». Следовательно, это две ступени одна за другой, а не суд и милосердие, связанные воедино.
0: Если Малхут связывается с Зарампином, то есть и души объединяются в Малхут, и обязывает при этом Малхут связаться с Зарампином, Малхут называется Шхиной, собранием Кнессетом Израиля, тогда она объединяется с Зарампином, называемым Кадош Баруху, и тогда и Зивукова, я Элоким. Как и Авая, и Луким, оба имени вместе. Это не две ступени, а одна ступень.
1: Двенадцатый пункт. Если бы Моше не был мужем дома, как сказано, молитва Моше человека Бога, он был бы наказан за то, что сказал. Почему ты сделал зло этому народу? Однако, будучи мужем дома, он не был наказан. Он похож на человека, поссорившегося с женой, которая была царской дочерью. Сказал он ей недостойные слова, и она начала негодовать. Но не успела она слова молвить, как царь, который находился там, взял это дело на себя. И она умолкла и перестала говорить. Сказал царь ее мужу: «Разве ты не знал, что я царь, и передо мной говорил ты эти слова?» Моше как будто бы поступил так же. Сказано: «Вновь обратился Моше к Творцу и сказал: „Владыка, почему ты сделал зло?“ И тотчас заговорил Бог с Моше». Это свойство суда, так как царская дочь начала негодовать. И сразу же взял царь это дело на себя и сказал ему: «Я Авая. Разве ты не знал, что я царь, и что предо мной говорил ты эти слова?»
0: то есть просит исправлений,

0: Можно, этих исправлений можно требовать, но это не считается как грубое такое обращение.
1: 13-й пункт. «Являлся я Аврааму, Ицхаку, у Якову Богом Всемогущим, Эль-Шадай. Почему он изменил высшие имена Адни Авая Элуким и сказал здесь Эль-Шадай? Также царь, у которого была незамужняя дочь, и был приверженец. Когда хотел царь поговорить с приверженцем, он посылал дочь говорить с ним, и говорил с ним царь через дочь. Пришло время дочери выйти замуж. В тот день, когда она вышла замуж, сказал царь, «Называйте ее дорогой госпожой». И сказал ей, «До сих пор я говорил через тебя с тем, с кем говорил. Отныне и далее я говорю твоему мужу, а он будет говорить, кому надо». Через какое-то время поссорился с ней муж ее перед царем. Еще до того, как она успела что-то сказать, взял царь видение этого дела на себя, обратившись к нему, «Разве я уже не царь? До сегодня дня никто не говорил со мной, иначе как через дочь. И я отдал тебе свою дочь и говорил с тобой открыто, чего не сделал никому другому». 14-й пункт. «Являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову, как Эль-Шадай». Это имя. Малхут, прежде чем она совершит зивуг с Рампином лицом к лицу, таким образом он явился праотцам, как Эль-Шадай, то есть Малхут, когда она была в моем доме незамужней, не говорили со мной лицом к лицу, как я сделал тебе. Ты же в начале своей речи сказал моей дочери передо мной такие слова. Сказано об этом, являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову, как Эль-Шадай, а именем моим Авая не открылся им, чтобы говорить с ним на той ступени, на которой говорил с тобой. 15-й пункт. Псалом Давида Творцу земля и полнота ее, вселенная и живущие в ней. Земля — это святая земля Израиля, призванная орошаться от Творца и благословляться от Него изначально, а затем от Него орошается весь мир. Вселенная и живущие в ней — это остальные земли, вбирающие от Него.
0: Земля от слова «желание». У человека есть желание, называемое «шаркель», и все остальные желания, которые являются Вселенной и населяющими ее, все остальные свойства и желания его. Поэтому Творцу принадлежит вся земля, ее наполняющая. То есть, прежде всего, желание, связанное, направленное на него, а затем уже вся Вселенная и населяющая ее.
1: «Ибо он на морях основал ее». Это семь столпов, Хагат, Неим, Зарампина, на которых зиждется земля.
0: Малхут.
1: Они представляют семь морей, а море Кинерет, то есть Малхут, властвует над ними. Однако же Малхут не властвует над семью сферот Зарампина, но море Кинерет наполняется от них, так как Малхут получает от них. На реках утвердил ее. Что это за реки? Сказано, возвысили реки голос свой, поднимают реки плеск свой. Это Есот Зарампина, зовущийся рекою, как сказано, и река выходит из рая, чтобы орошать сад.
0: Все света, приходящие от Бины к Малхут, через Зарампина. Таким образом, они и называются реки.
1: 17 пункт. Земля — это Малхут. Находясь лицом к лицу с Рампином, то есть с Израилем, она называется землей Израиля. Почему же Яков, то есть Израиль, не властвует над нею подобно Моше? Ведь он тоже является строением Меркава для Зарампина, зовущегося Израилем. Сказано об этом: «Являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову, как Эль-Шадай». Это имя Нуквы, прежде чем она совершит зевук с Зарампином. 18 пункт. «Однако же Яков взял дом внизу, в этом мире, и потому оставил его дом наверху, Малхут. С нижним домом, то есть с четырьмя женами, он утвердил высший дом, Малхут, в 12 коленах, в 70 ответвлениях, и это 70 ее имен, то есть 70 душ, пришедших в Египет. С другой стороны, Моше взял высший дом Малхут и оставил нижний дом, отделившись от жены. И потому сказано в связи с Яковом: Кель-Шадай, так как только в качестве Кель-Шадай говорил с ним Творец, и не более того. А именем моим Авая не открылся им, чтобы говорить с ними на этой ступени Авая, которая является ступенью высшего. 19 пункт. Великолепием праотцов был Яков, совершенством всего. О каждом из них сказано: Аврааму, Ицхаку, а к нему добавилась одна буква, как сказано: и Якову, в Эль Яков, прибавилось в нем вав, указывая на то, что он совершенен более всех их. И вместе с тем не удостоился он использовать ее, Малхут, как использовал ее Моше. 20 пункт. «А также установил я союз мой, поскольку они сделали обрезание, ведь каждый, кто делает обрезание, наследует землю, и потому сказано, чтобы дать им землю Кнаана. Ибо землю наследует только праведник, а каждый, кто сделал обрезание, называется праведником. Как сказано: народ твой, все праведники, навеки унаследуют землю. Каждый, кто обрезан и хранит знак союза, зовется праведником. Юсеф во все дни свои еще не назывался праведником, пока не начал соблюдать этот союз, знак Святого Союза, так как смог оберечь его в произошедшем у него с женой Потифара, стал называться праведником, то есть Юсефом-праведником». Он дал нам здесь целый порядок высоты постижения человека: Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Юсеф, Аарон, Давид. И кто из них, с какими свойствами, в каких свойствах особенный, чем отличается? И, конечно, мы находимся пока во всех этих свойствах и должны реализовать их соединение в Малхут. Каждое свойство дополняет другие свойства. Есть более важные, менее важные, зависит для каких исправлений. Но в итоге только в Малхут она соединяет все и поднимает полный отраженный свет, и все эти свойства приходят в дополнение. Продолжим. Есть вопросы? Да. У нас есть гость.
2: Во время чтения Зор разум пытается зацепиться за какие-то знания, полученные в Тихе или при чтении Тес. Насколько это единственное, за что можно зацепиться с точки зрения разума? Насколько правильно позволять, я не знаю, насколько это правильно пытаться понять это, углубиться, или стоит, не стоит обращать внимание?
3: Кшта коре бе зор, а за сехель шелха менасе леохоз бе ма шеламадта бе дас бептиха, от кама за нахон ласот бецем, литамек бен янима цихлим эле?
1: Есть действительно два подхода, две проблемы в изучении науки Каббала. С одной стороны, мы учим ожидать избавления, то есть результата от воздействия света, возвращающего к источнику. И тогда я читаю, и неважно, в сущности, сколько я понимаю, об этом есть много высказываний, мы не раз их читали. Вообще не имеет отношения к тому, знаешь язык или не знаешь, и о чем читаешь. Хотя мы и можем нарисовать себе какую-то картину, то это все как бы фантастическая картина, иллюзорная, потому что мы не находимся в этом ощущении. То, что описано здесь, это наше внутреннее ощущение, самое внутреннее, которое только может быть в нашей душе. Говорят, что внутри меня есть внешние вещи, более внутренние вещи, есть внешние ощущения, более внутренние ощущения, и самое внутреннее ощущение пока не открыто мне. Ну, скажем, есть такие желания, такие впечатления, такие боли или такие наслаждения, которые в миллиард раз больше, чем то, что я чувствую сейчас. Я читаю о них, и если бы я сейчас чувствовал то, о чем я читаю, то, что здесь написано, я бы разрывался, я бы просто перескакивал из одного конца мира в другой. Я читаю только для того, чтобы подействовал на меня высший свет. Но человек все-таки устроен таким образом, что ему нужно держаться за что-то в материале. Поэтому мы должны знать, скажем, вот ты гость, ты учишься у нас не так давно, но все-таки ты знаешь. Мы изучаем введение в науку Каббала, введение в книгу Зор, предисловие к разной книге Зор. Скажем, мы птихали Пируш Сулам, мы изучаем статьи, разные письма, шамати. Там все-таки есть много логики, много работы для разума. Потому что мы как маленькие дети, хотя мы и не знаем, в какой мир мы приходим, но нужно раскрыть разум и сердце. Вот так. Вот так должно быть. И вот это открытие, оно обязательно. Я ожидаю увидеть, я ожидаю почувствовать, я ожидаю раскрыть. И поэтому каббалисты дали нам немного объяснений о чувствах, о строении души, о строении духовного мира. Немножко, чтобы у меня было какое-то восприятие, пусть даже ложное, но хоть каким-то образом связаться между миром духовным и миром материальным. Поэтому, с одной стороны, нужно все-таки, нужны основы, каким-то образом знать, в определенном мере пытаться понять и почувствовать, но с другой стороны, главным образом знать, что все это ничего не стоит, и только с помощью света, который раскроет мне все чувства, я смогу почувствовать, и тогда я узнаю, о чем идет речь. И это нужно немного, но главное — это свет, возвращающий к источнику. Да. Ну, дай ему, нашему мудрецу.
0: Вы сказали, что Каббала — это наука. Если я не постигаю, то я не получаю. Необходимо прийти к каким-то результатам, как
1: написано,
0: и в науке.
1: Написано, познай Творца своего и служи ему. Много написано о разуме, о мудрости. Постижение — это тоже называется Ор-Хухма. Это скрытая мудрость, которую нужно раскрыть. Сам Творец — это Ор-Хухма, который облачается в Ор-Хасадим, то есть согласно подобию ему. Ор-Хасадим — это только подобие между нами. Но потом, как я узнаю его, это в свете Хухма, который облачается.
0: И скоро мы подойдем к свету Хасадим.
1: Он обещает.
0: Ну, запомним. К этому мы придем, даже если не захотим. Творец создал мир свойством суда.
1: Да.
0: Лишь бы он существовал. Написано. Я должен верить тому, что написано. Мне необходимо доказательство. Как вы говорите, что пока не доказал, где же я нахожу доказательство?
1: Секундочку, ты о каком мире, который он сотворил свойством суда, ты говоришь?
0: Ну, откуда я знаю, что он создал это с помощью милосердия? У меня что, есть какое-то подтверждение этому? Лишь разговоры.
1: Написано. Ну, о чем написано? То, что есть перед тобой? Нет. Написано о чем-то другом, то, что ты не знаешь совершенно.
0: Ну, тогда попробуем подойти сзади.
1: А до этого это было прямо, как будто бы. Нет, написано, есть объяснение.
0: Ну, написано еще много вещей.
1: Нет. Творец сотворил мир мерой суда, видел, что мир не существует, и присоединил меру милосердия. То есть у нас была Малхут, согласно ей, в Цимцум Алеф мы действовали в мире Адам Кадмон, и там Ор-Яшар, Малхут и Масах между ними. Это называется, что действует мера суда. После этого невозможно далее продолжить исправление. И то, что он сделал, он совместил меру милосердия, меру суда. Малхут Наида Гальгальта, он присоединил ее со свойствами Бина, это Рош де Сак, и с помощью этого образовался мир Никудим, и там впервые было соединение меры милосердия и меры суда. Это соединение было разбито специально для того, чтобы построить из этого сочетания уже миры Абия, в которых души смогут существовать.
0: Вы сказали, у меня нет проблем с этим. Это нормально. Давайте еще шаг сделаем, придем к этому. Вы сказали, что каждая духовная ветвь касается чего-то материального.
1: Духовная ветвь касается, духовный корень касается каждой материальной.
0: Я слышал о том, что вы объясняли это духовное. Где у меня есть это материальное, как что? Пример в материальном?
1: О каких корнях мы говорим?
0: Ну, это духовное, которое превращается из свойства суда в свойство милосердия.
1: Нет, это еще до этого, это еще до сотворения мира нашего и еще до сотворения всех корней нашего мира. Секундочку. До всех корней, ведь все это строение очень многоэтажное. Мы говорим о том этаже, который имеет отношение к нам. Оттуда ты получаешь подпитку, управление от какого-то уровня и ниже. О чем мы говорим, что он сотворил мир мерой суда и присоединил мир милосердия и разбился и так далее. Это намного до этого, это намного более верхние этажи.
0: Что нам говорит претензия Луны?
1: Я не могу взять весь урок и...
0: Давайте решим это.
1: Нет, это не имеет отношения одно к другому. Это два великих светила. Пойди там в 14-й пункт. Пойди немножко назад и там выясни.
0: Если бы Луна не уменьшала себя, что бы тогда произошло? Не было бы Хасадим.
1: Верно.
0: То есть осталось бы свойство суда, а не без милосердия.
1: Нет, что-то совершенно иное. Ну, ты хорошо, красиво запутался. Это красивая путаница. Он запутан и такой весь в философиях. Прежде всего, отрежь одно от другого, отдели. Малхут в четвертый день творения, которая поднялась в Бину, получить от нее так же, как Зарампин, она открывает, что без Зарампина у нее нет Хасадим. И тогда ее претензия, это называется жалобы Луны, не могут два ангела получать из одного корня. И тогда сказали ей, иди и уменьши себя, и свяжись с Зарампином, получи от него Хасадим, согласно мере связи с Зарампином, получишь также и наполнение. Но это, то есть, конечно, ты можешь сказать, это было, исходя из того, что все исходит из разбиения килим, из связи между Малхут и Зарампином, но в следующий раз я потребую от тебя вопроса в одном предложении. Но это тоже хорошо. Это плохой пример для других, это тоже хорошо. Ну, пожалуйста.
0: Статья «Зримые и незримые цвета», пункт 21. сказано, «Показывался я Аврааму, Ицхаку и Иакову». Что значит «показывался»? Следовало бы сказать «говорил». Пункт 22. Есть зримые цвета, есть незримые цвета. И те, и другие – высшая тайна веры. А люди не знают ее и не смотрят на нее. Адам не удостоился зримых цветов, пока не пришли праотцы и не постигли их. Об этом и сказано, показывался я. То есть они видели эти зримые цвета. У Хагат Зеранпина, представляющих три его линии, есть три цвета – белый, красный и зеленый. Эти Хагат называются оттенками, и от них привлекаются три линии к Малхут в свечении Хохма, которая зовется зрением. Однако, сами Хагат на своем месте укрыты и скрыты от Хохмы и светят только светом Хасадим. Причина в том, что он представляет Хафец Хесед, происходя от Бины, он любит Хасадим больше, чем Хохму.
1: Это природа Хагата.
0: Таким образом, только три оттенка, привлекающиеся к Малхут, светят свечением Хохма, которое зовется зрением. Поэтому они называются зримыми оттенками, иными словами, в них есть Хохма.
1: Потому что в них есть Хасадим, Хагат.
0: Однако три оттенка, находящиеся на своем собственном месте в Зеранпине, являются незримыми, так как в них нет хухмы, которая зовется зрением.
1: От недостатка хасадим.
0: Тех цветов, которые зримы, не удостоился Адам, пока не пришли Хагат Зеранпина, зовущиеся праотцами, и не начали светить Малхут тремя своими цветами. Там, в Малхут, и стали зримыми цвета, так как в ней раскрываются три этих цвета в свечении Хохма. Однако пока они в Зеранпине, они преграждены и незримы, так как Хасадим в нем укрыты от Хохмы.
1: Скрытый Хасадим, это значит, Хасадим не могут раскрыть Хохма. Недостаточно силы. Да.
0: Пункт 23. Раскрывшиеся цвета относятся к Кель-Шадай, то есть к Малхут, и являются отражением высших цветов в Хагате Зеранпина. И это зримые цвета, в которых есть Хохма. А цвета наверху, в Хагате Зеранпина, преграждены и незримы, так как в них есть один лишь свет Хасадим, и никто не сумел постичь их там, в Зеранпине, кроме Моше. Об этом и сказано: «В имени моем Авая не познан я ими». Иными словами, я не раскрылся им в высших цветах, что в Хагате Зеранпина, который называется Авая. Может быть, праотцы не знали имени Авая, представляющего Хагат Зеранпина? Это совершенно невозможно, так как праотцы являются строением Меркава для Хагата Зеранпина. Однако же их сознание проистекало из тех цветов, которые раскрывались в Малхут. Их знание и постижение происходило не от прегражденных Хагат Зеранпина, а возникало лишь после того, как отражения Хагат привлекались к Малхут. Там, в Малхут, было их знание и их постижение, поскольку там они раскрываются в свечении Хохма, тогда как на своем собственном месте они преграждены от Хохмы. Пункт 24. Разумеющие воссияют, подобно сиянию небосвода. Мудрый, разумеющий — это тот мудрец, который из внутреннего постижения созерцает высшие понятия, о которых не могут люди говорить вслух из-за их высочайшего уровня. Они-то и зовутся разумеющими. Небосвод — это небосвод Моше, стоящий посередине, то есть Зеэр Анпин, представляющий среднюю линию, которая включает также две линии — правую и левую. И это его сияние преграждено и не раскрыто в хохме, зовущейся сиянием. Однако свет его велик. От своего цвета, включающего все три цвета, он стоит и светит на несветящий небосвод, Малхут. И цвета видны в нем, так как он светит хохмой, зовущейся зрением. Цвета эти, хотя они и не видны в нем, не светят подобно сиянию тех, у кого есть прегражденные цвета, цвета Зеэр Анпина, который называется светящим небосводом. Пункт 25. Их четыре света, три из них Хагат преграждены, а один Малхут раскрыт. Вот эти света. Первый — светящий свет, хесед и правая линия. Второй — сияющий свет, гвура и левая линия. Светит подобно сиянию небес по чистоте. И потому называется сияющим, так как корень хухмы происходит из левой линии, которая получает от левой линии бины, а свечение хухма называется сиянием. Третий — пурпурный свет, тиферет и средняя линия, принимающая все света, так как средняя линия включает правую и левую. Четвертый — свет, который не светит, Малхут. Он рассматривает эти три света, принимая их. То есть у него самой по себе нет света. И эти света видны в нем, как в слитке, в блестящем металлическом бруске, что лежит под солнцем, и солнце отражается в нем. Так видны в Малхут три света Зеэр Анпина, зовущегося солнцем. И по этому свойству называется Малхут слитком, который получает свет от солнца, и солнце отражается в нем.
1: Вопросы? Хорошо? Да.
0: Каким образом правильно объяснить тему, когда общее и частное равны, когда он говорит о ступенях постижения? Каким образом правильно организовать тему, объяснить тему, что частное и общее равны? То есть когда человек состоит из разных качеств, это, и каждый человек должен стать таким, как Моше, когда он говорит о различных ступенях постижения по отношению к различному корню, к различным корням души. Когда я говорю о постигающем человеке, то любой человек, который постигает окончательное исправление, ну, неважно, какую ступень, если постигает ли он это полностью согласно корню своей души, что означает, что в своем постижении они отличаются. Также говорил о постижениях в пророчествах.
1: Да, ты постигаешь, исходя из своего корня. И неважно, что ты постигаешь все. Твои ступени, 125 ступеней, это ступени, которые поднимаются к твоему корню. И никогда моя картина мира и твоя картина мира, мы не можем их сравнить.
0: Настолько, что есть одна душа, которая постигает, скажем, свет хохма полностью, а есть душа, которая постигает лишь скрытые хасадим, настолько велика разница между ними.
1: Есть взаимовключение, поэтому невозможно сказать, что... что это так. Каждая душа постигает Творца в полной мере, то есть весь свет бесконечности, но Насколько я понимаю, потому что в конечном исправлении мы не находимся, мы не можем сказать, что там происходит, это совершенно другой уровень. Это как разница между нами и духовным миром, так есть, там есть ступени, такая же разница, я не понимаю ее, между ступенями и окончательным исправлением Гмар-тикун. Там происходит нечто, нет слов, и даже Тикуна и Зоар об этом не говорят. Я не могу сказать. Но разница между душами, согласно тому, что можно понять, она в итоге не в силе, а в характере раскрытия. Все-таки не в силе. То есть каждый получает... И это также очень удельным таким образом... Разница между душами, какая часть внутренняя и какая часть внешняя у каждого. Есть люди, которые используют весь мир и вкладывают в это немного. Есть люди, которые должны знать и понять, и после всего этого используют мир в большой мере или в меньшей мере. То есть есть внешняя часть, есть внутренняя часть, и в итоге каждый постигает все. Но какая внутренняя часть и внешняя часть зависит от корня души, насколько человек требует. Но в конечном исправлении, когда есть взаимовключение, я не знаю, мне кажется, что нет никакой разницы между всеми. Взаимовключение, оно до конца исправления, скажем. Ну, я, когда был рядом с Рабашем, мы заходили к нескольким кабалистам в течение этих лет. Я его возил туда и присутствовал, о чем они говорили. Я с трудом понимал, о чем они говорили. Но был такой случай, когда я спросил его, что с ним. Это не так далеко отсюда был один старик, он, конечно, его уже нету. И он сказал, я не знаю. Он не раскрыл мне себя. То есть он закрыл, не захотел открыть, и они говорили о каких-то внешних вещах. Он находится в постижении, да, но что, какой уровень, какое восприятие? Ну, это как все равно, как поговорить о каком-то произведении в нашем мире. Я так, а ты так. Но есть как одна сторона, так и другая сторона. Мы поговорим об этом. А пока что с помощью соединения постигаем все. Давайте споем и на Матов Уманаем.
4: Ine matov umanaim, shevet atim tam yam.

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417 странице.

0: первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
1: Хашивута шел аэмуна шенуэгет тамид. Азор акадош шоэл...
2: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову все это, сказав, «Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Почему же он не поверил, а сказал, «Если будет всесильный со мной?» Он отвечает, «Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И потому он сказал, «Если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным». Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющий к нам непосредственное отношение. Что такое сон? Что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, «Если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным, тогда исполнит он обет». Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых, растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творения будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном, в той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. И не имелось в виду материальное наслаждение. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зоар, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Тору и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращением. И это скрытие, благо и наслаждение, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он приучился к тому, что все его намерение будет ради отдачи, и тогда, если он получит благо и наслаждение, в этом не будет хлеба стыда, ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как для самого себя он готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца. А сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть, чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца, ибо только лишь этот Творец может получать от нижних, то есть, чтобы они получили от него благо и наслаждение. А поскольку Творец желает насладить творение, творения тоже должны наслаждать Творца, и это называется подобие по форме. Однако, чтобы прийти к подобию по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуются большие усилия, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти кли, подходящие для того, чтобы в них пребывал высший свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать. Сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. Также существует высказывание мудрецов, сказал Раби Шимон бен Леви, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке злого начала». Имеется в виду это желание получать, поскольку оно отделено от Творца. Ведь, как известно, в духовном различие формы разделяет духовный объект, деля его надвое. Как объясняется в предисловии книги Зоар. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы. И знай, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости. И по этой причине клипот называются словом «мертвые», как сказано, «жертвы мертвеца». То же самое с грешниками, которые идут за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать заложенное в них в противоположности по форме относится относительно святости Творца, отделяет их от источника жизни, и они далеки от Творца, как будто находятся на разных полюсах. Ведь у Творца совершенно нет никакого получения,

0: отречения, а только лишь отдача. А у клипот нет совершенно никакого получения и только лишь отдача. У клипот нет ничего от отдачи, есть лишь получение ради для себя и для собственного наслаждения. И нет большей противоположности, чем это. Из сказанного следует, что для того, чтобы у человека было подобие по форме, чтобы он мог получать благо и наслаждение Творца, человеку требуются большие усилия и большая помощь свыше, чтобы он мог победить зло в себе самом, то есть желание получать, и чтобы у него была способность использовать его с намерением на отдачу. Есть много людей, которые не удостоились этого, а тот, кто все же удостоился этого, это просто из разряда чудес. А теперь нужно выяснить вопрос, что написано по поводу Якова. Каким образом это учит нас пути Творца тем, что тоже рассказывает нам его сон и обет, который он дал? Также то, что обет этот был дан на определенном условии, как сказал он, если будет.
1: В Писании сказано, «И пробудился Яков от сна своего, и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут. И Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову. То есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова «и взял из камней этого места и положил себе изголовьем». А слова «и поставил его памятником» означают, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием. Памятник «мацева» от слова «состояние» — «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве вера выше знания. И это, как сказано, «и дал Яков обет, сказав, если будет всесильный со мною, то будет Творец мне всесильным». Да, книга Зор спрашивает об этом. Почему не поверил он, а сказал, если будет, и отвечает. Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон. И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир подобен сну. То есть, как его толкуют, так он и сбывается. Как сказали наши мудрецы, все сны идут за устами. Как сказано, как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно, то есть как люди толкуют его, так он и сбывается. В таком случае зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простой совет, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру, как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения, есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям. И чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющемся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающие килим, благодаря которым он получит все ради отдачи. И благодаря этому тут не будет места для стыда, так как он получает все из-за заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Иакову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире, подобном сну. То есть так, как человек истолковывает его, то есть если человек идет путем Торы, как сказано в пятой статье 1986 года, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон, то есть тем, что человек истолкует обещание нести добро как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро — это при условии, что человек тоже даст это толкование, то есть нести добро. И это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, если человек не истолковывает сон как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратно, то есть желает получать ради получения, получается, что он толкует его ко злу, то есть что

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417 странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
1: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову, все это сказав, «Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Почему же он не поверил, а сказал, «Если будет всесильно со мной?» Он отвечает, «Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И потом он сказал, «Если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным». Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющий к нам непосредственное отношение. Что такое сон? И что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, «Если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным, тогда исполнит он обет». Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человеком, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых, растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творения будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном. В той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. И сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. и не имелось в виду материальное наслаждение. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зоар, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Торе и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он приучился к тому, что все его намерение будет ради отдачи, и тогда, если он получит благо и наслаждение, в этом не будет хлеба стыда, ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как для самого себя он готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца. А сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца, ибо только лишь этот Творец может получать от нижних, то есть чтобы они получили от него благо и наслаждение. А поскольку Творец желает насладить творение, творения тоже должны наслаждать Творца, и это называется подобие по форме. Однако, чтобы прийти к подобию по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуются большие усилия, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти кли, подходящие для того, чтобы в них пребывал высший свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать. Сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. Также существует высказывание мудрецов. Сказал Раби Шимон бен Леви, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке злого начала». Имеется в виду это желание получать, поскольку оно отделено от Творца. Ведь, как известно, в духовном различие формы разделяет духовный объект, деля его надвое. Как объясняется в предисловии книги Зоар. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы. И знай, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости. И по этой причине клипот называются словом «мертвые», как сказано, «жертвы мертвеца». То же самое с грешниками, которые идут за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать заложенное в них в противоположности по форме относится относительно к святости Творца, отделяет их от источника жизни, и они далеки от Творца, как будто находятся на разных полюсах. Ведь у Творца совершенно нет никакого получения, а только лишь отдача. А у клипот нет совершенно никакого получения и только лишь отдача. У клипот нет ничего от отдачи, есть лишь получение ради для себя и для собственного наслаждения. И нет большей противоположности, чем это. Из сказанного следует, что для того, чтобы у человека было подобие по форме, чтобы он мог получать благое наслаждение Творца, человеку требуется большие усилия и большая помощь свыше, чтобы он мог победить зло в себе самом, то есть желание получать, и чтобы у него была способность использовать его с намерением на отдачу. Есть много людей, которые не удостоились этого, а тот, кто все же удостоился этого, это просто из разряда чудес. А теперь нужно выяснить вопрос, что написано по поводу Якова. Каким образом это учит нас пути Творца тем, что тоже рассказывает нам его сон и обет, который он дал? Также то, что обет этот был дан на определенном условии, как сказал он, если будет.
0: В Писании сказано, «И пробудился Яков от сна своего, и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут. И Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову. То есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова «и взял из камней этого места и положил себе изголовьем». А слова «и поставил его памятником» означают, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием. Памятник «мацева» от слова «состояние» — «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве вера выше знания. Это, как сказано, «и дал Яков обет, сказав, если будет всесильный со мною, то будет Творец мне всесильным». А книга Зор спрашивает об этом. Почему не поверил он, а сказал «если будет»? И отвечает. Дело в том, что Яков сказал «мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир подобен сну. То есть, как его толкуют, так он и сбывается. Как сказали наши мудрецы, все сны идут за устами. Как сказано, как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно. То есть как люди толкуют его, так он избывается. В таком случае, зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простой совет, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру, как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения, есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям. И чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющемся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающие килим, благодаря которым он получит все ради отдачи. И благодаря этому тут не будет места для стыда, так как он получает все из-за заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Иакову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире, подобном сну. То есть так, как человек истолковывает его, то есть если человек идет путем Торы, как сказано в пятой статье 1986 года, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон, то есть тем, что человек истолкует обещание нести добро как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро — это при условии, что человек тоже даст это толкование, то есть нести добро. И это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, если человек не истолковывает сон как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратно, то есть желает получать ради получения, получается, что он толкует его ко злу, то есть что добро, которое Творец хочет дать, не может исполнить.

дается. То есть, если толкование в этом мире к добру, то есть все, что делает человек, несет добро, то есть на отдачу, тогда обещание, данное Творцом, исполнится. А если толкование согласно злому началу, то сон, то есть работа в этом мире, о том, что Творец дает, даст все блага, не может исполниться. И отсюда можно понять слова мудрецов: «Все сны идут за устами». Имеется в виду, что если человек произносит своими устами хорошие вещи, то есть всегда говорит, что нужно делать добрые дела, что все ради небес, а не для собственной выгоды, тогда сбудется хороший сон, то есть он удостаивается, как сказали мудрецы: «Мир твой увидишь ты при жизни твоей, а конец твой в жизни будущего мира». Тогда как если уста его истолковали зло, то есть что он говорит, что нужно заботиться о собственной выгоде, это дурной сон, поскольку он истолковал его ко злу. Отсюда получается, что обещание Творца дать благо и наслаждение он дал в виде сна, то есть в виде этого мира, который подобен сну. И теперь мы сможем понять условия и обеты, в чем важность этого обета. Какое величие в нем заключено, как сказал Яаков, что если Творец исполнит все, что он обещал ему, что тогда произойдет? Он сделает нечто великое, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Всесильного. И отсюда получается, что слова «и взял из камней этого места» означают, что он взял эти камни, то есть понимание и знание, и мнение из этого места, ведь у каждого есть свое собственное мнение, и в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где его обязывает разум, но не против своего знания. И говорят, потому нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека свой разум, но он увидел, что Творец, создав творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение, то есть любовь к себе. Но каждый выражает свою эгоистическую любовь в своем особенном разуме. Однако одинаковое во всех книг — это желание получать и не более того, как сказано, «и взял камень». Один камень. То есть, как сказано выше, знание, которое называется камнем, он кладет себе под голову, а в голову он взял веру. И знание ниже веры. А обет был: «Если будет Всесильный со мною», то есть, что он удостоится принятия лика Шхины, и, как сказано, «будет Творец мне Всесильным». И в любом случае, я не возьму это как основу, а все здание моего Дома Творца будет основано на свойстве веры выше знания. И это, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, как сказано выше, будет Домом Всесильного. А теперь мы поймем важность обета, как сказал он, что если Творец поможет ему в добром толковании, то есть что он обретет отдающие келим, подходящие тому, чтобы в них облачилось высшее благо, и это называется принятием лика Шхины. В любом случае, он желает пользоваться только тем камнем, который он взял вначале и сделал его, чтобы он стал ему памятником, то есть камень, который был внизу в его изголовье.
И тогда обет состоял в том, что несмотря на то, что он удостоится, что Всесильный будет со мной и будет

0: Творец мне Всесильным, а тот камень, который поставил я памятником, будет домом Всесильного. То есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. Получается, что вера есть и в Катнуте, и в Гадлуте. И отсюда мы видим важность веры, ведь обет состоял в том, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Перейдем к уроку от 11 февраля 2002 года.
1: Итак, вы прочитали статью «Важность веры, которая присутствует всегда»
2: с
1: книги «Шлавы Сулам», первый том, 259 страница. Прошу. Так какой вопрос?
0: Он пишет, что он создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, что с помощью Тора он может прийти к отдающим келим. Что такое Тора в этом мире?
1: Написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. У нас, в общем, нам необходимо сократиться в нашем разуме, чтобы понять самые простые вещи. В Каббале это проблема, то, что она требует от человека быть простым, несложным, незапутанным. И это нам очень сложно, потому что мы в этом мире на любое понятие нанизываем всевозможные одевания, мы его затушевываем, свое понимание и выяснение. Каббала настолько четко отсекает все, что человек чувствует, что ему с этим неудобно и трудно, и проходит много времени, пока он начинает понимать, что это хороший, правильный подход. Если ты говоришь человеку, что твое желание — это животное желание, просто сказала кому-то в одной системе школ, перед учителями самых разных классов, все попадали. Сразу же перестали ко мне относиться с уважением, я уже не культурный, и все, и просто нечего со мной делать, и все поубегали, и все такое. Ну, что поделать? Каббала действительно требует максимально точно. Но как говорит Бааль Сулам, что если мы берем ветвь и корень, то относительно ветви в корне, корнем мы называем такие понятия, как зивук, нашика, рехем, дословно поцелуй, зародыш, матка. Нет выбора. Просто одно исходит из другого. Это мы поэтому так и делаем. И то же самое в других определениях. Может быть, приятно, может, неприятно, но для Творца нет такого, приятно или неприятно. То есть из совершенного состояния можно видеть самые презренные, плохие, отвратительные вещи в этом мире, в полном совершенстве нет в них никаких изъянов по сравнению с остальными вещами. Все просто. Так относительно так. Это выглядит по-другому. Относительно Творца это выглядит иначе. И поэтому, если мы иногда вдруг видим какую-то отвратительную для нас форму, отвратительное проявление, то это знак того, что все, что мы видим и чувствуем, именно так видим это явление. Это значит, что мы не исправлены. Все просто, ты можешь называть это как хочешь, но это так. И Творец сделал нечто очень простое, он создал злое начало. Для того, чтобы обратить его в добро, создал Тору приправу. Что такое Тору приправа? Тору приправа означает, что есть сила свыше, и свет в ней возвращает к источнику. Тогда самые разнообразные наши действия, которые могут привести к тому, что придет к нам высшая сила, свет, то, что мы называем свет, возвращающий к источнику, все эти действия называются действиями заповеди. Заповеди. заповедью называется исправлением, частным исправлением какого-то свойства в человеке. С помощью действий заповеди привлекается свет, возвращающий к источнику свыше. Он исправляет человека, исправляет злое начало в нем и превращает его в доброе начало. Меняет намерение с ради получения на ради отдачи. И все, больше нет ничего, в этом вся Тора. Далее. Конечно, среди действий, вызывающих исправление нашего злого начала, есть действия более эффективные и менее эффективные, более полезные, большие по количеству и по качеству, или меньшие. На каждой ступени есть возможность выполнять одни действия или другие действия, согласно пониманию силы, то, что в руках человека.
2: И
1: поскольку мы отличаем во всей реальности, что такое реальность, во всем состоянии, в котором мы находимся, от самого плохого состояния, но самого достойного, подходящего, вплоть до самого высокого, мы различаем 5 ступеней. Мы называем их 5 мирами.
2: То
1: в каждом мире, на каждой ступени есть своя Тора. Другими словами, те же 613 желаний, которые есть в нашей душе. В каждом мире возвращаются к исправлению на большей глубине.
2: И тогда,
1: если мы исправляем все свои желания, только на самой низкой ступени, только Авьюд-де-Шорош, куда мы можем спуститься в глубину наших желаний, всех желаний, тогда мы приобретаем этим свет нефеш. Приближаемся к Творцу, ощущаем Его, сами находимся в совершенстве на уровне, который называется свет нефеш. Если мы после этого можем больше войти в исправление во всех 613 желаниях, то есть во все большей глубине, еще на один этап в глубину, тогда, ну, разумеется, для того, чтобы исправить, привлекаем для этого больше свет, возвращающий к источнику, то есть то, что называется большую Тору, Тору мира Яцера. И тогда мы приобретаем ступень мира Яцера и наполняемся уже светом Рох, ощущением Творца, мерой слияния, нашим статусом. Это все одно и то же. Свет Рох, мир Яцера и так далее. Еще глубже мир Брия, еще глубже мир Ацилут и вплоть до глубины мира Адам Кадмон, пока приходим к Эйнсов бесконечности, к окончательному исправлению, все 5 Наранхай Светов, ступени глубины келим. И на каждой ступени мы исправляем все келим на уровне шорош, алиф или бет, или гимн. И на каждой ступени тот же самый свет, возвращающий к источнику, действует с все большей силой и мощью и несет нам исправление на большую глубину нашего желания
2: получать.
1: И общность, совокупность всего света, который приходит и завершает исправление, запечатывая его, называется Машех. До этого на всех ступенях, где мы находимся в состоянии, называется наш мир. То есть там, где желание еще не является духовным, с экраном. То есть до этого это желание без экрана. То же самое желание в нашей душе, в нашей душе. Когда у человека уже как бы есть нешама, то есть точка в сердце. То тоже желание, которое все еще там без экрана, без масаха, с которым мы начинаем работать. С ощущения точки в сердце и вплоть до того, что все больше и больше мы работаем с ней с этой точкой, для того, чтобы как бы исправить ее, уподобить ее духовному, искать через нее, кто такой Творец, потому что все происходит во тьме, в двойном скрытии или в одиночном скрытии. А также мы проходим как некие такие этапы исправления. Но исправление тоже в таком необычном, странном виде. То, что называется, я увеличиваю свое желание, что вплоть до того, что не даст мне уснуть, это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, насколько я далек от духовного. То есть и то, и другое. И тогда тоже на меня действует свет, возвращающий к источнику, как он описывает это в 155-м пункте в предисловии к учению 10
2: сферот.
1: И эти действия, которыми я стараюсь исправить себя, главным образом во время учебы, или время подготовки, которое я провожу с группой, с товарищами, книгами, статьями, выполняю разные действия во время учебы для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все это на меня действует, и это, эти действия называются заповедями, действием заповеди в этом мире. И абсолютно все, что может способствовать тому, что приходит свет, вызывая и возвращающий к источнику, называется заповедь. После того, как человек постарался сделать, он все еще не знаком с частями своего тела, с 613 желаниями в своей душе. Вся его душа — это пока только точка, это семя, из которого не развилось никакое тело, никакой гуф. Но, тем не менее, хоть он это и не различает, неважно, понимая или не понимая, различая или нет, он проходит всеми своими усилиями все 613, ну, как бы, этих, начальных клеток, хромосом, все, что есть внутри капли семени, внутри точки в сердце. Когда он завершит все это, он этого не знает. Тогда называется, что он готов действительно к тому, чтобы войти в состояние зародыш в духовном и быть на ступени осия святости, дагдуша. Как он все это проходит, он не знает. Сколько прошло и сколько осталось, он тоже не знает. Но тем не менее он работает над 613 желаниями своей души. Просто подсознательно. Когда он завершает, это называется, что он завершает свою полную меру, и тогда готов к спасению Творца или выходу из Египта, к входу на ступени лестницы. То есть все его действия, читает ли он статьи, работает на кухне, занимается, вкладывает себя в любовь к товарищам, подготавливает разнообразные хиссароны, которые привлекут к себе свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих потребностей хиссарона и работа с книгой, когда он сидит и учится по книге, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел к нему этот свет и исправил его. Вот это и называется, что он выполняет действия заповеди. Это и есть, что он занят Торой. Об этом он пишет в 17-м пункте предисловия Эктес. А потому образуется изучающий перед учебой, укрепится в вере в Творца и так далее. То есть это действительно называется действием заповеди. В духовном, когда человек входит, затем в то, что он видит в свете Творца, он начинает видеть свою душу. Он видит желания, из которых она состоит, и связь между желаниями. Он видит гуф из 613 частей желаний. Телом называется душа. Кли души — это тело. Гуф. И тогда он видит, как работать с каждым из желаний, как сделать в нем направленное действие заповеди. И тогда, делая одно действие, называется то, что он накладывает тфилин, он делает другое действие ради отдачи. Означается, что он облачается в талит. Третье действие он делает. Есть разные заповеди. Одно делает, другое не делает. Все зависит от того, в каких желаниях он находится. И на языке кабалы эти желания не называются словами этого мира, действиями заповеди, а называются по именам сферот или по уровням авиюта и так далее, или по решимот. Это то же самое. Есть количество заповедей рамах, которые указательные, их делать другое количество заповедей шаса, те, которые нельзя делать. Есть действия выше хазе, ниже хазе, в парцуфа, есть отдающий килим, получающий килим, гальгальтайная, махаб и так далее. То есть все это, все, что мы изучаем, как исправление каждого из желаний, и каждый орган называется действием исправления заповеди. И поскольку всякий раз он по-разному исправляет своего желания, от того, что он не знает, что он делает в этом мире, и вплоть до того, что он знает, и все больше и больше сливается всем телом с Творцом на уровне Шоура, Шалев, Бет Гимл, даже на уровне Дали, полностью весь в слиянии, то, соответственно, он нуждается во все большем свете, более сильном свете, возвращающем к источнику. И тогда и свет, который облачается в него, это тоже все больше свет. Все больше и больше. Все. Это называется действиями заповеди и заповеди занятия.
0: Действия, которые мы делаем во время учебы.
1: Весь путь, он также делится. Хотя делится на пять миров. Но мы тут тоже, чтобы не запутались, мы можем поделить на 620 ступеней. Тарах, 620. Или на языке каббалы тогда делят это просто на 5 или на 10. Или на 6 тысяч, на 3 мира бия. Это не имеет значения. Все зависит от того, как удобнее нам это выразить. Но, по сути, речь идет о желании получать, которое постепенно проходит исправление в 5 уровнях своего авиюта.
0: Общий такой вопрос. Есть ли разница в отношении, которое должно быть у меня между чтением Шловей Сулам и чтением Тес? В мыслях, в том, что я прошу.
1: Когда читаю статью Рабаша перед тем, как начинаю изучать учение 10 сферот и его отца, у меня к этому отличающееся отношение к одному и к другому. Мы читали в субботу молитву, предваряющую молитвы Раби Ноуми Эль-Мелеха. Написано, что человек должен подготовить себя к молитве. То есть он, в общем, должен набраться сил, укрепиться в самом разном и подготовиться. Я вижу, что даже в подготовке к молитве, когда он себя готовит, он тоже просит, да будет воля твоя, чтобы ты подготовил меня, чтобы я смог молиться тебе, чтобы ты помог мне. И так далее. То есть в желании, предваряющим желанием, которым требуется какая-то работа со стороны человека. Какая именно работа? Просьба? То есть все, ну что, это все настолько, а в чем мои усилия? Так вот как именно в том, чтобы прийти к просьбе. Усилия в просьбе. Но ты видишь, в чем противоположность нашей работы и всего мира? Весь мир считает, что мы можем сделать что-то самостоятельно. Все так думают. Американцы прежде всего во главе. Властвовать, управлять. Все это еще должно раскрыться. Это зло. То есть неспособность властвовать. Ни в разуме, ни средствами, никак. Но насколько это все противоположно, мы видим из того, что мы должны делать, когда все усилия, вся энергия, разум, все управление над собой мы должны направить на наше состояние, в том, чтобы все, что Творец нам посылает, чтобы мы все это собрали, все эти ужасные условия, всю эту запутанность и сложность, и страдания, чтобы мы собрали это именно сформировали в правильную просьбу. А не то, чтобы я делал, и таким образом, чтобы он делал. Поэтому, когда я готовлю себя к молитве во время учебы, то
2: אין דבר יותר נכון היחידי בעצם שאני צריך לעשות
1: то нет ничего другого. Даже единственное, что мы можем что-то сделать, чтобы во время учебы я был в молитве. Чего я хочу от учебы? Что я хочу, чтобы у меня было? Свет, возвращающий к источнику. А если так, то я должен думать об этом, когда я читаю статью. И статья должна меня пробуждать к этому. И все статьи в конечном итоге действуют в этом направлении под разными углами. Речь идет о величии Творца, говорится об отношении человека к Творцу. Говорится о самых разных видах связи моей с Творцом. И с помощью статьи я как бы подготавливаю себя к ТЭС. Когда я уже изучаю ТЭС, это уже время молитвы. Не подготовка к молитве, а время собственной молитвы. Учеба должна быть вместе с молитвой, а иначе это не Тора. Иначе ты читаешь мудрость. В этом большая разница. Меня в интернете тоже спрашивали, какие книги я рекомендую читать. Нечего ответить, что рекомендуют, чего не рекомендуют. Даже если ТЭС откроешь, неважно, любую книгу, какой бы ты ни открыл, все зависит от того, как ты ее открываешь. Тебе эта книга что-то может сделать или нет? Если есть молитва, есть просьба, и ты обязуешься, понимаешь, каким словом он пользуется? Потому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы. Потому что говорит, что во время Торы, занятия Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться привлечь свет, заключенный в Торе, свет. Это в предисловии ТЭС он пишет абсолютно все. Там обо всем написано. Так вот только это. И на это нужно быть направленными, и только на это. Все, что можно делать, только чтобы во время учебы, от начала и до конца учебы, ты бы требовал, требовал, требовал. А сама учеба, ты можешь сосредоточиться на ней хорошо, не можешь, тоже не страшно. Главное, чтобы твое требование и молитва просто горела в тебе. Учеба — это тест?
0: Учеба — это тест. То есть Бальсулам пишет об этом. В чем разница? И в предисловии к тесту он об этом пишет. И в других статьях. Почему именно изучение Каббалы? Потому что скрытый здесь свет больше и ближе к тебе, и ты с помощью этого изучения должен больше вернуться к цели творения, потому что говорят о действии Творца буквально напрямую, без одеяния, там бык, осел, корова и всякие ущербы. Только в этом разница. Но одеяние — это тоже, по сути дела, тот же принцип там есть в море, скажем, только он скрыт. Когда ты не способен прийти к правильному требованию, очень трудно. Он пишет, что особые люди могут получить это оттуда, но не простые люди, такие как мы.
2: Так,
0: это суть изучение. И это должно быть заботой каждой группы, и это вся работа. Ради этого созданы группы. Вместе укреплять этот посыл, чтобы он выделялся, пробуждать друг друга, говорить о величии Творца и о нашей способности с помощью учебы, во время учебы, действительно ухватиться за этот свет и исправиться. И чем больше группа сосредотачивается на этом и находит в этом все больше и больше точек удержания, тем больше это успешно. Нет здесь никакой другой способности, возможности подняться.
2: И
0: в соответствии с этим нужно выстраивать всю работу группы, чтобы она была вокруг этого. И до действия это может быть действие на кухне, и после этого для чего мы делаем, чего мы хотим с помощью этого. Это как бы не связано одно с другим. Мы идем работать на кухне, чтобы во время учебы не забывать о чем-то определенном. Определенном, не просто в общем. Что-то такое. Делайте такие упражнения, и вы увидите, насколько это повлияет. Насколько повлияет. И это называется усилием. Это по-настоящему усилие, не более. Сколько бы ты там ни чистил эти кастрюли, неважно. Это уже держится на этом материале, на твоем внутреннем усилии. Но должно быть вместе одно в другом. Тогда есть благословение. Но все действия этого мира, что было стремление прийти к слиянию во всех действиях. Поэтому нет действия в этом мире, которое ты как бы не можешь связать с целью, потому что это не важно, какое действие, только чтобы это было пригодным действием. Ты не можешь. Я сейчас съем свинину со сметаной и... Что?
1: И что было требование во время учебы?
0: Да, что было требование в учебе слиться с Творцом. Ты думаешь, что такое возможно? Это условия, которые он сказал тебе заранее, свыше тебе это дали. Почему? Потому что это против связи ветви и корня. Это не вопрос там несчастной свиньи в этом мире. Что у нее есть, кусок этого мяса? Но против ветви и корня ты не можешь. Если ты в итоге требуешь от своих действий, чтобы из корня пришел свет, свет, соответствующий душе, тогда тебе нужно действие, которое тоже будет направлено одно в соответствии с другим. И поэтому тебе сказали, эти заповеди — да, эти действия — да, а вот эти — нет. Все. Так, может быть, мы сделаем это, когда мы пишем мезузы, делаем тфилин или талит. Давайте сделаем это в каком-то действии, где произведем эти святые предметы.
2: А?
0: Что вы думаете? Как будто действие это больше слито с корнем, да? Если я сделаю здесь тфилин в этом мире или буду сидеть с тфилин. Конечно же, это еще больше связано с корнем. Или нет? Или неважно. Я на кухне готовлю там ножку, засовываю в духовку, и этого хватает.
1: А? Говорится об отношениях, связи.
0: Кроме отношений, я говорю, отношения — это все верно. Два человека делают. Один занимается чем-то, что в этом мире напрямую связано с корнем, скажем, да? А второй просто совершает какое-то действие, делает обувь на работе. Он сапожник — это его профессия. Лучше запорник,
1: если он это делает и ищет связь с Творцом внутри работы.
0: Если он ищет через свою работу связь с Творцом, работает с более грубым желанием получать, тогда, конечно, его молитва, его подготовка будет более успешна. Понятно?
1: Да. Он тут пишет о том, что благодаря скрытию, скрытие было, чтобы исправить человека. А далее говорит, благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя.
0: Где у нас самый большой объект в таких действиях? В зивуге. Да-да.
2: Котов бисварим хасидим альзербе дварим.
0: Написано в хасидских книгах об этом много. Как раз именно у раввинов есть впечатление от этого. Самый большой авиют, это называется корень всех наслаждений в этом мире, самый большой авиют, если человек может также и в это время. Хорошо, я не говорю, что нужно делать из этого всевозможные упражнения, нет. Сделать из этого профессию? Нет, просто согласно ветви и корню мы должны понять, что это идет по Авиюту.
1: Как человек может приучить себя к тому, чтобы все, что делает, было ради Творца? Как можно быть ради небес, если все в скрытии?
0: Человек должен приучить себя, чтобы все его действия были ради небес, да?
1: Но вскрытие, что значит ради небес, но вскрытие.
0: То, что он находится вскрытие, то, что он хочет делать ради небес, да, ради небес. Конечно, он не способен вскрытие делать ради небес, потому что раскрытие глаз, когда он увидит величие Творца, это даст ему силу делать ради небес. Но стараться, он обязан, пока не приходит к состоянию, когда ему действительно дадут увидеть величие Творца, которое исправит его.
1: А что значит «ради небес» в таком состоянии?
0: «Ради небес» называется «ради отдачи». Насколько он представляет себе, что это? Я не понимаю, мы сейчас говорим, что требовать во время учебы от света, возвращающего к источнику? Что ты требуешь от него? Чтобы пришел свет, который исправит меня. Ну хорошо, это общая молитва, чтобы пришел и исправил. Что исправит? У меня болит живот, голова, всевозможные вещи. Что ты хочешь, чтобы он это исправил? Или кроме этого есть тоже что-то?
1: Я говорю о выражении.
0: Конечно, я говорю о воображении. И о воображении мы пока действительно должны говорить. Ну и что? Поэтому наше время называется временем подготовки. Когда мы пишем на доске мелом, и эта вещь вообще сама по себе ничего не стоит. Она стоит только как подготовка. Как ребенок, который читает какие-то глупости в книге, это его подготовка. Этим он готовит себя стать взрослым человеком. Так игра, ты знаешь, написано «игра» — это серьезная вещь. Я жил в Риховате, и был у меня товарищ в институте Вайцмана, который работал в отделе разработки игр. Да-да. И там психологи, не знаю, врачи, всевозможные учителя. Да, как сделать игры, чтобы человек с их помощью развивался самым естественным для тела образом и самым полезным и хорошим образом для своей жизни. Так что, конечно же, я сейчас в игре. Я все время говорю, товарищ, действительно, товарищ должен играть. Но тот, кто играет, влияет серьезным образом на своего товарища, потому что тот уже впечатляется иначе. Все? Ты находишься со всеми своими товарищами во дворе, и они хотят сейчас тебя разыграть. Начинают рассказывать тебе какую-то вещь, которая есть у них, а у тебя нет. А ты носишься прямо, взрываешься. Ну, так это ложь. Но твое желание становится настоящим. Это то, что нужно. Мне не нужно ничего другого. Какая мне разница, что у них есть, а у меня нет? Мне важно, чтобы было у меня желание. Это все. Так, игра — это серьезная вещь. Да.
1: Во время этапа подготовки мы говорим, что мы не знаем, когда заканчивается подготовка. Можно почувствовать, что это развитие, продвижение? Почувствовать поручительство.
0: На этапе подготовки есть много этапов внутри, где человек, конечно же, проходит шлифовку. И как ребенок растет, ты же не можешь не различать между ребенком однолетним, пяти лет, десяти лет и пятнадцати лет, да? Что, дорогой мой? Приходит ко мне, скажем, мама с двумя сыновьями. Один сын 10 лет, а второму 2 года. Но 10-летний остался в развитии как годовалый. А двухлетний такой маленький обгоняет его. И ты видишь, насколько это что-то ужасное. Это не рост, ничего. Ты видишь двухлетнего, насколько он острый, насколько все схватывает уже. Приходит ко мне, ищет на моем столе разные вещи. А тот сидит истукан. Так нужно развиваться. Что делать с детьми, которые состарились?
1: Да. Написано, что этот мир, он как сон. Что это означает, мир как сон? И свойство сна, что такое?
0: А почему ты спрашиваешь?
1: Ну, написано здесь.
0: Я же написал статью, чего ты меня спрашиваешь? Нет, действительно не знаю, в связи с чем он там говорит. О чем он говорит? О сне?
1: Говорится о сне Якова.
0: А сон Якова — это уже нечто другое, поди знай.
1: Что такое сон? Что это означает?
0: Сон. Мы же изучаем, что такое сон. Сон — это уход махин, когда ты сливаешься с более высокой ступенью, когда твои нынешние махин уходят, и тогда ты находишься как относящийся к более высокой ступени. Подъем души, душа поднимается, мы говорим, когда человек спит, его душа поднимается в небеса, ты знаешь все эти рассказы. Это не рассказы. То есть в духовном это так. Человек входит в состояние лежа, то есть его голова и ноги равны, да? Он лежит. То есть есть уход махин, голова не выше ног, нет цвета хохма, да? И тогда то, что он получает от того, что есть на более высокой ступени. Это называется сном. Слияние с Высшим с помощью такого действия называется сном. Что он этим приобретает? Мы изучаем. Дорогой, мы это учил, это когда я читаю шма, затем засыпаю, я подготавливаю этим келим для следующего дня. И не я сам, а мои оба Ваима до полуночи, то, что они делают, они подготавливают мне келим, а затем при свете дня, когда я пробуждаюсь, начинаю молитву, то есть чтение шма и курбанот, молитва шмона эсре, всем этим я уже беру эти келим и начинаю исправлять их и приобретаю день. Приобретаю свет, когда свет входит внутрь келим, это мой день, это мое состояние на следующей ступени. Но как я пришел к ней? С помощью сна. Когда я отменяю себя перед более высокой ступенью, перед Абавыима, что называется, они работают надо мной, подготавливают мне кли, а затем я приобретаю это кли с помощью света, который приходит утром. Но это огромное усилие — быть во сне, отменить себя, передать себя. В руку твою вверяю, дух мой. Ну, сделай. Какая вера должна быть? Какая самоотмена должна быть?
1: Человек просыпается утром с тем, что видел во сне, что есть работа, которую нужно сделать. Как быть смирным?
0: Когда мы просыпаемся утром с тем, что видел во сне, что с этим делать? Прими холодной душ и все. Что с этим делать? Ничего не поделаешь. Это глупости. Наши сны — животные. Куда поднимается твоя душа? Подъемом души называется, когда ты в состоянии очень большого усилия. В то время, когда все твои кости и все жилы, и все, что у тебя есть, все так находится в напряжении, ты в этом огромном напряжении входишь в состояние, которое называется сном. Ты отменяешь себя перед Высшим, готов действительно передать себя, передать свою душу. Это не то, что ты ложишься там на диванчик и делаешь... Это, дорогой мой, действительно очень большое усилие. Это называется сном. И тогда, после такой работы, которую ты действительно сделал, ты готов к следующей ступени добавить... к ступени самоотмены, когда ты отменяешь только свои келим, отменить их еще и в действии. Ведь каждая ступень больше предыдущей. Просто войти в Высшего, ты обязан войти в самоотмене. Но когда ты вошел в самоотмене, ты уже хочешь добавить от себя к этой самоотмене больше, ты уже начинаешь расти. Так это сон, сон, знаешь, ты потеешь в таком сне.
1: Он пишет, что важность веры должна быть такой, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Даже в Гадлуте.
0: Я слышу, что ты спрашиваешь. Ты вообще спрашиваешь или нет?
1: Да, спрашиваю. А то, что все раскрыто, есть уже гадлут, есть совершенные отношения.
0: Если все раскрыто, то и делать нечего.
1: А что такое вера?
0: Нет веры. Если все раскрыто, для чего вера? Я не понимаю тебя. Какая вера должна быть?
1: Так вопрос, должна быть вера? Он так пишет.
0: Если все раскрыто,
1: да.
0: Если все раскрыто, то то, что уже раскрыто, уже стирает у тебя веру. Верой называется сила величия Творца, которая помогает мне работать ради отдачи. Но если это уже все раскрыто, тогда какие мне нужны еще силы ради отдачи?
1: Ну, это последнее предложение в статье.
0: Не знаю. Нужно посмотреть. А где мы?
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем взять для реализации в десятке.
0: Разница между нашей работой и работой всего мира — это то, что мир думает, что может сделать что-то сам. А здесь без молитвы, подготовки и внутреннего усилия это не работает, и во всем мы должны просить. Ирав дал пример. Даже подготовка к молитве должна прийти, и чтобы была молитва, чтобы было желание твое и так далее. И молитва во время учебы должна быть, что будет от учебы. И о свете, возвращающем к источнику, надо просить. Нет у нас управления разумом, вообще ничем. Мы можем только просить.
1: И работа наша другая. Соединить все с Творцом. То, что нет никого, кроме Него, и Он — источник всего происходящего с нами.
0: Даров упомянул, что если что-то если меня отвращает что-то в этом мире, это признак того, что наши килим не исправлены, и все понятие подготовки к учебе. Вообще, по-настоящему подготовка к учебе и молитва — это наша подготовка читать ТЭС. Мы должны буквально быть в таком намерении подготовки, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы мы могли сейчас войти в изучение ТЭС.
1: Ну, в общем, вся учеба должна сопровождаться молитвой и просьбой. Рав упомянул, что молитва, предваряющая молитву, так далее. Чем дальше возвращаешься назад в каждом своем действии, ты должен просить помощи Творца, чтобы Он восполнил. И на этом слаломе все, что выделяет нашу учебу от любой другой, где изучается мудрость, то, что должно быть сопровождаться молитвой и просьбой к свету, возвращающему к источнику, от начала и до конца. И это, собственно, будет называться учебой.
0: Был урок очень насыщен всевозможными темами, и видно, как Раф ведет группу и приводит себя в соответствии с ней. Это новая группа, поэтому свет, возвращающий к источнику, о котором говорил Шарон, это самая основная молитва. Для того, чтобы привлечь этот свет, возвращающий к источнику, и там есть много искр, человек должен привыкать действовать ради небес. Он не способен во время скрытия, но он должен стараться это делать, стремиться к этому. И это, по сути дела, еще одно действие, которое привлекает свет, возвращающий к источнику. Он продолжил говорить, что во имя небес — это ради отдачи.

0: Но это не просто ради отдачи, это насколько он может. Потому что во время скрытия мы не всегда знаем, что такое ради небес. И поэтому мы должны все время стараться, насколько это возможно. На тему в конце он говорил об сне, что это очень утомляло, какое большое усилие человек делает по отмене в ночи, во тьме, для того, чтобы принять на себя высшую ступень. И именно из-за этой отмены, в тот момент, когда приходит день, так это начало отмены превращает в еще большую отмену и в большее усилие. И даже в таком сне ты потеешь. Но на самом деле, чтобы мы удостоились так спать, чтобы на самом деле удостоились слышать каждое слово каббалиста в правильном и точном виде.
1: Да, еще раз, учеба должна быть вместе с молитвой. Иначе это просто изучение мудрости. Я слышал, что вот здесь колоссальная разница. И записал себе следующее. Все, что может привести к тому, что придет свет, возвращающий к источнику, называется заповедью. Нужно молиться во время учебы. Это заповедь. Быть на дежурстве во время, выполнять дежурство на кухне — это тоже заповедь. В общем, все действия в нашей жизни, сами усилия наши, главное в молитве. А еще интересно, я слышал, что первая часть урока — это подготовка к молитве. А, собственно, молитва во время изучения тест. Как раз вот сейчас мы должны войти в молитву и получить что-то на целый день, чтобы были силы пройти все эти состояния, которые изучали.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем еще один урок Птихи, ведение Духа Каббала. Что мы хотим от этого? Мы слышали на уроке, что мы должны требовать от состояния, в котором мы находимся, от самого низменного состояния, но самого подходящего к тому, чтобы начать исправление, требовать. Что значит требовать? Как пишет Бааль Сулам, и потому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере мудрецов и в управлении.
0: Мы,
1: что такое мир Ацилут? Это мир управления, передачи, исправления всему творению. Очень важный мир, мир управления. Как мы должны исправиться? Откуда мы будем знать, что мы находимся в состоянии сна, как говорится? Как выйти из этого состояния? И Рав сказал, с помощью света, на каждой ступени, когда мы получаем желание новых хиссарон, низкое состояние, когда мы не хотим учиться, мы здесь должны спросить себя, это ли то место, в котором мы должны приложить усилия, с помощью чего? С помощью товарищей, которые находятся вокруг меня. Мы видим, что у них есть желание, мы получаем. И Рав говорит, даже играть, потому что игра — это серьезное дело. Мы должны сейчас получить, даже если не дали мне это желание, я сейчас направляю себя и кладу голову свою под веру, а веру получаю от всего света, который приходит и исправляет желание. И тогда человек может подняться, и тогда будет еще желание и еще раз подняться. Это миры, о которых мы учим. Это то, что объясняет нам Рав в своих чертежах. Если у нас есть намерение, что даже добавляем его к работе в кухне и хотим продвинуться в духовном, не просто мы там чистим кастрюли на кухне. Мы получаем свет, окружающий свет. И это как раз намерение на уроке. Давайте продвинемся. Рабаш дает нам понятие полной молитвы. Давайте вместе сделаем это, и будет у нас, будет нам легче получить все те ощущения, которые мы хотим, чтобы наша душа развивалась. Да, Хань.
2: Да, действительно, мы сейчас слышали от Рабаша о подготовке к молитве, что делать, какова должна быть сама молитва. Сейчас мы входим в молитву. Действительно, для того, чтобы притянуть этот свет, сегодняшний урок с Равом, он более длинный. Мы удостоились 49 минут. Стоит слушать все. Рав начинает там сначала. Вообще он говорит о книге Зоар, о предисловии книги Зоар, объясняет, что это очень красивое объяснение. Затем он возвращается к теме и приходит к изучению Птихи. Он сегодня сосредоточивается в основном о том, что уже прошли, прежде чем мы перейдем к миру Ацилут, он хочет, чтобы все хорошо так у нас усвоилось, все понятие второго заключения.

0: состоит из нескольких частей. Сначала есть там предисловие, предисловие к книге Зор, введение наука Каббала, затем предисловие к самой книге Зор. В этом предисловии взор десяти томах, она занимает половину первого тома. В предисловии книги Зор на странице Агдама, предисловие книги Зор — это кетер всего, всей книги Зор. Затем это все распространяется. Поэтому предисловие книги Зор стоит прочесть со сначала до конца. Мы сейчас сделаем это. Мы 2-3 раза в неделю утром будем это делать. Вы можете взять кассеты. Мы сейчас будем читать статью «Буквы». Очень интересная статья на странице 22. Все 22 буквы мы проходим эту статью, и как мы раз в несколько лет мы проходим эту статью. А в Шавуот мы читаем статью «Ночь невесты». Невеста — это Малхут. Мы сейчас начинаем учить мир Ацилут, который проходит, поэтому это называется «Невеста». Кроме этого, она называется «Шхина», потому что цель ее, чтобы свет Творца пребывал в ней, поэтому называется она «Шхина». А ночь — это называется подготовка в течение 6000 лет, особенно в наше время. С 1990 и далее начинается новое особое время, так написано во всех книгах каббалистических. Это особое время, и все дни изгнания называются «Ночью невесты». А и в темноте начинают выяснять все келим, организовывать их, исправлять. Когда приходит утро, день, это называется полное избавление, когда раскрывается в нашем мире вся высшая сила и цель, и управление, как подготовить себя, как получить этот цвет, и написано в этой статье «Ночь невесты». Поэтому читают это в Шавуот. В Шавуот растворяет нам выход из Египта и все исправления в течение 49 дней. 49 и 50 — это Малхут. Тогда есть раскрытие светов. Это уже называется конечное исправление. Все. Это, собственно, то, что относится к празднику. Есть вопросы? Хорошо, все знают все. Хорошо, мы учили с вами мир Ацилут, да? Немного.
1: Коснулись.
0: Мы только... Хорошо. Еще раз. Все миры, Гальгальта, Табур ее, Сиюм.

0: Рош, Тох и Сов, Хазе, Рош де Аб, это Гальдгальта, выходящая на Далит Далит, Аб выходит на Решимот Далит Гимель, Саг, от Хазе до Педеак, это его Рош, а это его Тох. А Саг выходит на Решимот Гимель Бет. А Никудот де Саг начинают очищаться. Мы с вами это учили. Так эти Никудот переходят вниз и распространяются от Табура до Сиюма, так как они смешиваются с Наиды Гальгальта. То есть мы разделим эти Никудот на Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот и Малхут. То именно в Тиферет, в середине как раз Тиферет, происходит второе сокращение. Малхут поднимается в Тиферет, и этим она ограничивает парцуф и все парцуфим до этого места, которая называется Парса. И только до этого места позволено, чтобы высший свет проходил через все парцуфим, от Эйнсов до бесконечности, может проявляться через все парцуфим, но вот только до этого места. И это ограничение называется второе сокращение. Наша цель теперь наполнить все это кли, и тогда будет гмартикун, окончательное исправление. А пока что то, что можно наполнить можно только до табура. Где Гальгальта, Абсак наполняют Малхут бесконечности от П до Табура, но ниже Табура до Сима наполнить ее нельзя, кроме как светом Хасадим. Здесь это дозволено наполнять от Табура до Парса, но не ниже этого. После этого приходит к нам мир Никудим, поскольку этот парцуф очищается. Он приходит, требует от Сак Зивуга в Никвейнаем Дорожде Сак. Что такое Никвейнаем Дорожде Сак? Если мы разделим Кетер, Хохма, Бина, Зерампет и Малхут, то там, где заканчивается Келим де Ашпа, это называется Никвейнаем. У нас есть, как правило, Кетер, Хохма, Бина, Зерампет, Малхут в каждом парцуфе, в каждом месте, везде. Потому что кроме Творца, кроме света, есть кли, которое разделено на пять частей. Кетер — это авиют, шореш — это отдача, хохма — это авиют алиф, Бина — это авиют бет, Зерампин — это авиют гимель, Малхут — авиют далит. И тогда то, что получается, что до Бины, до Гарды Бина, все келим хотят только отдавать. Это называется кли де ашпа, кли отдачи. Они хотят только отдавать. Почему? Потому что у них нет большого авиюта. А от зад до бина и ниже — это уже келим де кабала. Они хотят получать, если работают, то либо получение ради отдачи, либо получение ради получения для себя. То есть есть два вида кли в творении — кли Ашпа и кли Кабала. Почему бина делится пополам, потому что, по сути, вина хочет отдавать. Ее собственное свойство — это хафец хесед, это, собственно, верхняя часть в ней. Я здесь напишу маленькое ха, хафец хесед. Это верхняя часть, которая называется гар, гимль ришонот. Первые три сферы, верхняя часть. Но за дзайн тахнонот, это семь нижних сферот, нижняя часть бины, там уже не так. Там она хочет уже получать, чтобы отдать это зерам пиной малхут. Это связано с тем, что мы изучали с вами в Далит Хинодор Яшар, если вы помните, четыре стадии прямого света. Что там было? Вышел свет от Творца, он наполнил грех хохма, желание получать. И когда Кли наполнил желание получать, оно захотело отдавать обратно по природе света, который его наполнил. Желание получать, наполняясь светом, хочет отдавать, хочет давать. Это тоже наша проблема. Если мы могли бы наполниться светом, мы тоже бы хотели отдавать. Тогда мы вышли бы из всей нашей ограниченности. Так хохма, наполняя светом, превращается в бину, которая вместо того, чтобы получать, хочет отдавать. Но раз она хочет отдавать, она делает расчет. Что же она может дать? У нее ничего нет. Поэтому она строит для себя некое место, где говорит так: «У меня нечего дать». Но поскольку Творец хочет, чтобы я получила и наслаждалась, то если я получаю ради отдачи, потому что ему будет этого хорошо, то с моей стороны это называется отдачей. Если это как если я уверен, что сижу, скажем, у хозяина дома, и я ем у него, доставит это ему удовольствие, тогда, хотя ем у него, этим доставляю ему наслаждение. Поэтому такое получение, как у нас есть свойство бина, хафец хесед, если я затем иду и получаю, это называется не получением, а отдачей. Короче, килим делятся на килим дашпа и килим дакабала. Внутри бины, между верхней частью, которая не хочет получать больше ничего, и нижней частью, которая хочет получать, чтобы отдавать дальше. Поэтому здесь второе сокращение говорит нам о том, что нам запрещено получать какой-либо свет. Поэтому в Рош Десак, который сюда приходит, Масах с Решимот, экран с Решимот, он останавливается здесь в бине. Здесь у меня кетер, хохма, гар дебина. А ниже будет зад дебина, зерампин и малхут. А здесь стоит масах, говорит, сделай зивук. На что? Раз здесь был гимель бет, то здесь уже бет алиф. Сделай зивут на решимот бет алиф, дай мне свет по этим решимот. Но при условии, что это будет второе сокращение, чтобы свет пришел только в ту часть из моих желаний, где я способен получать ради отдачи. А там, где не способен, туда пусть не приходит наслаждение. Потому что если наслаждение придет в тех клит, над которыми у меня нет экрана, я получу его ради получения, и тогда весь свет уйдет. Итак, из этого зивуга в Рош Десак вниз проходит свет, наполняет кли только в этой дозволенной части. Давайте сделаем здесь точнее. Вот так вот. Сюда приходит свет. Почему он приходит именно сюда? Куда поднялись решимот? Туда и приходит свет. И он распространяется только в той части, где ему дозволено распространяться. От табура до парса. А ниже нет. Почему? Потому что кетер хохма бина — это гальгальта. А хесед гвура тиферет — это эйнаем. В сумме это называется гальгальтовый найм, это клиашпа, или отдачи. Так же, как хедер хохма бина, верхняя часть бины. А хесед и тиферет — это как зад дебина. Нецаод и суд малхут — это килим получения. Вместе они называются ахаб. Почему ахаб? Потому что половина тиферет называется озен. Мы это учили. А нецах от есод вместе называются хотем, а малхут называется п. Все это записано у вас, да? Если не здесь, то в предыдущих чертежах. В книге «Каббала для начинающих» там все это есть. Что?
1: 462.
0: Ну что, изучишь, что ли? Ну, это 462 страница. Видите, кто-то знает наизусть. Теперь парцуф, который выходит на решемот из того, что произошло здесь, ниже табура, называется мир никудим. Он построен из кетера, абаваима и зон. Кетер, абаваима — это расшим, головы такие. А зон — это тело. Гуф. Он построен таким образом, что у кетера есть у него гальгальта вейнаем снаружи, а хаб его не действует. На его хаб облачаются абаваима, у которых гальгальта вейнаем находятся снаружи, но ахаб их не действует, и на них облачается зон, у которого гальгальта вейнаем снаружи, а ахаб не используется. Давайте нарисуем это красивее. Вот кетер, гальгальта вейнаем, аба вейма. Гальгальта вейнаем, зон, гальгальта вейнаем.
2: Ахаб шилаем.
0: Их ахаб не задействуется. Это ахаб кетера. Это ахаб абаваима. А это ахаб зон. То есть используется здесь кли отдачи. Кетер, абаваима и зон. Короче, мы рисуем это здесь. Почему именно так? Чтобы показать, что есть только гальгальта вейнаем от кетера, гальгальта вейнаем абаваима и гальгальта вейнаем от зон. От части, которых нет, которые не раскрыты, эти части просто не рисуют, потому что они сейчас не находятся в действии. А что происходит дальше?
1: Да. Есть. Есть такое понятие П, которое повторяется два раза. Что оно означает? Есть П, которое в Роше, в Галгальте, есть П, которое в Ахаб.
0: П — это всегда место зивуга. В общем, о чем мы говорим? Творец создал желание получать, желание наслаждаться. Это хиссарон к наполнению наслаждением. Что такое наслаждение? Наслаждение само по себе — это творец. Если я его чувствую внутри, я наслаждаюсь. Если я чувствую, что мне не хватает, я страдаю. И нет, кроме этого, ничего больше. Есть хиссарон к ощущению Творца. И этот хиссарон называется творение. Нет в реальности больше ничего. И этот хиссарон есть также то, что называется моах. Система, которая помогает этому желанию достичь то, чего оно желает. А иначе мы просто бы страдали и не знали, откуда, как и что, как можно наполнить себя, как можно вообще. Это желание получать само по себе развивает мысленные системы. Говорят, что если человек страдает, то будет умным. У него развивается эта система. Если у него все есть в жизни, он не задействует свои мозги, как достичь чего-то, так он остается действительно вот таким. Это развитие, это результат ощущения хиссарона. Поэтому, когда и нас хотят развивать, чтобы мы пришли к большим духовным наполнениям, нас развивают с помощью страданий, нет выхода никакого другого. Поэтому каждое поколение страдает все больше и больше. Несмотря что в материальном есть все, он чувствует все больше и больше страдания. Но он не понимает, что это страдание от хиссарона к духовному. Это скоро раскроется. Сейчас так. Сделать расчет. Сколько я получаю, сколько я не получаю, это уже... Это уже непросто. Почему? Творец создал желание получать. Вместе с желанием получать, которое он создал, он дал желанию получать ощущение себя. Как в примере с хозяином и гостем, когда творение хочет получить, чувствует Творца. Он чувствует не страдание, которое называется буша, называется стыд. Вот такой большой, что он готов отказаться от любого получения, потому что на каббала получение происходит со страданием. Поэтому происходит первое сокращение, что я не получаю, потому что получение приводит к страданиям. И после этого, когда творение начинает работать с рож и находит решение, есть развитие после мал, которое сокращается, есть развитие 10 сферот, когда она находит решение, как я все-таки могу наполнить себя, и тогда приходит к решению, что можно наполнить себя с помощью экрана. То есть получать, но только для того, чтобы отдавать хозяину. То есть у него будет наследие того, что я получаю, и у меня будет наслаждение от того, что я подобен хозяину. Что здесь, собственно, что мы здесь зарабатываем? Очень много. Кроме того, что я должен наполнить себя с ощущением Творца, я также прихожу к ступени Творца. Я как Он. Это Он вечный, а Он совершенный, без всяких хиссаронов. То есть все решения сейчас для того, чтобы прийти к состоянию, когда абсолютно подобен хозяину и наполнен всем светом, который приходит от него, потому что он полон им. Для этого мне нужно взять сейчас расчет, сколько мне можно получить, но с намерением, что я буду подобен ему. Это намерение ради отдачи. Он дает мне наслаждение в том, что дает мне наслаждение. Я получаю наслаждение в том, что я передаю ему это наслаждение. То есть, скажем, ребенок относительно матери, он получает от матери то, что она хочет, чтобы он взяла. Так делает хороший ребенок. А так и хозяин, и гость. То есть для того, чтобы просто наслаждаться творению, не нужен рожь, не нужен разум. Нужно просто использовать свои келим да каббала. Поэтому мы говорим, что малхут бесконечности, которая получает просто ради получения внутрь все, что есть, то Малхут бесконечности нет у нее ни Роши, ни Софа, все есть, а все Тох. Она получает наслаждение и все. А в Малхут после сокращения, когда Малхут сокращения, Малхут бесконечности развивается, и там уже есть Рош, она делает расчет, сколько может получить ради отдачи. Тогда берут в расчет, у нас какой есть экран, и наслаждение, которое приходит свыше, делаем расчет, сколько мне можно попробовать этого наслаждения, чтобы я не потерял голову, чтобы я все-таки думал о хозяине, сколько он дает мне, а я должен возвратить ему. Я чувствую наслаждение, не наслаждаюсь этим наслаждением, а только для того, чтобы быть связанным с ним. В ощущении наслаждения, чтобы я не отключился от ощущения Творца. И эти расчеты я делаю в Рош. Место, где я делаю расчет, называется П. То есть от П и выше у меня есть 10 сферот Рош, в которых я произвожу расчет. И когда я произвожу расчет, я получаю это наслаждение практически от П и ниже. Я запускаю это наслаждение в желание. Часть желания я наполняю ради отдачи. А часть от желания остается пустым, потому что я решаю, что не могу наполнить его, потому что очень сильные желания там. И если я буду наслаждаться в этом, я могу вообще забыть о всем, что я хочу сейчас сделать. Я буду думать только о наслаждении, а не том пути, который я выбрал себе. Это напоминает, скажем, мне нельзя есть какие-то особые вещи, да? Скажем, ну так я намеренно, скажем, я хочу похудеть. Я не то, что не люблю эту еду, но я ем такие вещи не очень вкусные, которые не очень выглядят хорошо, да? Что я не очень-то привык к ним. Не по моему вкусу. Это помогает мне ограничить себя. Это немного напоминает работу с экранами. Но я здесь я получаю, скажем, здесь я получаю здоровье, если я так ограничиваю себя. Также и с духовным, если я получаю света с ограничением, то свет не исчезает, несмотря на то, что это часть, но это хотя бы часть. Если бы я получил без расчета, то он бы весь ушел, то, по крайней мере, я получаю часть. Кроме того, что я получаю часть, я уподобляюсь Творцу, я становлюсь подобным Ему. Когда я становлюсь подобным Ему, у меня, кроме наслаждения, которое я получил ради отдачи, когда я наслаждаюсь, у меня есть наслаждение быть как Он. И это наслаждение, которое выше места, выше времени, это совершенство, которое невозможно описать словами. То есть есть большая награда в этом в наслаждении ради отдачи. Вообще невозможно получить наслаждение без расчета и экрана. Есть особое место Малхут бесконечности, которое называется этот мир. Там можно получать эти наслаждения, как мы вот делаем, без расчета. Получать и все. Можно убивать, можно воровать, всевозможные такие вещи. Этот мир называется состояние подготовки. Тут готовят души перед постижением духовного. И так души крутятся, пока не приходят к тому состоянию, когда действительно им положено уже начать работать со светами. Но для того, чтобы немного они поварились, подготовились, есть особые условия, когда можно получить ради получения очень маленькие наслаждения. Это то, что называется тонкое свечение. И через тысячи лет кругооборотов они приходят к состоянию, как в наше время, когда уже начинается требование от душ прийти к настоящему наслаждению. И опыт во время всех этих кругооборотов приводит к человеку, несмотря на то, что он не чувствует предыдущих кругооборотов, но душа его готовится и приходит к состоянию, когда невозможно уже получать наслаждение, наполнение от наслаждений, которые перед нами в этом мире. И разница между получать наслаждение без расчета и с получением от расчета, с помощью расчета приходит это в рож. И этот расчет происходит вот в П. Если мы прозываем зиугдака, то связь между творением и Творцом или кли со светом, и это эта встреча происходит как раз в П, парцуфа.
1: А что это за П вахап?
0: Всегда, когда есть встреча между светом и келим, это называется П. П может быть в любом месте, в каждом желании. У меня есть тысячи желаний. Если буду работать со всеми тысячами желаний, То есть я на все желания делаю расчет и для все получаю свет. Если я вижу, что я не способен работать со всеми тысячу, то, скажем, я выбираю три желания. Я наполняю и ставлю масах, и ставлю только на эти три желания. Только с ними я работаю. А все остальные 997 желаний, я как бы извлекаю их из расчета. Я вообще не делаю на них никакого расчета. Тогда мой П стоит в том месте, где я выбрал.
1: Есть желание кетер, желание абваима, желание...
0: Я говорю о катнуте. Все мои желания делятся на желание получать и желание отдавать. Я говорю так. Если желание получать, с ними нельзя мне работать, то здесь мне понятно, после второго сокращения невозможно работать, нельзя работать желаниями получать. Можно работать желаниями отдавать, то, что называется Гальгаль Тайнаем. И я прошу... Усаг, дай мне, пожалуйста, света, которые бы наполнили только мою верхнюю часть, только келим отдачи, а не келим получения. И тогда я получаю сверху особое строение моих желаний, которое называется Гальгальтовый Найм, а хапы не задействованы. Они находятся скрытым образом, я не могу выбросить свои желания, но я как бы затыкаю их, да, я не даю им сейчас развиваться. Скажем, я нахожусь в каком-то обществе каком-то, передо мной всякие наслаждения, да. Ну, скажем, пришел я к тебе как гость, я делаю расчет, если я возьму это или возьму это, то не подумают, что я такой голодный, да, и я не буду стыдиться. Но если я возьму это, то это уже нехорошо. А если я возьму стакан виски или кусок мяса, да, то я уже произвожу расчет, что можно мне взять, а что нет, да? Так я... После того, как я сделал этот расчет и ограничил свои желания, они находятся во мне, я не могу их выбросить, но я даю им такое покрытие, это сила, я держу их внутри, не пользуюсь. Это то, что делает Сак. Он берет все эти желания, предыдущие, и по их просьбе происходит зивугдака при условии, что я сохраняю цимцумбет. И это получается парцуф второго сокращения, и в этом парсуфе можно уже существовать, да?
1: Из этого чертежа я понимаю, что вдох уже входит...
0: В эти части свет не заходит.
1: Нет, над табуром. От П до табура. Есть свет или нет света сверху?
0: Здесь вверху, здесь наверху есть очень много светов. И нет ограничений, никаких ограничений.
1: Это не часть парцуфа вообще?
0: Нет, до табура, от бесконечности до табура нет никакого ограничения. Как здесь я нарисовал. А никудодеса, которые опустились ниже табура, они подготовили это место. Что такое никудодесак? Мы учили. Когда они спустились под табур и привели свет бины, свет отдачи, то есть как бы все это место стало местом хасадим, когда можно отдавать. Но так как вмешивается здесь, как я здесь нарисовал, желание получать, которое здесь есть, Авиют далит, тогда этот далит Авиют сразу сокращает эти килим, разделил на две части. Прежде это не было, не ощущалось, что это две части, а теперь это ощущается. Далит Авиют, если бы не влияло на Никудодесак, Никудодесак был бы просто биной. Но если я запускаю такой большой Авиют в бину, то сразу ощущается, что она состоит из двух частей. Верхняя ее часть — это хафец хесед, да? Как мы говорили, хафец хесед здесь, верхняя часть бины. А нижняя часть бины — это килим получения. Получения. И тогда... То есть у меня происходит разделение до места, где есть у меня хафец хесед, килим дашпа, можно получать света, а ниже нет. Но все-таки, когда есть второе сокращение, я получаю, зарабатываю здесь. Здесь раньше можно было получать до табура, а здесь можно наполнить уже всю эту малху до этого места. Все-таки у меня есть еще здесь какой-то... Если бы я наполнил до сиум гальгальта, было бы уже сразу окончательное исправление. Да.
1: Если отдача в сак, в тиферет, если раньше мы говорили об отдающих келим внутри бины.
0: Это не важно, ты прав. Ты хорошо спрашиваешь. Он приходил уже несколько раз утром, да. Очень хорошо. Мы говорили о том, что есть рожь, есть гуф. Если я просто получаю свет, без всякого расчета, мне не нужна рожь. Просто приди свет и все, я наполняюсь. Если я должен произвести расчет, при каких условиях я получаю ради отдачи, какое еще может быть условие? Да? Взять расчет с хозяином, чтобы мне не садиться. Так мне нужна рожь. И ограничение между килим де кабала, килим де ашпа в рожь называется никвейнаем, это посредине бины. А ограничение в гуф между килим де кабала, килим де ашпа называется тиферет. Тиферет — это бина де гуфа, это бина гуф. Это то же самое. Поэтому здесь мы произвели зивук в Никинаем, то есть в середине бины Дерош, и тогда пришли света до Тиферы, это середина бины Дегуф. А где это Тиферет?
1: Середина Зерантина.
0: То есть так как у нас здесь есть Кетер, Хохма, Бина, потом Хесед, Гвура, Тиферет, Харнецах от Исот Малхут.
3: Да?
0: Кетер Хохма Бина — это Гар. Первые три сферы — это то, что приходит от Творца. Это свойство. Затем в небольшой, маленькой очень части — это Хесед, Гура, Тиферет. Хесед — это как Кетер, Гура — это как Хохма, а Тиферет — это как Бина. То есть, если это, скажем, каждый 100%, то каждый здесь 50%, 10%, неважно. То есть, если я хочу сказать, что бина в малом состоянии, то это тиферет. маленькая бина. В гуф это такое свойство. Мы будем еще это учить. Собственно, что здесь происходит? Дальше. Есть у меня еще такой фломастер? Что происходит здесь дальше? После того, как произвели зивук на бет алиф, цимцум бет, у нас есть решимот далит гимель, то, что пришло от Неида Гальгальта сюда, и тогда то, что происходит, что если зивут на бет алиф цимцум бет было в Никвинаем, а зивук на далит гимель происходит в П, на весь этот уровень. И тогда свет приходит и распространяется во всех этих килим. Кетер хохма и зад демина от начала до конца. И когда начинает он распространяться в рош до этого места, это еще не ощущалось тогда. Почему? Потому что Гальгаль Тайнаем де Кетер, это нормально. Оттуда распространяется даже свет Дали Давид, свет Ехида, очень большой свет, свет окончательного исправления. И даже когда Кетер использует свой Ахаб и Гагаль Тайнаем Абавима, тоже можно. Ничего не происходит с ними. Но когда свет через Ахаб Абавима переходить к Гагаль Тайнаем Зодезон, а потом из-за Гагаль Тайнаем Дезон начинает проходить парсу в Ахаб Дезон, тогда начинается разбиение. Разбиение начинается, когда света проходят парсу. До этого момента можно, чтобы прошел свет, а здесь начинается разбиение. Но так как зон — это также Гальгаль Тайнаем и Ахаб, они соединены вместе в 10 сферот, поэтому разбиение начинается отсюда, от П до Абавыима. Тогда у нас здесь есть во всем этом распространение от Абавыима один раз сверху вниз. Это называется Мелех Дат, затем истончение Масаха, крана назад, который происходит в три этапа, называется Мелех Хесед, Мелех Гвура, Мелех Тиферет, верхняя треть Тиферет. Это четыре первых Малахим. Четыре Малахим. А затем у нас есть еще зивук, не на далит гимель, как есть у Абавыима, а зивук на гимель бет. Есть тоже распространение здесь, и потом уход света. Да? Это распространение называется внизу Мелех, нижний третий Тиферет, Мелех Нецах, Иод, вместе они, Есод и Малхут. Еще четыре, вторые четыре Малахим. Так происходит разбиение. То у нас есть здесь 8 Малахим, вы посчитали, да? Умножить на 32. Все расчеты, да, которые мы проводили здесь. Что еще? И все. И тогда мы пришли к состоянию, когда у нас есть шах с 320 разбитых килим, 32 на 8, и в каждом 32, и у каждого по 10 сферот, получается 320. Из 320 минус 32, которые невозможно исправить, это лева эвен, у нас остается 288, это называется рапах, 320 называется шах. Так, рапах, рапах искр. Рапах искр, это можно исправить, а 32 невозможно исправить. Это то, что происходит с нами. То есть, если мы... Почему было разбиение? Разбиение было потому, что свет бесконечности, окончательное исправление прошел через всех китикилим, хочет наполнить Малхут бесконечности. Это от Сиум до Пелигаргальта. Все это Малхут. А килим не могут получить этот свет с намерением ради отдавать. И разбиваются. Если мы возьмем сейчас разбитый килим, и по одному будем исправлять, то есть нас всего нужно исправить 288 частей, рапах частей, если мы каждую часть будем отдельно исправлять, исправление, то есть... А что включает в себя исправление? Исправление включает в себя так, берут 320 частей, все, что есть у нас от распиения, нужно от них извлечь из них 32 части, которые невозможно, и исправить нету сил для этого, и остается 288 разбитых частей выясняют, их можно исправить, и мы исправляем каждую часть отдельно. После того, когда у нас есть 288 частей исправленных, начинаем их соединять вместе. Когда соединяем их вместе, приходим к кли, который кроме 32 частей, эти части, которые невозможно исправить. Кроме этих, если приходим к этому состоянию, это значит, что мы сделали все, что на нас возложено сделать. И эта работа мы делаем в мирах Ацилут, Брия и Сия, которые придут затем, после этого. Есть система после этого, она сейчас строится после разбиения, которая разбивает, исправляет это разбиение и всю реальность к Мартику.
1: А Майвон — это два мира Акутим?
0: Не путайся с тем, что ты не знаешь. Ну, послушал, и хорошо. Лучше молчи. Еще спрашивайте о том, что здесь, не то, что вы слышали.
1: То, что мы говорили на прошлом уроке о заповедях, которые это исправление 620.
0: Это потом уже. Мы все еще не видим здесь то, что мы должны исправить здесь, как исправить 288 частей после разбиения. Придет мир Ацилут и Абия, и в них будет уже ступени этих заповедей, то есть духовных действий, которые, с помощью которых мы можем исправлять. Да, друзья, мы слышали сейчас урок Рава. Конечно, вы рисовали и записывали вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете задавать. Мы видим, насколько свет, который распространяется, строит все в четырех стадиях прямого света, которые есть в любой части. Где мы это видим, вы можете спросить, где? Например, это пример Рава. Мы приходим к Раву, хотим получить от него. У нас есть желание получать. Мы получаем. Получаем, чувствуем, насколько Рав дающий. Хотим уподобиться ему. Как уподобиться? У нас есть такие желания. Так мы получаем. Начинаем получать то, что он дает нам, для того, чтобы уподобиться ему. И тогда раскрывается в нас желание получить все, и также его статус, его состояние. Что тогда делаем с этим желанием? С этим желанием мы не можем уподобиться. Это нам мешает. Так что мы делаем? Мы делаем сокращение. Сокращение на это желание для того, чтобы уподобиться Раву, хозяину. И как мы с этими желаниями можем уподобиться? Рав сказал, если мы используем и делаем расчет, насколько мы можем получить от хозяина для того, чтобы уподобиться ему, это уже работа нашей рожь, чтобы мы были подобны. И тогда что сказал Рав? Что тогда творение получает возможность также быть подобным, действительно подобным Творцу, подобным Раву. И так как же мы используем наши желания для того, чтобы быть подобным нашему Раву? Он весь на отдаче. И мы хотим, он хочет привести нас к очередному исправлению, он дал нам всю свою жизнь для этого. И мы видим тогда, и в нашем мире это действует, даже в нашем случае вся наша работа, она только для того, чтобы вернуть, для того, чтобы уподобиться. Весь свой свет я не могу, мое желание такое, поэтому мы находимся в этом мире. Для того, чтобы мы начали работать с нашими желаниями. Что же сказал Рав? Что после окончательного исправления все собирается в одно. Так, если мы исправим наши желания, мы будем в одном намерении отдавать Творцу, и тогда весь свет пройдет через нас, чтобы мы могли отдавать. Это окончательное исправление, к которому мы должны прийти с помощью нашего объединения. Это вся наша работа, и как мы работаем с помощью усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы знать, как работать с этим желанием. С помощью света мы получаем это.
1: Тогда, друзья, давайте сейчас начнем поднимать знаки вопроса в зале и во всем мире. Пожалуйста.
0: Прежде всего, будьте большие впечатления от объяснения, которое мы получили, и вопрос технически, только чтобы понять эту картину. Что приводит к издахихуту, очищению парцуфа?
1: Что приводит к очищению парцуфа?
0: И вопрос дополнительный, семантика авиюта и тлапшут. Что эти буквы означает, он постоянно был сначала далит, потом далит геймер и так далее, для того, чтобы понять, какой здесь смысл в этих обозначениях.
1: Прежде всего, очищение или ослабление. Что вызывает очищение парцуфа? Парцуф очищается. Еще раз, вся цель — это прийти к получению всего света. Да? Наполнится всем светом, чтобы все клей было наполнено, и это конец исправления. Но невозможно получить его, если не ради отдачи. И отсюда следует стыд изначально, что Малхут свет получила, почувствовала противоположность Творцом, и в результате сделала сокращение, предпочла вообще не получать. Чтобы она смогла получить ради отдачи, получить правильным образом, она должна начать проверять, что она может получить и что не может получить ради отдачи. Всякий раз, когда она получает, может быть, мы посмотрим чертеж.
3: Если можно показать,
1: показать этот чертеж. Это не мы, слава Богу, это чертеж Рава. И мы видим, собственно, мы видим, что от парцуфа к парцуфу действительно у нас есть процесс ослабления или очищения. То есть Малхут желает получить, насколько она может, ради отдачи, потому что иначе это не истинная отдача. И тогда у нас в таборе есть взаимоударение, когда свет хочет войти дальше, хочет отдавать, а Малхут тогда не может больше получать. И тогда это максимум. Вот до сюда она может получить ради отдачи и не сверх этого, а отсюда.

0: Дальше она ослабляется, она отталкивает свет. И тогда раскрывается ступень вьюта новая, меньшая. Сколько я могу получать ради отдачи? Сколько я могу отдавать? Из этого следует вопрос. Поэтому уровень вьюта и облачения все время опускаются раз от разу. Мы сейчас говорим об вьюте гимн, это выходит парсуф ап. Тут происходит тот же процесс взаимоударения. Здесь также малхут ослабляется. И выходит парсуф саг. Уже на вьют бет, на второй уровень вьюта, откуда исходит гимл. От того, что есть воспоминания о предыдущем вьюте. Гимл — это авьют, бет — это авьют, то, что мы получили практически. Но гимл — это память о том, что было раньше. То есть вначале был дали-дали, пыталась работать на все это галгальта, затем увидела, что не может, осталось воспоминание от галгальты, а авьют практически — это уже гимл, это уже аб. Затем по взаимоударении аб остается только воспоминание об облачении гимл, но практически настоящая вьют — это бет.
1: А что значит, что, какой смысл в зикароне, то есть в памяти? Что это такое?
0: Решимо. Решимо — это память. Легко это так определять.
1: Ты, собственно, спрашиваешь, почему не получить еще? Почему нужно ослабить это все, из всего отказаться и не получить еще? Потому что Малхут работает со всем своим желанием и видит, что если свое желание оно получит, то невозможно больше получить. С этим желанием невозможно больше работать. И здесь приходит это ослабление, очищение. Не получая, не может получить весь свет, который хочет дать ей Творец. Что же делать? Она должна сделать снова в рожь расчет, сколько она может получить с этим вьютом, который она раскрыла. Она видит, что невозможно больше работать. Что же делать? Нужно отказаться от света, чтобы получить другую порцию света. Это называется рождение следующего парцуфа. А что в нем есть? Для того, чтобы родить этот парцуф, необходимо решимо от света, который был. И это итлапшут, то, что ты спросил, это свет облачения. Но авиют, с которым я буду работать практически с этим парцуфом, это авиют уже с гимель. Я не могу уже работать с авиютом, который был. Сейчас я работаю с авиютом меньшим. Малхут работает с меньшим авиютом. И тогда раскрывает, что у него есть в желаниях, включая те желания. Мы также учили, что не Кудот десак спускаются под парсу, потому что это свойство дачи, можно спускаться. Не было сокращения на это, и она подготавливает все килим там под парсу для работы ради отдачи. Но Малхут, которая пробуждается, не дает ей работать в этих желаниях и ограничивает бину, происходит цимцум бет и все продолжение. Если ты понял, да? Тогда снова он все эти предыдущих парцуфах, я снова, получается, далит гимн. С далит уже можно работать, да? Потому что то, что называется Творец увидел, что не может мир существовать, остановился и сделал сочетание Мидат один и Мидат Рахамим. Свойство суда и свойство милости. А здесь это можно сделать каким-то образом ради отдачи. Я хочу только отдавать, да? Только отдавать. Для этого нет ограничений. Отдавай. Когда ты захочешь получить, как это произошло, когда я уже хочу получить, тогда тебе нужно это ограничить и не работать с этим. Да? Да, спасибо.
0: Да. Salt Lake City подняли знак вопроса. Пока что Москва 3.
2: Да, вопрос такой. Там на рисунке, который рисовал Рав, четыре. Вот где находятся эти четыре Малахим? Не совсем было понятно.

0: Никудим,
1: смотри, в мире Никудим, да,
0: здесь,
1: в Рождесак произошел расчет, а затем этот расчет спускается в место, где получают эти желания. Это под табором, там, где было сокращение. У нас есть Гальгаль Тайнаем Декетер, Гальгаль Тайнаем Абавыима и Гальгаль Тайнаем Дезон. В этом состоянии нет никакого ограничения. Ты спрашиваешь сейчас, где произошло разбиение. Смотри, что происходит. Затем есть еще один расчет на Далит Гимель в Рождесак. Что это за расчет на Далит Гимель в Рождесак, когда есть желания, которые не могут получать, но в этом состоянии, когда есть меньше авиют в Рождесак, произошел расчет. Мы работали с Гагальтат и Наим, Ахапы пока не задействованы, но сейчас есть просьба от этих желаний, которые находятся под табором, также отдавать. Сначала это было желание получать. То есть произошел звук Апсак, спускаются Решимот, Кетер, 10 сферот, и также задействуется Гальгаль Тайнаем де Абавыима вместе с Ахапом де Кетер. Тогда весь этот парцуф. Вы должны знать, что это изучают в четырех томах из шести томов Талмуда 10 сферот. Как действует парцуф мира Ацилут и парцуф Зерампин мира Ацилут вообще. То есть здесь происходит тоже 10 сферот, это Гадлут де Абавыима, и тогда Абавыима проводят свята зон, передают свята зону, которая находится ниже П де Абавыима, и тогда что у нас? Что у нас ниже П де Абавыима? Ниже П де Абавыима есть Мелех Даат. Это то, что Абавыима хотят передать Зон, когда у Зон есть это требование. Это называется Даат. Это сфера Даат. У этой сферы есть самый большой свет. Этот самый большой свет здесь приходит к Зон. Тогда Зон получает этот свет. Во время, когда начинают проходить парсу, видите, это вот парса, когда произошло у нас произошло сокращение, и когда свет проходит парсу, начинают получать ради получения. Хотят получать ради получения, еще не получают. Тогда Раф объяснил нам, что происходит здесь разбиение, и так как Зерампин — это полный парцуф 10 сферот, то весь этот Зерампин разбивается. Что здесь отменяется? Ахаб де Абавыима и Ахаб де Кетер, потому что они неправильно действовали. Тогда становится у нас мир Ацилут на более меньшее авиют, на меньшее авиют, и тогда исправляется все то, что разбилось. Это мир исправления, мы будем это учить. Это очень интересно, как это действует, как он берет все эти нуквы из мира Никудим, которые разбились, и исправляет их. Но сейчас был вопрос, почему 8, почему? Какие у нас есть здесь сферот? Даат, Хесед, Гвура и Тиферет. Тиферет разделяется. Почему Тиферет разделяется? Мы слышали, что есть Килим Дашпа, Килим Дашпа де Кабала. То есть Тиферет разделяется на три части. Кетер Хухама Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. И Тиферет отдают это две трети. Хесед, Гвура, Тиферет хотят уподобиться Кетер Хухама Бина. Каждая сфера, у нее есть 10 сферот. Что находится ниже табора? Третья нижняя часть. Тиферет, Нецех, от Есот. А Малхут пока что не говорится. Какие у нас Малахим есть? Собственно, то есть это 7 Малахим. То есть Тиферет пока что получает весь свет от Абавыима, но она разделяется. Начинается швера, что разбивается? Мелеха Даат, Мелеха Хесед. Все падает под парсу. Падают, разбиваются и умирают. Они невозможно пользоваться этими желаниями, да? Хесед,
2: Гвура,

0: После да, потом Гвура и Тиферет, две трети Тиферет, или Рав говорит, половина Тиферет. Сейчас вот что? Что же остается? Еще раз произошло очищение после разбиения, работать с меньшим авиютом, да? Если бы это был... Да, Гимель, теперь Гимель Бет. Эти, нижняя часть Тиферет, Нецех, Хотбы вместе, Исот и Малхот. Вот эти восемь Малахим. Почему восемь? Потому что Тиферет разделилась. Почему Нецех и Хотбы Яхат? Мы будем это учить отдельно. Не нужно сейчас бежать вперед и объяснять все. Это невозможно. Но когда у нас есть хисарон, мы можем это также изучать. Мы придем туда и будем это учить.
1: Salt Lake City.
2: Salt Lake City, Божеме.
1: Мы не слышим вас, Salt Lake City.
3: Thank you, friends. Shalom, Berim. Please clarify what.
1: Здравствуйте, друзья. Спасибо.
3: There's no light.
1: Когда Раф сказал над табуром.
3: But from pay to
1: нет там света.
3: To tabur, you have to have the first restriction. Does this mean that the parzuf disappears?
1: Означает ли это, что парцуф?
3: Does the restriction disappears when the parzuf is created?
1: Первое сокращение, оно всегда. И еще раз перевод вопроса. Рамкуль, может быть, микрофон не работает. Видимо, микрофон плохо работает. Пожалуйста, еще один раз вопрос. Повторите yeah. вопрос.
3: Please clarify what the Rab said. That above the tabur, there's unlimited light, there's no restriction.
1: Да, над табором был безграничный свет.
3: Isn't it that between the pay and tabur,
1: но между P и табуром там было сокращение. Сокращение было, когда парцов был создан.
2: Нет,
1: мы не очень слышали перевод, но вопрос был о первом сокращении, тогда, когда был создан парцов. То первое сокращение исчезло. Нет, первое сокращение никогда не исчезает. Первое сокращение присутствует, когда получение только ради отдачи. И этот принцип, он всегда действительный. А в чем была проблема с разбиением келим? Когда келим не могли получить ради отдачи. Поэтому они разбились. То есть невозможно это отменить. В тот момент, когда Малхут видит, что она не может получить по своей природе, ради отдачи, из-за стыда, который возникает, то создается первое сокращение. То есть стыд вызывает первое сокращение. Невозможно получить ради получения. Это сразу вызывает разделение с Творцом, стыд, и получение света прекращается. Из этого потом получается разбиение келим. И это остается все время. А ты спросил о таборе. Над табором нет проблемы. Там получают все света. Собственно, до табора все света принимаются, создают все парцуфы, калькальта, абсак, мабон. Они там выходят, нет никакой проблемы, можно там принимать света. Вся наша работа по исправлению — это исправить желание получающие, с которыми нужно было работать ради отдачи. И там действительно есть все, что мы изучаем, разбиение, исправление, сокращение и так далее. Над табором нет проблемы. Малхут из первого сокращения может работать с этими келим, и есть света.
0: Да, друзья, к сожалению, наше время закончилось. Есть много вопросов.
1: Сообщение.
0: Есть сообщение также, да. Я закончу тогда. Это вопросы нашей жизни. Мы должны понять, что мы получаем света свыше. Это очень важно, что мы это изучали в нашем желании, чтобы мы захотели подняться. А сейчас сообщение от наших дорогих товарищей, пожалуйста.
4: Да, спасибо, Гади и Хайм. Когда мы захотим уподобиться Раву, Творцу, у нас есть сообщение от товарищей из израильского кли. Мы от нашего дорогого Шимона и его товарищей получили несколько вопросов в последнее время о нашей работе в десятках с Роша Сирия, с главой десятки. Всякие сомнения, страхи, выяснения, которые возникают, и мы хотели предупредить товарищей, подруг на встречу сегодня вечером в 7 часов вечера в среду. И сегодня мы на этом уроке будем изучать статью Рабаша и выясним там заодно вопрос о Роша Сирия. В прошлую среду это была тема урока, и сегодня мы продолжим этим заниматься. Поэтому те, кто хочет выяснить вместе помолиться, чтобы свет, чтобы Творец посвятил нам, чтобы мы выполнили это действие, выстроить Рош десятки, в каждой десятке. Мы приглашаем всех подсоединиться, объединиться.
0: Да, Орен и я, мы обучаем на иврите 3 раза в неделю. Это в понедельник для сообщества учеников, там учим Бальсулама, и в среду то, что

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417 странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
2: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову, все это сказав, «Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Почему же он не поверил, а сказал, «Если будет всесильный со мной?» Он отвечает, «Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И потому он сказал, «Если всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным». Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющей к нам непосредственное отношение. Что такое сон? И что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, «Если будет всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне всесильным, тогда исполнит он обет». Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что Он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что Он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых, растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным, и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творение будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном. В той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. и не имелось в виду материальные наслаждения. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зоар, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Тору и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он приучился к тому, что все его намерение будет ради отдачи, и тогда, если он получит благо и наслаждение, в этом не будет хлеба стыда, ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как для самого себя он готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца. А сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца, ибо только лишь этот Творец может получать от нижних, то есть чтобы они получили от него благо и наслаждение. А поскольку Творец желает насладить творение, творения тоже должны наслаждать Творца, и это называется подобие по форме. Однако, чтобы прийти к подобию по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуются большие усилия, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти кли, подходящие для того, чтобы в них пребывал Высший Свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать. Сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. Также существует высказывание мудрецов, сказал Раби Шимон бен Леви, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его». Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке злого начала. Имеется в виду это желание получать, поскольку оно отделено от Творца. Ведь, как известно, в духовном различие формы разделяет духовный объект, деля его надвое. Как объясняется в предисловии книги Зоар. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы. И знай, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости. И по этой причине клипот называются словом «мёртвые», как сказано, «жертвы мертвеца». То же самое с грешниками, которые идут за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать заложенное в них в противоположности по форме относится относительно святости Творца, отделяет их от источника жизни, и они далеки от Творца, как будто находятся на разных полюсах. Ведь у Творца совершенно нет никакого получения, а только лишь отдача. А у клипот нет совершенно никакого получения и только лишь отдача. У клипот нет ничего от отдачи, есть лишь получение ради для себя и для собственного наслаждения. И нет большей противоположности, чем это. Из сказанного следует, что для того, чтобы у человека было подобие по форме, чтобы он мог получать благое наслаждение Творца, человеку требуются большие усилия и большая помощь свыше, чтобы он мог победить зло в себе самом, то есть желание получать, и чтобы у него была способность использовать его с намерением на отдачу. Есть много людей, которые не удостоились этого, а тот, кто все же удостоился этого, это просто из разряда чудес. А теперь нужно выяснить вопрос, что написано по поводу Якова. Каким образом это учит нас пути Творца тем, что тоже рассказывает нам его сон и обет, который он дал? Также то, что обет этот был дан на определенном условии, как сказал он, если будет.
1: В Писании сказано: «И пробудился Яков от сна своего, и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут. И Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову. То есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова: «И взял из камней этого места и положил себе изголовьем». А слова «и поставил его памятником» означают, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием. Памятник «мацева» от слова «состояние», «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве вера выше знания. И это, как сказано, «и дал Яков обет, сказав, если будет всесильный со мною, то будет Творец мне всесильным». Да, книга Зор спрашивает об этом. Почему не поверил он, а сказал «если будет»? И отвечает: «Дело в том, что Яков сказал: мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир подобен сну. То есть, как его толкуют, так он и сбывается. Как сказали наши мудрецы, все сны идут за устами. Как сказано: как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно. То есть Как люди толкуют его, так он избывается. В таком случае, зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простой совет, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру. Как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения, есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям, и чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющемся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающие килим, благодаря которым он получит все ради отдачи. И благодаря этому тут не будет места для стыда, так как он получает все из-за заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Иакову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире, подобном сну. То есть так, как человек истолковывает его, то есть если человек идет путем Торы, как сказано в пятой статье 1986 года, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон, то есть тем, что человек истолкует обещание нести добро как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро — это при условии, что человек тоже даст это толкование, то есть нести добро. И это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, если человек не истолковывает сон как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратно, то есть желает получать ради получения, получается, что он толкует его ко злу, то есть что добро, которое Творец хочет дать, не может исполниться, так как он не подготовил подходящих килим, в которые могли бы войти добро и наслаждение. То есть, чтобы между ними не было разделения. Ведь, как известно, различие формы разделяет духовные объекты надвое. И отсюда поймем, почему сон идет за толкование. Имеется в виду, что то, что Творец обещал нести добро своим творениям, зависит от работы человека в этом мире. Ибо этот мир похож на всего лишь сон, и все зависит от толкования, которое ему дается. То есть, если толкование в этом мире к добру, то есть все, что делает человек, несет добро, то есть на отдачу, тогда обещание, данное Творцом, исполнится. А если толкование согласно злому началу, то сон, то есть работа в этом мире, о том, что Творец даст все блага, не может исполниться. И отсюда можно понять слова мудрецов: «Все сны идут за устами». Имеется в виду, что если человек произносит своими устами хорошие вещи, то есть всегда говорит, что нужно делать добрые дела, что все ради небес, а не для собственной выгоды, тогда сбудется хороший сон, то есть он удостаивается, как сказали мудрецы, мир твой увидишь ты при жизни твоей, а конец твой в жизни будущего мира. Тогда как если уста его истолковали зло, то есть, что он говорит, что оно нужно заботиться о собственной выгоде, это дурной сон, поскольку он истолковал его ко злу. Отсюда получается, что обещание Творца дать благо и наслаждение он дал в виде сна, то есть в виде этого мира, который подобен сну.
0: И
1: теперь мы сможем понять условия и обет, и в чем важность этого обета. Какое величие в нем заключено, как сказал Яаков, что если Творец исполнит все, что он обещал ему, что тогда произойдет? Он сделает нечто великое, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Всесильного. И отсюда получается, что слова «и взял из камней этого места» означают, что он взял эти камни, то есть понимание и знание, и мнение из этого места, ведь у каждого есть свое собственное мнение, и в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где его обязывает разум, но не против своего знания. И говорят, потому нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека свой разум, но он увидел, что Творец, создав творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение, то есть любовь к себе. Но каждый выражает свою эгоистическую любовь в своем особенном разуме. Однако одинаковое во всех книг — это желание получать и не более того, как сказано, «и взял камень». Один камень. То есть, как сказано выше, знание, которое называется камнем, он кладет себе под голову, а в голову он взял веру. И знание ниже веры. А обет был, если будет всесильный со мною, то есть, что он удостоится принятия лика Шхины, и, как сказано, будет Творец мне всесильным. И в любом случае, я не возьму это как основу, а все здание моего Дома Творца будет основано на свойстве веры, веры выше знания. И это, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, как сказано выше, будет Домом Всесильного. А теперь мы поймем важность обета, как сказал он, что если Творец поможет ему в добром толковании, то есть что он обретет отдающие келим, подходящие тому, чтобы в них облачилось высшее благо, и это называется принятием лика Шхины. В любом случае, он желает пользоваться только тем камнем, который он взял вначале и сделал его, чтобы он стал ему памятником, то есть камень, который был внизу в его изголовье. И тогда обет состоял в том, что несмотря на то, что он удостоится, что Всесильный будет со мной и будет Творец мне Всесильным, а тот камень, который поставил я памятником, будет домом Всесильного. То есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. Получается, что вера есть и в Катнуте, и в Гадлуте. И отсюда мы видим важность веры, ведь обет состоял в том, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Перейдем к уроку от 11 февраля 2002 года.
2: Итак, вы прочитали статью «Важность веры, которая присутствует всегда» с книги «Шлавей Сулам», первый том, 259 страница. Прошу. Так какой вопрос?
1: Он пишет, что он создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, что с помощью Тора он может прийти к отдающим келим. Что такое Тора в этом мире?
2: Написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу. У нас, в общем, нам необходимо сократиться в нашем разуме, чтобы понять самые простые вещи. В Каббале это проблема, то, что она требует от человека быть простым, несложным, незапутанным. И это нам очень сложно, потому что мы в этом мире на любое понятие нанизываем всевозможные одевания, мы его затушевываем, свое понимание и выяснение. Каббала настолько четко отсекает все, что человек чувствует, что ему с этим неудобно и трудно, и проходит много времени, пока он начинает понимать, что это хороший, правильный подход. Если ты говоришь человеку, что твое желание — это животное желание, просто сказала кому-то в одной системе школ, перед учителями самых разных классов, все попадали. Сразу же перестали ко мне относиться с уважением, я уже и не культурный, и все, и просто нечего со мной делать, и все поубегали, и все такое. Ну, что поделать? Каббала действительно требует максимально точно. Но как говорит Бааль Сулам, что если мы берем ветвь и корень, то относительно ветви в корне, корнем мы называем такие понятия, как зивук, нашика, рехем, дословно поцелуй, зародыш, матка. Нет выбора. Просто одно исходит из другого. Это мы поэтому так и делаем. И то же самое в других определениях. Может быть, приятно, может, неприятно, но для Творца нет такого, приятно или неприятно. То есть из совершенного состояния можно видеть самые презренные, плохие, отвратительные вещи. В этом мире в полном совершенстве нет в них никаких изъянов по сравнению с остальными вещами. Все просто. Так относительно так. Это выглядит по-другому. Относительно Творца это выглядит иначе. И поэтому, если мы иногда вдруг видим какую-то отвратительную для нас форму, отвратительное проявление, то это знак того, что все, что мы видим и чувствуем, именно так видим это явление. Это значит, что мы не исправлены. Все просто, ты можешь называть это как хочешь, но это так. И Творец сделал нечто очень простое, он создал злое начало. Для того, чтобы обратить его в добро, создал Тору приправу. Что такое Тора приправа? Тора приправа означает, что есть сила свыше, и свет в ней возвращает к источнику. Тогда самые разнообразные наши действия, которые могут привести к тому, что придет к нам высшая сила. Свет, то, что мы называем, свет, возвращающий к источнику. Все эти действия называются действиями заповеди. Заповеди. Заповедью называется исправлением, частным исправлением какого-то свойства в человеке. С помощью действий заповеди привлекается свет, возвращающий к источнику свыше. Он исправляет человека, исправляет злое начало в нем и превращает его в доброе начало. Меняет намерение с ради получения на ради отдачи. И все, больше нет ничего, в этом вся Тора. Далее. Конечно, среди действий, вызывающих исправление нашего злого начала, есть действия более эффективные и менее эффективные, более полезные, большие по количеству и по качеству, или меньшие.
3: Есть дарга.
2: На каждой ступени есть возможность выполнять одни действия или другие действия. Согласно пониманию силы, то, что в руках человека.
3: И
2: поскольку мы отличаем во всей реальности, что такое реальность, во всем состоянии, в котором мы находимся, от самого плохого состояния, но самого достойного, подходящего, вплоть до самого высокого, мы различаем 5 ступеней. Мы называем их 5 мирами.
3: То
2: в каждом мире, на каждой ступени есть своя Тора. Другими словами, те же 613 желаний, которые есть в нашей душе. В каждом мире возвращаются к исправлению на большей глубине.
3: И тогда,
2: если мы исправляем все свои желания, только на самой низкой ступени, только Авьюдешорыш, куда мы можем спуститься в глубину наших желаний, всех желаний, тогда мы приобретаем этим свет нефеш. Приближаемся к Творцу, ощущаем Его, сами находимся в совершенстве на уровне, который называется свет нефеш. Если мы после этого можем больше войти в исправление во всех 613 желаниях, то есть во все большей глубине, еще на один этап в глубину, тогда, ну, разумеется, для того, чтобы исправить, привлекаем для этого больше свет, возвращающий к источнику, то есть то, что называется большую Тору, Тору мира Яцера. И тогда мы приобретаем ступень мира Яцера и наполняемся уже светом Рох, ощущением Творца, мерой слияния, нашим статусом. Это все одно и то же. Свет Рох, мир Яцера и так далее. Еще глубже мир Брия, еще глубже мир Ацелут и вплоть до глубины мира Адам Кадмон, пока приходим к Эйнсов бесконечности, к окончательному исправлению, все 5 Наранхай Светов, ступени глубины келим. И на каждой ступени мы исправляем все келим на уровне шорош, алиф или бет, или гимн. И на каждой ступени тот же самый свет, возвращающий к источнику, действует с все большей силой и мощью и несет нам исправление на большую глубину нашего желания больше. И общность, совокупность всего света, который приходит и завершает исправление, запечатывая его, называется Машех. До этого на всех ступенях, где мы находимся в состоянии, называется наш мир. То есть там, где желание еще не является духовным, с экраном. То есть до этого это желание без экрана. То же самое желание в нашей душе, в нашей душе. Когда у человека уже как бы есть нашама, то есть точка в сердце. То тоже желание, которое все еще там без экрана, без масаха, с которым мы начинаем работать. С ощущения точки в сердце и вплоть до того, что все больше и больше мы работаем с ней, с этой точкой, для того, чтобы как бы исправить ее, уподобить ее духовному, искать через нее, кто такой Творец, потому что все происходит во тьме, в двойном скрытии или в одиночном скрытии. А также мы проходим как некие такие этапы исправления. Но исправление тоже в таком необычном, странном виде. То, что называется, я увеличиваю свое желание, что вплоть до того, что не даст мне уснуть, это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, насколько я далек от духовного. То есть и то, и другое. И тогда тоже на меня действует свет, возвращающий к источнику, как он и описывает это в 155-м пункте в предисловии к учению 10 сфер.
3: Пулота Эйлуша, они мечтадели, такена тацми.
2: Эти действия, которыми я стараюсь исправить себя, главным образом во время учебы, или во время подготовки, которую я провожу с группой, с товарищами, книгами, статьями, выполняю разные действия во время учебы для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все это на меня действует, и это, эти действия называются заповедями, действием заповеди в этом мире. И абсолютно все, что может способствовать тому, что приходит свет, вызывая и возвращающий к источнику, называется заповедь. После того, как человек постарался сделать, он все еще не знаком с частями своего тела, с 613 желаниями в своей душе. Вся его душа — это пока только точка, это семя, из которого не развилось никакое тело, никакой гуф. Но, тем не менее, хоть он это и не различает, неважно, понимая или не понимая, различая или нет, он проходит всеми своими усилиями, все 613, ну, как бы, этих... начальных клеток, хромосом, все, что есть внутри капли семени, внутри точки в сердце. Когда он завершит все это, он этого не знает. Тогда называется, что он готов действительно к тому, чтобы войти в состояние зародыш в духовном и быть на ступени асия, святости, дагдуша. Как он все это проходит, он не знает. Сколько прошло и сколько осталось, он тоже не знает. Но тем не менее он работает над 613 желаниями своей души. Просто подсознательно. Когда он завершает, это называется, что он завершает свою полную меру, и тогда готов к спасению Творца или выходу из Египта, к входу на ступени лестницы. То есть все его действия, читает ли он статьи, работает на кухне, занимается, вкладывает себя в любовь к товарищам, подготавливает разнообразные хиссароны, которые привлекут к себе свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих потребностей хиссарон и работа с книгой, когда он сидит и учится по книге, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел к нему этот свет и исправил его. Вот это и называется, что он выполняет действия заповеди. Это и есть, что он занят Торой. Об этом он пишет в 17-м пункте предисловия Иктес. А потому образуется изучающий перед учебой, укрепится в вере в Творца и так далее. То есть это действительно называется действием заповеди. В духовном, когда человек входит, затем в то, что он видит в свете Творца, он начинает видеть свою душу. Он видит желания, из которых она состоит, и связь между желаниями. Он видит гуф из 613 частей желаний. Телом называется душа. Кли души — это тело. Гуф. И тогда он видит, как работать с каждым из желаний, как сделать в нем направленное действие заповеди. И тогда, делая одно действие, называется то, что он накладывает тфилин, он делает другое действие ради отдачи. Означается, что он облачается в талит. И третье действие он делает. Есть разные заповеди. Одно делает, другое не делает. Все зависит от того, в каких желаниях он находится. И на языке каббалы эти желания не называются словами этого мира, действиями заповеди, а называются по именам сферот или по уровням авиюта, и так далее, или по решимот. Но это то же самое. Есть количество заповедей рамах, которые указательные, их делать другое количество заповедей шаса, те, которые нельзя делать. Есть действия выше хазе, ниже хазе, в парцуфа, есть отдающий килим, получающий килим, гальгальтейная, махаб и так далее. То есть все, что мы изучаем, как исправление каждого из желаний, и каждый орган называется действием исправления заповеди. И поскольку всякий раз он по-разному исправляет своего желания, от того, что он не знает, что он делает в этом мире, и вплоть до того, что он знает, и все больше и больше сливается всем телом с Творцом на уровне Шоура, Шалев, Бет Гимл, даже на уровне Далит, полностью весь в слиянии, то, соответственно, он нуждается во все большем свете, более сильном свете, возвращающем к источнику, и тогда и свет, который облачается в него, это тоже все больше свет. Все больше и больше. Все. Это называется действиями заповеди и заповеди занятия.
1: Действия, которые мы делаем во время учебы.
2: Весь путь, он также делится. Хотя делится на пять миров, но мы тут тоже, чтобы не запутались, мы можем поделить на 620 ступеней, тарах, 620. Или на языке каббалы тогда делят это просто на 5 или на 10. Или на 6 тысяч, на 3 мировья. Это не имеет значения. Все зависит от того, как удобнее нам это выразить. Но, по сути, речь идет о желании получать, которое постепенно проходит исправление в 5 уровнях своего авьюта.
1: Общий такой вопрос. Есть ли разница в отношении, которое должно быть у меня между чтением Шловей Сулам и чтением Тес? В мыслях, в том, что я прошу.
2: Когда читаю статью Рабаша перед тем, как начинаю изучать учение 10 сферот и его отца, у меня к этому отличающееся отношение к одному и к другому. Мы читали в субботу молитву, предваряющую молитвы Раби Ноуми Эльмелеха. Написано, что человек должен подготовить себя к молитве. То есть он, в общем, должен набраться сил, укрепиться в самом разном и подготовиться. Я вижу, что даже в подготовке к молитве, когда он себя готовит, он тоже просит, да будет воля твоя, чтобы ты подготовил меня, чтобы я смог молиться тебе, чтобы ты помог мне. И так далее. То есть в желании, предваряющим желанием, которым требуется какая-то работа со стороны человека. Какая именно работа? Просьба? То есть все, ну что, это все настолько, а в чем мои усилия? Так вот, как именно в том, чтобы прийти к просьбе. Усилия в просьбе. Но ты видишь, в чем противоположность нашей работы и всего мира? Весь мир считает, что мы можем сделать что-то самостоятельно. Все так думают. Американцы прежде всего во главе. Властвовать, управлять. Все это еще должно раскрыться. Это зло. То есть неспособность властвовать. Ни в разуме, ни средствами, никак. Но насколько это все противоположно, мы видим из того, что мы должны делать, когда все усилия, вся энергия, разум, все управление над собой мы должны направить на наше состояние, в том, чтобы все, что Творец нам посылает, чтобы мы все это собрали, все эти ужасные условия, всю эту запутанность и сложность, и страдания, чтобы мы собрали это именно сформировали в правильную просьбу. А не то, чтобы я делал, и таким образом, чтобы он делал. Поэтому, когда я готовлю себя к молитве во время учебы, то нет ничего другого. Даже единственное, что мы можем что-то сделать, чтобы во время учебы я был в молитве. Чего я хочу от учебы? Что я хочу, чтобы у меня было? Свет, возвращающий к источнику. А если так, то я должен думать об этом, когда я читаю статью. И статья должна меня пробуждать к этому. И все статьи в конечном итоге действуют в этом направлении, под разными углами. И речь идет о величии Творца, говорится об отношении человека к Творцу. И говорится о самых разных видах связи моей с Творцом.
3: И
2: с помощью статьи я как бы подготавливаю себя к тест. Когда я уже изучаю тест, это уже время молитвы. Не подготовка к молитве, а время собственной молитвы. Учеба должна быть вместе с молитвой, а иначе это не Тора. Иначе ты читаешь мудрость. В этом большая разница. Меня в интернете тоже спрашивали, какие книги я рекомендую читать. Нечего ответить, что рекомендуют, чего не рекомендуют. Даже если тест откроешь, неважно, любую книгу, какой бы ты ни открыл, все зависит от того, как ты ее открываешь. Тебе эта книга что-то может сделать или нет? Если есть молитва, есть просьба, и ты обязуешься, понимаешь, каким словом он пользуется, потому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы, потому что говорит, что во время Торы, занятий Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться привлечь свет, заключенный в Торе свет. Это в предисловии к тесту он пишет абсолютно все. Там обо всем написано. Так вот только это. И на это нужно быть направленными, и только на это. Все, что можно делать, только чтобы во время учебы, от начала и до конца учебы, ты бы требовал, требовал, требовал. А сама учеба, ты можешь сосредоточиться на ней хорошо, не можешь, тоже не страшно. Главное, чтобы твое требование и молитва просто горела в тебе. Учеба — это тест?
1: Учеба — это тест. То есть Бальсулам пишет об этом. В чем разница? И в предисловии к тесту он об этом пишет. И в других статьях. Почему именно изучение Каббалы? Потому что скрытый здесь свет больше и ближе к тебе, и ты с помощью этого изучения должен больше вернуться к цели творения, потому что говорят о действии Творца буквально напрямую, без одеяния, там бык, осел, корова и всякие ущербы. Только в этом разница. Но одеяние — это тоже, по сути дела, тот же принцип, там есть в море, скажем, только он скрыт. Когда ты не способен прийти к правильному требованию, очень трудно. Он пишет, что особые люди могут получить это оттуда, но не простые люди, такие как мы. Так, это суть изучение. И это должно быть заботой каждой группы, и это вся работа. Ради этого созданы группы. Вместе укреплять этот посыл, чтобы он выделялся, пробуждать друг друга, говорить о величии Творца и о нашей способности с помощью учебы, во время учебы, действительно ухватиться за этот свет и исправиться. И чем больше группа сосредотачивается на этом и находит в этом все больше и больше точек удержания, тем больше это успешно. Нет здесь никакой другой способности, возможности подняться.

0: настоящему усилию, не более. Сколько бы ты там ни чистил эти кастрюли, неважно. Это уже держится на этом материале, на твоем внутреннем усилии. Но должно быть вместе одно в другом. Тогда есть благословение на все действия этого мира, что было стремление прийти к слиянию. Во всех действиях. Поэтому нет действия в этом мире, которое ты как бы не можешь связать с целью. Потому что это не важно, какое действие, только чтобы это было пригодным действием. Ты не можешь. Я сейчас съем свинину со сметаной и... Что?
1: И что было требование во время учебы?
0: Да, чтобы было требование в учебе слиться с Творцом. Ты думаешь, что такое возможно? Это условия, которые он сказал тебе заранее, свыше тебе это дали. Почему? Потому что это против связи ветви и корня. Это не вопрос там несчастной свиньи в этом мире. Что у нее есть, кусок этого мяса? Но против ветви и корня ты не можешь. Если ты в итоге требуешь от своих действий, чтобы из корня пришел свет, свет, соответствующий душе, тогда тебе нужно действие, которое тоже будет направлено одно в соответствии с другим. И поэтому тебе сказали, эти заповеди, да, эти действия, да, а вот эти нет. Все. Так, может быть, мы сделаем это, когда мы пишем мезузы, делаем тфилин или талит. Давайте сделаем это в каком-то действии, где произведем эти святые предметы.
2: А?
0: Что вы думаете? Как будто действие это больше слито с корнем, да? Если я сделаю здесь тфилин в этом мире или буду сидеть с тфилин. Конечно же, это еще больше связано с корнем. Или нет? Или неважно, я на кухне готовлю там ножку, засовываю в духовку, и этого хватает.
1: А? Говорит об отношениях, связи.
0: Кроме отношений, я говорю, отношения — это все верно. Два человека делают. Один занимается чем-то, что в этом мире напрямую связано с корнем, скажем, да? А второй просто совершает какое-то действие, делает обувь на работе. Он сапожник — это его профессия. Лучше запорник,
1: если он это делает и ищет связь с Творцом внутри работы.
0: Если он ищет через свою работу связь с Творцом, работает с более грубым желанием получать, тогда, конечно, его молитва, его подготовка будет более успешна. Понятно?
1: Да. Он тут пишет о том, что благодаря скрытию, скрытие было, чтобы исправить человека. А далее говорит, благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя.
0: Где у нас самый большой объект в таких действиях? В зивуге. Да-да.
2: Катув бисварим хасидим альзербе дварим.
0: Написано в хасидских книгах об этом много. Как раз именно у раввинов есть впечатление от этого. Самый большой авиют, это называется корень всех наслаждений в этом мире, самый большой авиют, если человек может также и в это время. Хорошо, я не говорю, что нужно делать из этого всевозможные упражнения, нет. Сделать это из этого профессию? Нет, просто согласно ветви и корню мы должны понять, что это идет по авиюту.
1: Человек может приучить себя к тому, чтобы все, что делает, было ради Творца. Как можно быть ради небес, если все в скрытии?
0: Человек должен приучить себя, чтобы все его действия были ради небес, да?
1: Но вскрытие, что значит ради небес, но вскрытие.
0: То, что он находится в скрытии, то, что он хочет делать ради небес, да, ради небес. Конечно, он

0: не способен скрытие делать ради небес, потому что раскрытие глаз, когда он увидит величие Творца, это даст ему силу делать ради небес. Но стараться он обязан, пока не приходит к состоянию, когда ему действительно дадут увидеть величие Творца, которое исправит его.
1: А что значит «ради небес» в таком состоянии?
0: «Ради небес» называется «ради отдачи». Насколько он представляет себе, что это? Я не понимаю, мы сейчас говорим, что требовать во время учебы от света, возвращающего к источнику? Что ты требуешь от него? Чтобы пришел свет, который исправит меня. Ну хорошо, это общая молитва, чтобы пришел и исправил. Что исправит? У меня болит живот, голова, всевозможные вещи. Что ты хочешь, чтобы он это исправил? Или кроме этого есть тоже что-то?
1: Не говорю о выражении.
0: Конечно, я говорю о воображении. И о воображении мы пока действительно должны говорить. Ну и что? Поэтому наше время называется временем подготовки. Когда мы пишем на доске мелом, и эта вещь вообще сама по себе ничего не стоит. Она стоит только как подготовка. Как ребенок, который читает какие-то глупости в книге, это его подготовка. Этим он готовит себя стать взрослым человеком. Так, игра, ты знаешь, написано, игра — это серьезная вещь. Я жил в Риховате, и был у меня товарищ в институте Вайцмана, который работал в отделе разработки игр. Да-да. И там психологи, не знаю, врачи, всевозможные учителя. Да, как сделать игры, чтобы человек с их помощью развивался самым естественным для тела образом и самым полезным и хорошим образом для своей жизни. Так что, конечно же, я сейчас в игре. Я все время говорю, товарищ, действительно, товарищ должен играть. Но тот, кто играет, влияет серьезным образом на своего товарища, потому что тот уже впечатляется иначе. Все? Ты находишься со всеми своими товарищами во дворе, и они хотят сейчас тебя разыграть. Начинают рассказывать тебе какую-то вещь, которая есть у них, а у тебя нет. А ты носишься, прямо взрываешься. Ну, так это ложь. Ложь. Но твое желание становится настоящим. Это то, что нужно. Мне не нужно ничего другого. Какая мне разница, что у них есть, а у меня нет? Мне важно, чтобы было у меня желание. Это все. Так, игра — это серьезная вещь. Да.
1: Во время этапа подготовки мы говорим, что мы не знаем, когда заканчивается подготовка. Можно почувствовать, что это развитие, продвижение? Почувствовать поручительство.
0: На этапе подготовки есть много этапов внутри, где человек, конечно же, проходит шлифовку. И как ребенок растет, ты же не можешь не различать между ребенком однолетним, пяти лет, десяти лет и пятнадцати лет, да? Что, дорогой мой? Приходит ко мне, скажем, мама с двумя сыновьями. Один сын 10 лет, а второму 2 года. Но 10-летний остался в развитии как годовалый. А 2-летний такой маленький обгоняет его. И ты видишь, насколько это что-то ужасное. Это не рост, ничего. Ты видишь 2-летнего, насколько он острый, насколько все схватывает уже. Приходит ко мне, ищет на моем столе разные вещи. А тот сидит истукан. Так нужно развиваться. Что делать с детьми, которые состарились?
1: Да. Написано, что этот мир, он как сон. Что это означает, мир как сон? свойства сна, что такое?
0: А почему ты спрашиваешь?
1: Ну, написано здесь.
0: Я же написал статью, чего ты меня спрашиваешь? Нет, действительно не знаю, в связи с чем он там говорит. О чем он говорит? О сне?
1: Говорится о сне Якова.
0: Сон Якова — это уже нечто другое, поди знай.
1: Что такое сон? Что это означает?
0: Сон. Мы же изучаем, что такое сон. Сон — это уход махин, когда ты сливаешься с более высокой ступенью, когда твои нынешние махин уходят, и тогда ты находишься как относящийся к более высокой ступени. Подъем души, душа поднимается, мы говорим, когда человек спит, его душа поднимается в небеса, ты знаешь, все эти рассказы. Это не рассказы. То есть в духовном это так. Человек входит в состояние лежа, то есть его голова и ноги равны, да? Он лежит, то есть есть уход махин, голова не выше ног, нет цвета хохма, да? И тогда то, что он получает от того, что есть на более высокой ступени. Это называется сном. Слияние с Высшим с помощью такого действия называется сном. Что он этим приобретает? Мы изучаем. Дорогой, мы это учил, это когда я читаю шма, затем засыпаю, я подготавливаю этим келим для следующего дня. И не я сам, а мои оба. Ваима до полуночи, то, что они делают, они подготавливают мне келим, а затем при свете дня, когда я пробуждаюсь, начинаю молитву, то есть чтение шма и курбанот, молитва шмонесре, всем этим я уже беру эти келим и начинаю исправлять их и приобретаю день. Приобретаю свет, когда свет входит внутрь келим, это мой день, это мое состояние на следующей ступени. Но как я пришел к ней? С помощью сна. Когда я отменяю себя перед более высокой ступенью, перед Абавыима, что называется, они работают надо мной, подготавливают мне кли, затем я приобретаю это кли с помощью света, который приходит утром. Но это огромное усилие быть во сне, отменить себя, передать себя. В руку твою вверяю, дух мой. Ну, сделай. Какая вера должна быть? Какая самоотмена должна быть?
1: Человек просыпается утром с тем, что видел во сне, что есть работа, которую нужно сделать. Как быть смирным?
0: Когда мы просыпаемся утром с тем, что видел во сне, что с этим делать? Прими холодной душ и все. Что с этим делать? Ничего не поделаешь. Это глупости. Наши сны — животные. Куда поднимается твоя душа? Подъемом души называется, когда ты в состоянии очень большого усилия. В то время, когда все твои кости и все жилы, и все, что у тебя есть, все так находится в напряжении, ты в этом огромном напряжении входишь в состояние, которое называется сном. Ты отменяешь себя перед Высшим, готов действительно передать себя, передать свою душу. Это не то, что ты ложишься там на диванчик и делаешь... Это, дорогой мой, действительно очень большое усилие. Это называется сном. И тогда, после такой работы, которую ты действительно сделал, ты готов к следующей ступени добавить... к ступени самоотмены, когда ты отменяешь только свои келим, отменить их еще и в действии. Ведь каждая ступень больше предыдущей. Просто войти в Высшего, ты обязан войти в самоотмене. Но когда ты вошел в самоотмене, ты уже хочешь добавить от себя к этой самоотмене больше, ты уже начинаешь расти. Так это сон, сон. Знаешь, ты потеешь в таком сне.
1: Он пишет, что важность веры должна быть такой, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Даже в Гадлуте.
0: Я слышу, что ты спрашиваешь. Ты вообще спрашиваешь или нет?
1: Да, спрашиваю. А то, что все раскрыто, есть уже гадлут, есть совершенные отношения.
0: Если все раскрыто, то и делать нечего.
1: А что такое вера?
0: Нет веры. Если все раскрыто, для чего вера? Я не понимаю тебя. Какая вера должна быть?
1: Ну, так вопрос, должна быть вера? Он так пишет.
0: Если все раскрыто, да. Если все раскрыто, то то, что уже раскрыто, уже стирает у тебя веру. Верой называется сила величия Творца, которая помогает мне работать ради отдачи. Но если это уже все раскрыто, тогда какие мне нужны еще силы ради отдачи?
1: Но это последнее предложение в статье.
0: Не знаю. Нужно посмотреть. А где мы?
1: Поделимся впечатлениями урока и что мы можем взять для реализации в десятке.
0: Разница между нашей работой и работой всего мира — это то, что мир думает, что может сделать что-то сам. А здесь без молитвы, подготовки и внутреннего усилия это не работает. И во всем мы должны просить. Ирав дал пример. Даже подготовка к молитве должна прийти, и чтобы была молитва, чтобы было желание твое и так далее. И молитва во время учебы должна быть, что будет от учебы. И о свете, возвращающем к источнику, надо просить. Нет у нас управления разумом, вообще ничем. Мы можем только просить.
1: И работа наша другая. Соединить все с Творцом. То, что нет никого, кроме Него, и Он — источник всего происходящего с нами.
0: Даров упомянул, что если что-то в нашем мире, если меня отвращает что-то в этом мире, это признак того, что наши килим не исправлены, и все понятие подготовки к учебе. Вообще, по-настоящему подготовка к учебе и молитва — это наша подготовка читать ТЭС. Мы должны буквально быть в таком намерении подготовки, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы мы могли сейчас войти в изучение ТЭС.
1: Ну, в общем, вся учеба должна сопровождаться молитвой и просьбой. Рав упомянул, что молитва, предваряющая молитву, так далее. Чем дальше возвращаешься назад в каждом своем действии, ты должен просить помощи Творца, чтобы Он восполнил. И на этом слаломе все, что выделяет нашу учебу от любой другой, где изучается мудрость, то, что должно быть сопровождаться молитвой и просьбой к свету, возвращающему к источнику, от начала и до конца. И это, собственно, будет называться учебой.
0: Был урок очень насыщен всевозможными темами, и видно, как Раф ведет группу и приводит себя в соответствии с ней. Это новая группа, поэтому свет, возвращающий к источнику, о котором говорил Шарон, это самая основная молитва для того, чтобы привлечь этот свет, возвращающий к источнику. И там есть много искр. Человек должен привыкать действовать ради небес. Он не способен во время скрытия, но он должен стараться это делать, стремиться к этому. И это, по сути дела, еще одно действие, которое привлекает свет, возвращающий к источнику. Он продолжен говорить, что во имя небес это ради отдачи. Но это не просто ради отдачи, это насколько он может. Потому что во время скрытия мы не всегда знаем, что такое ради небес. И поэтому мы должны все время стараться, насколько это возможно. На тему в конце он говорил об сне, что это очень утомляло, какое большое усилие человек делает по отмене в ночи, во тьме, для того, чтобы принять на себя высшую ступень. И именно из-за этой отмены, в тот момент, когда приходит день, так это начало отмены превращает в еще большую отмену и в большее усилие. И даже в таком сне ты потеешь. Но на самом деле, чтобы мы удостоились так спать, чтобы на самом деле удостоились слышать каждое слово каббалиста, в правильном и точном виде.
1: Да, еще раз, учеба должна быть вместе с молитвой, иначе это просто изучение мудрости. Я слышал, что вот здесь колоссальная разница. И записал себе следующее. Все, что может привести к тому, что придет свет, возвращающий к источнику, называется заповедью. Нужно молиться во время учебы. Это заповедь. Быть на дежурстве во время, выполнять дежурство на кухне — это тоже заповедь. В общем, все действия в нашей жизни, сами усилия наши, главное в молитве. А еще интересно, я слышал, что первая часть урока — это подготовка к молитве. А, собственно, молитва во время изучения тест. Как раз вот сейчас мы должны войти в молитву и получить что-то на целый день, чтобы были силы пройти все эти состояния, которые изучали.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем еще один урок Птихи, ведение науку Каббала. Что мы хотим от этого? Мы слышали на уроке, что мы должны требовать состояния, в котором мы находимся, от самого низменного состояния, но самого подходящего к тому, чтобы начать исправление, требовать. Что значит требовать? Как пишет Бааль Сулам, и потому обязуется ученик перед учебой укрепиться в вере мудрецов и в управлении. Что такое мир Ацилут? Это мир управления, передачи, исправления всему творению. Очень важный мир, мир управления. Как мы должны исправиться? Откуда мы будем знать, что мы находимся в состоянии сна, как говорится? Как выйти из этого состояния? И Рав сказал, с помощью света, на каждой ступени, когда мы получаем желание новых хисарон, низкое состояние, когда мы не хотим учиться, мы здесь должны спросить себя, это ли то место, в котором мы должны приложить усилия, с помощью чего? С помощью товарищей, которые находятся вокруг меня. Мы видим, что у них есть желание, мы получаем. И Рав говорит, даже играть, потому что игра — это серьезное дело. Мы должны сейчас получить, даже если не дали мне это желание, я сейчас направляю себя и кладу голову свою под веру, а веру получаю от всего света, который приходит и исправляет желания. И тогда человек может подняться, и тогда будет еще желание и еще раз подняться. Это миры, о которых мы учим, это то, что объясняет нам Рав в своих чертежах. Если у нас есть намерение, что даже добавляем его к работе в кухне и хотим продвинуться в духовном, не просто мы там чистим кастрюли на кухне. Мы получаем свет, окружающий свет. И это как раз намерение на уроке. Давайте продвинемся. Рабаш дает нам понятие полной молитвы. Давайте вместе сделаем это, и будет у нас, будет нам легче получить все те ощущения, которые мы хотим, чтобы наша душа развивалась. Даха.
2: Да, действительно, мы сейчас слышали от Рабаша о подготовке к молитве, что делать, какова должна быть сама молитва. Сейчас мы входим в молитву, действительно, для того, чтобы притянуть этот свет. Сегодняшний урок с Равом, он более длинный. Мы удостоились 49 минут. Стоит слушать все. Рав начинает там сначала. Вообще он говорит о книге Зоар, о предисловии книги Зоар, объясняет, что это очень красивое объяснение. Затем он возвращается к теме и приходит к изучению Птихи. Он сегодня сосредоточится в основном о том, что уже прошли, прежде чем мы перейдем к миру Ацилут, он хочет, чтобы все хорошо так у нас усвоилось, все понятие второго закрещения, гаднута, мира никудим гаднута, мира никудим разбиение келим. Сегодня частично будем на этом сосредоточены, и стоит нам быть готовыми, чтобы поднять мир Ацилут, стоит все записать с самого начала вопроса, чтобы потом мы были готовы после видео, чтобы мы сразу могли спросить и ответить как можно больше вопросов. Начертить, Рав чертит много и очень хорошо объясняет так основательно все свои чертежи. Стоит следовать очень внимательно его объяснениям. Поэтому, пожалуйста, давайте вместе нырнем вместе с Равом в высшие миры.
1: Книга Зоар состоит из нескольких частей. Сначала есть там предисловие. предисловие к книге Зор, введение науки Каббала, затем предисловие к самой книге Зор. В этом предисловии взор десяти томах, она занимает половину первого тома. В предисловии книги Зор на странице Агдама, предисловие книги Зор, это кетер всего, всей книги Зор. Затем это все распространяется. Поэтому предисловие книги Зор стоит прочесть со сначала до конца. Мы сейчас сделаем это. Мы 2-3 раза в неделю утром будем это делать. Вы можете взять кассеты. Мы сейчас будем читать статью «Буквы». Очень интересная статья на странице 22. Все 22 буквы мы проходим эту статью, и как мы раз в несколько лет мы проходим эту статью. А в Шавуот мы читаем статью «Ночь невесты». Невеста — это Малхут. Мы сейчас начинаем учить мир Ацилут, которая проходит, поэтому это называется невеста. Кроме этого, она называется Шхина, потому что цель ее, чтобы свет Творца пребывал в ней, поэтому называется она Шхина. А ночь — это называется подготовка в течение 6000 лет, особенно в наше время, с 1990 и далее. Начинается новое особое время, так написано во всех книгах каббалистических. Это особое время. И все дни изгнания называются ночью невесты. А и в темноте начинают выяснять все келим, организовывать их, исправлять. Когда приходит утро, день, это называется полное избавление, когда раскрывается в нашем мире вся высшая сила и цель, и управление, как подготовить себя, как получить этот цвет, и написано в этой статье «Ночь невесты». Поэтому читают это в Шавуот. В Шавуот представляет нам выход из Египта и все исправления в течение 49 дней. 49 и 50 — это Малхут. Тогда есть раскрытие светов. Это уже называется конечное исправление. Все. Это, собственно, то, что относится к празднику. Есть вопросы? Хорошо, все знают все. Хорошо, мы учили с вами мир Ацилут, да? Немного.
2: Коснулись.
1: Мы только... Хорошо. Еще раз. Все миры, Гальгальта, Табур ее. Сиюм. П, Рош, Тох и Сов, Хазе Рош Деаб это Гальдгальта, выходящая на Далит Далита, а выходит на Решимот Далит Гимель, Саг. От Хазе до Педеак это его Рош, а это его Тох. А Саг выходит на Решимот Гимель Бет. А Никудот де Саг начинают очищаться. Мы с вами это учили. Так эти Никудот переходят вниз и распространяются от Табура до Сиюма, так как они смешиваются с Наиды Гальгальта. То есть мы разделим эти Никудот на Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Исот и Малхут. То именно в Тиферет, в середине как раз Тиферет, происходит второе сокращение. Малхут поднимается в Тиферет, и этим она ограничивает парцуф, и все парцуфим до этого места, которое называется Парса. И только до этого места позволено, чтобы высший свет проходил через все парцуфим, от Эйнсов до от бесконечности, может проявляться через все парцуфим, но вот только до этого места. И это ограничение называется второе сокращение. Наша цель теперь наполнить все это кли, и тогда будет гмартикун, окончательное исправление. А пока что то, что можно наполнить можно только до табура. Где Гальгальта, Абсак наполняют Малхут бесконечности от П до Табура, но ниже Табура до Сима наполнить ее нельзя, кроме как светом Хасадим. Здесь это дозволено наполнять от Табура до Парса, но не ниже этого. После этого приходит к нам мир Никудим, поскольку этот парцуф очищается. Он приходит, требует от Сак Зивуга в Никвейнаем Дрождесак. Что такое Никвейнаем Дрождесак? Если мы разделим Кетер, Хохма, Бина, Зерампет и Малхут, то там, где заканчивается Келим де Ашпа, это называется Никвейнаем. У нас есть, как правило, Кетер, Хохма, Бина, Зерампет, Малхут в каждом парцуфе, в каждом месте, везде. Потому что кроме Творца, кроме Света, есть кли, которое разделено на 5 частей. Кетер — это авиют, шореш — это отдача, хохма — это авиют алев, Бина — это авиют бет, Зерампин — это авиют гимель, Малхут — авиют далит. И тогда то, что получается, что до Бины, до Гарды Бина, все келим хотят только отдавать. Это называется кли де ашпа, кли отдачи. Они хотят только отдавать. Почему? Потому что у них нет большого авиюта. А от зад до Бина и ниже это уже Келинда Кабала. Они хотят получать, если работают, то либо получение ради отдачи, либо получение ради получения для себя. То есть есть два вида кли в творении. Кли Ашпа и кли Кабала. Почему Бина делится пополам? Потому что по сути, вина хочет отдавать. Ее собственное свойство — это хафец хесед, это, собственно, верхняя часть в ней. Я здесь напишу маленькое ха, хафец хесед. Это верхняя часть, которая называется гар, гимль ришонот. Первые три сферы, верхняя часть. Но за дзайн тахнонот, это семь нижних сферот, нижняя часть бины, там уже не так. Там она хочет уже получать, чтобы отдать это зерампину и малхут. Это связано с тем, что мы изучали с вами в Далит Хинодор Яшар, если вы помните, четыре стадии прямого света. Что там было? Вышел свет от Творца, он наполнил кли хохма, желание получать. И когда кли наполнил желание получать, оно захотело отдавать обратно по природе света, который его наполнил. Желание получать, наполняясь светом, хочет отдавать, хочет давать. Это тоже наша проблема. Если мы могли бы наполниться светом, мы тоже бы хотели отдавать. Тогда мы вышли бы из всей нашей ограниченности. Так хохма, наполняя светом, превращается в бину, которая вместо того, чтобы получать, хочет отдавать. Но раз она хочет отдавать, она делает расчет. Что же она может дать? У нее ничего нет. Поэтому она строит для себя некое место, где говорит так: «У меня нечего дать». Но поскольку Творец хочет, чтобы я получила и наслаждалась, то если я получаю ради отдачи, потому что ему будет этого хорошо, то с моей стороны это называется отдачей. Если это как если я уверен, что сижу, скажем, у хозяина дома, и я ем у него, доставит это ему удовольствие, тогда, хотя ем у него, этим доставляю ему наслаждение. Поэтому такое получение, как у нас есть свойство бина, хафец хесед, если я затем иду и получаю, это называется не получением, а отдачей. Короче, килим делятся на килим дешпа и килим декабала. Внутри бины, между верхней частью, которая не хочет получать больше ничего, и нижней частью, которая хочет получать, чтобы отдавать дальше. Поэтому здесь второе сокращение говорит нам о том, что нам запрещено получать какой-либо свет. Поэтому в Рош Десак, который сюда приходит, Масах Сришимот, экран Сришимот, он останавливается здесь в бине. Здесь у меня кетер, хохма, гар дебина. А ниже будет зад дебина, зерампин и малхут. А здесь стоит масах, говорит, сделай зивук. На что? Раз здесь был гимель бет, то здесь уже бет алиф. Сделай зивут на решимот бет алиф, дай мне свет по этим решимот. Но при условии, что это будет второе сокращение, чтобы свет пришел только в ту часть из моих желаний, где я способен получать ради отдачи. А там, где не способен, туда пусть не приходит наслаждение. Потому что если наслаждение придет в те кли, над которыми у меня нет экрана, я получу его ради получения, и тогда весь свет уйдет. Итак, из этого зивуга в Рош Десак вниз проходит свет, наполняет кли только в этой дозволенной части. Давайте сделаем здесь точнее. Вот так вот. Сюда приходит свет. Почему он приходит именно сюда? Куда поднялись решимот? Туда и приходит свет. И он распространяется только в той части, где ему дозволено распространяться. От табура до парса. А ниже нет. Почему? Потому что кетер хохма бина — это гальгальта. А хесед гвура тиферет — это эйнаим. В сумме это называется гальгальтовый найм. Это кли ашпа, кли отдачи. Так же, как хетер хохма бина, верхняя часть верхняя часть бины. А хесед и тиферет — это как зад дебина. Нецаот и сод малхут — это келим получения. Вместе они называются ахаб. Почему ахаб? Потому что половина тиферет называется озен. Мы это учили. А нецах, од и сод вместе называются хотем. А малхут называется п. Все это записано у вас, да? Если не здесь, то в предыдущих чертежах. В книге «Каббала для начинающих» там все это есть. Что?
2: 462.
1: Ну что, изучишь, что ли? Ну это 462 страница. Видите, кто-то знает наизусть. Теперь парцуф, который выходит на решемот из того, что произошло здесь ниже табура, называется мир никудим. Он построен из кетера, аба ваима и зон. Кетер, аба ваима — это расшим, головы такие, а зон — это тело, гуф. Он построен таким образом, что у кетера есть у него гальгальта вейнаем снаружи, а хаб его не действует. На его хаб облачаются аба вейма, у которых гальгальта вейнаем находятся снаружи, но хаб их не действует, и на них облачается зон, у которого гальгальта вейнаем снаружи, а ахаб не используется. Давайте нарисуем это красивее. Вот кетер гальгальта вейнаем, аба вейма. Гальгальта вейнаем, зон гальгальта вейнаем.
0: Ахаб шилаем.
1: Их ахаб не задействуется. Это ахаб кетера. Это ахаб аба ваима. А это ахаб зон. То есть используется здесь кли отдачи. Кетер, аба ваима и зон. Короче, мы рисуем это здесь. Почему именно так? Чтобы показать, что есть только гальгальта ваима от кетера, гальгальта ваима аба ваима и гальгальта ваима от зон. От части, которых нет, которые не раскрыты, эти части просто не рисуют, потому что они сейчас не находятся в действии. А что происходит дальше?
2: Да. Есть. Есть такое понятие П, которое повторяется два раза. Что оно означает? Есть П, которое в Роше, в Галгальте, есть П, которое в Ахаб.
1: П — это всегда место зивуга. В общем, о чем мы говорим? Творец создал желание получать, желание наслаждаться. Это хиссарон к наполнению наслаждением. Что такое наслаждение? Наслаждение само по себе — это творец. Если я его чувствую внутри, я наслаждаюсь. Если я чувствую, что мне не хватает, я страдаю. И нет, кроме этого, ничего больше. Есть хиссарон к ощущению Творца. И этот хиссарон называется творение. Нет в реальности больше ничего. И этот хиссарон есть также то, что называется моах. Система, которая помогает этому желанию достичь то, чего оно желает. А иначе мы просто бы страдали и не знали, откуда, как и что, как можно наполнить себя, как можно вообще это желание получать само по себе развивает мысленные системы. Говорят, что если человек страдает, то будет умным. У него развивается эта система. Если у него все есть в жизни, он не задействует свои мозги, как достичь чего-то, так он остается действительно вот таким. Это развитие, это результат ощущения хиссарона. Поэтому, когда и нас хотят развивать, чтобы мы пришли к большим духовным наполнениям, нас развивают с помощью страданий, нет выхода никакого другого. Поэтому каждое поколение страдает все больше и больше. Несмотря что в материальном есть все, он чувствует все больше и больше страдания. Но он не понимает, что это страдание от хиссарона к духовному. Это скоро раскроется. Сейчас так. Сделать расчет. Сколько я получаю, сколько я не получаю, это уже непросто. Почему? Творец создал желание получать. Вместе с желанием получать, которое он создал, он дал желанию получать ощущение себя. Как в примере с хозяином и гостем, когда творение хочет получить, чувствует Творца, он чувствует не страдание, которое называется буша, называется стыд. Вот такой большой, что он готов отказаться от любого получения, потому что каббала, получение происходит со страданием. Поэтому происходит первое сокращение, что я не получаю, потому что получение приводит к страданиям. И после этого, когда творение начинает работать с рош и находить решение, есть развитие. После малху, которое сокращается, есть развитие 10 сферот. Когда она находит решение, как я все-таки могу наполнить себя, и тогда приходит к решению, что можно наполнить себя с помощью экрана. То есть получать, но только для того, чтобы отдавать хозяину. То есть у него будет наслаждение от того, что я получаю, а у меня будет наслаждение от того, что я подобен хозяину. Что здесь, собственно, что мы здесь зарабатываем? Очень много. Кроме того, что я должен наполнить себя с ощущением Творца, я также прихожу к ступени Творца, я как Он. Это Он вечный, а Он совершенный, без всяких хиссаронов. То есть все решения сейчас для того, чтобы прийти к состоянию, когда абсолютно подобен хозяину и наполнен всем светом, который приходит от Него, потому что он полон им. Для этого мне нужно взять сейчас расчет. Сколько мне можно получить, но с намерением, что я буду подобен ему. Это намерение ради отдачи. Он дает мне наслаждение в том, что Я получаю наслаждение в том, что я передаю ему это наслаждение. То есть, скажем, ребенок относительно матери, он получает от матери то, что она хочет, чтобы он взяла. Так делает хороший ребенок. А так и хозяин, и гость. То есть для того, чтобы просто наслаждаться творением, не нужен рожь, не нужен разум, нужно просто использовать свои келим де каббала. Поэтому мы говорим, что малху бесконечности, которая получает просто ради получения внутрь все, что есть, то Малхут бесконечности нет у нее, ни Роши, ни Софа, все есть, а все Тох. Она получает наслаждение и все. А в Малхут после сокращения, когда Малхут сокращения, Малхут бесконечности развивается, там уже есть Рош, она делает расчет, сколько может получить ради отдачи. Тогда берут в расчет, у нас какой есть экран, и наслаждение, которое приходит свыше, делаем расчет, сколько мне можно попробовать этого наслаждения, чтобы я не потерял голову, чтобы я все-таки думал о хозяине, сколько он дает мне, а я должен возвратить ему, я чувствую наслаждение, не наслаждаюсь этим наслаждением, а только для того, чтобы быть связанным с ним, в ощущении наслаждения, чтобы я не отключился от ощущения Творца. И эти расчеты я делаю в Рош. Место, где я делаю расчет, называется П. То есть от П и выше у меня есть 10 сферот Рош, в которых я произвожу расчет. И когда я произвожу расчет, я получаю это наслаждение практически от П и ниже. Я запускаю это наслаждение в желание. Часть желания я наполняю ради отдачи. Отчасти от желания остается пустым, потому что я решаю, что не могу наполнить его, потому что очень сильные желания там. И если я буду наслаждаться в этом, я могу вообще забыть о всем, что я хочу сейчас сделать. Я буду думать только о наслаждении, а не том пути, который я выбрал себе. Это напоминает, скажем, мне нельзя есть какие-то особые вещи, да? Скажем, ну так я намеренно, скажем, я хочу похудеть. Я не то, что не люблю эту еду, но я ем такие вещи не очень вкусные, которые не очень выглядят хорошо, да? Что я не очень-то привык к ним. Не по моему вкусу. Это помогает мне ограничить себя. Это немного напоминает работу с экранами. Но я здесь я получаю, скажем, здесь я получаю здоровье, если я так ограничиваю себя. Также и с духовным, если я получаю света с ограничением, то свет не исчезает, несмотря на то, что это часть, но это хотя бы часть. Если бы я получил без расчета, то он бы весь ушел, то, по крайней мере, я получаю часть. Кроме того, что я получаю часть, я уподобляюсь Творцу, я становлюсь подобным Ему. Когда я становлюсь подобным Ему, у меня, кроме наслаждения, которое я получил ради отдачи, когда я наслаждаюсь, у меня есть наслаждение быть как Он. И это наслаждение, которое выше места, выше времени, это совершенство, которое невозможно описать словами. То есть есть большая награда в этом в наслаждении ради отдачи. Вообще невозможно получить наслаждение без расчета и экрана. Есть особое место Малхут бесконечности, которое называется этот мир. Там можно получать эти наслаждения, как мы вот делаем, без расчета. Получать и все. Можно убивать, можно воровать, всевозможные такие вещи. Этот мир называется состояние подготовки. Тут готовят души перед постижением духовного. И так души

0: к настоящему наслаждению. И опыт во время всех этих кругооборотов приводит к человеку, несмотря на то, что он не чувствует предыдущих кругооборотов, но душа его готовится и приходит в состояние, когда невозможно уже получать наслаждение, наполнение от наслаждений, которые перед нами в этом мире. И разница между получать наслаждение без расчета и с получением от расчета, с помощью расчета приходит это в рож. И этот расчет происходит вот в П. Если мы прозываем зиугдака, то связь между творением и Творцом или кли со светом, и это эта встреча происходит как раз в П, парцуфа.
1: А что это за П вахап?
0: Всегда, когда есть встреча между светом и келим, это называется П. П может быть в любом месте, в каждом желании. У меня есть тысячи желаний. Если буду работать со всеми тысячами желаний, То есть я на все желания делаю расчет, и для всех получаю свет. Если я вижу, что я не способен работать со всеми тысячу, то, скажем, я выбираю три желания, я наполняю и ставлю масах, и ставлю только на эти три желания. Только с ними я работаю. А все остальные 997 желаний, я как бы извлекаю их из расчета. Я вообще не делаю на них никакого расчета. Тогда мой П стоит в том месте, где я выбрал.
1: Есть желание кетер, желание абаваима, желание...
0: Я говорю о катнуте. Все мои желания делятся на желание получать и желание отдавать. Я говорю так. Если желание получать, с ними нельзя мне работать, то здесь мне понятно, после второго сокращения невозможно работать, нельзя работать желаниями получать. Можно работать желаниями отдавать, то, что называется гальгальта и наем. И я прошу... Усаг, дай мне, пожалуйста, света, которые бы наполнили только мою верхнюю часть, только келим отдачи, а не келим получения. И тогда я получаю сверху особое строение моих желаний, которое называется гальгальтовый найм, а хапы не задействованы. Они находятся скрытым образом, я не могу выбросить свои желания, но я как бы затыкаю их, да, я не даю им сейчас развиваться. Скажем, я нахожусь в каком-то обществе каком-то, передо мной всякие наслаждения, да. Ну, скажем, пришел я к тебе как гость, я делаю расчет, если я возьму это или возьму это, то не подумают, что я такой голодный, да, и я не буду стыдиться. Но если я возьму это, то это уже нехорошо. А если я возьму стакан виски или кусок мяса, да, то я уже произвожу расчет, что можно мне взять, а что нет, да? Так я... После того, как я сделал этот расчет и ограничил свои желания, они находятся во мне. Я не могу их выбросить, но я даю им такое покрытие, это сила. Я держу их внутри, не пользуюсь. Это то, что делает Сак. Он берет все эти желания, предыдущие, и по их просьбе происходит зивук дака при условии, что я сохраняю цимцумбет. И это получается парцуф второго сокращения, и в этом парсуфе можно уже существовать, да?
1: Из этого чертежа я понимаю, что вдох уже входит...
0: В эти части свет не заходит.
1: Нет, над табуром. От пе до табура. Есть свет или нет света сверху?
0: Здесь вверху, здесь наверху есть очень много светов. И нет ограничений, никаких ограничений.
1: Это не часть парцуфа вообще?
0: Нет, до табура, от бесконечности до табура нет никакого ограничения. Как здесь я нарисовал. А никуда дыса, которые опустились ниже табура, они подготовили это место. Что такое никуда дыса? Мы учили. Когда они спустились под табур,

0: Кипр и привели свет бины, свет отдачи. То есть как бы все это место стало местом хасадим, когда можно отдавать. Но так как вмешивается здесь, как я здесь нарисовал, желание получать, которое здесь есть, авиют далит, тогда этот далит авиют сразу сокращает эти келим, разделил на две части. Прежде это не было, не ощущалось, что это две части, а теперь это ощущается. Далит авиют, если бы не влияло на Никудудасак, Никудудасак было бы просто биной. Но если я запускаю такой большой авиют в бину, то сразу ощущается, что она состоит из двух частей. Верхняя ее часть — это хафец хесед, да? Как мы говорили, хафец хесед здесь, верхняя часть бины. А нижняя часть бины — это килим получения. Получения. И тогда, то есть у меня происходит разделение до места, где есть у меня хафец хесед, килим дашпа, можно получать света, а ниже нет. Но все-таки, даже когда есть второе совершение, я зарабатываю здесь. Здесь раньше можно было получать до табура, а здесь можно наполнить уже всю эту малхут до этого места. Все-таки у меня есть еще здесь какой-то... Если бы я наполнил до сиум Гальгальта, было бы уже сразу окончательное исправление. Да.
1: Если отдача в сак, в тиферет, если раньше мы говорили об отдающих келим внутри бины.
0: Это не важно, ты прав. Ты хорошо спрашиваешь. Он приходил уже несколько раз утром, да. Очень хорошо. Мы говорили о том, что есть рожь, есть гуф. Если я просто получаю свет, без всякого расчета, мне не нужна рожь. Просто приди свет, и все, я наполняюсь. Если я должен произвести расчет, при каких условиях я получаю ради отдачи, какое еще может быть условие? Да? Взять расчет с хозяином, чтобы мне не садиться. Так мне нужна рожь. И ограничение между килим де кабала, килим де ашпа в рожь называется никвейнаем, это посредине бины. А ограничение в гуф между килим де кабала, килим де ашпа называется тиферет. Тиферет — это бина де гуфа, это бина гуф. Это то же самое. Поэтому здесь мы произвели зивук в Никинаем, то есть в середине бины Дерош, и тогда пришли света до Тиферы, это середина бины Дегуф. А где это Тиферет?
1: Середина Зерантина.
0: То есть, так как у нас здесь есть Кетер, Хохма, Бина, потом Хесед, Гвура, Тиферет, Харнецах от Исот Малхут.
2: Да?
0: Кетер Хохма Бина — это Гар. Первые три сферы — это то, что приходит от Творца. Это свойство. Затем в небольшой, маленькой очень части — это Хесед, Гура, Тиферет. Хесед — это как Кетер, Гура — это как Хохма, а Тиферет — это как Бина. То есть, если это, скажем, каждый 100%, то каждый здесь 50%, 10%, неважно. То есть, если я хочу сказать, что бина в малом состоянии, то это тифер, маленькая бина. В гуф это такое свойство. Мы будем еще это учить. Собственно, что здесь происходит? Дальше. Есть у меня еще такой фломастер?
2: Сейчас.
0: Что происходит здесь дальше? После того, как произвели зивук на бет алиф цимцум бет, у нас есть решимот далит гимель, то, что пришло от Неида Гальгальта сюда, и тогда то, что происходит, что если зивут на бет алиф цимцум бет было в Никвинаем, а зивук на далит гимель происходит в П, на весь этот уровень, и тогда свет приходит и распространяется во всех этих келим. Кетер хохма и зад демина от начала до конца. И когда начинает он распространяться в рош до этого места, это еще не ощущалось тогда. Почему? Потому что Гальгаль Тайнаем де Кетер, это нормально. Оттуда, оттуда распространяется даже свет Дали Давид, свет Ехида, очень большой свет, свет окончательного исправления. И даже когда Кетер использует свой Ахаб и Гагаль Тайнаем Абавима, тоже можно, ничего не происходит с ними. Но когда свет через Ахаб Абавима переходить Гагаль Тайнаем Зоды Зон, а потом из-за Гагаль Тайнаем Дезон начинает проходить Парсу в Ахаб Дезон, тогда начинается разбиение. Разбиение начинается, когда света проходят парсу. До этого момента можно, чтобы прошел свет, а здесь начинается разбиение. Но так как зон — это также Гальгаль Тайнаем и Ахаб, они соединены вместе в 10 сферот, поэтому разбиение начинается отсюда, от П до Абавыима. Тогда у нас здесь есть во всем этом распространение от Абавыима один раз сверху вниз. Это называется Мелех Дат, затем истончение массаха крана назад, который происходит в три этапа, называется Мелех Хесед, Мелех Гвура, Мелех Тиферет, верхняя треть Тиферет. Это четыре первых Малахим. Четыре Малахим. А затем у нас есть еще зивук, не на далит гимель, как есть у Абавыима, а зивук на гимель бет. Есть тоже распространение здесь, и потом уход света. Да? Это распространение называется внизу Мелех, нижний третий Тиферет, Мелех Нецах, Иод, вместе они, Есод и Малхут. Еще четыре, вторые четыре Малахим. Так происходит разбиение. То у нас есть здесь 8 Малахим, вы посчитали, да? Умножить на 32. Все расчеты, да, которые мы проводили здесь. Что еще? И все. И тогда мы пришли к состоянию, когда у нас есть шах с 320 разбитых келим, 32 на 8, и в каждом 32, и у каждого по 10 сферот, получается 320. Из 320 минус 32, которые невозможно исправить, это левая эвен. У нас остается 288, это называется рапах. 320 называется шах. Так, рапах, рапах искр. Рапах искр, это можно исправить, а 32 невозможно исправить. Это то, что происходит с нами. То есть, если мы... Почему было разбиение? Разбиение было потому, что свет бесконечности, окончательное исправление прошел через всех китикелим, хочет наполнить Малхут бесконечности. Это от Сиум до Пелегаргальта. Все это Малхут. А келим не могут получить этот свет с намерением ради отдавать. И разбиваются. Если мы возьмем сейчас разбитый келим, и по одному будем исправлять. То есть у нас всего нужно исправить 288 частей. Рапах частей. Если мы каждую часть будем отдельно исправлять, исправление, то есть... А что включает в себя исправление? Исправление включает в себя так, берут 320 частей, все, что есть у нас от распиения, нужно от них извлечь из них 32 части, которые невозможно, и исправить нету сил для этого, и остается 288 разбитых частей выясняют, их можно исправить, и мы исправляем каждую часть отдельно. После того, когда у нас есть 288 частей исправленных, начинаем их соединять вместе. Когда соединяем их вместе, приходим к Ли, который кроме 32 частей, эти части, которые невозможно исправить. Кроме этих, если приходим к этому состоянию, это значит, что мы сделали все, что на нас возложено сделать. И эта работа мы делаем в мирах Ацилут, Брия и Сия, которые придут затем, после этого. Есть система после этого, она сейчас строится после разбиения, которая разбивает, исправляет это разбиение и всю реальность к Мартику.
1: А Майвон — это два мира Акутим?
0: Не путайся с тем, что ты не знаешь. Ну, послушал, и хорошо. Лучше молчи. Еще спрашивайте о том, что здесь не то, что вы слышали.
1: То, что мы говорили на прошлом уроке о заповедях, которые это исправление 620.
0: Это потом уже. Мы все еще не видим здесь то, что мы должны исправить здесь. Как исправить 288 частей после разбиения? Придет мир Ацилут и Абия, и в них будет уже ступени этих заповедей, то есть духовных действий, которые, с помощью которых мы можем исправлять. Да, друзья, мы слышали сейчас урок Рава. Конечно, вы рисовали и записывали вопросы. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете задавать. Мы видим, насколько свет, который распространяется, строит все в четырех стадиях прямого света, которые есть в любой части. Где мы это видим, вы можете спросить, где? Например, это пример Рава. Мы приходим к Раву, хотим получить от него. У нас есть желание получать. Мы получаем. Получаем, чувствуем, насколько Рав дающий. Хотим уподобиться ему. Как уподобиться? У нас есть такие желания. Так мы получаем. Начинаем получать то, что он дает нам, для того, чтобы уподобиться ему. И тогда раскрывается в нас желание получить все, и также его статус, его состояние. Что тогда делаем с этим желанием? С этим желанием мы не можем.

0: можем уподобиться. Это нам мешает. Так что мы делаем? Мы делаем сокращение. Сокращение на это желание для того, чтобы уподобиться Раву, хозяину. И как мы с этими желаниями можем уподобиться? Рав сказал, если мы используем и делаем расчет, насколько мы можем получить от хозяина для того, чтобы уподобиться ему, это уже работа нашей рожь, чтобы мы были подобны. И тогда что сказал Рав? Что тогда творение получает возможность также быть подобным, действительно подобным Творцу, подобным Раву. И так как же мы используем наши желания для того, чтобы быть подобным нашему Раву? Он весь на отдаче. И мы хотим, он хочет привести нас к очередному исправлению, он дал нам всю свою жизнь для этого. И мы видим тогда и в нашем мире это действует. Даже в нашем случае вся наша работа, она только для того, чтобы вернуть, для того, чтобы уподобиться. Весь свой свет я не могу, мое желание такое, поэтому мы находимся в этом мире. Для того, чтобы мы начали работать с нашими желаниями. Что же сказал Рав? Что после окончательного исправления все собирается в одно. Так, если мы исправим наши желания, мы будем в одном намерении отдавать Творцу, и тогда весь свет пройдет через нас, чтобы мы могли отдавать. Это окончательное исправление, к которому мы должны прийти с помощью нашего объединения. Это вся наша работа, и как мы работаем с помощью усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы знать, как работать с этим желанием. С помощью света мы получаем это.
1: Тогда, друзья, давайте сейчас начнем поднимать знаки вопроса в зале и во всем мире. Пожалуйста.
0: Прежде всего, будьте большие впечатления от объяснения, которое мы получили. И вопрос технически, чтобы понять эту картину. Что приводит к издахихуту, очищению парцуфа?
1: Что приводит к очищению парцуфа?
0: И вопрос дополнительный, семантика авиюта и тлапшут. Что эти буквы означают? Он постоянно был сначала далит, далит, потом далит геймер и так далее. Для того, чтобы понять, какой здесь смысл в этих обозначениях.
1: Прежде всего, очищение или ослабление. Что вызывает очищение парцуфа? Парцуф очищается. Еще раз, вся цель — это прийти к получению всего света. Да? Наполниться всем светом, чтобы все кли было наполнено, и это конец исправления. Но невозможно получить его, если не ради отдачи. И отсюда следует стыд изначально, что Малхут свет получила, почувствовала противоположность Творцом, и в результате сделала сокращение, предпочла вообще не получать. Чтобы она смогла получить ради отдачи, получить правильным образом, она должна начать проверять, что она может получить и что не может получить ради отдачи. Всякий раз, когда она получает, может быть, мы посмотрим чертеж. Если можно показать этот чертеж, это не мы, слава Богу, это чертеж Рава. И мы видим, собственно, мы видим, что от парцуфа к парцуфу действительно у нас есть процесс ослабления или очищения. То есть Малхут желает получить, насколько она может, ради отдачи, потому что иначе это не истинная отдача. И тогда у нас в таборе есть взаимоударение, когда свет хочет войти дальше, хочет отдавать, а Малхут из-за стыда не может больше получать. И тогда это максимум. Вот до сюда она может получить ради отдачи и не сверх этого. А отсюда и дальше она ослабляется, она отталкивает свет. И тогда раскрывается ступень авиюта новая, меньшая. Сколько я могу получать ради отдачи? Сколько я могу отдавать? Из этого следует вопрос. Поэтому уровень авьюта и облачения все время опускаются раз от разу. Мы сейчас говорим об авьюте гимн, это выходит парсуф ап. Тут происходит тот же процесс взаимоударения. Здесь также малхут ослабляется. И выходит парсуф саг. Уже на авьют бет, на второй уровень авьюта, откуда исходит гимл. А потому что есть воспоминания о предыдущем авьюте. Гимл — это авьют, бет — это авьют, то, что мы получили практически. Но гимл — это память о том, что было раньше. То есть вначале был далет, пыталась работать на все это галгальта, затем увидела, что не может, осталось воспоминание от галгальты, а авьют практически — это уже гимл, это уже аб. Затем во взаимоударении «аб» остается только воспоминание об облачении «гимл», но практически настоящий «авьют» — это «бет».
0: А что значит, что, какой смысл в «зикароне», то есть в памяти? Что это такое?
1: «Решимо». «Решимо» — это память. Легко это так определять.
0: Ты, собственно, спрашиваешь, почему не получить еще? Почему нужно ослабить это все, из всего отказаться и не получить еще? Потому что Малхут работает со всем своим желанием и видит, что если свое желание оно получит, то невозможно больше получить. С этими желаниями невозможно больше работать. И здесь приходит это ослабление, очищение. Не получая, не может получить весь свет, который хочет дать ей Творец. Что же делать? Она должна сделать снова в рожь расчет, сколько она может получить с этим авьютом, который она раскрыла. Она видит, что невозможно больше работать. Что же делать? Нужно отказаться от света, чтобы получить другую порцию света. Это называется рождение следующего парцуфа. А что в нем есть? Для того, чтобы родить этот парцуф, необходимо решимо от света, который был. И это итлапшут, то, что ты спросил. Это свет облачения. Но авиют, с которым я буду работать практически с ним парцуфом, это авиют уже с гимель. Я не могу уже работать с авиютом, который был. Сейчас я работаю с авиютом меньшим. Малхут работает с меньшим авиютом. И тогда раскрывает, что у него есть в желаниях, включая те желания. Мы также учили, что не Кудот десак спускаются под парсу, потому что это свойство дачи, можно спускаться. Не было сокращения на это, и она подготавливает все килим там под парсу для работы ради отдачи. Но Малхут, которая пробуждается, не дает ей работать в этих желаниях и ограничивает бину, происходит цинцумбет и все продолжение. Если ты понял, да? Тогда снова он все эти предыдущих парцуфах, я снова, получается, далит гимель. С далит уже можно работать, да? Потому что то, что называется, Творец увидел, что не может мир существовать, остановился и сделал сочетание Мидат Адин и Мидат Рахамим. Свойство суда и свойство милости. А здесь это можно сделать каким-то образом ради отдачи. Я хочу только отдавать, да? Только отдавать. Для этого нет ограничений. Отдавай. Когда ты захочешь получить, как это произошло, когда я уже хочу получить, тогда тебе нужно это ограничить и не работать с этим. Да? Да, спасибо.
1: Да. Солт-Лейк-Сити. Поднялись знак вопроса. Пока что Москва 3.
2: Да, вопрос такой. Там на рисунке, который рисовал Рав, четыре. Вот где находятся эти четыре Малахим? Ну, не совсем было понятно. Там вроде как бы на три части было поделено, а вот где четвертое?
3: Лешаруш Халаким, вэфо Халакарави. Башвирата миткавен, кен?
1: Ты имел в виду в разбиении?
4: Эфшер ля акзира да сертут?
2: Да, в разбиении, конечно.
0: Можно показать чертеж?
3: Кен, кен, кен?
4: Ты стакен?
1: Да.
4: Айфу асертут ешно, окей. Тистакель, улам никудим, кен?
0: Смотри, в мире никудим, да, никудим, здесь. В рож
4: десак наса,
0: в рож десак произошел расчет, а затем этот расчет спускается в место, где получают эти желания. Это под табором, там, где было сокращение. У нас есть Гальгальтайнаем де Кетер, Гальгальтайнаем де Абавыима и Гальгальтайнаем де Зор. В этом состоянии нет никакого ограничения. Ты спрашиваешь сейчас, где произошло разбиение. Смотри, что происходит. Затем есть еще один расчет на Далит Гимель в Рош Десак. Что это за расчет на Далит Гимель в Рош Десак, когда есть желания, которые не могут получать, но в этом состоянии, когда есть меньше авиют в Рош Десак, произошел расчет. Мы работали с Гагальтат и Наим, ахапы пока не задействованы, но сейчас есть просьба от этих желаний, которые находятся под табором, также отдавать. Сначала это было желание получать. То есть произошел сивук абсак, спускаются решемот, кетер, 10 сферот, и также задействуется гальгальтайнаем де абавыима вместе с ахапом де кетер. Тогда весь этот парцуф. Вы должны знать, что это изучают в четырех томах из шести томов Талмуда 10 сферот. Как действует парцуф мира Ацилут и парцуф зерампин мира Ацилут вообще. То есть здесь происходит тоже 10 сферот. Это гадлут де абавыима. И тогда абавыима проводят света зон, передают света зону, которая находится ниже п де абавыима. И тогда что у нас? Что у нас ниже Пэда Абавыима? Ниже Пэда Абавыима есть Мелех Даат. Это то, что Абавыима хотят передать Зон, когда у Зон есть это требование. Это называется Даат. Это сфера Даат. У этой сферы есть самый большой свет. Этот самый большой свет здесь приходит к Зон. Тогда Зон получает этот свет. Во время, когда начинают проходить парсу, выйти, это вот парса, когда произошел у нас произошло сокращение, и когда свет проходит парсу, начинают получать ради получения. Хотят получать ради получения, еще не получают. Тогда Раф объяснил нам, что происходит здесь разбиение, и так как Зерампин — это полный парцу в 10 сферот, то весь этот Зерампин разбивается. Что здесь отменяется? Ахаб де Абавыима и Ахаб де Кетер, потому что они неправильно действовали. Тогда становится у нас мир Ацилут на более меньший авиют. На меньший авиют, и тогда исправляется все то, что разбилось. Это мир исправления. Мы будем это учить. Это очень интересно, как это действует, как он берет все эти нуквы из мира Никудим, которые разбились, и исправляет их. Но сейчас был вопрос, почему 8? Почему? Какие у нас есть здесь сферот? Даат, Хесед, Гвура и Тиферет. Тиферет разделяется. Почему Тиферет разделяется? Мы слышали, что есть Килим Дашпа, Килим Дашпа, Деа Кабала. То есть Тиферет разделяется на три части. Кетер Хухама Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. И Тиферет отдают это две трети. Хесед, Гвура, Тиферет хотят уподобиться Кетер Хухама Бина. Каждая сфера, у нее есть 10 сферот. Что находится ниже табора? Третья нижняя часть. Тиферет, Нецехот, Есот. А Малхут пока что не говорится. Какие у нас Малахим есть? Собственно, то есть это семь Малахим. То есть Тиферет пока что получает весь свет от Аба Ваима, но она разделяется. Начинается Швира, что разбивается? Мелех Адат, Мелех Хесед, все падает под парсу. Падают, разбиваются и умирают. Они невозможно пользоваться этими желаниями, да? Хесед, после Даат, потом Гвура и Тиферет. Две трети Тиферет, или Рав говорит, половина Тиферет. Сейчас вот что? Что же остается? Еще раз произошло очищение после разбиения, работать с меньшим авиютом, да? Если бы это был... Да, Гимель, теперь Гимель Бет. Эти нижняя часть Тиферет, Нецех, Отбы вместе, Исот и Малхут. Вот эти восемь Малахим. Почему восемь? Потому что Тиферет разделилась. Почему Нецех и Отбы Яхат? Мы будем это учить отдельно. Не нужно сейчас бежать вперед и объяснять все. Это невозможно. Но когда у нас есть Хисарон, мы можем это также изучать. Мы придем туда и будем это учить.
1: Солт-Лейк-Сити.
3: Солт-Лейк-Сити, слышим?
1: Мы не слышим вас, Солт-Лейк-Сити. Здравствуйте, друзья. Спасибо. Когда Рав сказал «над табором», нет там света.
5: To tabur, you have to have the first restriction. Does this mean that the parzuf disappears?
1: Означает ли это, что парцуф? Первое сокращение, оно всегда. И еще раз перевод вопроса. Рамкуль, может быть, микрофон не работает. Видимо, микрофон плохо работает. Пожалуйста, еще один раз вопрос. Повторите вопрос.
5: Please clarify what the Rab said. That above the tabur, there's unlimited light, there's no restriction.
1: Да, над табором был безграничный свет.
5: Isn't it that between the pay and tabur,
1: и табуром там было сокращение. Сокращение было, когда парцов был создан? Нет, мы не очень слышали перевод, но вопрос был о первом сокращении, тогда, когда был создан парцов, то первое сокращение исчезло. Нет, первое сокращение никогда не исчезает. Первое сокращение... присутствует, когда получение только ради отдачи. И этот принцип, он всегда действительный. А в чем была проблема с разбиением килим? Когда килим не могли получить ради отдачи, поэтому они разбились. То есть невозможно это отменить. В тот момент, когда Малхут видит, что она не может получить по своей природе, ради отдачи, из-за стыда, который возникает, то создается первое сокращение. То есть стыд вызывает первое сокращение. Невозможно получить ради получения. Это сразу вызывает разделение с Творцом, стыд, и получение света прекращается. Из этого потом получается разбиение килим. И это остается все время. А ты спросил о таборе. Над табором нет проблемы. Там получают все света. Собственно, до табора все света принимаются, создают все парцуфы, Галгальта, Абсак, Маабон. Они там выходят, нет никакой проблемы, можно там принимать света. Вся наша работа по исправлению — это исправить желание получающие, с которыми нужно было работать ради отдачи. И там действительно есть все, что мы изучаем, разбиение, исправление, сокращение и так далее. Над табором нет проблемы. Малхут из первого сокращения можно, может работать с этими килим, и есть свята.
0: Да, друзья, к сожалению, наше время закончилось. Есть много вопросов.
1: Сообщения
0: также, да. Я закончу тогда. Это вопросы нашей жизни. Мы должны понять, что мы получаем света свыше. Это очень важно, чтобы мы это изучали в нашем желании, чтобы мы захотели подняться. А сейчас сообщение от наших дорогих товарищей, пожалуйста.
1: Да, спасибо, Гади и Хайм. Когда мы захотим уподобиться Раву, Творцу, у нас есть сообщение от товарищей из израильского кли. Мы от нашего дорогого Шимона и его товарищей получили несколько вопросов в последнее время о нашей работе в десятках с Рош ха-Асирия, с главой десятки. Всякие сомнения, страхи, выяснения, которые возникают. И мы хотели пригласить товарищей, подруг на встречу сегодня вечером в 7 часов вечера в среду. И сегодня мы на этом уроке будем изучать статью Рабаша и выясним там заодно вопрос о Рош ха-Асирия. В прошлую среду это была тема урока, и сегодня мы продолжим этим заниматься. В этом те, кто хочет выяснить вместе помолиться, чтобы свет, чтобы Творец посвятил нам, чтобы мы выполнили это действие, выстроить Рош десятки в каждой десятке. Мы приглашаем всех подсоединиться, объединиться.
0: Да, Орен и я, мы обучаем на иврите 3 раза в неделю. Это в понедельник для сообщества учеников, там учим Бальсулама, и в среду то, что

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 11 февраля 2002 года. Статья «Важность веры, которая присутствует всегда». Это находится на 417-й странице в первом томе Рабаша. Начинаем читать. У нас в распоряжении 24 минуты. Пожалуйста.
0: Хашивута шела эмуна шенуэгет тамид. Азор Акадош шоэл...
2: Важность веры, которая присутствует всегда. В книге Зоар задается вопрос. Сказал Раби Иуда, после того, как Творец обещал Якову, все это сказав, «Вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Почему же он не поверил, а сказал, «Если будет всесильный со мной?» Он отвечает, «Дело в том, что Яков сказал, мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И потому он сказал, «Если Всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне Всесильным». Конец цитаты. И надо понять вопрос также в смысле духовной работы, имеющий к нам непосредственное отношение. Что такое сон? Что это за обещание, которое дал Творец? И что это за условие, как сказал Яков, «Если будет Всесильный со мной, как мне снилось, то будет Творец мне Всесильным, тогда исполнит он обет». Чтобы выяснить все это в смысле духовной работы, нужно сначала начать с цели творения, которое создал Творец, а это — нести добро своим творениям. И это называется, что Творец обещал дать творениям все блага. Безусловно, надо понимать, что то, что Он обещал творениям, дать им все блага. Конечно же, имеется в виду, что Он даст людям только те блага, которые подходят им. К примеру, мы видим, что такое благо для кошек, что когда они ловят мышей и едят их, это для них благо. И мы не можем сказать, чтобы то благо, которое он дает гадам и присмыкающимся, он дал бы людям. И в категории говорящих, называемым человек, среди них тоже есть такие, у которых нет большего понятия, чем то, что называется благом у неживых растительных и животных. И уж, конечно, животным, например, дано то благо, которое соответствует им. И если бы им было дано другое благо, это называлось бы злом. Ведь у них нет килим, которые могли бы ощутить в этом вкус. Аналогично с растительным и неживым. То есть в самой категории говорящих следует различать неживых, растительных, животных. И это, как сказано в предисловии книги Зоар, и надо, чтобы ты знал, что все наслаждение нашего Создателя в наслаждении своих творений, в той мере, в которой творения будут чувствовать его, что он тот, кто дает, и он тот, кто наслаждает их. И тогда есть у него с ними большое веселье, как у отца, который играет с милым его сердцем сыном. В той мере, в которой сын чувствует и признает величие и достоинство отца, а отец показывает ему все сокровища, которые он приготовил для него. Из сказанного мы видим, что цель творения — нести добро своим созданиям — заключается в том, чтобы они достигли раскрытия божественности. и не имелось в виду материальное наслаждение. Ведь все материальные наслаждения, от которых творения питаются до того, как они пришли к обретению отдающих келим, это только, как сказано в книге Зор, тонкое свечение от того, что искры святости упали в клипот. В этом вся их жизненная сила. Тогда как главное благо и наслаждение облачено в Тору и заповеди. Однако, чтобы наслаждение, которое Творец желает дать творениям, было бы полным, произошло исправление сокращения. И это скрытие блага и наслаждения, заключенного в Торе и заповедях. Но для того, чтобы мир мог существовать, до того, как они смогли получить благо, пусть они пока наслаждаются тонким свечением, упавшим в клипот. И от этого питаются обитающие в мире. Благодаря скрытию существует место, где человек может приучить себя к тому, что все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты, так как он исполняет Тору и заповеди без какого-либо раскрытия света, которое называется истинным благом и наслаждением. После того, как он приучился к тому, что все его намерение будет ради отдачи, тогда, если он получит благо и наслаждение, в этом не будет хлеба стыда, ведь он получает благо и наслаждение не для собственной выгоды, так как для самого себя он готов отказаться от наслаждения, а поскольку он желает насладить Творца. А сейчас он видит, что у Творца нет недостатка ни в чем, кроме одного, чего пока не достает. То есть, чтобы он смог на практике реализовать свою цель, то есть чтобы творения получали бы от него. И поэтому он собирается сейчас получить благо, чтобы насладить Творца, ибо только лишь этот Творец может получать от нижних, то есть чтобы они получили от него благо и наслаждение. А поскольку Творец желает насладить творение, творения тоже должны наслаждать Творца, и это называется подобие по форме. Однако, чтобы прийти к подобию по форме, называемому, что все дела человека будут только ради небес, требуются большие усилия, поскольку это против природы. Ведь человек создан с желанием получать наслаждение для себя. И человеку говорят, что он должен отменить это желание получать и должен обрести новое кли, называемое желанием отдавать. И не каждый человек удостаивается этого, то есть чтобы он смог обрести эти келим, подходящие для того, чтобы в них пребывал высший свет. И чтобы человек мог прийти к желанию отдавать. Сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». И именно благодаря Торе он может прийти к отдающим келим. Также существует высказывание мудрецов, сказал Раби Шимон бен Леви, «Злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его». Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит человека в руке злого начала. Имеется в виду это желание получать, поскольку оно отделено от Творца. Ведь, как известно, в духовном различие формы разделяет духовный объект, деля его надвое. Как объясняется в предисловии книги Зор. Однако вначале надо понять, что такое существование сути скверной клипы. И знай, что это большое желание получать, как мы сказали, и передал его, то есть желание получать, в системе нечистых миров Абия. И получается, что из-за него они отделены от Творца и от всех миров святости. И по этой причине клипот называются словом «мёртвые», как сказано, «жертвы мертвеца». То же самое с грешниками, которые идут за ними. Как сказали наши мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь желание получать заложенное в них в противоположности по форме относится относительно святости Творца, отделяет их от источника жизни, и они далеки от Творца, как будто находятся на разных полюсах. Ведь у Творца совершенно нет никакого получения, а только лишь отдача. А у клипот нет совершенно никакого получения и только лишь отдача. У клипот нет ничего от отдачи, есть лишь получение ради для себя и для собственного наслаждения. И нет большей противоположности, чем это. Из сказанного следует, что для того, чтобы у человека было подобие по форме, чтобы он мог получать благое наслаждение Творца, человеку требуется большие усилия и большая помощь свыше, чтобы он мог победить зло в себе самом, то есть желание получать, и чтобы у него была способность использовать его с намерением на отдачу. Есть много людей, которые не удостоились этого, а тот, кто все же удостоился этого, это просто из разряда чудес. А теперь нужно выяснить вопрос, что написано по поводу Якова. Каким образом это учит нас пути Творца тем, что тоже рассказывает нам его сон и обет, который он дал? Также то, что обет этот был дан на определенном условии, как сказал он, если будет.
1: В Писании сказано: «И пробудился Яков от сна своего, и взял камень, который он положил себе изголовьем». Известно, что камень называется Малхут. И Малхут называется верой. То есть то, что человек хочет понять, а понимание называется голова, он берет то понимание, которое у него в голове, и кладет его под голову. То есть веру он помещает в голову, а свое понимание и знание он кладет под голову. Получается, что после такого расположения вера наверху, а знание внизу. И это называется вера выше знания. И так можно объяснить слова: «И взял из камней этого места и положил себе изголовьем». А слова «и поставил его памятником» означают, что он сделал, чтобы вера выше знания была бы его состоянием. Памятник «мацева» от слова «состояние» — «мацав». То есть его состояние, что он хочет построить здание святости, будет в свойстве вера выше знания. Это, как сказано, «и дал Яков обет, сказав, если будет всесильный со мною, то будет Творец мне всесильным». Да, книга Зор спрашивает об этом. Почему не поверил он, а сказал «если будет»? И отвечает: дело в том, что Яков сказал: «Мне снился сон, а сны бывают правдивые и бывают неправдивые. Если он сбудется, я буду знать, что это правдивый сон». И надо объяснить, что такое этот мир и будущий мир в смысле духовной работы. Этот мир подобен сну. То есть, как его толкуют, так он и сбывается. Как сказали наши мудрецы, все сны идут за устами. Как сказано: как он нам истолковал, так и сбылось. И на простом уровне понять это трудно. То есть как люди толкуют его, так он избывается. В таком случае, зачем же мне устраивать пост из-за дурного сна? Ведь есть простой совет, что можно пойти к друзьям, и они уж точно истолкуют сон к добру, как сказали мудрецы, все сны идут за устами. И без сомнения, есть объяснение на простом уровне. И объясним это в смысле духовной работы. Итак, Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям, и чтобы не было чувства стыда от блага и наслаждения, человек находится в этом мире, являющемся местом для работы, чтобы он смог обрести отдающие килим, благодаря которым он получит всю ради отдачи. И благодаря этому тут не будет места для стыда, так как он получает все из-за заповеди, как сказано выше. И это, как сказано в книге Зоар, Творец обещал Иакову все блага. Но он сказал ему это через сон, то есть в этом мире, подобном сну. То есть так, как человек истолковывает его, то есть если человек идет путем Торы, как сказано в пятой статье 1986 года, выходит, что он дает хорошее толкование тому, что обещал Творец, создав мир с намерением нести добро своим творениям. Однако это обещание определяется как сон, то есть тем, что человек истолкует обещание нести добро как то, что Творец хочет отдавать, он даст толкование, что как Творец отдающий, так же и человек будет делать все только лишь на отдачу. И это называется, что данное Творцом обещание нести добро — это при условии, что человек тоже даст это толкование, то есть нести добро. И это, как сказано выше, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден. Иначе получается, если человек не истолковывает сон как то, что обещание Творца было давать своим творениям, а он хочет обратно, то есть желание,

внести добро своим творением, зависит от работы человека в этом мире. Ибо этот мир похож на всего лишь сон, и все зависит от толкования, которое ему дается. То есть, если толкование в этом мире к добру, то есть все, что делает человек, несет добро, то есть на отдачу, тогда обещание, данное Творцом, исполнится. А если толкование согласно злому началу, то сон, то есть работа в этом мире, о том, что Творец дает, даст все блага, не может исполниться. И отсюда можно понять слова мудрецов: «Все сны идут за устами». Имеется в виду, что если человек произносит своими устами хорошие вещи, то есть всегда говорит, что нужно делать добрые дела, что все ради небес, а не для собственной выгоды, тогда сбудется хороший сон, то есть он удостаивается, как сказали мудрецы, мир твой увидишь ты при жизни твоей, а конец твой в жизни будущего мира. Тогда как если уста его истолковали зло, то есть что он говорит, что оно нужно заботиться о собственной выгоде, это дурной сон, поскольку он истолковал его ко злу. Отсюда получается, что обещание Творца дать благо и наслаждение он дал в виде сна, то есть в виде этого мира, который подобен сну. И теперь мы сможем понять условия и обеты, в чем важность этого обета. Какое величие в нем заключено, как сказал Яаков, что если Творец исполнит все, что он обещал ему, что тогда произойдет? Он сделает нечто великое, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, будет домом Всесильного. И отсюда получается, что слова «и взял из камней этого места» означают, что он взял эти камни, то есть понимание и знание, и мнение из этого места, ведь у каждого есть свое собственное мнение. И в соответствии с пониманием всякого человека он должен идти путями Творца только в том месте, где его обязывает разум, но не против своего знания. И говорят, потому нам и дано знание, чтобы мы понимали, что делаем. А он увидел, что несмотря на то, что у каждого человека свой разум, но он увидел, что Творец, создав творение в природе желания получать, тут есть только одно мнение, то есть любовь к себе. Но каждый выражает свою эгоистическую любовь в своем особенном разуме. Однако одинаковое во всех книг — это желание получать и не более того, как сказано, «и взял камень». Один камень. То есть, как сказано выше, знание, которое называется камнем, он кладет себе под голову, а в голову он взял веру. И знание ниже веры. А обет был, если будет всесильный со мною, то есть, что он удостоится принятия лика Шхины, и, как сказано, будет Творец мне всесильным. И в любом случае, я не возьму это как основу, а все здание моего Дома Творца будет основано на свойстве веры, веры выше знания. И это, как сказано, а камень этот, который я поставил памятником, как сказано выше, будет Домом Всесильного. А теперь мы поймем важность обета, как сказал он, что если Творец поможет ему в добром толковании, то есть что он обретет отдающие келим, подходящие тому, чтобы в них облачилось высшее благо, и это называется принятием лика Шхины. В любом случае, он желает пользоваться только тем камнем, который он взял вначале и сделал его, чтобы он стал ему памятником.

0: то есть камень, который был внизу в его изголовье. И тогда обет состоял в том, что несмотря на то, что он удостоится, что Всесильный будет со мной и будет Творец мне Всесильным, а тот камень, который поставил я памятником, будет домом Всесильного. То есть, что он хочет оставаться в свойстве веры, даже когда у него будут все раскрытия. Получается, что вера есть и в Катнуте, и в Гадлуте. И отсюда мы видим важность веры, ведь обет состоял в том, что даже в Гадлуте он не отойдет от нее. Перейдем к уроку от 11 февраля 2002 года.
1: Итак, вы прочитали статью «Важность веры, которая присутствует всегда» с книги «Шлавей Сулам», первый том, 259 страница. Прошу. Так какой вопрос?
0: Он пишет, что он создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, что с помощью Тора он может прийти к отдающим келим. Что такое Тора в этом мире?
1: Написано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. У нас, в общем, нам необходимо сократиться в нашем разуме, чтобы понять самые простые вещи. В Каббале это проблема, то, что она требует от человека быть простым, несложным, не запутанным. И это нам очень сложно, потому что мы в этом мире на любое понятие нанизываем всевозможные одевания, мы его затушевываем, свое понимание и выяснение. Каббала настолько четко отсекает все, что человек чувствует, что ему с этим неудобно и трудно, и проходит много времени, пока он начинает понимать, что это хороший, правильный подход. Если ты говоришь человеку, что твое желание — это животное желание, просто сказала кому-то в одной системе школ, перед учителями самых разных классов, все попадали. Сразу же перестали ко мне относиться с уважением, я уже и не культурный, и все, и просто нечего со мной делать, и все поубегали, и все такое. Ну, что поделать? Каббала действительно требует максимально точно. Но как говорит Бааль Сулам, что если мы берем ветвь и корень, то относительно ветви в корне, корнем мы называем такие понятия, как зивук, нашика, рехем, дословно поцелуй, зародыш, матка. Нет выбора. Просто одно исходит из другого. Это мы поэтому так и делаем. И то же самое в других определениях. Может быть приятно, может неприятно, но для Творца нет такого, приятно или неприятно. То есть из совершенного состояния можно видеть самые презренные, плохие, отвратительные вещи. В этом мире в полном совершенстве нет в них никаких изъянов по сравнению с остальными вещами. Все просто. Так относительно так, это выглядит по-другому. Относительно Творца это выглядит иначе. И поэтому, если мы иногда вдруг видим какую-то отвратительную для нас форму, отвратительное проявление, то это знак того, что все, что мы видим и чувствуем, именно так видим это явление. Это значит, что мы не исправлены. Все просто, ты можешь называть это как хочешь, но это так. И Творец сделал нечто очень простое, он создал злое начало. Для того, чтобы обратить его в добро, создал Тору приправу. Что такое Тора приправа? Тора приправа означает, что есть сила свыше, и свет в ней возвращает к источнику. Тогда самые разнообразные наши действия которые могут привести к тому, что придет к нам высшая сила. Свет, то, что мы называем свет, возвращающий к источнику. Все эти действия называются действиями заповеди. Заповеди. Заповеди называются исправлением, частным исправлением какого-то свойства в человеке. С помощью действий заповеди привлекается свет, возвращающий к источнику свыше. Он исправляет человека, исправляет злое начало в нем и превращает его в доброе начало. Меняет намерение с ради получения на ради отдачи. И все, больше нет ничего, в этом вся Тора. Далее. Конечно, среди действий, вызывающих исправление нашего злого начала, есть действия более эффективные и менее эффективные, более полезные, большие по количеству и по качеству, или меньшие. На каждой ступени есть возможность выполнять одни действия или другие действия, согласно пониманию силы, то, что в руках человека.
2: И
1: поскольку мы отличаем во всей реальности, что такое реальность, во всем состоянии, в котором мы находимся, от самого плохого состояния, но самого достойного, подходящего, вплоть до самого высокого, мы различаем 5 ступеней. Мы называем их 5 мирами.
2: То
1: в каждом мире, на каждой ступени есть своя Тора. Другими словами, те же 613 желаний, которые есть в нашей душе. В каждом мире возвращаются к исправлению на большей глубине.
2: И тогда,
1: если мы исправляем все свои желания, только на самой низкой ступени, только авиудешорыш, куда мы можем спуститься в глубину наших желаний, всех желаний, тогда мы приобретаем этим свет нефеш, приближаемся к Творцу, ощущаем Его, сами находимся в совершенстве на уровне, который называется свет нефеш. Если мы после этого можем больше войти в исправление во всех 613 желаниях, то есть во все большей глубине, еще на один этап в глубину, тогда, ну, разумеется, для того, чтобы исправить, привлекаем для этого больше свет, возвращающий к источнику, то есть то, что называется большую Тору, Тору мира Яцера. И тогда мы приобретаем ступень мира Яцера и наполняемся уже светом Рох, ощущением Творца, мерой слияния, нашим статусом. Это все одно и то же. Свет Рох, мир Яцера и так далее. Еще глубже мир Брия, еще глубже мир Ацелут и вплоть до глубины мира Адам Кадмон, пока приходим к Эйн Сов бесконечности, к окончательному исправлению, все 5 Наранхай Светов, ступеней глубины келим. И на каждой ступени мы исправляем все келим на уровне шорош, алиф или бет, или гимн. И на каждой ступени тот же самый свет, возвращающий к источнику, действует с все большей силой и мощью и несет нам исправление на большую глубину нашего желания Божьего. И общность, совокупность всего света, который приходит и завершает исправление, запечатывая его, называется Машех. До этого на всех ступенях, где мы находимся в состоянии, называется наш мир. То есть там, где желание еще не является духовным, с экраном. То есть до этого это желание без экрана. То же самое желание в нашей душе, в нашей душе. Когда у человека уже как бы есть нешама, то есть точка в сердце. То тоже желание, которое все еще там без экрана, без масаха, с которым мы начинаем работать.

0: ощущение точки в сердце и вплоть до того, что все больше и больше мы работаем с ней, с этой точкой, для того, чтобы как бы исправить ее, уподобить ее духовному, искать через нее, кто такой Творец, потому что все происходит во тьме, в двойном скрытии или в одиночном скрытии. А также мы проходим как некие такие этапы исправления. Но исправление тоже в таком необычном, странном виде. То, что называется, я увеличиваю свое желание, что вплоть до того, что не даст мне уснуть, это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, насколько я далек от духовного. То есть и то, и другое. И тогда тоже на меня действует свет, возвращающий к источнику, как он описывает это в 155-м пункте в предисловии к учению 10
1: сфер.
0: Эти действия, которыми я стараюсь исправить себя, главным образом во время учебы, или время подготовки, которое я провожу с группой, с товарищами, книгами, статьями, выполняю разные действия во время учебы для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Все это на меня действует, и эти действия называются заповедями, действием заповеди в этом мире. И абсолютно все, что может способствовать тому, что приходит свет, вызывая и возвращающий к источнику, называется заповедь. После того, как человек постарался сделать, он все еще не знаком с частями своего тела, с 613 желаниями в своей душе. Вся его душа — это пока только точка, это семя, из которого не развилось никакое тело, никакой гуф. Но, тем не менее, хоть он это и не различает, неважно, понимая или не понимая, различая или нет, он проходит всеми своими усилиями все 613, ну, как бы, этих... начальных клеток, хромосом, все, что есть внутри капли семени, внутри точки в сердце. Когда он завершит все это, он этого не знает. Тогда называется, что он готов действительно к тому, чтобы войти в состояние зародыш в духовном и быть на ступени осия святости, дагдуша. Как он все это проходит, он не знает. Сколько прошло и сколько осталось, он тоже не знает. Но тем не менее он работает над 613 желаниями своей души. Просто подсознательно. Когда он завершает, это называется, что он завершает свою полную меру, и тогда готов к спасению Творца или выходу из Египта, к входу на ступени лестницы. То есть все его действия, читает ли он статьи, работает на кухне, занимается, вкладывается в любовь к товарищам, подготавливает разнообразные хиссароны, которые привлекут к себе свет, возвращающий к источнику. Подготовка всех этих потребностей хиссарона и работа с книгой, когда он сидит и учится по книге, и работа во время учебы, когда он требует, чтобы пришел к нему этот свет и исправил его. Вот это и называется, что он выполняет действия заповеди. Это и есть, что он занят Торой. Об этом он пишет в 17-м пункте предисловия Иктес. А потому образуется изучающий перед учебой, укрепится в вере в Творца и так далее. То есть это действительно называется действием заповеди. В духовном, когда человек входит, затем в то, что он видит в свете Творца, он начинает видеть свою душу. Он видит желания, из которых она состоит, и связь между желаниями. Он видит гуф из 613 частей желаний. Телом называется душа. Кли души — это тело. Гуф. И тогда он видит, как работать с каждым из желаний, как сделать в нем направленное действие заповеди. И тогда делая одно действие, называется то, что он накладывает тфилин, он делает другое действие ради отдачи. Означается, что он облачается в талит. И третье действие он делает. Есть разные заповеди. И одно делает, другое не делает. Все зависит от того, в каких желаниях он находится. И на языке кабалы эти желания не называются словами этого мира, действиями заповеди, а называются по именам сферот или по уровням авиюта и так далее, или по решимот. Но это то же самое. Есть количество заповедей рамах, которые указательные, их делать другое количество заповедей шаса, те, которые нельзя делать. Есть действия выше хазе, ниже хазе, в парцуфа, есть отдающий килим, получающий килим, гальгальтейная, махаб и так далее. То есть все это, все, что мы изучаем, как исправление каждого из желаний, и каждый орган называется действием исправления заповедей. И поскольку всякий раз он по-разному исправляет своего желания, от того, что он не знает, что он делает в этом мире, и вплоть до того, что он знает, и все больше и больше сливается всем телом с Творцом на уровне Шоур, Шалев, Бет, Гимл, даже на уровне Далит, полностью весь в слиянии, то, соответственно, он нуждается во все большем свете, более сильном свете, возвращающем к источнику. И тогда и свет, который облачается в него, это тоже все больше свет. Все больше и больше. Все. Это называется действиями заповеди и заповеди занятия.
1: Действия, которые мы делаем во время учебы.
0: Весь путь, он также делится. Хотя делится на пять миров, но мы тут тоже, чтобы не запутались, мы можем поделить на 620 ступеней. Тарах, 620. Или на языке каббалы тогда делят это просто на 5 или на 10. Или на 6 тысяч, на 3 мировья. Это не имеет значения. Все зависит от того, как удобнее нам это выразить. Но, по сути, речь идет о желании получать, которое постепенно проходит исправление в 5 уровнях своего авьюта.
1: Общий такой вопрос. Есть ли разница в отношении, которое должно быть у меня между чтением Шловей Сулам и чтением Тес? В мыслях, в том, что я прошу.
0: Когда читаю статью Рабаша перед тем, как начинаю изучать учение 10 сферот и его отца, у меня к этому отличающееся отношение к одному и к другому. Мы читали в субботу молитву, предваряющую молитвы Раби Ноама Эльмелеха. Написано, что человек должен подготовить себя к молитве. То есть он, в общем, должен набраться сил, укрепиться в самом разном и подготовиться. Я вижу, что даже в подготовке к молитве, когда он себя готовит, он тоже просит, да будет воля твоя, чтобы ты подготовил меня, чтобы я смог молиться тебе, чтобы ты помог мне. И так далее. То есть в желании, предваряющим желанием, которым требуется какая-то работа со стороны человека. Какая именно работа? Просьба? То есть все, ну что, это все настолько, а в чем мои усилия? Так вот, как именно в том, чтобы прийти к просьбе. Усилия в просьбе. Но ты видишь, в чем противоположность нашей работы и всего мира? Весь мир считает, что мы можем сделать что-то самостоятельно. Все так думают. Американцы прежде всего во главе. Властвовать, управлять. Все это еще должно раскрыться. Это зло. То есть неспособность властвовать ни в разуме, ни средствами, никак. Но насколько это все противоположно, мы видим из того, что мы должны делать, когда все усилия, вся энергия, разум, все управление над собой мы должны направить на наше состояние, в том, чтобы все, что Творец нам посылает, чтобы мы все это собрали, все эти ужасные условия, всю эту запутанность и сложность, и страдания, чтобы мы собрали это именно, сформировали в правильную просьбу. А не то, чтобы я делал, и таким образом, чтобы он делал. Поэтому, когда я готовлю себя к молитве во время учебы, то нет ничего другого. Даже единственное, что мы можем что-то сделать, чтобы во время учебы я был в молитве. Чего я хочу от учебы? Что я хочу, чтобы у меня было? Свет, возвращающий к источнику. А если так, то я должен думать об этом, когда я читаю статью. И статья должна меня пробуждать к этому. И все статьи в конечном итоге действуют в этом направлении под разными углами. Речь идет о величии Творца, говорится об отношении человека к Творцу. И говорится о самых разных видах связи моей с Творцом. И с помощью статьи я как бы подготавливаю себя к ТЭС. Когда я уже изучаю ТЭС, это уже время молитвы. Не подготовка к молитве, а время собственной молитвы. Учеба должна быть вместе с молитвой, а иначе это не Тора. Иначе ты читаешь мудрость. В этом большая разница. Меня в интернете тоже спрашивали, какие книги я рекомендую читать. Нечего ответить, что рекомендуют, чего не рекомендуют. Даже если ТЭС откроешь, неважно, любую книгу, какую бы ты ни открыл, все зависит от того, как ты ее открываешь. Тебе эта книга что-то может сделать или нет? Если есть молитва, есть просьба, и ты обязуешься, понимаешь, каким словом он пользуется? Потому обязуется изучающий перед учебой. И не забывать во время учебы. Потому что говорит, что во время Торы, занятий Торы не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться привлечь свет, заключенный в Торе, свет. Это в предисловии к ТЭС он пишет абсолютно все. Там обо всем написано. Так вот только это. И на это нужно быть направленными, и только на это. Все, что можно делать, только чтобы во время учебы, от начала и до конца учебы, ты бы требовал. А сама учеба, ты можешь сосредоточиться на ней хорошо, не можешь, тоже не страшно. Главное, чтобы твое требование и молитва просто горела в тебе. Учеба — это ТЭС?
1: Учеба — это ТЭС. То есть Бааль Сулам пишет об этом. В чем разница? И в предисловии к ТЭС он об этом пишет. И в других статьях. Почему именно изучение Каббалы? Потому что скрытый здесь свет больше и ближе к тебе, и ты с помощью этого изучения должен больше вернуться к цели творения, потому что говорят о действии Творца буквально напрямую, без одеяния, там бык, осел, корова и всякие ущербы. Только в этом разница. Но одеяние — это тоже, по сути дела, тот же принцип, там есть в море, скажем, только он скрыт. Когда ты не способен прийти правильному требованию, очень трудно. Он пишет, что особые люди могут получить это оттуда, но не простые люди, такие как мы. Так, это суть изучение. И это должно быть заботой каждой группы, и это вся работа. Ради этого созданы группы. Вместе укреплять. этот посыл, чтобы он выделялся, пробуждать друг друга, говорить о величии Творца и о нашей способности с помощью учебы, во время учебы, действительно ухватиться за этот свет и исправиться. И чем больше группа сосредотачивается на этом и находит в этом все больше и больше точек удержания, тем больше это успешно. Нет здесь никакой другой способности, возможности подняться. И в соответствии с этим нужно выстраивать всю работу группы, чтобы она была вокруг этого. И до действия это может быть действие на кухне, и после этого для чего мы делаем, чего мы хотим с помощью этого. Это как бы не связано одно с другим. Мы идем работать на кухне, чтобы во время учебы не забывать о чем-то определенном. Определенном, не просто в общем, что-то такое. Делайте такие упражнения, и вы увидите, насколько это повлияет. Насколько повлияет. И это называется усилием. Это по-настоящему усилие, не более. Сколько бы ты там ни чистил эти кастрюли, неважно. Это уже держится на этом материале, на твоем внутреннем усилии. Но должно быть вместе одно в другом. Тогда есть благословение.

Тест.

0: Lahaim, great friends. You know, it's so great to be with the most.
1: Lahaim, великие друзья. Вы знаете, это так прекрасно находиться с такими самыми великими товарищами во всем мире. Мы так много делаем для всего человечества, и каждый день я вижу, как эта группа растет. И это сочетается с темой, которую мы взяли как подготовку, поручительство. Мы совершаем все усилия, и любое усилие каждого товарища — это то, что мы делаем благодаря нашей великой группе. И я благодарен с глубины сердца, и нет у меня другого места, кроме как находиться здесь, служить Творцу и каждому из вас. И каждый день я учусь, что значит жить. И товарищ, который будет говорить сейчас, он очень особый товарищ, он прочитает нам отрывок из первоисточника. Лихаим, друзья, я вас люблю.
2: Барашалам, поручительство. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме. И отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего собственного тела. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем. Еще раз. В этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнять заповедь «Возлюби ближнего самого себя» в полном объеме, отдавать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше не боится за существование своего собственного тела. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем.
1: Спасибо. Активный семинар. Как нам дать товарищам уверенность в том, что мы ручаемся за них? Что мы ручаемся за них. Еще раз. Как нам дать товарищам уверенность в том, что мы ручаемся за них?
2: Уверенность, которую мы даем каждому, каждый дает другому в десятке, кроме того, что мы сидим здесь вокруг стола, это исходит из примеров, когда каждый видит, насколько товарищи стараются, насколько каждый товарищ старается делать усилия в любви к товарищам. Этот пример — это уверенность, которую он получает, что он и хочет, и может.
1: Да? Я думал об этом. Трудно объяснить товарищам просто так, словами. И я думаю, что нужно просто давать примеры, и это усилия в действии. Это требует усилий постоянных.
2: Уверенность — это ощущение связи, объединения между нами. Что каждый не один, а мы вместе, каждое действие, которое мы производим, мы делаем вместе. Нашей связи с Творцом.
1: Мы очень стараемся и прикладываем усилия говорить о величии Творца, важности цели. А на практике прикладывать усилия сближаться друг с другом, давать пример, просить помощи и так далее.
2: Общая цель обязывает нас обрести такую уверенность. Это не вопрос убеждения или передачи уверенности кому-то. Мы сами должны создавать такую атмосферу, чтобы мы все были в такой уверенности, что мы поручители друг за друга. Потому что это основа продвижения и достижения нашей цели.
1: На самом деле, не знаю как, но я чувствую в данный момент поручительство от десятки, так вы, по всей видимости, знаете, как это делать.
2: Уверенность может дать свет. А я, что я могу сделать, это требовать за товарищей, просить за них, давать им пример. Все, что может уподобиться свету, чтобы привлечь его для них, это я делаю.
1: Я чувствую как раз поручительство от товарищей, и я еще сейчас еще должен дать им ощущение. Если я получаю от них это ощущение, ясно, что я передаю им их, им это ощущение не находится в поручительстве.
2: Тут нет игр. Действительно, надо стараться быть в поручительстве.
3: Excerpt 2. The Arvut, mutual guarantee.
1: Второй отрывок из первоисточника Бааль Сулам, статья «Поручительство». Если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю. Еще раз. Если они соблюдают поручительство вплоть до того, что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, что благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю.
2: Семинар молчания. Будем держать намерение поручительства и ощутим, что мы входим в урок как один человек с одним сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой. Ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир, без исключения, стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
0: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни.

0: миром, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
1: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на дачу без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
0: И из сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе. Поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
1: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни, от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни. Это называется смертью в этом мире.